0: четверки 6 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
2: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
3: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на четверг с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Вадима Ермолинца, в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, в 9.10 в эфире Матвей Гонопольский, в 10 часов новости Нью-Йорка, в 10.10 программа Симы Березанской «Звездные войны», в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в полдень программа Льва Кацина «Диалоги о вечном», в 12.30 в эфире Ари Каган, в 1:10 «Пульс дня», в 2.10 программа Александра Флинта «Американский взгляд», в 3.10 «Открытая территория» Грегори Дэвидсона, в 4.10 в эфире Михаил Братславский в программе «Здравствуйте, доктор», в 5.10 «Коммерческий час» и завершит блок нашего вещания «Вечернее шоу». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможные изменения». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Нью-Йорк.
1: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
2: Такой противный!
3: Такой большой! Он безумец!
2: Он гений!
4: Сева Каплан.
5: Сева Каплан. Толковище.
6: Здрасте, люди добрые, и добро пожаловать в Толковище с Васей. Он на переднем плане, Сева на заднем, наша фамилия Каплан. Переходим к новостям, которые мы относим к разряду срочных. В принципе, в основном это заголовки. Вот что касается подхвачиваемых всеми СМИ мира, я думаю, Соединенные Штаты начали наносить удары по Ирану в ответ на ракетные удары Тегерана по американским войскам в Иордании, ибо надежды на быстрый дипломатический прорыв в очередной раз разрушены. Пентагон выделил более 120 миллиардов долларов подрядчикам для активизации производства ракет «Патриот» и давно откладываемых подводных лодок для поддержки будущих боевых операций. Кто-то, кажется, недавно говорил, что мы больше не будем геополитикой заниматься и новых войн не будем начинать. Кто же это такой был? Российские военные в ночь массированно атаковали Украину. Киев был атакован баллистическими ракетами. Известно об одном погибшем. Во Львове под удар попали два многоквартирных дома, около 20 пострадавших. В пригороде Кривого Рога в Днепропетровской области попадание ракеты по частному дому, в котором жила многодетная семья, погибли двое детей и четверо взрослых. Министерство обороны России, не комментируя сообщения о жертвах, заявило о массированном ударе по предприятиям военно-промышленного комплекса и логистическим центрам Украины. Украинские беспилотники в ночь атаковали склад Wildberries в Пензе. Начался пожар. Причем это по меньшей мере 9-я атака именно на логистические центры Wildberries с 18 июля, в том числе под Москвой и в Петербурге. И тот, и другой – это российские города. Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил об отставке с должности премьер-министра, а также всего кабинета, причем процедура является формальной. Мандат 8-го созыва парламента Армении заканчивается в конце июля, то есть день остался. Теперь наши внутриамериканские пара сообщений. Голосование в Сенатском комитете по утверждению кандидатуры Тодда Бланша Трампом на пост генпрокурора было отложено, поскольку администрация пыталась завоевать поддержку республиканцев, которые не вписались. Федеральный судья встал на сторону Нью-Джерси, постановив, что штат не обязан передавать свои неотредактированные списки избирателей администрации Трампа. И последнее из масштабных. Двое мужчин из Нью-Джерси, один из штата Вашингтон, обвиняемые в заговоре с целью поддержки ИГОГО, признали себя виновными в преступлениях, связанных с терроризмом. По финансам. Чиновники Федеральной резервной системы удержали процентные ставки в диапазоне от 3,5 до 3,75, несмотря на возражения трех президентов банков, желавших их повышения. Об этом подробнее позже. Основные американские фондовые индексы упали после того, как председатель Федеральной резервной системы Кевин Уорш проявил некоторое нежелание повышать ставки. S&P 500, Dow и Nasdaq снизились на 1,5, 2,2 и 1,7% соответственно. Это очень много. Цены на нефть, естественно, это другая сторона качелей, выросли более чем на 7% после новой волны боев на Ближнем Востоке, поскольку подорваны попытки положить конец уже в шестой месяц перешедшему конфликту. Платформы Meta сообщили рекордные выручки за второй квартал, но результаты компании содержали признаки того, что расходы на искусственный интеллект могут сказываться на ее бизнесе. Тут вчера в Wall Street Journal, по-моему, была статья Марика Закерберга. И я хотел ее вам привести сегодня в полном объеме. Она стоящая, но может не хватить времени. Microsoft сообщила о значительном росте облака, cloud business и увеличении числа платных абонентов с искусственным интеллектом, заявив, что выручка выросла на 18% в квартале, который завершился в июне. General Dynamics сообщила о росте прибыли и выручки за второй квартал, поскольку результаты улучшились по всем направлениям бизнеса этой оборонной компании. Прибыль Qualcomm за третий квартал снизилась из-за снижения продаж и роста затрат на память, и компания дала мягкий очень прогноз на текущий квартал. Страховая компания Humana снизила прогноз прибыли на год, поскольку компания продолжает сталкиваться с понижением рейтинга в Medicare Advantage Star Rating за 26-й год. И последнее по финансам. Boston Scientific сократила годовой прогноз после того, как доходы от сердечного импланта Watchman замедлились, а электрофизиологический бизнес столкнулся с более жесткой конкуренцией. Кстати, в этой новости отличная иллюстрация ассоциативных связей. Я когда прочитал это слово Watchman, я сразу вспомнил Walkman, первый гаджет, который появился на белом свете. И как же далеко мы уперлись с тех пор. Все как бы тихой сапой. А теперь внутриамериканский Boeing объявил они давали отчет о доходах, и они объявили, что недавно получили еще один крупный финансовый удар по работе над поставкой двух новых президентских самолетов Air Force One. Производитель самолетов сообщил о дополнительных убытках в размере 280 миллионов долларов, связанных с давно откладывавшимся проектом, для которого сейчас перерасходы стоимости превышают 3 миллиарда долларов. А согласно условиям контракта на сумму в 3,9 миллиарда, подписанного президентом Трампом с Боингом в 2018 году, данный оборонный подрядчик несет ответственность за все перерасходы, которые связаны с проектом. В принципе, это из разряда местного криминала. Я обычно такими новостями не занимаюсь, но это необычный случай. Мужчина из Род-Айленда, чье рождение было признано папой римским Лео, нашим американским папой, чудом, после того, как он был лишен кислорода при родах собственных более часа, прежде чем восстановиться без медицинского вмешательства. Спустя 19 лет он был вчера арестован в связи с двойной стрельбой в Ньюпорте, Род-Айленд. Это его дело рук. Его рук дело. Тайкуан Джонсон, ему 19, соответственно, был задержан группой маршалов в Вирджинии в среду утром. С этим словом маршал смешные могут быть непонятки, потому что маршал – это то, что на Руси, когда еще суржика не было, называлось судебный пристав. Это правильно, но это совсем не тот, который принимает военные парады. Это низкая довольно должность исполнительная, типа ефрейтора. У нас в армии говорили, лучше иметь дочь-проститутку, чем сына ефрейтора. В 2007 году новорожденный тогда Тайкуан Джонсон страдал от нехватки кислорода и других симптомов, которые не показали улучшения спустя 65 минут после того, как его достали из чрева матери. И надежды на его выживание у врачей не было никакой. Лечащий врач Хуан Санчес Эстебан помолился испанскому священнику 19 века Валери Паре, чтобы тот вмешался и спас ребенка. И не очень веря в свою молитву, Санчес Эстебан уже собирался сообщить родителям ребенка ужасную новость, как медсестра остановила его у двери и сказала, что ребенок внезапно поправился, и его сердце начало биться без медицинского вмешательства. Это зарегистрированный факт. Что с этим делать? Сенат единогласно согласился, что светская львица и осужденная торговка людьми Гизлейн Максвелл не должна получать президентское помилование. Само по себе интересно, почему они приняли это решение, потому что, видно, слушок прошел, что Трамп собирается ее помиловать. Ох, это было бы очень нехорошо для него и его последователей, потому что есть подозрение, что он слишком много общался с покойным Джеффри Эпстином. Резолюция была внесена сенатором Джеки Роузен, демократ из Невады, чтобы запретить президенту предоставлять помилование, смягчение приговора или любую другую форму высочайшей милости в отношении Максвелл, сообщницы, а иногда давайте называть вещи и людей своими именами. Иногда любовницы покойного педофила Джеффри Эпстина. Он вообще ебал все, что шевелится. Резолюция не является обязательной, но сигнализирует администрации Трампа, что республиканцы и демократы в Сенате выступают против помилования для Максвелл, который сейчас 64 года, и который в настоящее время отбывает 20-летний федеральный тюремный срок после осуждения в конце 2021 года по обвинениям, включая торговлю людьми, сговор с целью сексуальной эксплуатации и торговлю несовершеннолетними. Кстати, вчера была новость, а я... Мне не хватило времени, тут, к слову, просто пришлось. Та девочка из Белоруссии, которую взял под крыло педофил покойный Джеффри Эпстин, не помню, как ее зовут, он почему-то ей оставил все свое наследство, не зная еще, как его будут дербанить в связи с судебными процессами. И там ей полагалось порядка 600 миллионов. Причем она особо и не жаловалась на то, что он ее использовал как подложную, так сказать, инфлюенсершу. Но странным образом он оплатил ее учебу в Европе. Она стала дантистом и продолжает им быть. Помог родителям выехать из Беларуси. И, в общем, в результате... Его собственные дети получают по 10 миллионов, это в завещании, а она получает оставшуюся сумму. И вчера стало известно, что это не 600, а всего-навсего 100 миллионов. И последнее из разряда срочных. Федеральное бюро расследований на этой неделе начало масштабное расследование коррупции в Южной Калифорнии, проведя рейды на объектах, связанных с тремя местными политическими деятелями и одним китайскоязычным медийным руководителем, в то время как федеральные следователи изучают возможные опасения иностранного влияния. Агенты провели обыск жилищ супервайзера округа Сан-Бернардино Кёрта Хагмана, члена Совета Онтарио Алана Вапнера и адвоката Фрэнка Лизараги. А Джеймс Су, генеральный директор китайско-американской медийной компании EDI Media, это второстепенная цель данного расследования. По таймингу просто интересно, почему это сейчас произошло. Подробности не сообщается насчет того, что распутан здесь клубок. Но, очевидно, так как это федеральное расследование, оно понадобилось для того, чтобы Си при встрече с Дональдом был помягче. А они собираются встретиться. У них стрелка забита в Вашингтоне, по-моему, 18 июля. Это все с новостями. Если по их поводу у вас появились ассоциации, то вы реально живете в том мире, в котором проживаем мы с Васей. Вы можете озвучить это. Иначе, так сказать, если не будет прямой связи между вербальным самовыражением и работой головного мозга, то головной мозг будет чахнуть. Телефон студии 718-303-90-90.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
3: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
2: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

0: слышите? Шаги.
1: Этим утром многое может измениться.
2: Нет, нет, нет! Святые небеса, только не это!
3: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее. Толковище. Прямо сейчас.
4: Чуть поподробнее о том, что произошло вчера на рынках, ну, за вычетом, естественно, самих индексов. Оно того стоит. Федеральная резервная система удержала ставки, несмотря на возражения трех президентов банков, проголосовавших за повышение ставки на четверть пункта. Это очень значимый нюанс, потому что это первый случай с 2016 года, когда трое чиновников выразили несогласие, что отражает такие растущее давление внутри федеральной резервной системы с целью действий по инфляции. На пресс-конференции председатель Кевин Уорш, я даже специально его разместил у вас слева на экране, заявил, что процентные ставки уже выросли в последние месяцы, но не напрямую, а косвенно из-за роста доходности казначейских облигаций. Ну, таких понтов от фигуры такого масштаба я просто не ожидал. Но это заставляет улыбнуться. Но некоторые журналисты нажали на Уорша в плане, чего он ждет, чтобы начать повышать ставки. А акции упали, как я уже говорил, и значительно. И на этом фоне доходность десятилетних казначейских облигаций выросла на 0,17% до 4% 621%. Но для дилетантов совсем десятилетние казначейские есть смысл до третьего знака после запятой. Я вспомнил, как я писал свой диплом. Вообще сегодня вот эта вот как бы цепная реакция ассоциативных связей. У меня был калькулятор, который назывался «Феликс», механический. Там ручкой такой крутишь, выводишь вручную какие-то данные и ручкой крутишь, чтобы увидеть результат. Мне нужна была точность 6 знаков после запятой. То есть совсем, совсем микроскопическая, 10 минус 6. Почему? Потому что я рассчитывал варакторный умножитель для передатчика сантиметровых диапазонов волн, а это на высоких частотах, там нету сосредоточенных постоянных, то есть транзистор был, а остальное все это волноводы, штыри там всякие, и там малейшее отклонение, и в результате этот самый возбудитель будет возбуждать не совсем ту частоту, какую нужно для конечного результата. 26 часов я сидел за столом на кухне и крутил этого Феликса. Я сказал маме, когда сел: мам, это очень важно, поэтому если я там покушать, так я покушаю. Но больше ничего, не разговаривай со мной. Это что-то. 26 часов у меня получилось. И страшно подумать, писал я был прикреплен к гениальному такому тьютору. Ему было года 34, и он работал в Бутово на сверхсекретном заводе. И когда он увидел мои результаты, он так открыл рот и сказал: Сева, если вы хотите, я походатайствую, чтобы взяли вас к нам на работу, несмотря на вашу ужасную фамилию. Ну, мне, конечно, импонировало, это очень опасно, кстати. Но идти в секретный завод, вообще случайность все это. В принципе, могло так получиться бы, что я бы попал туда. И если бы это произошло, то дальше было бы то, что происходило, когда распался Советский Союз. В одном из секретных заведений, в которых я работал, то есть так совсем по младости лет, научно-исследовательский институт радио чего-то в районе мыловаренной базы на Таганке, там можно было блевануть, когда подъезжал к работе, не только от людей плохо пахло, но там еще горы костей, скелеты коровьи лежали, разлагались, особенно весной, летом, из них мыло делали. Там их покрывали вороны черные, просто не видно было костей, когда заходишь туда. Я один раз зашел, думал подхалтурить, там хорошо платили, но не смог дальше ворот пройти. Ну ладно, С этим делом все. Теперь дальше. Медвежье настроение по отношению к искусственному интеллекту распространилось также на акции энергетического оборудования. Baird опубликовал широко цитируемую теперь заметку о снижении рейтинга Caterpillar, в которой подчеркнул увеличение мощностей энергетического оборудования по всей отрасли и растущую реакцию регуляторов на строительство дата-центров. Акции Caterpillar упали на 6,9%, что сделали их худшими в рамках индекса Dow. GE Vernova снизилась на 4,6%, и акции нового производителя двигателей и не упали на 17%. Другая ассоциация, Vernova, это испаноязычное слово. Я уже второй год не могу начать прилежно изучать испанский, но есть два варианта. Если кто хочет, пользуйтесь опытом. В телефон можно ввести бесплатное приложение, оно называется Duolingo, и оно неплохое. То есть, если вы 20 минут за рулем в день, то где-то через 2-3 месяца у вас будет достаточно разговорный испанский, чтобы ехать, так сказать, как турист куда-нибудь. Но есть еще и Bubble, но это не Исаак, а Bubble, который по случаю мы купили за $250 пожизненный, и там любой язык можно выучить. И, ну, сложно, без определенного академического начала очень сложно. И вот это вот важно. Во всех публичных библиотеках Нью-Йорка, это точно. Каждый сентябрь начинаются бесплатные курсы для желающих изучать иностранный язык. Надо только записаться до сентября, потому что там обычно много народу. Цены на нефть резко выросли. Фьючерсы на международный эталон на нефть выросли на 7,9% до $90.74 за баррель после того, как Иран начал внезапно ракетами стрелять по нашим в Иордании. Трамп заявил, что прилетит ответка. И последние акции владельца Gucci Kering выросли на 8,1% после сообщения об улучшении тенденции продаж. Вообще, чрезвычайно интересна вот эта новость, потому что компания, вот эта Gucci, фактически начала ломать табу индустрии роскоши. Они снижают цены на некоторые существующие товары. Вот скажем, у меня есть Bose, это стереосистема, которая тоже имеет отношение к, вот, к индустрии роскоши. У них никогда не снижались цены. И один раз, когда выходил из бизнеса большой магазин на 17-й дороге в Нью-Джерси, в Парамусе, я не удержался и купил. Там вместо 1500 стоило 1200. Зачем я это сделал? Но денег было много в тот момент, и мне хотелось суперзвук, но я до сих пор так этим и не пользовался. То есть жена уговаривает уже несколько лет, чтобы я это выкинул, но рука не поднимается. Хотя в свое время, когда наша эмиграция собирала выброшенные, записанные матрасы на улицах, мебель всякую, брали все, что не попало, потому что, в общем-то, владельцев российских активов среди нашей миграции не было. Это 70-е, 80-е, 90-е. И я помню, однажды я вышел на улицу, смотрю, стоит аппаратура, ну, просто, ну, невозможно пройти мимо. Я набрал себе целую студию, все работало. Стерео там, со спикерами. Почему? У меня еще, правда, пятиездец такой, когда мы еще с моей будущей женой и известным ныне нью-йоркским психологом бедствовали материально в столице нашей родины, мне удалось одному журналисту, кстати, хороший журналист, Зен Смайли, фамилия замечательная, потому что есть классный детективный такой роман «The Smiley People», Алистер Маклин написал. Его звали Смайли, Зена. Я ему там что-то чинил по блату в гетто, где проживали на Садовом кольце западные журналисты. И однажды он мне сказал, что вот, может, хочешь, я решил себе купить новую систему, я тебе могу отдать. Отдал мне видеомониторчик маленький и видеорекордер, который был трехсистемный. То есть там был SICOM, PAL и NTSC. То есть это была достаточно большая редкость, сильно поддержанная. То есть типа того, который я несколько лет спустя собирал на улице бесплатно. И за несколько дней, распустив слух, без всяких объявлений, мы продали вот эти два.

продажах в Китае. Это все, если по поводу услышанного у вас появились свои собственные мысли, ассоциации, свои собственные. Вы можете набрать номер телефона студии и поработать над развитием усыхающего головного мозга. Телефон студии 718-303-90-90. Но до рекламы еще далеко. Теперь про войну. Про шпионов сегодня ничего не будет. Саудовская Аравия вчера подтвердила, что публично присоединилась к военной кампании Соединенных Штатов против Ирана. И это совсем непростая фигня. Тут речь идет не просто об эскалации. Саудовская Аравия, кто подзабыл, это королевство вообще. Оно участвовало в совместном ударе по поддерживаемым Ираном ополченцам в Ираке, в результате чего погибло порядка 20 тамошних бойцов. А в объявлении об этих ударах Министерство обороны Саудовской Аравии сослалось на иранские атаки на нефтяную промышленность. Кстати, Саудовская Аравия очень неохотно на это пошла. Она ходила на это и раньше, но втайне. Они сейчас уже вслух обвинили иракские гражданские милиции в примерно половине из почти 1000 ударов беспилотников, которые выдержало королевство с февраля. Ни одна иракская милиция, кстати, в контексте этой новости, не взяла на себя ответственность за эти атаки. Обычно они спешат это сделать. Есть одна только, которая из Йемена, которая взяла. А ранее на этой неделе дроны и ракеты нанесли удары по нефтяному объекту Абкейк в Саудовской Аравии. И хотя Эр-Рияд до этой недели открыто не участвовал в военных наступательных действиях, американские официальные лица заявляют, что королевство тайно участвовало в атаках под руководством Соединенных Штатов в прошлом. По-моему, это подстава. Но, в принципе, совсем не глупая. Когда наши говорят о том, что саудовцы участвовали, они злят Иран, который будет больше по ним стрелять, но при этом саудовская станет нам ближе. Совместные удары саудян и американцев стали первым случаем, когда королевство признало прямое участие в военных усилиях Соединенных Штатов. Интересная реакция, что премьер-министр Ирака не комментировал атаки, но дал поддерживаемым Ираном милиции страны срок до сентября на разоружение. Просто дал срок. А представитель Министерства обороны Саудовской Аравии генерал-майор Турки Аль-Малки сказал следующее. Королевство подтверждает, что не стремится к эскалации, а отреагирует на любую агрессию. В его заявлении упоминалось право на самооборону и приводилась фраза из Корана, которая призывает верующих нападать на тех, кто нападает на них первым, и отвечать аналогичным образом. С этой темой все. Теперь по доктору Фаучи, который вчера давал показания, 4 часа мурыжили старикана, причем он отказался, если бы он отвечал, то это бы заняло еще бы 4, он отказался отвечать на 111 вопросов на слушаниях. He took the fifth, то есть он воспользовался 5-й поправкой. Это он предстал перед Сенатским комитетом по поводу происхождения ковида под 19-м номером. Он сослался, не отвечая на опасения, что республиканцы могут использовать его показания против него, и это все вполне легально. Фаучи, который был национальным экспертом по инфекционным заболеваниям во время пандемии, считает, что вирус, вероятно, естественным образом передался от животных к людям. И эта точка зрения согласуется с независимой оценкой, которая делалось многократно в течение 3,5 лет. Согласно этой оценке, COVID-19, вероятно, возник вследствие передачи от животного к человеку, но не удалось однозначно определить его происхождение. Тут попахивает лакомой пищей для любителей выстраивать конспирологические теории. И, в частности, Рэнд Пол, республиканец из Кентаки, глава этой сенатской комиссии, перед которой отказался отвечать на 111 вопросов Энтони Фаучи, он поддерживает теорию о том, что ковид возник в лаборатории, финансируемой Соединенным Штатом, и которая находится в Китае. Перед вчерашним слушанием Пол опубликовал 1141 страницу личного дневника Фаучи. В принципе, это подлянка. На которых видно, что врач выражает сомнения относительно естественного происхождения. Но это дневник, и он доверял дневнику все, что было в его голове. Вот, между прочим, я давно бы уже мог написать книжку, но меня смущает один момент.
В связи с тем, что я

0: стал жертвой собственного формата. То есть экстремальная открытость, которую я позволил себе в Америке, делая толковище, это ж с 1993 года, это ж больше, чем прожил Иисус Христос, она требует, чтобы я не замалчивал какие-то вещи. Но если я начну говорить все, что я знаю... Я могу, конечно, секретную книгу издать, и после моей смерти, если я умру когда-нибудь, она может быть обнародована. В принципе, это идея. Но, во-первых, не хочется расстраивать потомков кое-кого, кого надо выдернуть на солнышко. Я, например, считаю, что о покойниках нужно говорить все, потому что иначе чего ж тогда мы говорим только плохое про Адольфа Гитлера, не так ли? Вот, но... Второй момент, который это уже профессиональный вывод из моей любительской радиодеятельности, это то, что есть знания, которые людям ни к чему, они просто не знают, что с ним делать. То есть оно результата не приносит. Это не в коней корм. Но пока думаю, так может и активность, так сказать, может быть отрегламентирована искусственным интеллектом. Я ему предложу... скажем, написать главу какую-нибудь на стрёмную тему, прошу сделать так, чтобы все знали, но никто не обиделся. Теперь Рэнд Пол заявил, что назначит голосование на следующей неделе по вопросу о том, стоит ли признать Фаучи виновного в неуважении к суду за применение 5-й поправки. Сенатор заявил, что этот шаг был необоснованным, а там следует обосновывать, поскольку превентивное помилование эпохи Байдена уже защищает Фаучи от уголовной ответственности. Байден его помиловал. С этой темой все, но из нее вырастает другая тема, на которую никто ничего не пикнет, хотя в песочнице разговоров будет много. У меня есть один приятель, у нас изумительные с ним отношения. И в свое время... Ну, близкие люди сразу поймут, как его зовут, но это не опасно. В свое время он работал полковником в Арзамасе 16. Это та самая шарашка, про которую писал в «Круге первом» Александр Исаевич Солженицын. То есть мой приятель был полковник, все знает про то, что было там. Чудом ему удалось уехать в эмиграцию. Уже давным-давно все рассекречено и все стало известно. Но когда я ему предложил рассказать о том, что он знает, тем более, что у него сохранились кое-какие интересные документы того времени, он сказал, что не, он не будет. Но так не разозлился, а по-доброму сказал, не, он не будет, ну зачем? Я его тогда спросил, а что ты... Кому ты хранишь верность? Ну, естественно, Георгий Владимиров сразу вспоминается, верный Руслан, кто не читал, я вам завидую, потому что это гениальная притча, это даже не повесть, про немецкую овчарку, которая хранит верность службе, когда уже закрыты лагеря и уже не зэков привозят на ту станцию, на которую она приходила со своим поводырем встречать их, а это уже приезжают целинники, чтобы строить там все, как положено, под песни Пахмутовой, Добронравова. И она приходит туда, сбивает их в ряды. Это вообще полный атас, эта книжка. Но тут я подумал про моего товарища, что как же так много общего между верным Русланом и им. Ну, в общем, на этом кончил. Теперь я в двух словах только расскажу о том, что город этот старый русский, называется он Саров. К Саре он никакого отношения не имеет, потому что ударение вообще должно быть Саров. Причем его переименовывали много раз, потому что там все было засекречено. Он был и Горький, и 130, и Арзамас 16. Кстати, это довольно наивно, потому что если город с номером попадал на карту, то было ясно, что там секретные объекты. И там был знаменитый монастырь, он у вас справа внизу на картинке. В 23-м году... прошлого века. Монастырь закрыли, монахов казнили. Ну, уже, так сказать, опыт был. И во время Второй мировой войны монастырские здания использовались как заводы, там производили ракеты для «Катюши». В 1946 году был построен там Всесоюзный научно-исследовательский институт экспериментальной физики. То есть, в принципе, это объект по проектированию ядерного оружия, который впоследствии стал известен на Западе благодаря деятельности Солженицына. Но формально Саров стал в 1946 году закрытым городом, он даже был удален со всех карт, ну, открытых карт, естественно. И первоначальные временные названия включали база 112, участок 550, Ясногорск, Кремлев и Арзамас-75. Ну, а как Арзамас-16, он был известен до 95 года. И еще я закончу, если говорить о картах. Есть маза, что карта Москвы, даже современная карта Москвы, не совсем точно отражает ход улиц. Потому что если это точно бы отражало, то можно было бы узнать о каких-то вещах, которые власти хотят сокрыть от пытливого взгляда извне. То есть не там изгиб улицы, какой-то переулок не обозначен. Ну и это, пожалуй, что все. Сейчас будет перерыв на рекламу. Но перед этим два слова в адрес нашего сегодняшнего спонсора. Это MetroPlus Health. Если вы тянете с оформлением медицинской страховки, потому что это кажется вам слишком сложным, то вас легко понять, но есть простой подход. Дело в том, что бонусы программы Essential Plan, которые дает MetroPlus Health, помогают экономить средства для покупки продуктов и повседневных товаров. Если у вас нет страховки или вы просто ищете подходящий вариант, просто зайдите собственными ногами в офис MetroPlus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue в Бруклине или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие и могут действовать кое-какие ограничения.
1: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Новости.
4: Аналитические передачи.
3: Репортажи. Мнения экспертов.
4: И прямые включения из горячих точек со всего света.
3: Все это RTN.
4: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
3: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
4: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
3: RTN. Смотрите лучшее.
5: Радио шоу. Сегодня
6: за него стоят громадные мосты.
7: Не пойму, что за люди.
8: Толковище.
0: Звонков у нас по поводу услышанного нет. А зато в чате народ чатится по поводу ассоциации, естественно, темы им невдомек. А теперь одна история, которая тоже имеет отношение к делам давно минувших дней. У меня есть один давний приятель, с которым у меня тоже очень теплые отношения. И по странному стечению обстоятельств его зовут точно так же, как зовут того полковника из Арзамас-16, но на этом сходство кончается по части имен. А в остальном сходство есть. Точно так же, как полковник отказался давать мне интервью, и я надеюсь, что он, слыша эти речи мои, не обидится. тем более, что никакой опасности ни для него, ни для его семьи уже нету. А то вот другой случай, но примерно в ту же кассу. Написал мне этот мой второй приятель с тем же самым именем вот такое письмо. «Привет, Сева, твой рассказик о пребывании в Сибири». Я несколько дней обмылся о том, как был в Сибири, в Бурятии. «Напомнил мне о 20 месяцах, проведенных мною в Сибири, но не в путешествии, а в отсидке, на химии. Случилось это в августе 1980 года за антисоветскую пропаганду. Кратенько. Июль 80-го. Возвращаюсь из Москвы с двумя чемоданами пластинок и кассет с горбушки. Это так назывался рынок, где продавалось все. Меня приняли трое мужчин, одетых в костюмы с галстуками. Опуская дальнейшие судебные подробности, в августе я загремел на 3 года за антисоветскую пропаганду. Во времена Андропова приобретение, хранение или сбыт западной музыки на пластинках или кассетах расценивался как антисоветская пропаганда. В общем, оказался я в Алтайском крае, Сорокинский район, станция Заринская. Там строились коксовые батареи, где кокс перерабатывался в артиллерийский оружейный порох. Через 20 месяцев по УДО я вернулся домой, где стал невыездным на последующие 10 лет. Весной 19 года на сайте Белого дома я увидел статью Бориса Эпштейна, советника из аппарата президента Соединенных Штатов, о том, что бывшие граждане СССР, кто был осужден за антисоветскую пропаганду, могут написать ему об этом, прилагая подтверждение. У меня как раз сохранились документы по УДО и даже документы за недосиженные 10 месяцев, где каждую неделю я приходил отмечаться к участковому. Я не знаю почему, но взял эти документы с собой. Так вот, отослал все это в Госдеп на имя Бориса Эпштейна. Через месяц получил уведомление, что организуется конкурс среди тех, кто послал свои данные. Отобранные кандидаты посетят Мар-о-Лаго. У меня, по-моему, даже есть на этот счет, секунду, я посмотрю, была картиночка. Да, нет, не это, а вот это. Ай, так. Не получается картинку пока привести, но позже попробую сделать. В конце июня я продолжаю читать письмо. Мне пришла бумага, подписанная Марком Медоуз, о дате посещения. Иными словами, я оказался в числе 24 человек, выходцев из Советского Союза, которых отобрали для посещения Мар-о-Лаго до 19 июля. Мы все, ребята из разных штатов, надеялись увидеть 45-го. Но, увы, в этот день он был в Вашингтоне, занят важным разговором с Зеленским. В гостиной нас приветствовали Борис Эпштейн, Марк Медоуз и Питер Наварро. Церемония вручения медалей «Холодной войны» продолжалась минут 45. Фотографировали всех победителей конкурса, но нам, конкурсантам, фотографировать было запрещено. Да, и при входе в резиденцию президента мы должны были сдать все личные вещи, кроме документов об отсидке. Выйдя за пределы поместья, я получил назад все мои причиндалы – и на фоне Мар-о-Лаго сделал фотки с ожидавшими меня родными. Это все с этим самым письмом. Я, естественно, позвонил автору этого письма и сказал: слушай, давай, сначала текст послал. Он всегда отвечает. Я предложил ему интервью на эту тему, в этот раз не ответил. Это было исключение из правила. Ну, я немножко выждал, а потом еще раз спросил, там, ты нашел время прочитать? Он мне написал интервью, it doesn't make any sense to me, it's history, and it did not happen last week or last year. И дальше приписал, кому это нафиг нужно? Ну уж точно не слушателям Дэвидсон Радио. И вот это вопрос, который я адресую слушателям Дэвидсон Радио. В том понимании, которое, видимо, угнездилось у моего товарища. Вам это действительно нафиг не нужно? Причем нафиг он написал вместе через К. Телефон студии только в телефоне. 718-303-90-90. Хотя, в принципе, мы можем сделать с вами голосование. Если вам это нафиг не нужно, наберите, пожалуйста, номер телефона 38-32-11-31. А если это вам нафиг нужно, то 38-32-11-32. Сейчас, секунду, я только солнышко уберу. Так, значит, По поводу всей этой истории, вот дьявол, у меня, по-моему, сейчас зависнет видео. И почему это произошло, я не понимаю. Ладно, как есть, так есть. По поводу того, что является собой аудитория русского радио. Когда я начинал, то есть во все времена, то есть я занимаюсь коммерческим радио, в том числе в этой стране с 1993 года, во все времена, во всех поколениях люди думали так, как мой товарищ. А причем это правило, которое знало исключение в виде радио «Народная волна», которое существовало с 1997 по 2002 годы. Но все думали, что русское радио слушают пенсионеры. Причем менялись поколения. То есть только на одном моем шоу выросло, наверное, 6 поколений людей, которых возили в школу в свое время. И до сих пор есть люди, которых я встречаю в общественных местах, и они говорят, что мы, когда едем, везем детей там куда-то утром с 6 до 7, всегда слушаем твое шоу. Последний раз, когда я был в самолете и летел в Мексику несколько месяцев назад, половина самолета ко мне подошло, люди летели в Канкун, там три поколения было, Василий, кончай тереться, лэптоп. И они знают, цитируют, причем совсем молодые люди. Это ничего никому не докажет из тех, кто стал жертвой конспирологической теории. Это абсолютно исключено. У нас, кстати, система голосования, по-моему, не работает. Да, не работает. Но я вас задам вам такой вопрос. Это риторически, потому что ответить на него никто не посмеет, особенно вслух. Скажем, до моего появления на русском радио, а подписное радио существовало, в 93-м году, придя на русское радио в качестве ведущего открытого эфира с опытом работы на радио «Свобода», мне сказали, что вот подписное для стариков. Я им сказал, что, знаете что, вы не лезьте в то, что я буду делать. Если я делаю открытый эфир, то можем обрести другую аудиторию, не только эту. И это произошло до такой степени, что через 4 года удалось создать свое радио, уйти оттуда. Радио «Народная волна» ориентировалась исключительно на тех, кто едет на работу, желает ассимилироваться, изучает язык. Говорили на двух языках. Аудитория была, начиная от трехлетнего пацана, который один раз позвонил, кончая, естественно, очень старыми людьми. Одному было даже 106, перед тем, как он ушел в мир лучший. И у нас бизнес рос с такой скоростью и с такой интенсивностью, что это вызвало интерес у американского мейнстрима. То есть, если бы это не произошло, то никакая «Нью-Йорк Таймс», никакой «Associated Press» про это ничего бы не написал. Произошло это исключительно single-handedly, то есть потому что я приложил руку, у меня было такое видение. И победить в конкуренции с этим самым Голиафом мне как Давиду, а на той же самой волне, сразу вслед за мной с 6 до 8 утра, мое шоу с 8 до 10 их, работал весь русский отдел того радио, работая на тех, кого они считали единственной аудиторией эмиграции, на стариков. Кончилось это дело тем, что они все обанкротились. То есть из бизнеса вышла компания, в которой было 700 человек. Потому что они не понимали, на кого они работают, они работали по понятиям. Дальше, когда я, можно сказать, закрыл свое собственное радио, потому что были разногласия с партнерами, которые они не желали разрешать, и перешел на вольные хлеба, сохранив свою установку, все последующие радио продолжали про себя думать, и радиодеятели в том числе, что радио слушают только старцы. Но если бы это было так, то я со своим извращенным подходом уже в 97-м году отдал бы концы как профессионал и перешел бы в Computer Sciences. Но это же было не так. И вот это не хочется учитывать. Не так ли, да? Теперь подходят последние 6 минут сегодняшнего шоу. Могу принимать звонки на любую тему, но только от тех, кто скажет что-то, назовет какую-то из тем. Сегодня, кстати, очень просто. Вот вчера джентльмен, который звонит в течение последних 25 лет каждый день на все радиопередачи, причем никогда в жизни не вписался ни в какую тему, он вчера очень классно подсуетился, он сказал, как, это сейчас про то, что только что, но это была не тема, это была реакция. Значит, последнее, что я, наверное, успею вам изложить, Клод – это искусственный интеллект, очень классный, и разговорчики с ним, с Клодом, они изначально должны быть приватными. Ну, вот, как скажем, некоторые переулки Москвы, не на карте. Но некоторые разговоры с Клодом, с искусственным интеллектом, с которым общается главным образом, потому что он держит все в секрете, были обнаружены пользователями Reddit в минувшие выходные, причем там были даже медицинские данные и номера телефонов детей, тех, кто участвовал в этих разговорах. Как это произошло? Я сейчас вам изложу технологию. Пользователи могут создать публичную ссылку для чатов с Claude. Ну, как вот, скажем, у Google Docs есть такая же опция. Ну, чтобы друзья или коллеги, те, в ком заинтересован автор, могли бы просматривать эти чаты. И в то время как публичный Google Doc с вашим 80-страничным сценарием, скажем, сериала про Путина, который никто не хочет читать, не индексируется для поиска, это важный момент, творения Клода в данном случае были проиндексированы. И создатель Клода, это Anthropic, естественно, они сказали, что эти ссылки становятся публичными, только если их размещают там, где их могут найти web crawlers. То есть это те, которые люди-пауки, но которые по сети ползают. Ну, в соцсети, например. У поисковых компаний было другое объяснение, и я сейчас приведу два. Значит, представитель Google сообщил, что компания предоставляет Anthropic и любому владельцу сайта четкий контроль над тем, будут ли веб-страницы сканироваться или индексироваться. А Bing, который делает Microsoft, он, кстати, все еще существует, утверждая, что разработчики могут использовать теги для блокировки индексации. У нас не работает все. То есть система приема звонков на радио не работает, ну, соответственно, не работает и опрос публики по этим двум номерам 3-8. И у меня еще отдельно, это все радийные дела, у меня отдельно подзаморозился OBS, картинки не могу менять, но в слегка молочном изображении это все-таки продолжает работать. Ну-ка, сейчас, секунду. Алло, Саш, привет, я в эфире. Я в курсе, я только что об этом сказал. Спасибо, Саш, я только что сказал. Ага, это как раз вот тот человек, который хотел дозвониться на радио, ничего не работает, а у меня работает. Да, так значит, Bing от Microsoft утверждает, что разработчики могут использовать теги для блокировки индексации, но когда Wired просматривал раскрытые чаты с Клодом, он не нашел рекомендованного тега No Index на этих страницах. То есть ссылки на Клод оставались публично доступны по состоянию на понедельник, но по времени они, по-видимому, они были удалены из результатов поиска во вторник, то есть позавчера, но третьи лица уже успели получить доступ к этим данным. Причем та аудитория, про которую большинство думает, что это все слушатели русского радио за границей, они, конечно, не шелохнулись, потому что думают, что это их не должно колыхать. Но на самом деле любые личные данные отлично продаются в Dark Web, и составляются профиля, и выискиваются недостающие данные, в том числе ваши данные, которые позволяют злоумышленникам, скажем, получать доступ к вашему счету в банке. И дальше делаются транзакции, покупки, переводы и так далее. Но с этой школой я, пожалуй, сегодня ничего не буду излагать, а напоследок, на излете, довольно сложно, когда ожидаешь. Сегодня я бессознательно упростил всю программу. То есть она должна была стать понятной по части ассоциации тем, кого кое-кто считает единственной аудиторией русского радио. Что не так? Теперь нас сегодня поддерживает спонсор. Это Metro Plus Health. Если вы тянете с оформлением медицинской страховки, потому что это кажется вам слишком сложным, то это легко понять, но вот что просто. Покупайте продукты и повседневные товары, используя бонусы программы Essential Plan, которые предоставляет Metro Plus Health. Если у вас нет страховки или вы просто ищете подходящие варианты, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue, или вы можете просто найти ближайший к вам территориально офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и вашего права на участие. Могут действовать другие ограничения. На сегодня у нас с вами все. Если у вас появились мысли, которые вы могли бы изложить, то пишите в комментариях к сегодняшнему шоу на канале на YouTube «Русский голос Америки». А мы пошли завтракать. Всем приятного аппетита.
7: В Нью-Йорке 7 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
8: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
9: Дэвидсон Радио.
8: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими сопкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
9: Дэвидсон Радио.
8: 620 AM. Настройтесь.
10: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
11: Физкульт, привет, привет, привет, дорогие дамы, уважаемые господа. Мы с вами, естественно, на бейсбольных полянах. В разгаре регулярный чемпионат главных бейсбольных лиг. Вчера, в частности, Янкис играли в Чикаго с White Sox и потерпели поражение 6-5. Дело дошло до 12-го ининга. Вот такие дела. Янкис потерпели поражение 6-5. Команда Tampa Bay Рэй, которая ведет борьбу с Янкис за первое место на востоке американской лиги, принимала дома Texas Rangers и выиграла у Рейнджеров со счетом 3-0. Метрополитен сыграли два матча с лидерами на восточной группе национальной лиги Атланта Брейвс. Почему два матча? Потому что днем ранее из-за дождя игра не состоялась. Вчера был даблхедер, две игры. Первую игру выиграли хозяева Метрополитен со счетом 3-2. Вторую игру выиграли гости из Атланты со счетом 1-0. В этой же группе Восток национальной лиги. Майами играла с Филадельфией и победила со счетом 8-6. Таким образом, на востоке американской лиги у Тампы 63 победы, у Янки 61 победа. На востоке национальной лиги лидирует Атланта 63 победы, у филадельфийцев 57. Моя команда Нью-Йорк Метрополитенс барахтается на последнем месте. Футбол вчера в Шарлотт, это Северная Каролина, это в 2,5 часах езды от меня, я на этом футболе не был, состоялся матч всех звезд. Звезды главной лиги сокера играли со звездами мексиканской лиги, и американские звезды, скажем так, победили со счетом 4-3. Голы в американской команде забивали только иностранцы. Лучшим игроком матча стал кореец, ну, мы знаем этого блестящего футболиста, который играл в Тоттенхэме, теперь он играет в Лос-Анджелесской команде. Он вчера вогнал два мяча в ворота мексиканцев, причем оба гола были забиты в первом тайме с перерывом в 3 минуты. Также голы в сборной главной лиги сокера забивали датчанин Зинингер и бразилец Эвандер. Ворота сборной защищал вратарь сборной Соединенных Штатов Мат Фрис. Ну, он играл так же плохо, как он играл на чемпионате мира. Что еще в футболе? В Европе завершился первый квалификационный раунд Лиги чемпионов. Во второй раунд вышла казахстанская команда «Кайрат». Тренировочные матчи продолжаются, тренировочные матчи европейских команд. Они готовятся к своим национальным чемпионатам. В частности, вчера на Янки Стэдиум играли английские команды Ливерпуль и Вест Хэм. Ну, Ливерпуль – это команды с премьер-лиги. Ливерпуль выиграл со счетом 1-0 в составе Ливерпуля. Это в основном был дублирующий состав, потому что игроки Ливерпуля, которые играли в национальных командах на чемпионате мира, они все еще отдыхают. Также вчера в Испании Атлетико Мадрид выиграла у Гетафе со счетом 4-1. В Англии Брайтон Сити играл с Ньюкаслом. Брайтон Сити команда из второй лиги, Ньюкасл из первой. Брайтон выиграл со счетом 4-1. Также вчера стало известно, что тренер Ньюкасла Хоу покидает эту команду. Еще одна футбольная новость. Видимо, сегодня-завтра аргентинец Маурино Почеттино, который возглавляет, был тренером сборной Соединенных Штатов, видимо, продлит на 4 года контракт с Национальной футбольной федерацией Соединенных Штатов и будет готовить сборную Соединенных Штатов к чемпионату мира аж 2030 года. Ну и одна теннисная новость. Мы на пороге. В конце августа начнется открытый чемпионат Соединенных Штатов по теннису. Вчера стало известно, что Арина Сабаленко, первый номер женской мировой классификации, и Новак Джокович объединяются в смешанную пару, готовы принять участие в чемпионате смешанных пар. Там будет всего 16 команд, но первый приз 1 миллион долларов. Есть смысл потрудиться. На этом, дамы и господа, я расстаюсь с любителями спорта аж до завтрашнего утра. Мне, как всегда, помогал диджей Малик. Малюшка, большое спасибо. За мной следует писатель. По-моему, нет, сегодня нет. Или следует писатель Вадим Ермолинец. Слушайте передачу Вадима Ермолинца и будьте здоровы, дамы и господа.
12: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
14: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
15: Как размножаются бобры? Есть ли зубы у комара? Откуда кукушка знает про годы? Ну, кому это нужно? Михаилу Братславскому в программе «Эрудит».
16: По пятницам с 4 до 5.
7: Вы слушаете «Дэвидсон Радио».

0: Утреннее шоу Вадима Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Доброе утро, Америка и окрестности. Микрофон Вадим Ермолинец. Мы начинаем наш новый трудовой день. На календаре у нас сегодня 30 июля. Мама моя дорогая, лето почти что закончилось. Хотя у нас здесь, в Флориде, я вам так скажу, лето приблизительно весь год. И это не очень плохо. Теперь у меня есть еще одна новость. Главным образом для Люды из Нью-Джерси и Ильи. Друзья, беда. У меня сегодня не работают телефоны. Как вы проживете этот день, я себе просто не представляю. Но вы должны как-то собраться с силами. Не знаю, может быть, принять какую-то таблетку успокоительную, вам виднее. Потому что призывать вас хлопнуть стопку водки в 7 часов 9 минут утра, у меня язык не повернется. Хорошую таблеточку какого-нибудь, тазепама. Ну, что касается остальных, то вам будет чуть полегче. Мне будет посложнее, потому что у меня сегодня будет монолог. Но, с другой стороны, слушайте, у меня всегда есть о чем поговорить. Я, естественно, начинаю со своей родины, с Украины, что там происходит. Ну, обычно я рассказываю либо о политических событиях, либо же я рассказываю о том, что происходит в сфере коррупции. А это, между прочим, это одно и то же у меня на родине. Политика и коррупция – это близнецы-братья, как Ленин и партия. Но я сегодня подумал, что я должен в двух словах, может быть, рассказать о том, что происходит на фронте. Потому что там действительно ситуация, особенно на одном участке фронта, все больше и больше привлекает внимание западных комментаторов. И что бы я здесь ни говорил, в конечном итоге это является отражением того, что происходит в западной прессе. Ну и, естественно, в украинской прессе. Я должен признать, что, хотя тут многие трудящиеся считают меня кремлевским агентом, российские издания я практически не читаю. По какой причине, я даже не могу вам объяснить. Я не вижу в этом, как бы это сказать, информационной ценности для себя. Хотя так, не могу сказать, что там совсем не заглядываю, но заглядываю. Ну, может быть, я слушаю нескольких блогеров, я Латынину слушаю. Ну, чаще, чем других. Других слушаю так, от случая к случаю. На все просто времени не хватает. Вот это, между прочим, тоже еще одно такое объяснение. На все не хватает времени. Ну, вот сейчас в прессе все чаще говорится о битве за город Константиновку, которая находится на северо-западе Донецкой области. И еще несколько месяцев назад Путин в одном из своих выступлений сказал, что Украина контролирует всего лишь 15% территории области. Это было несколько месяцев назад. И казалось бы, ну, слушайте, война, между прочим, началась уже, считайте, 5 лет тому назад. Ну, не 5, 4 года, но с лишним. Тоже много. Донецкая область все еще 15%, но остаются под контролем ВСУ. Что это такое? Почему этот участок такой непробиваемый, буквально непробиваемый? В чем дело? И вот об этом-то я и хотел сегодня немного поговорить. Значит, на пути российских войск стоит так называемый пояс крепостей. Значит, пояс крепостей – это четыре города. Представьте себе, причем, если мы представим такую немного дугообразную линию, не очень выгнутую, но немного такую, представляющую как дугу, то на севере этой дуги, протяженность которой всего лишь 50 километров, всего лишь, на северной оконечности этой дуги находится город Славянск. Потом, если мы опускаемся вниз на юг, следующий город это Краматорск. Затем идет городок совсем поменьше, Дружковка. И на самом юге находится город Константиновка. Вот представьте себе эти. Значит, угол Донецкой области на востоке Украины, северо-западный угол. И вот эта такая дуга опускается вниз. Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка. Вот это и есть пояс крепостей. Почему их так называют? Потому что, начиная с 2014 года, когда началась вся эта заваруха, Украина превратила каждый из этих четырех городов в крепость, пользуясь рельефом местности, пользуясь особенностями городской застройки, они превратили эти города в неприступные крепости. Какой вообще смысл именно было укреплять эти города? Ну, хорошо, по большому счету они укрепляли другие города, и мы помним, как вокруг Донецкой, как Донецкую агломерацию, с каким трудом и с какими потерями пробивали российские войска, как там, сколько там лет стояли ВСУ, особенно вокруг Донецка, потому что Донецк постоянно подвергался обстрелу. Но сейчас это остался последний пояс крепостей. 50 километров укрепленной местности, которую не пробить сходу. И вот почему этот район Донецкой области, почему украинцы так за него держатся и почему для России так важно захватить его. Потому что, как мы знаем, в некоторых местах, какая у России тактика? Раньше, когда-то было, еще со времен Второй мировой войны, самая была главная тактика, называлась направление главного удара, то есть силы, сосредоточенные по всему фронту, они как-то отвлекали на себя внимание, но где-то концентрировался один ударный кулак, и вот это был главный удар, который прорывал фронт. И вся Великая Отечественная война советского народа, она пользовалась этим методом для борьбы с немецко-фашистскими оккупантами. И пользовалась успешно. Но сейчас это стало невозможным, потому что дроны контролируют абсолютно все, спутниковая разведка контролирует почти все. И поэтому где-то сконцентрировать в одном месте все силы тяжеловато. Поэтому пользуются другой тактикой. Каждая бригада получает задание давить везде, где она сама считает необходимым. И когда находится какое-то слабое место, вот это место и становится местом прорыва. Украинцы это называют тактикой тысячи порезов, но это фактически одно и то же. То есть каждая бригада имеет значительную самостоятельность в решении этих вопросов. И вот сейчас таким же образом давят и на эти четыре города-крепости. Значит, это происходит по той причине, что в районе города Славянска находится система каналов, которые снабжают водой всю Донецкую область. И во всей Донецкой области, которая сейчас находится под контролем России, колоссальные проблемы с водоснабжением. В городах воду дают раз в несколько дней на несколько часов. Стоят на улицах цистерны, и к ним стоят очереди людей с ведрами. Такие дела. Но это одна часть этой проблемы. Вторая часть в том, что после этих городов-крепостей четырех, это как бы последняя линия обороны. Далее ландшафт меняется, становится более плоским, удобным для наступления, и особых укреплений за этим поясом крепостей уже нет. Соответственно, продвижение российской армии может ускориться. Сейчас это речь идет о просто микроскопическом продвижении, если это километр, 2 километра в день, что-то в таком духе. Но, тем не менее, продвижение имеет место. И вот сейчас, по данным украинских военных пабликов, Константиновка, по сути, потеряна. Русским удалось ее взять. Они сообщают о том, что русские военные паблики сообщают со ссылкой на Министерство обороны, что Константиновка уже находится под их контролем, но украинские военные паблики и западные, такие как, например, Американский институт изучения войны, они говорят, что в городе еще сохраняются отдельные очаги сопротивления, хотя и они признают, что город уже, по сути, потерян. То есть из четырех городов осталось три. Значит, эта кампания за взятие Константиновки длилась месяцы. А в контексте войны, считайте, годы. Значит, на севере российские войска ведут наступление в сторону Славянска. До города остается, по разным сводкам, от 10 до 15 километров. Но сам город уже находится под контролем российских дронов. И по данным украинского военного паблика Deep State, из-за плотного российского дронового контроля над всей славянской агломерацией проехать в эту зону можно уже только по специальным разрешениям, но обычной логистической и транспортной связи с районом больше нет, перемещение строго ограничено. Риск того, что ты туда поедешь и не доедешь, очень высокий. Но, тем не менее, это все еще стоит. Хотя, если послушать, например, таких наших американских комментаторов, как, например, полковник Даглас Макгрегор, которого я не могу сказать, что я на 100% доверяю ему, но его взгляд на ситуацию Украины крайне пессимистичный. Но, по его словам, до взятия, окончательного взятия этого пояса городов осталось очень немного времени. Ну, что значит очень немного времени? Это понятие такое растяжимое. Ну, есть масса более оптимистичных аналитиков, которые считают, что до конца 26-го года Славянск взят не будет. Но, тем не менее, фронт в этом направлении движется, как я вам объяснил. И для России цена этого продвижения очень высокая и в плане людских потерь, и в плане материальных затрат. Это дорогостоящее направление, но другого выхода нет. Война продолжается, и тут никаких вопросов об уступках нет. И это, между прочим, я тут на секунду отвлекусь от ситуации на земле, и хочу высказаться по поводу того, почему Киев так добивается перемирия по линии боестолкновения или по линии фронта, а Россия добивается подписания мира. Потому что подписание мира даст какую-то большую стабильность в дальнейших отношениях между Украиной и Россией. В то время как перемирие будет временным, и это будет просто до следующего раза. Такова позиция Кремля. И это надо сказать, надо признать, вернее, что позиция Кремля постоянно меняется, но она меняется в соответствии с тем, как в связи с позицией Киева. То есть давайте вспомним, с чего все началось. Все началось с того, что Крым и восточной области Украины добивались автономии. Причем Крым начал добиваться первой, они объявили о своей независимости в 1991 году, когда Украина объявила о своей независимости. То есть у них это они себя не чувствуют частью Украины по понятным историческим причинам. И поэтому они добивались независимости значительно раньше, чем восточные области. Но дальше восточные области хотели автономии. Зеленский им эту автономию не дал. И понятно, что в этом был обвинен Путин. Он виноват, безусловно. Но после того, как автономию эти восточные области не получили, их было всего лишь две, после этого начались эти голосования и с голосованиями и выборы за то, чтобы присоединиться к России. Ну, присоединились к России, и дальше последовала специальная военная операция, которую мы с вами называем войной. И целью, первоначальной целью войны было включение только этих областей в состав России. Они сперва объявляли о своей независимости, вспомним, а потом они добровольно вступали в состав Российской Федерации на правах независимых республик. Ну, и тогда цель была только эти четыре области. Но в последнее время Путин об этом сказал, что все чаще упоминается слово «Новороссия». И речь идет о том, что война остановится тогда, когда Украина признает это стремление России. То есть эти аппетиты растут, как бы. Но они растут по мере продолжения войны. Изначально речь шла об автономии этих областей и о правах русского языка. И напомним, что в 22-м году вообще эту войну еще можно было избежать. Когда еще эти области были украинскими. И когда в Стамбуле последним пунктом мирного договора был пункт о численности украинской армии. Обо всем остальном договорились. О границах договорились, о правах русского языка договорились, обо всем договорились. Численность армии. И после, но напомню вам, примчался в Киев Борис Джонсон из Англии, Блинкен объявился, наш бывший госсекретарь, и они дали Киеву команду. Ребята, не волнуйтесь, воюем дальше, мы будем с вами столько, сколько потребуется. Теперь у нас возникает вопрос, где Блинкен, где Джонсон? Они уже не все и помнят об этих ребятах, а война продолжается. Вот это вот их было решение. И использовали для того, чтобы это решение протолкнуть, я вам напомню, два больших события. Первое – Буча. По поводу этой Бучи, я вам скажу, много мнений есть. И одно из мнений, я думаю, что те, кто следят за украинским конфликтом, они слушают такого американского комментатора Скотта Риттера, бывшего сотрудника ООН по контролю за вооружениями в Ираке, где он работал и приобрел свой опыт. По его словам, если ему верить, причем он дает очень детальное разъяснение о том, что вся эта история с Бучей, это работа британских спецслужб МИ-6. Я не хочу вдаваться в эти подробности, но это очень детальный разбор. И с ним многие соглашаются, независимые комментаторы на Западе, ну, естественно, в России, можно не сомневаться в этом. Но в данном случае для меня важно, что это именно западный подход. И есть несколько абсолютно, на мой взгляд, замечательных расследований этой истории с Бучи. Одна из них это книги, именно статьи и книги французского расследователя Бенуа Пере. Очень рекомендую. И кроме того, Бенуа Пере можно найти на YouTube. Он появляется часто, и он рассказывает подробно. И еще один, что подтолкнуло, что послужило объяснением для того, чтобы прервать эти переговоры. Это, если вы помните, ракетный удар по вокзалу города Краматорска. Значит, опять же, После расследований, проведенных независимыми специалистами, выяснили, что это ракета, которая прилетела по вокзалу, где находилось только гражданское население, погибло больше 50 человек, прилетела с украинской стороны. И стреляли из установки «Тошка», которая называется, и она находится на вооружении у ВСУ. Значит, зачем это сделали? Это все имело место в апреле 22 года. Для того, чтобы показать миру, что с русскими договариваться невозможно. Это моральные уроды,

0: И экономики в этой стране больше нет. Значит, последнее там, что работало, это еще вывозили зерно, но мы знаем, что сейчас в ответ на ракетные удары по Каспийск, судам Каспийского флота или Азовского флота, это все кончилось тем для Украины, что об этом, может быть, не говорят так часто, как о военных успехах Украины. Но украинские порты вдоль Черноморского побережья, они больше не функционируют. И иностранные суда, которые туда приходили за зерном, они больше туда не приходят. Такие дела. Да, и теперь я хотел бы вернуться к тому, что происходит в Донецкой области, в частности, что там происходит с водой. И я это сделаю после небольшого перерыва. Оставайтесь с нами.
1: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио.
1: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
2: Дэвидсон Радио.
1: 620 АМ. Настройтесь.
3: Все лучшее детям. И лучшая частная школа в Бруклине ждет ваших детей. Big Apple Academy. От kindergarten до 8 класса. Ученики Big Apple опережают городские школы по всем предметам. А после выпуска без проблем поступают в лучшие high schools Нью-Йорка. Шахматы, теннис, футбол, плавание, хор, радио и дебаты делают детей уверенными и успешными. А родителей радует, что в Big Apple бесплатный транспорт, трехразовое питание и after school до 6 вечера. 29-37, 86-я стрит. Big Apple Academy. Образование сегодня, успех завтра. 718-333-03-00.
4: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
5: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
7: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
8: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Мой адвокат.
12: Юрий Прохин.
13: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
16: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
15: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
16: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
17: Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. Так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина, ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 АМ. С уважением, Марина Левинсон.
18: Наступают трудные времена. Люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
19: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия.

0: Сотрудничество. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
1: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
0: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
2: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: Утреннее шоу Вадима Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Мы продолжаем наше утреннее шоу. У микрофона Вадим Ермолинец. Перед тем, как вернуться к нашему разговору о боях в Донецкой области за пояс крепостей, хочу бросить знакомый вам, но никогда не теряющий своей актуальности призыв. Живите без боли. Эти слова связаны у многих с именем доктора Михаила Рискевича. Острые и хронические боли в районе шеи и позвоночника, боли в суставах, головокружение и мигрени. Обращайтесь к доктору Рискевичу, и он непременно поможет вам. Запишите его номер 718-934-84-84, адрес 3140 Coney Island Avenue. Набирайте 718-934-84-84 и живите без боли. Пароль при встрече с доктором Рискевичем. Здравствуйте, доктор. Мы это Ермолинца. Отремонтируйте нас, как вы отремонтировали его. Причем неоднократно. Такие дела. Ну, хорошо. Я теперь возвращаюсь к битве за пояс крепостей. Значит, эта битва, как я сказал, она неразрывно связана с критически важным для Донбасса вопросом водой. Главным источником водоснабжения значительной части Донбасса, включая Донецк, и а Донецк это не просто город, это огромная агломерация, вокруг которой маленькие города-спутники, просто один переходит в другой. Главным источником водоснабжения этой агломерации является канал Северский Донец-Донбасс. Он был построен в 50-е годы прошлого века, то есть считайте 70 с лишним лет тому. Он начинается недалеко от поселка Райгородок к северо-востоку от Славянска и идет на юг в сторону Донецкой агломерации. И вот именно этот район так стремится сохранить за собой Украина. Значит, почему? По одной причине. Потому что это водоснабжение врага. Сначала, хотя, конечно, вот такой может возникнуть вопрос. Между прочим, этот вопрос возникает постоянно по отношению, например, к крымчанам. Значит, в Киеве постоянно говорят о возвращении этих районов в состав Украины и о возвращении несчастных, которые украинцев, которые оказались в оккупации. Но как же можно этих несчастных своих сограждан держать без воды? Ну, казалось бы, ребята, ну они ваши граждане, если вы считаете их гражданами, зачем же вы у них воду отбираете? Но это, знаете, говорится одно, делается другое. Так всегда бывает. И, между прочим, когда Крым проголосовал за свою независимость, а затем за вступление в состав Российской Федерации, киевская власть совершенно так без особых, я не знаю, проблем для себя морального характера, она отрубила Крыму свет и воду. И никто не говорил о том, что эти несчастные, которые находятся в оккупированной зоне, они в больницах, может быть, находятся, и там свет нужен, и вода нужна. Кто-то рожает, кто-то умирает, кто-то болеет. Нет, старики есть, дети. Нет, просто всем отрубили. Ну хорошо, ладно, это уже такие, конечно, эмоциональные всплески с моей стороны, неважно. Значит, сначала полномасштабного вторжения, то есть 22 года, работа канала уже была нарушена из-за боев, и инфраструктура прохождения фронта через трассу этого канала, она его, по сути дела, вывела из строя. И в Донецке уже длительное время, годы, те люди, которые там живут, они уже с этим свыклись, но с нашей точки зрения это одно из тяжелых последствий этой войны. Воды нет. То есть, по сообщениям, которые приходят из Донецка, во многих районах водопровод работает только по несколько часов, несколько дней в неделю. И люди стоят с ведрами в очередях к пунктам раздачи воды. И российские чиновники, в том числе глава Донецкой области Денис Пушилин, они публично называли водоснабжение одной из самых-самых сложных проблем этого района и связывали ее решение только с переходом Славянска и окружающей территории Славянск и под российский контроль и восстановление канала. Но я так скажу, что, конечно, это даже захват Славянска, если это произойдет в обозримом будущем, не решит этой проблемы, на мой взгляд. Почему? Потому что точно так же, как сейчас украинцы подвергают ракетным обстрелам объекты, которые находятся более чем в 1000 километрах от линии фронта, точно так же они будут долбить все, что будет строиться на этом канале. Просто чтобы продолжать приносить ущерб, и несмотря на то, что это не военный объект. Но мы знаем, что война всегда идет по нарастающей, и сначала стороны говорят, мы долбим только военные объекты, а если прилетает по гражданским, то это либо настоящая ошибка, либо же это, на жилой дом упали обломки сбитой ПВО ракеты, это не мы стреляли по дому, это следствие работы вашей ПВО, то сейчас, например, и в Киеве, и в Москве одинаковый подход. Население должно прочувствовать, что происходит. Именно по этой причине Россия выбивала на протяжении нескольких лет, на протяжении не просто лет, а нескольких зим энергоснабжение Украины, и люди там сидели без света, воды и тепла. И именно по этой же, исходя из той же логики, население должно прочувствовать, что это война. Сейчас Украина выбивает огромные склады Wildberries, или теперь они следующим у них номером программы, это будут огромные склады компании Озон, которая является российским аналогом компании Amazon, которая торгует всем. Ну и война продолжается. Такие дела. И поэтому тем не менее, знаете, все происходит постепенно, и начинается все именно с территориальных потерь или территориальных приобретений. Поэтому в военном отношении контроль над Славянском и северными подступами к нему дал бы России и физическим обладанием главными сооружениями канала, и открыл бы дорогу дальше на восток, и на этой дороге уже оборонительных сооружений такого плана, как в этих четырех городах, от Славянска до Константиновки, нет. Что, наверное, облегчило бы продвижение российских войск дальше на запад. Такие дела. И о продвижении войск сегодня, конечно, можно, так мы смотрим на карту, и видим, что области, которые как бы проголосовали за вступление в состав России, они находятся под контролем России, но не полностью. Это Запорожская область, например. Но тем не менее, там порядка 67%, 60-70% под контролем России. И, значит, следующая за ней идет Херсонская область. Та же самая история. Большая часть области под контролем России. Пока это все как бы идет вдоль Днепра. Ну и дальше уже Николаевская область, а там уже и Одесса, Одесская область. И вот тут важно понимать, что вот это не просто Одесская область, Николаевская область, Херсонская область, Запорожье. Это все тот район, который исторически назывался Новороссией. И слово Новороссия все чаще звучит в выступлениях кремлевских руководителей. Или одного руководителя. Какие дела? Ну, хорошо. Теперь еще, о чем бы мне хотелось сегодня поговорить. Если мы вернемся к Украине, мне кажется важным отметить вот что. На днях в Вашингтоне побывал президент Зеленский. Он встречался с Трампом, сфотографировался с ним, и без этого никак нельзя. И уехал со словами о том, что встреча была продуктивной. А поподробнее нельзя. В каком смысле она продуктивная? Значит, если мы возьмем с вами комментарии, за основу комментария издания «Страна», я этому изданию доверяю, оно как бы независимое, настолько, насколько может быть в наши дни какое-то издание независимо. Но они объясняют визит Зеленского в Вашингтон необходимостью получить новые ракеты для систем «Патриот», потому что колоссальный дефицит. И именно по этой причине прилетает по Украине и по, в том числе по столице безостановочно. Те силы ПВО, которые Украина тем располагает сегодня, помимо ракет «Патриот», они с задачей не справляются. Значит, какой результат этого визита? Ну, продуктивный. Получил ли Зеленский эти ракеты? Судя по всему, нет, потому что ракеты сейчас систем «Патриот» нужны для защиты Израиля. Давайте признаем, что Израиль для Трампа чуть-чуть ближе, чем Украина. И помимо этого, проблема также еще в том, что нужны эти ракеты «Патриот» союзникам Соединенных Штатов в районе Персидского залива. Поэтому для Украины этих ракет либо нет, а если есть, то очень мало. Также Зеленский встретился с руководством компании Lockheed Martin, которая производит эти ракеты, с тем, чтобы открыть это производство в Украине. Значит, это производство, которое не открывается в течение дней, месяцев. На это уйдут годы. И эта встреча тоже была продуктивной. Но результат этой встречи надо ждать не скоро, не сейчас. Поэтому проблема остается нерешенной. И вот в связи с как бы подтверждением того, насколько не защищено небо Украины сейчас, свидетельствует одна история. И история эта такая, довольно печальная для Украины. Несколько дней назад ракетному удару подверглась выставка вооружений, последних вооружений, которая находилась под Киевом, которая проходила под Киевом. Значит, я информацию конкретно о том, что там произошло, взял в основном, ну, из нескольких источников, но основой послужила материал, который вышел на YouTube-канале абсолютного украинского патриота Юрия Бутусова, журналиста. Он сейчас находится на военной службе и называется «Бутусов плюс». Значит, выставка проходила под Киевом. Результат, значит, частные военные компании провели демонстрацию своих достижений, и они проводят такие выставки для того, чтобы привлечь туда сотрудников Министерства обороны, показать им свои достижения и, значит, получить контракты. Эти выставки проходят постоянно, это была одна из них, и собралось на эту выставку, получили приглашение, и прибыли порядка 300 человек. Когда они находились на этой выставке, туда прилетели российские ракеты. Значит, одни говорят, что прилетело 3 ракеты, другие говорят, прилетело 7 ракет. Но выставка эта накрылась медным тазом. 11 человек погибли. Говорят об 11 погибших. И сотни пострадали. То есть я так понимаю, что если, когда мы говорим о сотнях, а там было всего 300 человек, то, наверное, пострадали все, потому что это относительно ограниченное пространство. Укрытий никаких не было, кроме одного площадью 34 квадратных метра. Оно находилось в 100 метрах от этой, от места проведения этой выставки. То есть о том, чтобы 300 человек укрылись в укрытии площади 3-4 квадратных метра, об этом говорить не проходится. Значит, обо всем этом рассказала на Бутусове Плюс Ирина Армалийская. Очень детально, точно, все в деталях это все описала. И сейчас, после того, как это произошло, арестовали у строителя этой выставки, это ассоциация «Армада», Василь Гончарук лежит в постели, но за решеткой. Видно, тоже попал под этот удар, но остался живым и уже сказал, что, значит, он признает свою ошибку. В чем ошибка? Ну, ошибка, казалось бы, это вообще странно. С одной стороны, как можно проводить такого рода выставки? Мне кажется, что просто производители этого оружия, они тихо собираются, встречаются с представителями Министерства вооруженных сил. И Министерства обороны, руководителями, каких-то большими высокими военными чинами, где-то в тихом, укромном месте, глубоко под землей. И там они обсуждают, что лучше, что целесообразнее для того, чтобы какие заказы кто получает. Ну, все такого рода вопросы. Те же самые, преследуют те же цели, которые преследует выставка. Но когда на открытом месте или в незащищенном помещении собирается 300 человек, то возникает вопрос: ребята, у вас все в порядке с головой во время войны? Но, видимо, не все в порядке с головой. И сейчас говорят, что этому устроителю этой выставки, главы ассоциации «Армада», грозит Василию Гончаруку, грозит 8 лет тюрьмы. Нормально, 11 человек погибло, несколько сотен ранены, 8 лет тюрьмы. Адекватное наказание. Ну, он, поскольку признает свою ошибку, то, значит, правосудие, я так понимаю, проявит снисходительность к нему. Войдет в его положение. Такие дела. И дальше эту всю ситуацию у Бутусова Плюс комментировал сотрудник украинского издания «Украинская правда». Абсолютно, конечно, такое проукраинское. То есть это не оппозиционное издание, это абсолютно официальное проукраинское издание. Украинское издание. И они говорят о том же самом, что невозможно проводить такого рода мероприятия, не понимая того, что все находится под контролем россиян. Впрочем, я думаю, точно так же и все, что происходит в России, находится под контролем украинцев. То есть, когда рассылается приглашение на эту выставку, в нем не указывается время и место проведения. Человек просто приглашается. А потом в день, когда он приглашается, ему присылают, или за день до того, как это мероприятие проходит, ему присылают уже уведомление о том, где оно пройдет и когда оно пройдет. Далее есть система безопасности, которая работает там. Значит, этих гостей, участников этой выставки собирают в каком-то месте, которое им было указано, сажают в автобус, а потом на автобусе их везут туда, где реально происходит эта выставка. Иногда под землей, иногда не под землей, как в данном случае не под землей. Но проблема в том, что вся эта телефонная связь, все каналы электронной связи, которыми пользуются участники этой выставки, они находятся под контролем россиян. То есть точно так же, как сегодня у специалистов этого дела не вызывает никаких затруднений залезть в вашу электронную почту, ваш имейл, и проверить все, что вы получаете. Точно так же у людей, которые занимаются этим профессионально, нет никаких проблем с тем, чтобы залезть в ваш телефон и проверить все сообщения, которые вы получаете. По этой причине россияне знали о том, где это будет выставка и когда она будет. И туда прилетело от 3 до 7 ракет, и выставка эта накрылась. Можно предположить, что в числе убитых или пострадавших были действительно важные специалисты, необходимые для работы украинской оборонной промышленности. Но не получилось. К чему мы снова возвращаемся? К тому, что у Украины не только эта система безопасности совершенно не продумана, но у них и нету достаточных сил ПВО для того, чтобы эти ракеты, которые прилетают, останавливать на подлете. Такие дела. На этом я сегодня, пожалуй, что и закончу украинскую тему. И мы поговорим с вами о наших, американских проблемах в следующем часе. Оставайтесь с нами.
2: Компания Assisted Home Care набирает сотрудников с сертификатами PCA и HHA в Бруклине, Квинси, Стэттен-Айленд, Манхэттен и Бронкс. Оплачиваемый отпуск, больничные, а также медицинская страховка, включая Dental. План 401k, Union, большое количество кейсов, много часов в разное время. Оплата до $22 в час. Телефон 718-790-0107. 718-790-0107. Спросите Дэвида.
3: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон Бич Авеню и в Рега Парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
4: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
5: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
4: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
5: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-200-222-27-86.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник! Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. Так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина. Ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 АМ. С уважением, Марина Левинсон.
2: Внимание, Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
3: Дэвидсон Радио.
2: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона.
4: В Нью-Йорке 8 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
5: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
6: В студии с новостями Наталья Быстринская. Губернатор Кэти Хокол опережает республиканца Брюса Блейкмана всего на 4 пункта. 47% против 43% показал новый опрос. Еще 10% избирателей не определились. Исследование заказал комитет, поддерживающий Блейкмана. Среди независимых избирателей Блейкман опережает Хокол на 21 пункт, 54% против 33%. При этом у Хокол гораздо больше денег на кампанию, и другие опросы дают Хокол гораздо более уверенное преимущество. В июне Сиена показывала 52% у губернатора и 32% у Блейкмана. Федеральная резервная система обеспечит ценовую стабильность. Об этом рассказал Кевин Уорш на пресс-конференции после заседания по ставке. По его словам, Федрезерв придерживается твердого целевого показателя инфляции в 2% и не будет отступать от этой цели. Также Уорш уточнил, что под его руководством ФРС не будет заниматься прогнозированием и не станет давать указания по поводу дальнейшего направления изменения процентных ставок. Вчера Федеральная резервная система в пятый раз подряд сохранила процентную ставку на уровне 3,5% годовых. Ведомство сохраняет ставку на одном уровне с декабря прошлого года. Граждане Израиля, проживающие за границей и не зарегистрированные в качестве резидентов, не будут включены в список избирателей на выборах в Кнессет 26-го созыва. Для доступа к избирательному участку одного гражданства недостаточно. Надо быть зарегистрированным в реестре населения в качестве жителя Израиля. Данные о месте голосования пока являются предварительными и могут измениться. Окончательная информация должна быть опубликована после 7 сентября. Почти через три года после трагедии 7 октября сообщество «Нова» совместно с компанией «2Mix» объявило о запуске новой серии «Нова Live Concert». Особым событием станет участие бывших заложников, похищенных с музыкального фестиваля и последствия освобожденных из плена Хамас. Первый концерт состоится 10 сентября в Ришон-ле-Циона. Серия концертов призвана продолжать процесс восстановления сообщества «Нова» с помощью музыки и чувства единства. На сцену выйдут один из основателей сообщества «Новый» диджей, выступавший на фестивале утром 7 октября, Амри Саси, а также Moonclips, Nova Band и Эйтон Райтер, который исполнит совместный хит с Арид Шахав и Томом Петровером из группы «Хаихудим».
2: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени. Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире «Дэвидсон Радио». «Дэвидсон Радио». Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте. «Дэвидсон Радио». 620 AM. Настройтесь.
3: Внимание! Это информация для водителей. В оптике Vision Palace можно пройти тест на проверку зрения для продления водительских прав. Если срок действия ваших прав истекает, поторопитесь. Vision Palace работает напрямую с департаментом транспортных средств DMV. Оптика Vision Palace, 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18th Street. Звоните 718-998-8400. И помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.
7: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
8: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
9: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
10: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
11: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
12: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
13: Мой адвокат.
14: Юрий Прохин.
15: Опыт.
16: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
17: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
18: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
19: Новости.
20: Аналитические передачи.
19: Репортажи, мнения экспертов
20: и прямые включения из горячих точек со всего света.
19: Все это RTN.
20: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
19: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
20: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
19: RTN. Смотрите лучшее.
21: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников «Дэвидсон Радио», создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
22: Если вам нравится «Дэвидсон Радио», вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
21: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
22: Мы благодарны каждому, кто поддержит «Дэвидсон Радио».
21: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
22: и качественней.
23: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
0: Может быть, мы не умеем жонглировать? Или летать под куполом, или показывать фокусы. Да и в цирке последний раз были в детстве. Зато все остальное у нас
1: хорошо получается.
0: Мы дарим людям
1: хорошее настроение.
0: Поэтому они нас слушают с удовольствием.
1: Дэвидсон Радио.
0: Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
4: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: Мы продолжаем наше утреннее шоу. У микрофона Владимир Маленец. И сейчас, перед тем, как заняться нашими текущими проблемами, в нашей стране, я говорю о Соединенных Штатах Америки, нашей родной Америчке, я хочу напомнить вам, что получению моргиджа, без которого мы просто жить не можем, предшествует подготовка массы документов и поиск банка, который предоставит его на самых выгодных условиях. Кому обратиться? Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage, гарантирует внимание, оперативность и успех. Его опыт и отношение к клиенту отвечает самым высоким требованиям брокерской профессии. Его телефон 917-397-3000. Игорь, доброе утро. Перед тем, как сказать свою ключевую фразу, что интересное вы сегодня предлагаете нашим слушателям, я хочу попросить вас, после того, как вы выступите, сразу трубочку не вешать, потому что у меня есть для вас персонально два вопроса. И я предполагаю, что нашим слушателям будет интересно послушать ответы на них. А теперь я произношу эту магическую фразу. Что интересное вы сегодня предлагаете нашим слушателям?
1: Ну, сначала здравствуйте, Вадим, здравствуйте всем радиослушателям. Я хотел бы сначала начать с истории. Вы знаете, вот вторник, который был, я у вас тоже был на передаче, я выступил в 7 утра, я как раз приехал на Long Beach Boardwalk, чтобы заниматься, так, чтобы там быстренько ходить, чтобы, ну, скинуть немножко вес. Так вот, я иду по этому Boardwalk'у, ну, впереди меня идет какая-то пара, я обгоняю их, и слышу такой очень знакомый голос. Я говорю, елки-палки, я обогнал их, вот, я говорю, слушайте, я говорю, очень знакомый голос, я говорю, это же Ермолинец. И пары говорят, да, точно, то есть русскоговорящие идут, ходят и слушают Ермолинца.
0: А, я думал, они говорят моим голосом, это было
1: вообще... Не, практически, так послушайте, Вадим, послушайте, я дошел до конца, это 2 мили, иду назад, обгоняет меня пара на велосипеде, тоже да. Мужчина и женщина, у них лежит такой громкоговоритель, и что вы думаете? Опять Ермолинец.
0: Кого они слушают?
1: Я думаю, ёлки-палки, ну вообще, то есть, знаете, слава, да, слава, она просто, знаете, да, и вот никуда от этой славы не деться. Знаете, вот куда вот не посмотришь, кругом Ермолинец. Мне было так приятно, думал, ну ёлки-палки, значит, я в надежных руках. Я, знаете, даже подумал сам про себя, думал, ну когда же ко мне придет такая же слава, как вот к вам?
0: Знаете, уже скоро, Игорь, уже скоро.
1: Скоро, да, еще немножко, да. Окей, теперь, значит, по поводу моргиджей. Значит, сейчас, на конец месяца, у нас есть определенный промоушен, который банки нам прислали. В частности, вы можете получить процентную ставку где-то практически на 1/8 меньше, чем, допустим, на маркете. То есть, если сейчас, допустим, на маркете процентная ставка 6,375, то вы можете получить 6,25. А почему это банки делают? Потому что на протяжении где-то последние 2-3 недели подача вот этих вот loan applications в банке, да, на моргиджи, оно снизилось. Может быть, потому что процентная ставка идет вверх, то есть трудно сказать почему. Но я думаю, что из-за того, что международная вот обстановка у нас не очень хорошая, и поэтому как бы маркет тоже немножко реагирует на это. Вот. То есть у нас сейчас есть ряд банков, которые действительно предлагают очень хорошие условия. Либо они предлагают, допустим, чтобы люди не платили оценку недвижимости. Это где-то appraisal, где-то будет стоить в районе $650-$850 на односемейный либо двухсемейный дом. То есть вы платить эти деньги не будете. Либо вы можете получить на 1/8 процентную ставку меньше. Поэтому если вы сейчас находитесь либо в процессе покупки, либо перефинансирования, пожалуйста, позвоните нам по телефону 917-397-3000, 917-397-3000. Также хотел бы вам сказать, что у нас тоже до сих пор еще есть эта программа, когда если вам нужны деньги где-то получить в течение, может быть, 5-7 дней, быстро получить кэш из-под вашей недвижимости. У нас есть специальная программа, то есть это называется HELOC, да, как Line of Credit, Home Equity Line of Credit. То есть мы можем, если у вас уже есть какой-то, допустим, первый моргидж, это может быть либо ваша primary residence, где вы живете, может быть investment property. То есть вы можете получить моргидж, как правило, это до 500 тысяч при определенных условиях. То есть если это, кстати, можно делать с проверкой и без проверки дохода. Поэтому, если вам нужны деньги, допустим, чтобы что-то вытащить и, допустим, новый прапорти купить, или, может быть, приплатить, у нас сейчас два клиента, у них порядка там 100 тысяч долларов на кредитных карточках, то есть огромное количество. И вы, кстати, не забывайте, что на кредитных карточках вы платите 32-35%. Просто сумасшедшие проценты, которые просто вас грабят. Поэтому, если у вас есть возможность перефинансироваться и вытащить деньги из-под вашей недвижимости, да, на вторую позицию, может быть, у вас процентная ставка где-то будет там 7,5-8,5%, она будет выше, да, ну, потому что это вторая позиция. Но, тем не менее, это все равно не 35% или 32%, которые вы платите карточкам. Поэтому просто даже, чтобы, знаете, проверить, что вы можете получить или, допустим, какие у вас, может быть, финансовые возможности. Может быть, некоторые люди у нас деньги вынимают из-под недвижимости для того, чтобы вкладывать в стак-маркет, потому что если вы владеете стак-маркетом, может быть, вы там трейдаете или еще что-то, иногда вы можете заработать 15, 20, может быть, даже 30% на маркете, да, на стак-маркете. Поэтому выгодно, у нас есть ряд клиентов, у которых, грубо говоря, там процентный стак там 6,5-6,75, и они говорят, я зарабатываю в 3 раза больше на стаках. Поэтому это тоже возможно. Перезвоните нам по телефону 917-397-3000, я трубку не кладу, Вадим, я ваш.
0: Да, спасибо, Игорь. Вопрос такого рода. Я, вы знаете, каждый раз вас объявляю, когда Great Northern Mortgage. Ну, хорошо, да. А как быть людям, которые живут на юге, на Саусе, типа меня?
1: А, кстати, у нас,
0: то есть вы действуете, у вас есть филиал, или вы можете действовать и, скажем, во Флориде тоже?
1: Кстати, вы знаете, что по поводу Great Northern Mortgage, значит, у нас есть еще одно название – значит, компании, как бы, да, как DBA, знаете, Doing Business As. Но на самом деле, да, значит, мы тоже действуем в других штатах, и если, допустим, мы очень активны во Флориде, в Аризоне, Норт-Каролина, Коннектикут, поэтому если людям нужно получить моргиджи в других штатах, мы тоже можем помочь. Это, кстати, очень хороший вопрос, большое вам спасибо за него.
0: И включая Флориду тоже, да?
1: Конечно, но куда мы без нашей родной
0: Флориды? Ну, я вам скажу, потому что меня здесь тоже слушайте, я вам сейчас буквально одну минуту, потерпите, да, я вам расскажу свою историю. В ответ на вашу историю о том, что вы услышали мой голос где-то на Лонг-Айленде, мы, когда уходим в отпуск, и если там немного передач, одна-две, допустим, нужно сделать заранее, то мы записываем эту передачу. И я уже один раз, меня уже тошнило от самого себя, я ушел в отпуск, сделал записи и отдыхал во Флориде, на Санни-Айл. И представьте себе, я иду по пляжу, никого не трогаю, и вдруг я слышу свой собственный голос. И я подумал, вот у меня, наверное, галлюцинация началась от того, что я переработался или перегрелся на флоридском солнце. Поэтому я свой голос услышу. Представляете, во Флориде. Люди меня слушают.
1: Я вам могу сказать, что популярность не пропьешь, Вадим. Популярность, да, она уже, если пристанет, видите, хорошо, и на пляже, и во Флориде, и на Лонг-Биче.
0: Точно. Значит, теперь вопрос. Я так понимаю, что когда человеку там 30-40, ну и 50, допустим, лет, ему относительно легко, и у него позволяют его финансы, он может получить моргидж. А как быть людям моего возраста, которые уже находятся как бы на закате своей жизни, скажем,
1: 77, которым, да?
0: Типа меня. Да, типа меня. Okay. Персонажи типа меня. Они могут, у них есть какие-то затруднения в получении моргиджа, скажем, на 30 лет, хотя козе понятно, что мне еще 30 лет, то есть я еще 30 лет точно не протяну. 20, может,
1: история, но 30 номер, нет. История номер 3. Значит, у меня 18 лет, был офис на Times Square, да, в Манхэттене. И мы сидим, значит, ко мне сделали, ну, appointment, и привозят, вот literally привозят мужчину, значит, у него трубки в носу, да, вот, на, как это называется, не на тележке, а как вот...
0: его кресло-каталка.
1: Везли, да, на кресло-каталке. Везли ко мне в офис. Я говорю, здравствуйте. Он говорит, мистер Нобл, пожалуйста, вот я хочу получить моргидж. Когда я у него начал брать, значит, loan application, я выяснил, что ему 93 года, поэтому вы еще просто мальчик, Вадим. Вот, значит, ему было 93 года. Ну, я, значит, по душе своей, так сказать, этой добровольно говорю, слушайте, знаете что? Я говорю, то есть я как бы начал сравнивать процентные ставки. Я говорю, знаете что, все-таки на, то есть я ему дал 30-летнюю моргич, еще раз, ему 93 года, да, значит, я ему дал процентную ставку на 30 лет, на 10 лет, на 7 лет, и потом я ему говорю, знаете что, наверное, все-таки я вам предложил бы на 7 лет, потому что все-таки процентная ставка меньше. Он, знаете, у него лицо немножко поменялось, и он говорит, Игорь, ну, он говорит, вы что, дискриминируете против меня? Я говорю, нет, почему? Он говорит, ну, вы думаете, что мне 93, и вы мне даете 7-летний? Вы что, думаете, что я не проживу больше, чем 100 лет? Я ему говорю, да, дорогой ты мой, Борух Хашем, конечно, живи хоть еще 120 лет. Вот, поэтому ответ на ваш вопрос, если даже вы, допустим, в вашем мудрейшем возрасте, вот, то все равно вы можете получить 30-летний моргич. И, ну, при условии, что у вас, конечно, есть либо доход, у многих людей, кстати, есть деньги, допустим, да, то есть у них дохода уже нету, они уже на пенсионном, да, у них пенсия, но у них где-то, допустим, грубо говоря, там есть там 300, 400, 500 тысяч, там где-то залежалось, допустим, да, то есть мы можем использовать эти деньги, да, то есть мы можем использовать эти деньги тоже как доход. А некоторые люди берут реверс моргидж. У нас сейчас два клиента, которым им уже тоже где-то под 70 лет. У них дохода никакого нету. У них есть дома, которые, допустим, там либо с моргиджами, либо без моргиджес. И они берут просто на реверс моргидж. Если дом, допустим, стоит $1 миллион, вы где-то можете взять, там, может быть, 500, 550 тысяч. То есть тоже без проверки доходов, без вообще без ничего, даже без ассет. То есть вам ничего не надо делать. Просто за счет того, что у вас есть equity в вашем доме. Поэтому ответ на ваш вопрос, конечно.
0: Я прогуливаю эти 500 тысяч, а дом потом переходит в банку, да?
1: Нет, не совсем. Потом у вас, значит, ваши родственники, которые есть дети, они могут продать этот дом, допустим, за там, вы прожили до 121 года, допустим, да? Вы взяли 500, да. У вас долго накопилось там 700, допустим, тысяч, да? А дом стоит миллион, но через там какое-то время этот дом уже будет стоить больше. То есть родственники потом продают этот дом, отдают банку деньги, а equity, то, что осталось, они забирают себе.
0: О, нормально. Это потрясающе. Шоколад. Хорошо. Да? Может быть, я пойду по этому пути. То есть дети что-то получат, если я, будучи уже в полном маразме, не сожгу, допустим, этот дом.
1: Опять же, если я, допустим, мистер Нобл, буду вписан в это завещание, Вадим, то, конечно, ваши дети все получат. Я все проконтролирую, не переживайте.
0: То есть вы представите няньку ко мне, которая будет забирать спички у меня?
1: Да.
0: Окей, хорошо, Игорь. Большое вам спасибо за квалифицированный ответ. Спасибо. Всего хорошего.
1: Хорошо, спасибо большое.
0: По всем вопросам получения моргиджа звоните президенту компании Great Northern Mortgage Игорю Ноблу по телефону 917-397-3000. Work with happy people and be happy. Окей, на этом я эту часть передачи завершаю и хочу сделать еще одну очень важное объявление. Острая боль в области поясницы, которая затем переходит в бедро и голень, онемение ноги или жжение, могут быть признаками ущемления седалищного нерва. Как у нас тут это называют? Сайатика. В офисе доктор Михаил Рискевич вам сделают все необходимое. Физиотерапевтические процедуры, инъекции – и дадут подробную инструкцию, какую зарядку делать дома, чтобы избавить вас от мучительной боли. Запишите номер доктора Рискевича. 718-934-84-84. Офис доктора Рискевича удобно расположен по адресу 3140 Кони Айленд-Эвеню и Ocean View Avenue на Брайтоне. Еще раз номер доктора Михаила Рискевича 718-934-84-84. И не забывайте пароль. Здравствуйте, доктор. Мы от Ермолинца. Действует безотказно. 718-934-84-84. То есть, перед тем, как называть пароль, наберите номер. 718-934-84-84. Окей, ну хорошо, теперь я смотрю на часы. И первое, что я хочу сделать, это, конечно, хотелось бы спросить и получить у людей ответ. Как там Люда, Илья? Вы еще держитесь, все-таки час без звонков. Мне это просто мучительно, как мне кажется. Но, может быть, если вы как-то последовали моему примеру и выпили по правильной таблеточке, то, значит, можно продолжать. Хорошо, я теперь хотел бы, я прошу дать мне буквально одну минуту, потому что у меня такое впечатление, что у меня заработали телефоны, и я могу проверить это единственным способом, набрать свой собственный номер. 18-303-90-90. Звоню? Нет. Все в порядке, звонки не проходят. Люда, Илья, держитесь. Всего лишь нам денек надо продержаться и ночь простоять. Окей. Теперь я хотел бы с вами поговорить о том, что у нас в стране беспокоит публику. Вчера, конечно, в наших новостях Fox News, Newsmax, другие не смотрю не очень часто, на YouTube-каналах только, конечно, и было разговоров о выступлении доктора Энтони Фаучи в Сенате, на слушаниях в Сенате, где демократы, естественно, его защищали, болтали всякую ерунду, просто чтобы тянуть время, и республиканцы его просто смешивали, сами знаете с чем, просто уничтожали этого мерзавца. Я изо всех сил стараюсь никого не оскорблять, но этого типа его дом-тюрьма, как говорил герой Папанова, его дом-тюрьма. Он не то, что кого-то там одного убил или десять, он всю Америку покалечил. Покалечил буквально. Масса людей делали вакцинации, которые им совершенно были не нужны. Масса людей делали эти бустеры, которые совершенно не помогли ему укрепить здоровье. Вообще ущерб, который он нанес поколению детей, которые не ходили в школу, невозможно измерить никакими деньгами. Это покалеченные дети с другими привычками, с другими представлениями о жизни, потому что они в течение больше, чем год, наверное, ходили в масках и не ходили в школу. Ходили в масках мимо школы. Какое количество бизнесов было закрыто из-за этой пандемии, это я не знаю. Ну, тут, наверное, можно это измерить какими-то миллиардами, и наверняка эти цифры есть. Но вы только представьте себе, какое количество бизнесов не на уровне общего количества, а на уровне ваших знакомых, бизнесменов. Может быть, на своем собственном опыте. Вы знаете, сколько денег было потеряно в результате закрытия этих бизнесов или в результате перевода этих бизнесов на работу в ненормальном режиме. Какие деньги, например, я не говорю ни о чем другом, какие деньги потеряли рестораны, например, когда они не смогли принимать посетителей. И представьте себе, какие они, значит, стали разносить эти какие-то завтраки, которые они делали, или обеды, которые они делали, take-outs, чтобы они не делали. И какой это был абсолютно дикий абсурд, когда

распознали и распространяли эти вирусы, если только они у них были. Детям делали вакцинацию, несмотря на то, что ребенок, здоровый ребенок, мог переболеть этой болезнью, приобрести природный иммунитет, естественный иммунитет и спокойно жить дальше. Значит, вчера, и это все, эти все мудрые решения принимались с подачи доктора Фаучи. Значит, я вчера слушал, я давно не получал такого удовольствия. Давно. Значит, правда, такое, как это называется, извращенное удовольствие. Потому что, с одной стороны, я смеялся, а с другой стороны, я понимал, что это трагедия. Трагикомедия. Окей, я расскажу поподробнее, на чем именно я смеялся, сразу после небольшого перерыва. Оставайтесь с нами.

0: School District 14, 3 bedroom, маленькие таксы. Open house в это воскресенье, 2 августа, с 11 до часу PM. Телефон 516-784-0856.
1: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами ShoreView и Secrest.
4: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
3: Реабилитационные центры ShoreView и Secrest. Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-4400. 718-372-4500.
5: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
6: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
5: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
6: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
5: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
6: и качественней.
7: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: перестанете с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным. Понимаю. Но вот что просто. Покупайте продукты и повседневные товары, используя бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health. Нет страховки или вы просто ищете подходящие варианты, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.
1: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Вы ждали его. Вы хотели слышать его голос, его истории, которые он рассказывал вам. И этот день настал. Диджей Дусик в радиопроекте «Пророк». Пророк. Такого вы еще не слышали.
1: Только в нашем эфире.
2: По пятницам с 7 до 8 вечера.
3: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: Утреннее шоу Вадима Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Мы продолжаем наше утреннее шоу. Микрофон Вадим Ермолинец. Я возвращаюсь к вчерашним показаниям доктора Фаучи в Сенате, которые, я повторяю, я просто получил море удовольствия. Значит, я особенно хочу остановить свое внимание на трех республиканских сенаторов. Рэнд Пол, конечно, это номер один, потому что он давний оппонент Фаучи, он постоянно его уличает во лжи, абсолютно документированно. И на этот раз интересный был такой момент, когда Фаучи пришел на эти слушания со своим адвокатом. Его адвокат Дэвид Шертлер. Это просто когда там говорили об этом Дэвиде Шертлере, один из сенаторов, это был Берни Морено из Огайо, он сказал, что вообще, когда у нас кто-то находится in a very deep shit, они идут именно к этому Шертлеру. И в качестве примера он привел случай сенатора из Нью-Джерси Боба Менендеса. Если вы помните, это был чудак, который принимал взятки золотыми слитками, которые у него потом нашли дома под матрасом. Это самое верное место хранить золотые слитки. И, значит, Пол несколько раз просил, чтобы тот перестал давать советы или говорить вообще, потому что это были слушания по делу Фаучи, и его адвокат совершенно не должен сидеть рядом с ним в Сенате. И в конечном итоге кончилось это дело, что он попросил охрану убрать этого чудака из зала, что и было проделано. Теперь, значит, из еще очень классных выступлений, это был сенатор из Огайо, которого я упомянул, Берни Морено. Это его история действительно удивительная. Он рассказывал, помимо того, что он там массу рассказал о деятельности самого Фаучи, он рассказал о том случае, который я сам видел в новостях, и я думаю, вы тоже это видели, когда в Огайо родители пришли на футбольную игру на открытом стадионе, и они сидели там без масок, и поскольку они были без масок, пришла охрана этого стадиона и вытащила их из этого, с блычеров, где они сидели, причем не так, чтобы вокруг них были люди, они сидели вдалеке от всех людей, но без масок. Одна семья, это люди, которые дома дышат друг на друга 24 часа в сутки. И Берни Морено говорит, что для него это был решающий момент. Он продал все свои бизнесы для того, чтобы избираться в Сенат и в Сенате выяснить отношения с Фаучи, будучи сенатором. Его мечта исполнилась. Но у Фаучи были другие планы. И вот сейчас такой, на мой взгляд, один из самых замечательных этих поединков, так сказать, хотя это не было линчевание этого Фаучи, которое проделал сенатор Джош Хейли. Это, вы знаете, это замечательный сенатор, он и из Миссури, и он обвинил Фаучи в том, что незаконно привлекал сотрудников своего собственного офиса, то есть федеральных сотрудников, к получению для него денежных премий. Эти денежные премии, это мало того, что это престиж, это, в общем, он еще получил, благодаря этим премиям, более миллиона долларов. Значит, это были премии Dan David Award, это израильская премия, где ее, она больше миллиона долларов, но Фаучи получил после там вычетов каких-то, расчетов, тарифов, он получил 800 тысяч долларов. И другие премии, это Partnership for Public Service, Adelson Prize, Smithsonian Award, National Academy of Medicine и CDC Foundation. То есть, 8 федеральных сотрудников, которые находились у него на службе, они писали письма тем людям, которые должны были выдавать эти премии, с требованиями выдать ему эти премии. Во-первых, это было... Это противоречит федеральному закону, потому что федеральные служащие добивались федеральных премий у федеральных организаций или получающих федеральные деньги для получения их шефом, который тоже является федеральным служащим, и который на своем посту получал больше президента. Он получал, насколько я помню, сейчас говорят больше 4 тысяч, больше 400 тысяч в год, но у меня воспоминание, что это было 435 тысяч. При этом, когда он выходит на пенсию, первый год он получает, он продолжает получать свою зарплату, а потом немного меньше. То есть это очень богатый человек. И этот очень богатый человек еще хотел подзаработать немножко на премиях. Значит, на этих слушаниях его называли по-разному. И мне запомнилось больше всего то определение, которое для него сделал Берни Морено. Он его звал Moronic Megalomaniac. Ну, как это назвать? Наверное, это можно перевести как идиот с манией величия. Или тупица с манией величия. Или тупой мегаломаньяк. Мегаманьяк, наверное, у нас, скажем по-русски. Ну, то есть, но то, что он мегаманьяк, это 100%, это очевидно. Какой человек, находящийся в его позиции, будет еще с помощью своих сотрудников выколачивать самому себе премии. Ну и все это как следует из его дневников. Значит, одна задача его жизни – это было фотографироваться на обложку журналов, это быть, постоянно присутствовать в камере, это я имею в виду на экране, перед камерой. К сожалению, только перед камерой. И встречаться со знаменитостями, там, типа Ким Кардашьян. То есть он его. Из чего это следует вообще? Это все абсолютно четко следует из его дневников. Теперь у меня у самого был вопрос: а как вообще эти дневники попали в руки этих сенаторов? Как они это все? Они приводят, они как во время слушаний. Они показывали просто фрагменты из этих дневников. Они также показывали фрагменты из его переписки, имейлов с его сотрудниками. Оказывается, он вел этот дневник не так вот, как некоторые люди. Они берут, приходят домой, у них есть такая тетрадочка красивая в хорошей обложке, бумага такая масляная. И они, значит, берут хорошую ручку такую дорогую и пишут там, записывают рукой. Нет. Он это вел на своем, он свой дневник, личный дневник, он вел на своем рабочем компьютере, потому что дома он, наверное, хотел заниматься другими делами. А на работе у него было время для того, чтобы вести подробный дневник. И благодаря этому, когда его уволили, и его компьютер перешел, попал в руки следующих людей, которые интересовались его деятельностью, они получили доступ к этому дневнику, и он сам подтвердил, да, это мой дневник, извините, писал дневник на работе. В результате чего он значит, следователи получили более 1000 страниц, распечатанных с его записями и представлениями о прекрасном, о его собственной прекрасной жизни. Значит, его беседы, вернее, я даже не могу это назвать беседой, наверное, это не беседа, все-таки его. Когда его допрашивал Джош Хейли, он на все отвечал одинаково. Он дал только один ответ всем сенаторам, которые с ним разговаривали. Что при всем уважении к вам, я пользуюсь своим конституционным правом для того, чтобы воспользоваться защитой 5-й поправки Конституции. 5-я поправка Конституции – это поправка, которая дает право подозреваемому или обвиняемому не давать показания, которые могут быть использованы против него. А у него все его показания могут быть использованы против него. И Джош Хейли, зная уже о том, он, значит, зная о том, с кем он имеет дело, он немножечко устроил небольшой цирк, и на мой взгляд, это был совершенно комический момент, когда он его спрашивал, вы можете мне сказать, какой сегодня день недели? И Фаучи говорил, при всем моем уважении к вам, он читал по бумажке, он не мог это запомнить, этот мудрый ученый, он читал по бумажке. При всем моем уважении к вам, я хочу воспользоваться своим конституционным правом для защиты 5-й поправки Конституции. Какого цвета у вас галстук, вы можете сказать? При всем уважении к вам, я хочу воспользоваться 5-й поправкой Конституции. Какого цвета ковер, на котором стоит ваш стул, вы можете сказать? Ну, и снова поправка, я хочу воспользоваться поправкой. И так далее, и так далее. Это, конечно, было цирковое представление. Но почему это важно? Это не просто для того, чтобы посмеяться. Это не просто для этого. Значит, доктор Фаучи был авторитетом не только для руководителей нашей страны. Он был авторитетом для сотен миллионов американцев, которые каждый день видели его дома на телеэкране. Они слушали его, потому что он был, по сути дела, единственным официальным источником информации о их жизни и смерти. Они знали, что в зависимости от того, что они говорят, они будут строить свою жизнь соответственно. И он этих людей обманывал. И сейчас республиканские сенаторы показали это этим же миллионам людям. Они устроили это, действительно, это цирковое представление, это иначе никак нельзя. Но они показали ничтожество этого маньяка, который обманывал 300 с лишним миллионов человек. Причем, вы знаете, он не обманывал 300 с миллионов человек. Потому что я знаю, например, от некоторых своих знакомых, что им по работе нужно было получить справку о том, что они сделали вакцинацию. Иначе их просто не пускали на работу. И их врачи им предлагали дать им эту справку без вакцинации. Это нарушение как бы законов, но это нарушение распоряжений правительства. Но эти врачи, я считаю, это были в высшей степени порядочные люди, которые, будучи врачами, понимали, что то, что происходит, это совершенно грандиозная афера. Они знали, что их пациентам это не нужно. Они им объясняли это, рискуя потерять свою лицензию. Но они спасали жизнь своих пациентов именно таким образом. Они делали им эту вакцинацию. То есть все 300 миллионов, конечно, не обманули. Но масса людей, они верят, они знают, если это правительство, ему надо верить. Там нас не обманут, это наше правительство. Это, я вам хочу сказать, это грандиозный урок для миллионов людей. Никому нельзя верить, начиная с правительства. Ты можешь верить своей жене, своим детям, близким друзьям, но у других людей вокруг тебя есть свои цели, свои задачи. Кто-то хочет получить премию, кто-то хочет сделать карьеру. Поэтому принцип, которым вы должны пользоваться, старый русский принцип, его Рональд Рейган любил, доверяй, но проверяй. Доверяй, но проверяй. Это очень важно. Такие дела. И еще один, напоследок я скажу, один очень важный урок из истории доктора Фаучи. Сейчас привлекли к уголовной ответственности этих людей, которые для него выбивали эти премии. И для него они уничтожали какие-то документы, которые могли бросить тень на их босса. Урок. Никогда не нарушай закон, если тебя просит это сделать твой начальник. Даже если это обещает тебе какие-то коврижки, развитие карьеры и так далее. Если ты знаешь, что ты нарушаешь закон своими действиями по его просьбе или по ее просьбе, скажи: I'm sorry, я этого делать не буду. Я хочу соблюдать закон. Ты можешь потерять свою работу, однозначно. Очень высокая вероятность, что ты потеряешь свою работу, 95%. Но ты потом не будешь иметь всех этих цуросов, как говорят на Брайтоне, с наймом безумно дорогих адвокатов для того, чтобы отмазаться от тюрьмы. И в конечном итоге ты все равно можешь сесть. Поэтому лучше спать спокойно. И я не сомневаюсь, что эти люди, они потеряют в одном месте работу, они найдут работу в другом месте. Окей, на этом я сегодня завершаю свое выступление. Всем спасибо, кто слушал меня от Лонг-Айленда до Санни Айлс. И оставляю вас на последние минуты для поднятия настроения с единственным и неповторимым амстердамским клезмерским оркестром. Всего хорошего. С вами был Вадим Ермолинец.

0: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
1: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
4: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
3: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
4: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
3: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
4: и качественней.
5: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
6: Часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Davidson Radio.
7: Новости на Davidson Radio. Информация к этому часу.
8: Студия с новостями Наталья Быстрицкая. Илон Маск намерен масштабно профинансировать республиканскую партию, чтобы укрепить ее позиции на предстоящих промежуточных выборах. Предприниматель возобновляет работу своего политического фонда «America PAC», средства из которого пойдут на мобилизацию избирателей в поддержку партии Дональда Трампа. «America PAC» выделит деньги на таргетированную цифровую рекламу, почтовые рассылки и поквартирные обходы от двери к двери, чтобы убедить людей проголосовать за республиканцев. Представители Маска не называют точную сумму, которую планируют вложить, но эксперты, опрошенные Axios, сходятся во мнении, что она будет колоссальной. Юта 4-й год подряд заняла первое место в рейтинге Best States. Исследование оценивает все 50 штатов по 71 показателю в 8 категориях, включая экономику, образование, здравоохранение, инфраструктуру и общественную безопасность. В первую пятерку также вошли Южная Дакота, Миннесота, Северная Дакота и Небраска. Среди отдельных категорий первое место по экономике занял Техас, по образованию Колорадо, по здравоохранению и состоянию окружающей среды Гавайи. Флорида на 8-м месте, Калифорния на 35-й строчке, Нью-Йорк расположился на 23-м месте. Дым, возникший в результате масштабных пожаров на юго-западе Франции, может оказать влияние на вкус вин Бордо, сообщает издание «Паризьен» со ссылкой на экспертов. Фенол не токсичен для самого винограда, но покрывающая ягоды пленка впитывает вещество как губка. В результате может получиться вино с ароматом холодного пепла или гари. Единственным решением для очистки сырья может стать обработка активированным углем. Европа переживает один из самых жарких периодов последних лет. Наиболее сильно пострадали Испания, Португалия, Франция, Италия и Греция.
6: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
9: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 30 июля, последний день месяца. Последний день месяца. Пока месяц сегодня с утра выглядит отрицательно, но посмотрим, чем закончится сегодняшний день. Вчера был один из 9 дней, когда индекс Dow Jones упал больше, чем на 1000 пунктов. Я посмотрел, что происходит, когда индекс Dow Jones падает на 1000 пунктов. Он возвращается обратно в течение 3 месяцев, не позже, чем 3 месяцев. Он возвращается обратно. Итак, Dow Jones вчера упал на 1153 пункта, 2,2%. 51594 был конечный результат. Standard & Poor's 500 минус 113 пунктов, 1,5%. 7316 и Nasdaq минус 434 пункта, 1,3%. Минус 24 443 была конечная остановка. Транспортный индекс потерял почти 2%. Маленькие компании упали на 1,2 и 2/3%. Сегодня нефть минус 74 цента, $83.72 стоит 1 баррель нефти. Золото плюс 34,60. 4131,60 центов стоит унция золота, унция серебра стоит $58.35, плюс 26 центов за унцию, 1 евро равен доллару 15 центов. Пятилетние госбумаги дают 4,396%. За 10 лет можно получить 4,677%. За 5 лет госбумаг можно получить 5,206%. Интерес упал. Бонды поднялись за границей. Сегодня Англия плюс 0,3%, Франция плюс 1,1% и Германия плюс 4%, Швейцария минус 0,2%. В Азии японский Никей прибавил 0,7%, Шанхай минус 0,6%, Гонконг плюс 0,2%. Сегодня было объявлено много экономических новостей, много новых заявлений по безработице. За июнь было 197 тысяч против 200 тысяч ожидавшихся. Цены упали за месяц на 0,1%, столько же, сколько и ожидалось. Расходы выросли на 0,3%, так же, как ожидалось. Наши заработки с вами выросли в стране. Заработки в стране выросли на 0,2%. Ожидалось, что они вырастут на 0,3%. А цены. Цены упали на 0,1%, столько же, сколько и ожидалось. Если посмотреть на цены не без энергетики и продукты питания, от месяца к месяцу цены выросли на 0,1%. Ожидалось, что они вырастут на 0,2%. И за год цены выросли на 3,7%, столько же, сколько и ожидалось, что инфляция есть, но такая же, как ожидалось, не такая большая, как ожидалось. На этой ноте наша дверь открывается в положительном направлении. Я вижу, что Dow Jones сейчас показывает плюс 253 пункта, Standard & Poor's 500 плюс 51 и Nasdaq плюс 424 пункта, плюс хороший отчет от Microsoft тоже помогает. Итак, цены, которые сегодня изменились. Microsoft вчера показал очень хороший результат, и акции Microsoft поднялись на 9%, и, может быть, это покажет, что ситуация с технологическими компаниями, падение технологических компаний было временное. С другой стороны, Meta упала на 9% после своего отчета, но, возможно, надо будет с Meta еще подождать. Teladoc Health упал на 18,5%. Norwegian Cruise Line сказал, что они заработают меньше, и акции за год, и акции упали на 7%. Bristol Myers Squibb добавил 1% после своего отчета. Starbucks показал очень хорошие результаты. Они поднялись на 6%. Carvana упала на... это компания, которая продает использованные автомобили. Они упали на 10%. Зато Chipotle Mexican Grill поднялся на 6%. Борита сеть поднялась хорошо. Fortinet это cybersecurity компания, прибавила 12%. Lam Research, полупроводниковая компания, поднялась на 9%. Qualcomm упал на 4%. Align Technology упал на 4%. Market Access, похоже, что акции остановлены в торговле на Нью-Йоркском экшенже. Intercontinental Exchange был $167 за акцию. Похоже, что акции хотят купить. Baxter International сегодня упал. поднялся на 14%, Стигна минус 4%, Анхайзер Буш упала на 3%, Олтрия потеряла 3%, и Сириус XM упал на 12%. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к вашему лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Напоминаю, что если вы собираетесь продать дом, вам не обязательно сразу платить налоги. Есть стратегии, при которых вам не надо сразу платить налоги. Обратитесь к нам, мы вам подскажем, что вам надо сделать. Всего хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня. Будьте здоровы.
10: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.

0: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
1: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
2: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
5: В Dental Office в Мидвуде на работу требуется Dental Assistant с опытом работы 718-376-1090, 376-1090.
0: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
5: Наш эфир продолжает Александр Невзоров.
6: Это у нас экстракт. Но, разумеется, событие номер один – это встреча Трампа с Зеленским. Секретность их встречи дает как бы, ну, необычайный простор фантазии, но давайте оставим это фантастам, политологам и врунам грузить в моих правилах. Мы с вами беседуем по существу и на основании исключительно фактуры. Но действительно, как бы демонстрировало определенного рода довольство Зеленский, несомненно. А Трампу, ну, как вы знаете, подростки доставили унылую попу Нетаньяху. Ну, впрочем, по всем, так что если он сердит директор Вселенной, то он имеет возможность сорвать на ком-то злость. На Зеленском явно не стал этого делать. И вообще, судя по многим-многим приметам, он действительно изменил отношение к Украине, изменил отношение к Зеленскому, но. При этом он не до конца выдавил из себя Путина. Путин – это мощный чирей, и выдавить его не так-то просто. А впрочем, ну, надо сказать, Путин помогает всем, кто хочет от него избавиться. В очередной раз этот кремлевский говорящий гнойник прорвало и забрызгал, надо сказать, всех. Как выясняется, вот этот сакральный чемоданчик, он не решает всех вопросов. Иногда его содержимое выдавливается и приходит в свободный доступ. происходит то самое явление говна народу. Что там еще в этом чемодане? Это явление вы можете пронаблюдать у меня в телеграм-канале, где абсолютно упырь демонстрирует такое младенческое счастье, когда речь заходит о смертях, которые он устроил, прям только пузыри не пускает. И что там в этом его чемоданчике еще сокрыто, уже понятно. Там острейшее наслаждение смертью и глобальной бедой. Такое уже не оставляющее сомнения в патологии. Там восторг умалишенного президента Российской Федерации, уже убившего миллионы людей и мечтающего убивать дальше. Но содержимое этого сакрального саквояжа, как вы знаете, прячут, чтобы до этого священного стула не добрались бы западные разведки. Они могут сделать анализы и на основании этих анализов поставить психиатрический приговор. Звучит немного фантазийно, но скажу я вам, теоретически, по этим анализам делать выводы о состоянии мозга можно. И особенно с учетом того, что стул российского президента поступает в чемоданчик прямо из его головы. Тем временем, понятное дело, что он не одинок в своем. Берия 21 века, товарищ Бастрыкин, завершил написание и обвинительное заключение всяким там искусственным интеллектом и VPN-ом. Отныне использование их при создании смешных картинок в интернете должно втрое увеличивать срок тюремного заключения вплоть до пожизненного и посмертного. Бастрыкин, не может выиграть в этом бою с реальностью, как, кстати говоря, а мы видим, что это именно бой с реальностью, бой с современностью. Он не может выиграть, но он не может и проиграть. Но своим вот этим фонтанирующим безумием он само время, в котором мы живем, делает чертовски взрывоопасным. И когда это время полыхнет, а оно умеет гореть, время – горючая штука, мало не покажется, конечно, никому. И либералам, и патриотам, и ближайшим соседям, спятившей России, и ее дальним соседям. То есть вот представьте себе, что из прошлого гнилостная и осклизлая высунулась рука и наводит у нас в 21 веке свои какие-то бредовые порядки. Порядки, которые в условиях изменившегося мира ядовиты. И, в общем, конечно, выписывают похоронку всей стране. И это не преувеличение. Я думаю, что у всех, у каждого будет возможность насладиться процессом, будущим во всех абсолютно подробностях. А все идет именно к тому. Вот тут занятная инициатива из Санкт-Петербурга. Всех подростков, у кого сознание не отвечает стандартам русской пещерности, для кого Путин, Гундяев не боги, не высшие авторитеты, всех будут хватать и перерабатывать. И уже формируются специальные отряды, которые будут выискивать и винтить таких вот детей. А возможно, их будут перерабатывать, кстати, с привлечением мощностей мясокомбината. В какие виды колбас пойдут нетипичные питерские школьники? Ни законодательное собрание, ни ГУВД они пока не уточняют. с учетом того, что садизм и беспредел власти стали основными законами России, не исключено, что мясо подростков по-деловому направят на изготовление так называемой сырокопченой кремлевской колбасы. Рейды по выявлению этих инакомыслящих детей решено, повторяю, начать в Санкт-Петербурге. Так что у кого там дети с проблесками разума, а то еще похуже, поумней, лучше лишний раз их не выпускать на улицу. Тестировать на нормальность подростков будут, помимо того, что депутаты ЗАГС, но еще и сотрудники МВД. Успех этой силовой акции, конечно, сомнителен, но в процессе вот этой переработки неизбежного насилия над новыми поколениями, которые все равно не желают быть дебилами, а и путинистами, вот эта переработка, она выработает, я подозреваю, такие гигаваты взаимной злобы и взаимной жажды мести у поколений. А что, в общем, тоже на самом деле неплохо. В любом случае, все эти бредни будут иметь трагический финал. Главное, что вот так терпеливо, высунув от усердия язык, русский фашизм по деталям собирает будущую катастрофу. Потешен, конечно, мир, до которого как бы еще вот не дошло, что происходит, и не дошло, чем, собственно говоря, пахнет дело. И при наличии вот этих самых благих намерений с соображением о помпадуров Европы, дела обстоят традиционно плохо. И все их санкционные шаги, они примитивные, они клишированы. Потому что все эти шаги пока не смогли изнутри вспороть российский фашизм. Да. Запретов и ущемлений введено очень много. Но никто так и не допер до того, что в Российской Федерации верных путинистов надо прежде всего, в первую очередь, лишать всех инструментов, при помощи которых может быть изготовлена культура и пропаганда. То есть всякие ТВ-технические штуки, трансляторы, ретрансляторы, профессиональные камеры, музыкальные инструменты и любое медийное, театральное, компьютерное, концертное, в том числе, оборудование. В самой России не производится ни один инструмент, с помощью которого вот изготавливается культура и делается телевидение. Все абсолютно западное, японское, южнокорейское, и все это спокойно, без всяких санкций, идет через границы в Россию, усиливая мощь пропаганды русского фашизма. Китайское не пользуется спросом, как пока, по крайней мере, чертовски ненадежное. И вот реальные санкции по этой части могли быстро бы навести очень интересного шороху и вызвать забавный коллапс и в пропаганде, и в культуре. Дело в том, что идеология нынче штука очень хрупкая и технозависимая. И для ускорения перемен в Российской Федерации прежде всего необходимо выбивать зубы культуре, победобесию, православию и прочему этому опиуму для народа. Несомненно, интернет интернетом, но основная масса вот этого опиума изготавливается на либо профессиональном, либо строго специализированном оборудовании. Ну, представьте себе того же самого шамана Дронова, лиши его японских, немецких микрофонов и всех остальных штучек, он будет невыразительно и одиноко сам собой пищать где-нибудь в сортире Мизулиной. А вот, кстати, удивительное тоже. Ну, я не знаю, насколько это удивительная новость из Читы. Там гражданина привлекли к ответственности, но пока только к административной, обнаружив у него в соцсетях картинку, где Гундяева, патриарха московского и всея Руси, а этот гражданин сравнил с сатаной. Вот прямо с сатаной на одной картинке, на одной половине картинки Гундяев, на другой половине сатана. И оскорбленный этой картинкой заявитель пришел в отделение писать заявление в большой шляпе.

0: называется «Вуаля». «Вуаля», да. А как и предполагалось, новые люди, парламентская фракция, политическая партия, они оказались такой же абсолютной деталью русского фашизма, как всякие там ЕРы, ЛДПРы и прочее. И тем, кто желал сохранить иллюзии, эти новые люди представлялись, ах, вот чем-то иным, отличным от прочих партий и фракций. Но вот эта халтурная маска инаковости и прогрессивности, она с грохотом, разумеется, отвалилась. И под ней, ну, под ней жабья рожа стандартного послушного путинизма. Глава новых людей этой партии Нечаев после получения какой-то там благодарности от Путина заявил, что он работает, он, глава партии, работает для победы в войне с Украиной. Ну вот стали новые люди такими. Или они таким же дерьмом были всегда, но это несущественно. Давайте не будем хотя бы в этом ковыряться. Факт есть факт.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио. Каждое утро мы слушаем прогноз погоды. Мы не хотим, чтобы случайные метеокапризы застали нас врасплох. Так почему же не завести привычку ежедневно слушать астрологический прогноз и не узнавать погоду своей судьбы? В эфире рубрика «Ваш гороскоп» от Юлии Юсуповой.
2: Доброе утро, дорогие друзья! Эфир «Дэвидсон Радио» продолжает астрологический прогноз. Если в Древнем Вавилоне гороскоп был доступен только для правителей, то на «Дэвидсон Радио» вы сможете послушать свой астропрогноз независимо от своего статуса. Итак, на лунном календаре сегодня встречаются 16 и 17 лунные дни. Луна убывает и находится в знаке Водолея, символ дня – гроздь винограда. В этот день мы с легкостью обретаем внутреннюю свободу. Можно, наконец, дать себе волю, раскрепоститься и повеселиться, но во всем знайте меру. Овны сегодня должны быть внимательнее к приметам дня. Разбилась посуда или уронили ключи – ждите приятных изменений в судьбе. Специально посуду бить не нужно, а вот вечер обязательно проведите в узком семейном кругу. Что касается тельцов, то приснившийся им сегодня сон, в котором были перемещения, дорога вообще сулит долгожданную встречу. А еще им нужно быть менее эмоциональными и более сдержанными во взаимоотношениях с окружающими. Близнецы сегодня будут очень эмоциональны, чувствительны и рассудительны. Если захочется пооткровенничать, найдите очень надежного человека. Если такового нет, вам лучше перевести эту энергию на другие, более приятные и полезные дела. Советы светила. Ракам звезды рекомендуют для сохранения хорошего самочувствия и личных отношений сначала думайте, а потом говорите, а никак не наоборот. Многим ракам звезды рекомендуют сегодня вообще меньше говорить и больше слушать. Львов личные дела порадуют всплеском взаимных приятных эмоций, но вот физическое состояние будет нуждаться в поддержке. В рацион включите печень, лимон и шпинат, ну и, конечно, побольше положительных эмоций. Девы могут сегодня расслабиться и провести день в кругу самых близких членов семьи. Многих дев ожидает признание, так что будьте готовы к приятным неожиданностям. Звезды предупреждают весов, что ваше желание помочь всем и уйти от конфликтов может затянуть вас в сеть нежелательных интриг. Научитесь говорить «нет», когда это необходимо. Отличный день у скорпионов. Возможно, получение долгожданной новости. Что касается нежных чувств, то звезды советуют им принять окончательное решение. У стрельцов возможно обострение хронических заболеваний. Старайтесь сегодня во всем соблюдать меру. Контролируйте свои желания. И еще, кто-то из ближайшего окружения, но очень ждет вашего внимания. Козерогам придется планировать свой день и строго придерживаться своего плана. Полезна разгрузочная диета и хорошее настроение. Отпустите и простите все обиды, и день пройдет вполне удачно. А вот

0: Водолея сегодня бодрое и приподнятое настроение, и его нужно использовать с пользой для дела. Сегодня вам легко удастся заполучить внимание нужных персон и продвинуться к поставленной цели. Рыбам светило советует быть осторожнее со смелыми высказываниями. Некоторые из них могут иметь отрицательные последствия. Но зато повезет в любви. Луна в знаке Водолея. Чувственность и романтичность усилятся. Дорогие друзья, вот таков был краткий астропрогноз на сегодня. А верить или нет, решать вам. В любом случае, я желаю вам всем удачного дня, отличного настроения и, конечно, крепкого здоровья. Благодарю за внимание. Юлия Юсупова.
1: Это был благоприятный астрологический прогноз от Юлии Юсуповой.
2: Хоумкер агентства «Весткер» объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник «Хоумкер», ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в «Весткер» 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство «Весткер». Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в «Весткер» 917-299-6692. Спросите Дэвида.
3: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.

Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: ждали его. Вы хотели слышать его голос, его истории, которые он рассказывал вам. И этот день настал. Диджей Дусик в радиопроекте «Пророк». Пророк! Такого вы еще не слышали.
1: Только в нашем эфире.
2: По пятницам с 7 до 8 вечера.
3: Вы слушаете «Дэвидзон Радио». Радио.
4: Наш эфир продолжает Александр Невзоров.
5: Впрочем, режим в совершенстве, он вообще, надо понимать, за эти 4,5 года научился ломать об коленку и даже тех, кто желал, искренне желал, сохранить, ну вот хоть какие-то приличия. Сенатор Нарусова, которая иногда что-то робко попискивала. И поэтому числилась в больших вольнодумицах. Вот она тоже взяла и болтых нырнула в это очко. И стала частью российского гумуса. И далее посмотрите, там подробно написано у меня в телеграм-канале. Ах, уходящая из Совета Федерации проголосовала за закон о гражданской казни, лишающий антивоенных иноагентов права жить. А там был два закона, она проголосовала и в том, и в другом случае за. Почему эта последняя передовая старушка взяла и добровольно растворилась в дерьме, тоже, вы знаете, уже то, что называется, неважно. Важен поступок. Но не стоит особо скорбить по этому поводу. Надо принять тот факт, что никого из медийных персон на территории России просто быть не может. А, вероятно, мы знаем, что есть и партизаны, и ненавидящие, таящиеся. А с выборами тоже. Все понятно, и все не стоит обсуждения. Да, действительно, выборы можно фальсифицировать. Технически это реально. Но зачем, спрашивается, это делать в России, где 80% населения уже умственно изувеченное? Гораздо проще этот процесс выборов просто закрыть для посторонних. А народ привык там пихать бумажки в ящик, и привык не хвататься за вилы в результате оглашения результатов. Проще, чем фальсифицировать, сделать этот процесс для своих, для проверенных. И там действительно чужие в этом процессе неуместны. И вот это строгое сито на входе в процесс, оно, вы знаете, оно даже надежнее, чем подтасовки и зависимость от тысяч пьяных шебутных училок, которые вообще могут и ляпнуть что-нибудь не то, и в своей соцсети какие-нибудь глупости написать. На все они способны. И действительно не надо им доверять. У нас Министерство иностранных дел Литвы. Они предложили не пускать в страну для проведения публичных мероприятий россиян и белорусов, которые не готовы подписать соответствующий документ о поддержке Украины. А это МИД Литвы. Предложение прекрасное, и пора бы было бы уже привыкнуть к тому, к той мысли, что культура – это точно такое же оружие, как цирконы, шахеды, арматы или калашниковы. И в особенности культура русская изначально исторически настроенная на лютом вранье и на этом так называемом некоем особом пути. И именно, напоминаю вам, из чрева этой именно культуры выползла идея об особом этом государстве, цивилизация, которая наделена правом пожирать как своих, так и чужих. То есть этот вот миф об уникальности русской культуры, надо понимать, он придуман. Это особенно смешно с учетом того, что вообще России заимствовано все, включая саму культуру, и никакой уникальности там в принципе быть не может. Это и так ясно. Россия всегда использовала эту фанаберию как для маскировки своей каннибальской сути, так и для мягкого проламывания границ. Она всегда любила возможность мотануться на шопинг в Риме и Берлине. И не случайно всеми режимами, вот от царского до путинского, в продвижение этой культуры на Запад вбухивалось столько денег. Сейчас русская культура, да, она в жалком состоянии, но вот эта слава, эта гениальность, эта загадочность, это легко, вы знаете, покупается. И эти затраты всегда себя оправдывают. Запад, ну вот как он примерно 150 лет назад начал дребезжать и терять бдительность под воздействием всех этих обманок, которыми Россия отвлекала внимание от той мерзости, которую творила внутри себя и со своими соседями. Ну и путинизм, надо сказать, он отдадим ему должное, отдадим. Он быстро научился использовать культуру как такой сладкий новичок. Да. И вот это, скажем так, санкционирование и недопуск культуры, это, конечно, тоже могло бы существенно ослабить победобесие, православие и вывести многих, в том числе на Западе, из-под этого гипноза. Ну, кстати, удивительно, что украинцы такие сообразительные, но сами эту идею проталкивать не стали. Так, что у нас? Ну, на фронте. На фронте видим, что подготовка русских орков остается все такой же скверной. Да, местами они, навалившись огромными тучами, потому что главный секрет русской войны – не жалеть солдатьего мяса и терять вот в 10 раз больше, чтобы пройти по трупам там. В некоторых местах они продвинулись, в некоторых местах продвинулись украинцы. Там все без принципиальных изменений и непринципиальных тоже. Там, ну, там очень важно, что в Константиновке на две улицы в одном районе продвинулись орки, а на полторы улицы в другом районе задвинулись ВСУшники. Ну, это же, в общем, это важно чертовски, как и все, что имеет отношение к фронту. Но это не принципиальные вещи, а мы с вами в экстрактах почему так энергично, быстро идем по всем событиям? Потому что мы рассматриваем только самое-самое главное. И вот мы наблюдаем за тем, что вытворяют орки. Это важно, потому что нам надо знать среднюю температуру по больнице и понимать, уметь предчувствовать тот момент, когда орда орков взбунтуется. И мы видим, что да, в соответствии с приказом начальства, орки охотно в любой сложной ситуации кончают с собой. И количество этих самовыпилов, ну нет, оно не уменьшается. окопник действительно хватается уже там через 2 часа после прибытия на фронт. Он уже готов хвататься за любую возможность покинуть СВО, когда он все это видит. Избавиться от этого кошмара штурмов, а также от вымогательства, побоев и полового насилия. Как от командиров, так и от своих товарищей. И вот мы видим, что когда орки самовыпиливаются, до какой степени низок их уровень подготовки. Вот знание анатомии головы остается критически низким. Дело в том, что особенности мозга, вероятно, человека, подписавшего контракт, имеют свою специфику. И вот у меня живое доказательство. Там ни капельки нет никакого ИИ и вообще вымысла. Мы видим, документальное, серьезное, научное свидетельство того, что вот даже полное разрушение важных, скажем так, мягко говоря, важных лобных долей мозга не приводят к смерти пациента, а напротив, повышает патриотизм и чувство причастности к русскому миру. На видео пациент сохраняет сознание, рассуждает о злокозненности НАТО, ну и пытается, там, по-моему, пытается петь «Владимир Путин молодец». Ну, помимо всего прочего, вот эта вот сценка с входным здесь и выходным здесь, и при этом живым человеком, это, в общем, конечно, войдет в анналы криминалистики и войдет в анналы нейрофизиологии и анатомии этого. Хотя по свидетельству так называемых такмедов, тактических медиков, которые там шныряют и вытаскивают за ноги этих самоубийц. Таких случаев очень много. Так, ну затем у нас, конечно, Путин. У нас, конечно, Путин. Как же без него? Он тут выступил с заявлением, что нет никакой агрессии со стороны России. Это не мы никуда не входили, никуда не вторгались и так далее, и так далее. Путин осточертел. Осточертел своей наглостью, тупой, детской, бесконечной ложью. Да, все его вранье, оно шито белыми нитками, оно абсурдно, оно беспомощно, но оно уже угробило миллионы людей. Исключительно по вине этого упыря уже 5-й год горят города и опарыши обжираются человечиной. Неудивительно то, что люди ежедневно собачатся о том, каким должно быть возмездие для этого русского Гитлера. Ну, фантазии там разгуливаются, это и гильотины, и виселицы, электростулы, и утопление в выгребном сортире. Это даже замуровка заживо. Но этим людям возражают, говоря, что все это как-то слишком нежно и гуманно. Самым логичным была бы отправка упыря под малую такмачку, в заботливые руки дядюшки Мадяра, ну или отправка его же на штурм Путина, на штурм позиции Азова. Ну и там могли бы растянуть удовольствие для всех, включая самого фюрера. Для него было бы весьма познавательно, лишившись ручек и ножек, сутки вытекать в проклявшую его землю. Ну, а у Путина что? У Путина опять, как всегда, печенеги, опять дремучее туманное прошлое, которому почему-то надо принести в жертву миллионы жизней, а также города, семьи, свободы и права тех, кто вообще-то живет сегодня. И в исполнении Путина мы уже это знаем, впрочем, что история – это тяжелая психическая болезнь, которой удобно оправдывать русскую потребность грабить и пакостить. Но все дело в том, что действительно чекист сер, как штаны пожарного, этот упырь даже не подозревает о логике истории и о законах ее развития. Он не слышал о ее движении, о метаморфозах, о капризах истории, вот про которую он так обожает потриндеть. Путин редкостно невежественен. И прочитав пару брошюр и конспирологических байк, он не подозревает, что очень история довольно живая, сложная штука, которая ищет и находит новые формы существования человека. Ведь мир постоянно меняется и оптимизируется. Народы сливаются или расстаются в соответствии с теми нормами, которые делают жизнь проще, логичнее и бескровнее. И сегодня своей этой агрессивной дурью Путин, конечно, гадит в уши не только своему населению. Население привыкло. Этот дурак, спустив штаны, залез на алтарь той самой богини Клио, богини истории. И прямо на этот алтарь навалил, к сожалению, довольно мерзких какашек. Так, это, пожалуй, основное. Я думаю, что чуть позже станут известны важные и всем любопытные подробности разговора Зеленского и Трампа. А может быть, и не станут. Если отношения между ними наладились, то правда об их разговоре мы точно не узнаем. Вот поймите эту маленькую приятную закономерность. Публичным, ярким, скандальным и потешным становится только отношение абсолютно чужих и неприятных друг другу людей. Как только начинается то, что именуется словом «смычка», вот тогда уже все уходит, то, что называется, в тину глубоких отношений. Пока, я вот смотрю ленты, пока ничего, нет, умничают-то все умничают. И все высказывают какие-то бредоносные догадки, но это догадки, которые ничего не стоят. Сами они, в общем, и Трамп, и Зеленский поулыбались, и Зеленский помчался на похороны вот этого прекрасного сенатора, который, к сожалению, совсем недавно нас всех покинул. Вот, собственно говоря, самое главное. Напоминаю вам об английской школе. Все абсолютно понимание принципов ее работы, всякие там назначенные встречи, все это вы там можете прочесть у меня в телеграм-канале. Чего? Под видео тоже для вашего удобства и в Ютубе, и в Телеграме, и где угодно. И с этим тоже все понятно. И с учетом того, что, слушайте, наступит этот жуткий момент, когда спешно надо будет хватать детей под мышки и из этой России бежать. И это касается не только тех людей, которых призовут на бойню с тем, чтобы превратить их в тухлятину на обочине где-нибудь, мало так мальчики. Это ждет практически всех, по крайней мере, именно туда, туда мы видим вектор движения. Поэтому лучше подбирать школу и думать про то, что да, придется разрывать с привычным укладом, образом жизни. Ну, друзья мои, не меня явно в этом надо винить. Вы сами навыбирали этих идиотов, поэтому сами теперь и расхлебываете. Напоминаю про возможность заказа с дарственной надписью замечательной книги «Происхождение гениальности и фашизма». Вы чуть-чуть больше поймете о том, что такое на самом деле человек и что такое на самом деле путинизм. Ну и слава Украине, разумеется. И, разумеется, живе прелестная, милая, несчастная Беларусь. До свидания, до послезавтра.
3: Вы слушаете «Дэвидсон Радио». Радио. В Нью-Йорке 10 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете «Дэвидсон Радио».
1: Новости на
3: «Дэвидсон Радио».
1: Информация к этому часу.
6: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Горсовет Нью-Йорка одобрил законопроект, запускающий единовременные выплаты помощникам школьных учителей Public School Paraprofessionals в размере $10,000. Правда, после одобрения законопроект снова отправили на доработку. Выяснилось, что он нарушает сразу несколько пунктов городского трудового законодательства. Помощники учителей официально считаются одними из самых низкооплачиваемых госслужащих. Их стартовая годовая зарплата составляет $32,000 в год. С учетом инфляции и дороговизны, парапрофессионалс попадают в категорию малоимущих. За права помощников учителей уже много десятилетий сражаются профсоюзы. Новые выплаты получат неофициальное название «чек уважения» – «респект чек». Когда его окончательно одобрят, каждый из 26 тысяч Public School парапрофессионалс получит чек на $10,000. Новый опрос показал, что вспышка циклоспороза повлияла на потребительские привычки. 40% респондентов стали реже покупать свежие овощи и фрукты из-за распространения заболевания. На фоне массовых заражений жители страны неоднозначно оценивают работу FDA. Ведомство в том числе отвечает за безопасность продовольствия. Только 13% опрошенных заявили, что полностью доверяют специалистам. 40% доверяют, но не очень. В ответах прослеживается и влияние политической принадлежности. Республиканцы выражают доверие FDA чаще, чем демократы. Судя по последним данным, ведомству пока не удалось полностью взять вспышку под контроль.
1: Служба информации «Дэвидсон Радио». Только на
3: «Дэвидсон Радио».

0: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
0: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
1: Дэвидсон Радио.
0: 620 AM. Настройтесь.
2: Сентябрь не за горами, и вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center, 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway, After School Program, ВСК Learning Center.
3: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
4: Новости.
5: Аналитические передачи.
4: Репортажи, мнения экспертов
5: и прямые включения из горячих точек со всего света.
4: Все это RTN.
5: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
4: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
5: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
4: RTN. Смотрите лучшее.

0: эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий, гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частный и корпоративный парень. Михаил Братславский. 718-303-8005.
1: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
2: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
1: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
2: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
1: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
2: и качественней.
3: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: Дэвид Зон Радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: Далеко-далеко в галактике, где не ступала нога простого человека, где талант определяет значимость в обществе, живут звезды. И дотянуться до них может только один человек. Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Я приветствую вас в нашей программе. И сегодня у нас невероятно интересная тема. Она сделана по материалу как раз статьи такой небольшой, которая заманчиво называется «Бордель и Моцарт». Вот об этом у нас сегодня и речь.
2: Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
4: Дорогие друзья, я думаю, каждому из вас знакома ситуация, когда у ваших близких или знакомых людей поздно диагностировали онкологическое заболевание, и в результате человека уже нельзя было спасти. Конечно, это трагедия, но есть возможность хотя бы восстановить справедливость. В суде может быть доказана халатность врачей, а семье выплачена компенсация за страдания ушедшего человека. В этих случаях я настоятельно рекомендую обратиться к Марку Басикасу и в его компанию «Марк Басикас and Associates PC». Он является одним из лучших адвокатов Нью-Йорка, специализирующегося на медицинских ошибках. Марк Басикас практикует в Нью-Йорке более 40 лет и ведет дела в штатных и федеральных судах в Нью-Йорке, отсуживая многомиллионные компенсации для своих клиентов. Звоните 1-800-АДВОКАТ. Слово пишется английскими буквами, где в середине «би». Это помогает людям, которые говорят по-русски и которые не владеют английским языком, легко запомнить номер. Марк Басикас также занимается случаем халатности в домах престарелых, где в результате невнимательности и ошибок медперсонала страдают и погибают пожилые люди. И в этих случаях тоже звоните в офис Марка Басикаса. 1-800-АДВОКАТ. Первая консультация бесплатна. Гонорар выплачивается только по успешному завершению дела. Я не случайно рекомендую именно Марка Басикаса. Я сотрудничаю с ним с момента открытия нашего телевидения RTN, то есть 35 лет, и видела, как он честно, профессионально и внимательно относится к своим клиентам. Поэтому люди ему доверяют и обращаются при необходимости именно к нему. Есть много адвокатов, но только один из них – Марк Басикас. 1-800-АДВОКАТ.
2: Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Дэвидсон Радио. Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Дэвидсон Радио.

Друзья мои, я не случайно начала с увертюры к опере Моцарта «Женитьба Фигаро», потому что речь сегодня пойдет о либреттисте вот трех основных опер Моцарта, о котором мы и будем говорить, человек феноменальной судьбы. И я, естественно, придумала так, что мы будем сопровождать это наш разговор и его фантастическую биографию фрагментами из этих трех опер. Ну, для начала, у самых знаменитых, конечно, опер Моцарта, как я вам сказала, имелся соавтор, и поселившийся 200 лет назад в захолустном американском городке Санбери и занимавшийся мелкой бакалейной торговлей. Ныне почти забытый Лоренцо да Понте прожил 8 нескучных десятилетий. Он родился в то время, когда Америка еще была британской колонией, а Джордж Вашингтон ходил в школу. Де Понте жил среди самых знаменитых людей своего времени, о чем поведал в обширных мемуарах. На склоне лет он основал первый в Соединенных Штатах оперный театр и был самым ярким пионером европейской культуры в Новом Свете. Де Понте родился 10 марта 1749 года в семье еврейского дубильщика Канильяно на задворках Венеции. Мать Эммануэлы, так звали мальчика, рано умерла. Отец вскоре женился на католичке и, естественно, вместе со всей семьей принял крещение. Старший сыновей, 14-летний Эммануэле, по обычаям того времени получил новое имя в честь местного епископа, некого Лоренцо да Понте. Епископ принял участие в судьбе крестника, помог развить его способности, посодействовал тому, чтобы Лоренцо учился в семинарии. Юноша, между тем, оказался истинным сыном Венеции, этого всеевропейского города интриг и увеселений. Во времена да Понте Венеция в последний раз переживала не только расцвет торговли и искусств, но и самый яркий карнавал у тех. И я хотел бы, чтобы мы здесь послушали, конечно, венецианскую песенку. Давайте послушаем.

Готовившийся стать священником, Лоренцо одновременно учился музыке, писал озорные стихи и не был чужд плотским развлечениям. Во многом он походил на своего старшего друга Казанову, с той лишь разницей, что у де Понте не было ни богатства, ни титула. В 24 года Лоренцо стал аббатом и профессором риторики в семинарии Тревизо. Однако профессорская деятельность оказалась недолгой, и сказывался, конечно, его авантюристический склад. Де Понте зарабатывал не столько лекциями, сколько содержанием публичного дома для аристократов. Зачастую, одетый в красную аббатскую сутану, хозяин лично развлекал клиентов игрой на скрипке. Но увольнение падре из семинарии и возбуждение против него уголовного дела было вызвано отнюдь не фривольным образом жизни. Венеция видала и не такое. Весь город читал и разучивал ходившие в списках сатирические стихи де Понте, направленные против власть имущих. Высокий суд приговорил остроумца к изгнанию из пределов Венецианской республики на 15 лет. Правда, в момент вынесения приговора Лоренцо уже был вдалеке от вод Адриатики. В 1782 году Вена была взбудоражена визитом папы римского Пия VI, который хотел склонить императора Иосифа к отказу от церковных реформ. Около 200 тысяч зрителей наблюдало за въездом понтифика в австрийскую столицу. Туфли папы передавались из одного аристократического дома в другой, по старинному обычаю их целовали. В эти бурные дни осталось незамеченным событие, которым было суждено сыграть огромную роль в развитии оперного искусства. С рекомендательным письмом одного из венецианских драматургов беглый аббат предстал перед Антонио Сальери, капельмейстером Венской императорской оперы. Придворный композитор оценил способности де Понте и, в частности, его редкий дар стихосложений. Венецианец был представлен австрийскому императору Иосифу II. Языки – греческий, латынь, иврит, итальянский, блестящий ум и острое перо вкупе с рекомендацией Сальери доставили Лоренцо пост придворного поэта и либреттиста. И невероятным образом бывший содержатель борделя, вдобавок не имеющий никакого серьезного литературного опыта, оказался в центре культурной жизни Вены. И именно в эти месяцы подходил к концу неудавшийся эксперимент с немецкой оперой. И осенью 1782 года была вновь открыта итальянская опера во главе с маэстро Сальери. Согласно легенде, когда императору Иосифу сказали, что новый придворный либреттист никогда не писал оперные либретто, тот ответил: «Это не важно, у нас будет муза-девственница». И вот встреча Моцарта и Лоренцо де Понте была для обоих неспосланной свыше. Аббат искал музыканта, Вольфганг – поэта. «И случилось так, что в этих обстоятельствах они отлично подошли друг к другу», писал биограф Моцарта Марсель Брион. «Очень редки примеры сотрудничества, в которых гений поэта был бы равен гению музыканта». Поэтому давайте послушаем первый фрагмент из оперы Моцарта «Свадьба Фигаро». Это дуэт Фигаро и Сюзанны, очень коротенький, потому что вся опера во многом состоит из речитативов, что, конечно, лучше всего демонстрирует тексты, которые писал де Понте. И это вот как раз их дуэт перед тем, как состоится свадьба, и Сюзанна рассказывает о своем свадебном платье. Давайте послушаем.

0: Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
1: Дорогие друзья, сегодня не секрет, многие бизнесы переживают финансовые трудности. Эта проблема коснулась, к сожалению, и Дэвидсон Радио. Поэтому группа неравнодушных людей, энтузиастов, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио». Каждый человек, кому нравятся наши программы, может внести свою лепту в этот проект. Любая финансовая поддержка от вас бесценна. Вы можете выйти на наш сайт davidsonradio.com. Там есть подробная инструкция, как сделать донейшн. Мы вещаем для вас, друзья мои, более 20 лет. Мы делим с вами свою жизнь. И давайте станем еще ближе. Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание более качественного радиоэфира. Еще раз, наш сайт davidsonradio.com. И мы благодарны всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья. Спасибо за вашу щедрость, преданность и неравнодушие.
0: «Звездные войны» Симой Березанской. Продолжение следует. «Звездные войны» Симой Березанской. Продолжение следует.
2: Дэвидсон Радио.
3: Мы любим Нью-Йорк.
4: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
5: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
6: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Крем Азакелит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азакелит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте «Азакелит», «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник! Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине на берегу океана работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест». Нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.
2: Хочу напомнить, что в следующий четверг, а это будет 30 число, 30 июля, со мной вместе в эфире доктор Гальперин, повелитель боли, так его называют коллеги. За этими словами огромная благодарность Марку Яковлевичу за то, что он многих и многих...

0: «Звездные войны» с Симой Березанской.
1: Дорогие друзья, я думаю, каждому из вас знакома ситуация, когда у ваших близких или знакомых людей поздно диагностировали онкологическое заболевание, и в результате человека уже нельзя было спасти. Конечно, это трагедия, но есть возможность хотя бы восстановить справедливость. В суде может быть доказана халатность врачей, а семье выплачена компенсация за страдания ушедшего человека. В этих случаях я настоятельно рекомендую обратиться к Марку Басикасу и в его компанию «Марк Басикас and Associates PC». Он является одним из лучших адвокатов Нью-Йорка, специализирующегося на медицинских ошибках. Марк Басикас практикует в Нью-Йорке более 40 лет и ведет дела в штатных и федеральных судах в Нью-Йорке, отсуживая многомиллионные компенсации для своих клиентов. Звоните 1-800-АДВОКАТ. Слово пишется английскими буквами, где в середине «Б». Это помогает людям, которые говорят по-русски и которые не владеют английским языком, легко запомнить номер. Марк Басикас также занимается случаем халатности в домах престарелых, где в результате невнимательности и ошибок медперсонала страдают и погибают пожилые люди. И в этих случаях тоже звоните в офис Марка Басикаса. 1-800-АДВОКАТ. Первая консультация бесплатна. Гонорар выплачивается только по успешному завершению дела. Я не случайно рекомендую именно Марка Басикаса. Я сотрудничаю с ним с момента открытия нашего телевидения RTN, то есть 35 лет, и видела, как он честно, профессионально и внимательно относится к своим клиентам. Поэтому люди ему доверяют и обращаются при необходимости именно к нему. Есть много адвокатов, но только один из них – Марк Басикас. 1-800-АДВОКАТ.
0: Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
2: Первым совместным творением Моцарта и де Понте стала опера «Женитьба Фигаро». Именно де Понте добился от императора разрешения на постановку вольнодумной оперы на венской сцене в 1796 году. Моцарт в то время был в немилости у матери императрицы Марии Терезии, и его обязанности при дворе ограничивались сочинительством танцев для маскарадов. «Женитьба Фигаро» имела столь большой успех в столице, что Иосиф II даже распорядился ограничить число вызовов на бист. Специалисты утверждают, что в сотрудничестве с де Понте Моцарт создал оперы, относящиеся к величайшим образцам своего жанра. Это был тот редкий случай, когда качество либретто приближалось к уровню музыки Моцарта. В строках «Венецианца» оживал галантный XVIII век. Его поэзия отличалась не выспренностью или меланхолией, или безликой торжественностью, которая была тогда в моде, а жизненностью, лукавством, образностью языка ее интеллектуального и саркастического создателя. Так что давайте послушаем еще одну оперу, еще один фрагмент из оперы «Женитьба Фигаро». Вы прекрасно помните, конечно, знаменитую арию Керубина. Давайте ее послушаем.

следующей плодотворной работой великого Амадеуса и аббата Растриги стал «Дон Жуан», постановка которого осуществлялась в Праге в 1787 году. Де Понте рассказал в своих мемуарах, как создавалась знаменитая либретто. Вольфганг и Лоренцо поселились на одной улочке в Праге, и окна их квартир смотрели друг на друга. В течение всей феноменально быстрой работы, всего несколько недель, композитор и поэт обменивались идеями через окно. Де Понте усаживался за рукопись ранним утром с бутылкой токайского вина. Если силы покидали поэта, то по его заказу являлась прелестная девушка с чашкой горячего шоколада.

Лоренцо утверждал, что для того, чтобы закончить работу над очередным литературным произведением, ему непременно нужно иметь под рукой молодую любовницу. В своих мемуарах он утверждает, что в либретто для бессмертных опер Моцарта вложено немало его телесных сил. Давайте послушаем, друзья мои, знаменитую арию Командора из оперы Моцарта «Дон Жуан».

Ну, я хотела бы, конечно, друзья мои, здесь обязательно вам еще поставить. Я нашла арию Липарелла из оперы «Дон Жуан», которую исполняет Федор Шаляпин. Вы прекрасно помните этого адъютанта, так сказать, «Дон Жуана» и знаменитую его арию, да? Вот, давайте ее послушаем. Шаляпин, как всегда, совершенно блистательно ее исполняет.

Была богата Фонтанины, камерьеры Фонтанины, а куда же собралась?

Если в сюжете «Дон Жуана» многие видят историю Джакомо Казановы, с которым Лоренцо общался в Праге, то третий либретто для Моцарта иногда называют автобиографией венецианца. Плут и Жуир, острослов и вольнодумец де Понте создал в комической опере «Кози фан Тутти», так поступают все, у нас в русском варианте это переводится «так поступают все женщины», яркий портрет галантной эпохи. В 1791 году Моцарт умер, а дерзкий де Понте впал в немилость у нового императора Леопольда II и получил приказ покинуть Вену. Он был автором в общей сложности 36 пьес и сотен сонетов, но остался в памяти как соавтор непревзойденного моцартовского триптиха «Женитьба Фигаро», «Дон Жуан» и «Так поступают все» или «Школа влюбленных». Я хотела бы, чтобы сейчас прозвучало первое трио из оперы «Кози фан Тутти». Это трио мужчин. Расскажу вам короткий сюжет. Дело происходит в какой-то там стране, где молодые офицеры похваляются достоинствами своих возлюбленных, сестер Дарабеллы и Фьордилиджи, такие очень тяжелые имена у этих девушек. И они восхваляют их верность, но существует такой пожилой господин Дон Альфонсо, который не верит в верность девушек и предлагает им интригу, когда сестрам сообщается, что их женихи уходят на войну, а вместо них появляются два албанца, таких красавца переодетых, в которых они почему-то не узнают своих женихов. И вся интрига заворачивается на том, что албанцы должны соблазнить этих девушек. Вот давайте послушаем вот это трио оперы «Так поступают все». Это как раз вот два жениха и Дон Альфонсо.

Лоренцо де Понта некоторое время жил в Лондоне, где пытался сотрудничать с несколькими театрами. Дела шли из рук вон плохо. И тогда венецианец совершил очередной кульбит. В 1805 году он поднялся на борт парусника «Коламбия» и отправляющегося в Америку. Его тощий багаж состоял из скрипки и чемодана с книгами. В Соединенных Штатах де Понта прожил больше, чем где-либо, 33 года. На своей новой родине он занимался не менее активной антрепренерской деятельностью, но был далек от прежнего успеха. Одно время друг Сальери и Казановы давал частные уроки итальянского, держал бакалейную лавку в Нью-Джерси и пытался продавать лекарства в Пенсильвании. На закате дней Лоренцо Великолепный издал в Нью-Йорке мемуары в трех томах, в которых есть признание. «Моя жизнь удалась в жанре трагикомедии. Отец пяти детей, бывший придворный поэт, блистательные вены, расфасовывал в убогой лавке чай и табак и разводил в стареньком фургоне заказы по домам». Мемуары де Понта были переведены на английский только спустя 100 лет после смерти автора. Усмешка Лоренцо проглядывает среди многих пассажей книги. Америка в то время была не готова оценить его таланты, а итальянский язык был здесь столь же известен, сколь турецкий или китайский. Но де Понта описывает жизнь крошечного городка Санбери, затерявшегося в пенсильванской глубинке, с не меньшей симпатией, чем быт и нравы Венеции, Вены или Праги. Будучи блестящим гуманитарием, он оказался весьма посредственным бизнесменом. Одно время, отчаявшись получить плату со своих клиентов, бывший либретист стал брать по обмену от фермеров-должников натуральные продукты. И, как пишет Лоренцо, вскоре его дом в Санбери оказался доверху полон шкурами, медом, сухофруктами, зерном и другими дарами Пенсильвании. Его американская биография была в чем-то схожа с судьбой многих эмигрантов. Но де Понте не затерялся в плавильнике. Котле. Он оказался одним из первых ярких представителей европейской культуры в новом свете. На склоне лет венецианец вновь обратился к преподаванию, и в 1830 году 70-летний Лоренцо де Понте стал первым профессором итальянского языка и литературы Колумбийского университета. Его по праву считают одним из основателей классического филологического образования в Соединенных Штатах. За свою работу профессор не получал жалования. Преподавание современных языков не входило в обязательную программу университета. Он продолжал зарабатывать на жизнь частными уроками. Насчитали более 2000 его учеников и продажи европейских книг. Де Понте с горькой иронией писал, что посетители в его книжную лавку зачастую попадают по ошибке, не в поисках Данте или Петрарки, а в надежде купить неаполитанское печенье. Тем не менее, сотни импортированных профессором томов составили начало итальянской коллекции Нью-Йоркской публичной библиотеки и библиотеки Колумбийского университета. Также в Нью-Йорке он создал книгу великолепных сонетов и солидный исторический двухтомный труд «Флоренция во время Медичи». И сохранился портрет де Понте американского периода. Из рамы глядит почтенный старец, по-прежнему полный жизненной энергии. Создатель картины оказался под стать портретируемому Самуэль Морзе, впоследствии забросивший кисть художника, чтобы стать всемирно известным создателем телеграфа. Фортуна в те времена была особенно изобретательна. Без последним в бесконечной череде предприятий американского гражданина де Понте стала организация и строительство в Нью-Йорке оперного театра, первого в истории Соединенных Штатов. В 1833 году театр открылся постановкой «Севильского цирюльника» с приглашенными итальянскими исполнителями. Но более произвел впечатление на нью-йоркскую публику интерьером с обнаженными античными богинями и новомодным газовым освещением. И в заранее купленной ложе на каждом представлении появлялся некий граф де Сервилье, никто иной, как эмигрировавший в Соединенные Штаты брат французского императора Жозеф Бонапарт. И я хотела бы, чтобы мы здесь послушали еще одну арию из «Кози фан тутти». Это две вот эти невесты-девушки, которые скрасили свой вечерок с помощью вина, немножко опьянели и совершенно изумительно поют. Давайте послушаем.

Де Понте уже мечтал о возвращении карьеры театрального поэта и импресарио, но его последнее детище, оперный театр, выдержал всего 28 представлений, став для итальянца самым разорительным фиаско. Само здание оперы сгорело спустя несколько лет. Лоренцо де Понте умер 17 августа 1838 года в унизительной бедности в нескольких кварталах от заколоченного здания своего театра. Необозначенная могила его на одном из нью-йоркских кладбищ со временем затерялась. Такая же посмертная история когда-то случилась и с его другом Моцартом. Грустная история. Но я хотел бы, чтобы мы закончили все же тем, с чего начали, с венецианской песенки. Потому что дух Венеции навсегда остался в этом фантастическом человеке, еврею по происхождению. Всего доброго, дорогие друзья, и до следующих встреч.

0: До встречи со звездами. До встречи с Симой Березанской.
1: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио.
1: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
2: Дэвидсон Радио.
1: 620 AM. Настройтесь.
3: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
4: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
5: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине на берегу океана работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест». Нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.
3: Хочу напомнить, что в следующий четверг, а это будет 30 число, 30 июля, со мной вместе в эфире доктор Гальперин, повелитель боли, так его называют коллеги. За этими словами огромная благодарность Марку Яковлевичу за то, что он многих и многих избавил от боли. Марк Гальперин, руководитель клиники управления болью в Нью-Йорке и в Москве, врач-анестезиолог со стажем работы 36 лет. В четверг в эфире Дэвидсон Радио в программе «Здравствуйте, доктор» с Михаилом Братславским. Не пропустите!

0: вторки, 11 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Свежие новости ведущих мировых агентств.
2: В студии Наталья Быстрицкая. BTS не будет подавать заявки на соискание премии Грэмми. 69-я церемония запланирована на февраль следующего года. Все участники группы опубликовали у себя в Инстаграм один и тот же текст. «Мы надеемся, что нашу музыку услышат и полюбят такой, какая она есть, а не будут разделять по регионам или языкам». Чуть более месяца назад Американская национальная академия искусства и науки звукозаписи, вручающая Грэмми, представила новую категорию – «Лучшее исполнение азиатской поп-музыки». Награда будет вручаться исполнителям K-pop, J-pop и C-pop. Звезда культовой комедии «Один дома» Макалай Калкин может вернуться к своей знаменитой роли. По данным инсайдеров, 45-летний актер недавно посетил штаб-квартиру студии «Дисней» для обсуждения потенциального перезапуска франшизы. К слову, сам Калкин ранее уже делал намеки на возможное продолжение истории. Он даже поделился наброском сюжета. Его герой мог бы быть вдовцом или разведенным отцом, который так увлечен работой, что теряет бдительность. В итоге он сам оказывается запертым, а его ребенок начинает расставлять ловушки. Уже для него самого. Фильм вышел на экраны в 90-м году и моментально стал новогодним хитом. Вторую часть зрители увидели уже спустя 2 года, в 92-м. После этого вышло еще 4 фильма, но уже без Калкина в главной роли.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
4: Дэвидсон Радио.
3: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
4: Дэвидсон Радио.
3: 620 AM. Настройтесь.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я, Геннадий Кацов, приветствую вас в программе «Пробежка», в которой мы пробежимся по последним событиям с нашими зарубежными бегунами-корреспондентами. Сегодня среда, как обычно по средам, в первой части программы в эфире Тамар Папалашвили, наш корреспондент из Грузии. Во второй части Александр Маестровой, наш корреспондент из Израиля. На связи наш корреспондент из Грузии Тамар Папалашвили. Тамар, приветствую вас.
1: Доброе утро.
0: Тамар, посольство США в Грузии выразило обеспокоенность созданием правительственного управления по борьбе с языком ненависти. Так это все называется. Давайте с этого начнем.
1: Конечно, лучше бы оно выразило глубокую обеспокоенность, но и на том спасибо.
0: Какая есть.
1: В посольстве заявили в ответ на вопрос Радио Свобода о задержании журналиста Вахо Саная, что лучшим ответом на ложь и ошибочные взгляды является больше свободы слова, а не навязанное молчание. Администрация Трампа ясно заявила, что Соединенные Штаты считают свободу слова фундаментальной основой функционирующего общества, и мы решительно выступаем против цензуры и ограничительных законов, которые используются для подавления голосов людей с нежелательными взглядами. Как мы уже говорили нашим грузинским партнерам, политическая стабильность требует наличия политической оппозиции, которая взаимодействует с государственными институтами от имени граждан, проголосовавших за нее. Политическая стабильность, основанная на широком представительстве различных взглядов, является одним из факторов, делающих Грузию надежным партнером для американских инвестиций, сотрудничества в сфере безопасности и долгосрочного стратегического партнерства. Мы обеспокоены созданием правительственного управления по борьбе с языком ненависти. Лучшим ответом на ложь и ошибочные взгляды является больше свободы слова, а не навязчивое молчание. Нет цитаты. Вот такое заявление сделало посольство США, ну, в посольстве США.
0: Ну, иными словами, не будет у вас оппозиции, это и называется диктатура. А если есть оппозиция, значит, вы с этим должны, хотите вы или не хотите, мириться, поскольку вы себя называете демократическим государством.
1: С одной стороны, а с другой стороны, посмотрите, здесь какая интересная фраза. Политическая стабильность, основанная на широком представительстве различных взглядов, понятно, является одним из факторов, делающих Грузию надежным партнером для американских инвестиций, сотрудничества в сфере безопасности и долгосрочного стратегического партнерства. Вот все то, что, о чем говорит наше правительство, да, что вот мы готовы, давайте с чистого листа и так далее, это нам ничего не отвечают, мы не знаем, что мы должны сделать. Вот в этом одном маленьком интервью, в этой одной фразе содержится ответ. Ребята, вы хотите американские инвестиции, сотрудничество в сфере безопасности и долгосрочное стратегическое партнерство? Убирайте все это и возвращайтесь на нормальные демократические рельсы.
0: Нет, но это Запад проходил в той же самой России. Мы вспомним British Petroleum, мы вспомним Макдональдс и так далее. Как только является диктатура к власти, все прекращается на этом. Там, в общем-то, я не только говорю о 2014 году, но и до 2014 года из России начали бежать западные компании, поскольку все у них или отнимали, или рейдерские захваты и так далее. То есть так или иначе происходило импортозамещение вот таким вот образом, поскольку в стране не существует никаких демократических институций. Сегодня, кстати, об этом любопытная статья по поводу Надеждина. Надеждин – это человек, который в голосовании участвовал. Он был один из претендентов на президентское кресло Российской Федерации. Ну вот он теперь по полной программе понимает, как изменилась Россия буквально за считанные годы, и что сейчас происходит, о каком партнерстве, о каких капитальных вложениях, о каких бизнесах может идти речь, если у вас вы идете к диктатуре. Это совершенно понятно. Опять-таки, на примере России все можно наблюдать в реальном времени.
1: Да, но вы знаете, ведь для внутреннего употребления представители нашей власти постоянно говорят, что они хотят наладить отношения, они хотят вернуться к стратегическому партнерству, они все хотят начать с чистого листа, они готовы. Вот, то есть Америка должна им сказать, что же им сделать, чтобы, так сказать, вот опять вернуть тот уровень отношений, который был. Пожалуйста, в интервью все сказано. Хотите инвестиции, хотите сотрудничество в сфере безопасности, хотите долгосрочное стратегическое партнерство. Вот не надо делать вот эти вот глупости, которые вы делаете. Вот этот бред просто не надо делать. Вернитесь опять к тому, откуда вы свернули, вот в ту же точку А, отмените это все, и вы получите инвестиции. Ведь когда Трамп предлагал Путину, что и Крым признаю, и санкции сниму, и давай остановим войну, да? Он предложил ему бизнес-проект. Ты останавливаешь войну, я начинаю с тобой торговать. Да, остальные могут не признавать, но вот что сделал Путин? Разбомбил американское предприятие на западе Украины, которое принадлежало американцам. Это был ответ. Сейчас они кричат «Дух Анкоридже, Дух Анкоридже». Это уже не «Дух Анкоридже», это «Амбре Анкоридже».
0: Ну и «Духа Анкориджа», как выясняется, никого не было. Об этом говорят и американцы, говорит и Марко Рубио и так далее. Это все выдумки российского МИДа. «Дух Анкориджа» – то, о чем говорит Лавров.
1: Они хотят вызвать несуществующий дух, понимаете, дух, которого не было. Да. Здесь происходит то же самое. Мы хотим наладить стратегическое партнерство. Ребята, у вас будут инвестиции, у вас будет сотрудничество в сфере безопасности, у вас будет долгосрочное стратегическое партнерство. Вернитесь в точку А, отмените все это. И вот это опять мы начнем все с чистого листа и забудем, что вы, так сказать, вильнули налево к Ирану и Китаю. Вот это Америка готова забыть, да, что вот, так сказать, произошла такая страшная измена, но все будет. Вернитесь в нормальное русло нормального человеческого демократического развития. Но они этого не понимают. Я считаю, что это очень важное заявление с моей точки зрения.
0: Ну да. А еще одна тема. Боец ММА Георгий Картвелишвили заявил, что создает новое общественное движение по защите грузинских традиций, ценностей и национальной идентичности. Звучит это все очень хорошо. Ваш комментарий.
1: Тут фраза такая очень интересная. Он сказал, что если потребуется, он даже готов сесть в тюрьму. Угу. Да. И, конечно, на ум тут же приходят штурмовые отряды.
0: Да не, но опять та же самая Россия с ценностями российскими, со скрижалями и так далее.
1: На ум тут же приходит полиция нравов,
0: да.
1: Да, полиция морали в Чечне и, конечно, Басич. И я так понимаю, я сперва думала, что мы получаем два в одном, но мы получаем три в одном. Потому что он, если потребуется, даже готов сесть в тюрьму. То есть он собирается совершить такое преступление по защите грузинских ценностей, традиций и национальной идентичности, что он готов сесть в тюрьму. Вот как можно защитить идентичность так, чтобы потом сесть в тюрьму, это для меня непонятно. Самое ужасное, что это боец ММА, это...
0: Мы его показываем сейчас, вот он доказывает себя кулаками. Свою
1: да, он боец традицию. Без правил. И, естественно, вокруг него объединятся такие же, как они. Его жена является пропагандистом, журналистом на правительственном канале «Рустави-2». И свою пресс-конференцию они провели не больше, не меньше, как в офисе Федерации журналистов Грузии. Он сказал, что движение будет действовать активно и конструктивно. конструктивно. Кажется, Лишили подчеркнул, что участники объединения готовы идти на любые риски ради защиты грузинской культуры. Ну, я так понимаю, что он, видимо, без страховки поднимется на купол храма Гелати, который разрушается, и восстановить который уникальнейшие фрески, скорее всего, будет невозможно, потому что иначе на какие риски можно пойти, защищая грузинскую культуру. Он отметил, что в последние годы грузинские традиции, культура, религия и национальная идентичность все чаще становятся объектом целенаправленных атак и считает, что за этим стоят финансируемые из-за рубежа группы, представители псевдолиберальной идеологии, политики, активисты и связанные с ним медиа. И поэтому новое движение намерено объединить людей, вот, которые хотят защищать национальные ценности, и он призвал всех тех, кто вот разделяет его взгляды, присоединиться к организации, потому что, значит, ну, недопустимо оскорблять память предков, культуру, национальную идентичность грузинского народа, а затем активно обсуждать эти темы и делать попытки представить подобное как норму для общества. И вот это вот преследует всю единственную цель – обесценить национальные ценности, вокруг которых объединен грузинский народ. Ну и так далее, и тому подобное. То есть, причем он начинает, он говорит...
0: Там, Тамара, я бы хотел выделить, вот когда идет такой разговор, ну, а кто против традиции, кто против национальной идентичности, ценностей и так далее. Есть те, кто против. А у нас существует то же самое. Мы говорим о том, что Америку сделать снова великой в Соединенных Штатах Америки. Нация, она хочет и национальной идентичности, и культурной ценности, и традиции. Дальше вот что идет. Вот он говорит, мы начинаем борьбу против людей и групп, которые, по нашему мнению, финансируются из-за рубежа, находятся в подчинении внешних интересов и придерживаются искаженной идеологии. Вот дальше, а те, кто не с нами... По какому критерию определяют, с нами они или не с нами, это уже очень важное, но другое дело. Вот те, кто не с нами, вот тех мы будем преследовать. Вот это совершенно другой разворот, опять-таки возвращаясь к России, которую мы сегодня наблюдаем. Эти дамы в кокошниках, которые приходят и рассказывают о том, что такое русский мир и русские традиции. А какие дамы будут приходить в Грузии к этой партии? Что там, национальные одежды? В чем они являются?
1: Кстати, в Грузии очень модно, и это не зависит, так сказать, от Картвелишвили. Многие свадьбы сегодня справляются именно в национальной одежде. Нет, тут ведь совершенно... Почему я говорю, это такая смесь штурмовиков, полиции нравов и басиджи. То есть все, кто против грузинской мечты, вот они являются врагами. Они являются те, кто финансируется из-за рубежа, находятся в подчинении внешних интересов, придерживаются искаженной идеологии. А что такое неискаженная идеология? Какая идеология неискаженная с точки зрения вот этого... вот этого огромного существа. Вы понимаете, если он ударит кого-нибудь, а ведь он будет бить, он же соберет спортсменов. Кстати, очень интересный факт был. Ну, вы знаете, что в Польше сейчас очень активно разгоняются антиукраинские настроения, и даже премьер-министр Туск был вынужден выступить и сказать об этом. И вот избили молодую пару украинскую. И когда, наконец, задержали тех, кто избивал, один из них был боец ММА. И вот тут у меня напрашивается аналогия с 90-ми годами. То есть мы возвращаемся к тому времени, когда вот все эти борцы, боксеры, спортсмены, бои без правил. Да, ММА, это же на самом деле это страшно, это бой без правил, да? Насколько я помню. И вот когда они начинают объединяться в провластные группировки, которые будут ходить, подстерегать и бить тех людей, которые не угодны, которые им не понравятся или на которые им укажет власть. И да, они могут, он может убить человека, но он готов идти в тюрьму, понимаете, вот лишь бы защитить ценность. Какую ценность? Если он говорит о религии, вы знаете, в христианстве, вот в Евангелии есть такая притча, когда Христа пришли арестовывать, и Петр вынул меч и отсек ухо одному из легионеров. И Иисус тогда, так сказать, вернул это ухо на место и сказал Петру, что положи меч в свои ножны. Не так надо защищаться. Мы не нуждаемся. Кого они защищают? То есть они готовы убить человека ради защиты Бога?
0: Нет, но это же вы помните у Георгия Померанца.
1: Да. Такого абсурда они доходят. И, кстати, многие священнослужители выступили и сказали, что, извините, не надо нас защищать, не надо это все. Ну, патриархия, она более так обтекаемо высказала, что, ну, типа, насилием, мол, не надо защищать. А как? А они по-другому уже не могут. Они не могут заткнуть рот людям. Люди все равно выходят, люди все равно собираются. Люди пишут плакаты, люди говорят. Люди возмущаются, записывают какие-то рилсы, записывают что-то на Ютубе. Значит, что надо делать? Надо бить.
0: Вы помните у Георгия Померанца известная фраза «Дьявол начинается с пены на губах ангела, вступившего в бой за святое и правое дело». Это вот философ Георгий Померанц, известная его фраза, как раз она характеризует то, о чем сейчас мы говорим. Святое и правое дело – традиции. Мы за это убить готовы, мы за это в тюрьму можем сесть. Это, конечно, кошмар. Это вот как раз характеризуется этой сентенцией.
1: Я думаю, что это, знаете, еще на что похоже. Помните, в Советском Союзе мы все умрем в борьбе за мир?
0: Да.
1: Ну, вот это даже, может быть, они, я думаю, что даже не слышали о существовании Померанца просто-напросто.
0: Дьявол начинается с пены на губах ангела, готового убивать, готового пойти в бой за святое и правое дело. Он считает святое и правое дело, этот борец, и он готов за это убивать. Собственно, штурмовики...
1: Вы знаете, я думаю, все гораздо более цинично. Он готов убивать за то, чтобы сохранить ту зону комфорта, в которой сейчас находится его семья. Вот и все. Его совершенно не волнуют. Какие религиозные ценности, когда ты зарабатываешь на жизнь тем, что ты можешь искалечить человека? Я понимаю, если бы он был бы волонтером, там, я не знаю, работал бы в шелтере, спасал бы бездомных животных, помогал бы бабушкам переходить дорогу, ну, тогда бы я сказала, да, это вот пена на губах ангела. А это ходячий убийца, это машина-убийца, да? И вот эта машина-убийца в Тбилиси сидит и анонсирует, что он готов сесть в тюрьму ради того, чтобы защитить идентичность. В чем заключается, по его мнению, эта идентичность? Заткнуть рот тому, кто не согласен с ним, который двух книг в жизни не прочел. Ну а когда, знаете, у борцов уже переломаны уши, а у него как-то так, ну, немножечко странно ухо переломано. Ну и как-то начали это вот все обсуждать, и начали это над ним потрунивать. Так он вчера, значит, он готов был идти в тюрьму, а теперь он жалуется, что он является жертвой буллинга. И, ну, сейчас ему говорят, что мальчик, ты только не плачь, мы больше перестанем, мы больше не будем ничего говорить про твое ухо.
0: Ну, я должен сказать, что провластные структуры, они же сразу во всем этом увидели позитив, штурмовики грядут. Глава комитета парламента Грузии по юридическим вопросам и депутат грузинской мечты Арчир Гардуладзе. Он же приветствовал создание вот этого нового общественного движения бойцом ММА Георгием Картвилишвили по защите грузинских ценностей, традиций и национальной идентичности. Это приветствуется уже.
1: Глава комитета по юридическим вопросам. Это страшно. Если бы это выступил бы, я не знаю, ну, кто-нибудь другой. Юридические вопросы. Он заявил, что в Грузии каждому гарантировано право на свободу объединения, выражения своей позиции. При этом вся деятельность должна осуществляться исключительно в рамках закона. Хорошо, когда люди хотят защищать культуру своей страны, веру, права граждан и историю, а также выступают против целенаправленных действий, направленных против этих ценностей. Но все это должно происходить с соблюдением закона исключительно в его рамках. Конец цитаты. А для чего тогда государство? Если кто-то нарушает права граждан, если кто-то фальсифицирует историю, если кто-то унижает культуру собственной страны, да, для этого существует государство. Министерство культуры, какие-то там историки, литературоведы, да, то есть, ну, вот люди, которые в рамках своей профессиональной деятельности могут сказать, что нет, это неправда, и вот вы, так сказать, занимаетесь клеветой. Но не боец ММА должен защищать права граждан. И на самом деле вы представьте себе вот ситуация, да, ну вот... Он счел, что кто-то что-то не то сказал, значит, набросились эти тетушки. Это, так сказать, они хотят узаконить вот это тетушество. Ну, избили этого человека. Ну, конечно, их не арестуют ни в коем случае. Там, если убьют, то, может быть, дадут условно, или там начнется следствие, которое потом благополучно спустят на тормозах. Но это приводит к самосуду. То есть, фактически, сегодня государство говорит, что мы хотим узаконить суд Клинча. Мне не нравится, что у мальчиков серьга в ухе, и мне не нравится, что он ходит в шортах.
0: Но об этом, Тамар, не об этом ли говорит НПО, Ассоциация молодых юристов Грузии, Амюга они называют себя, эта ассоциация заявила, что создание нового движения вот этим бойцом ММА Картивишвили может представлять угрозу для людей, критически настроенных по отношению к власти. Это не только разговор идет о мальчике, у которого там серьга в ухе или в носу. Разговор идет о тех, кто и критически может высказываться о власти. Власть же сегодня представляет традицию. Власть сегодня говорит о национальной идентичности. Значит, если кто-то, в данном случае это и оппозиция, если кто-то критикует власть, это уже противоречит установке вот, это, вот этого нового движения. Об этом говорят молодые юристы Грузии. Объединение их.
1: Знаете, они что говорят? Они указывают, что из одного из заявлений участников движения следует, что они намерены воздействовать на своих оппонентов с помощью запугивания и угроз. И эта риторика перекликается с заявлениями представителей правящей партии «Грузинская мечта», которые, ну так утверждают молодые юристы, ранее уже способствовали оправданию насилия. И вот неправительственная организация обращает внимание на слова представителей движения, мы говорили об этих словах. «Если обстоятельства не оставят нам другого выхода, нас не испугает и тюремное заключение». И вот заявление НПО мы читаем, цитата. «Создатели группы используют дезинформационную и дискредитирующую лексику, характерную для официальных и провластных нарративов, и заявляют, что начинают борьбу против финансируемых из-за рубежа людей и групп, находящихся в рабском подчинении внешним интересам и придерживающихся извращенной идеологии». Ну и, например, у нас был такой случай, когда... Это был конец цитаты. У нас был такой случай, когда избили юмориста за то, что он пошутил от имени своего героя, который ему не нравится, над одним известным грузинским писателем, над Нодаром Думбадзе. И вот этого парня подстерегли возле подъезда его дома и избили. И теперь фактически, да, то есть юморист уже не может шутить, он все свои шутки должен согласовывать, он может так пошутить или он не может так пошутить. И вот Анюк отмечает, что движение бойца ММА требует от юмористов, которые оскорбляют в кавычках чувство грузинской ответственности, извинений и угрожают им в противном случае. Правда, Чечню напоминает?
0: Ну, мне вот это, вы знаете,
1: это уже Чечня.
0: Я как раз, да, я как раз сейчас слушаю вас, и я вдруг мне пришло в голову, был такой термин «дегенеративное искусство». В нацистском рейхе так называли художников, которые не удовлетворяли немецким ценностям. Это и Паул Клей, это и Кандинский, это и Марк Шагал, там Отто Дикс. Вот все они вошли. 16 тысяч картин были изъяты из немецких музеев. Другое дело, что для того, чтобы восстановить казну Третьего Рейха, их продавали за границу втихаря. Но это уже другое дело. Но официально они не соответствовали идеологиям, духовной ценности, каким-то представлениям о традициях фюрера немецкого Третьего Рейха. И они были названы дегенератами. Дегенеративное искусство. Я был в 2011 году в Берлине, и там как раз огромная была выставка, посвященная художникам, которых, собственно, выбрасывали на помойку. Эти художники, они не устраивали, если не успевали они, как Марк Шагал, к примеру, покинуть страну, то они тогда, ну, в данном случае Францию, да, он успел покинуть, вот, то они просто-напросто уничтожались. Вот к чему ведет борьба за духовные ценности, за скрепы. Это все мы, это все проходили.
1: Да, и национальную идентичность, что самое главное. Да. Вот. И теперь, значит, вот эти участники группы, они требуют от этого, от юмориста, чтобы они, эта вся группа принесла бы извинения, а также бы, чтобы они обратились в прокуратуру с требованием не добиваться заключения под стражу человека, который на него напал, иначе они опять угрожают вот этому юмористу и его группе. Что делает Кадыров, да? Вот это вот его полиция морали или полиция нравов, как она там называется. Вот они ходят, если кто-то кого-то оскорбил, они потом заставляют на камеру извиняться. Эти хотят сделать то же самое. Потому я говорю, мы получаем три в одном. Это то, как ведет себя кадыровские вот эти вот группы. Это как ведет себя Басич. И это как вели себя штурмовики во времена Гитлера. Даже еще до прихода Гитлера к власти, да, когда вот эти были штурмовые бригады СА.
0: Тамар, время подошло к концу. На эту тему можно долго говорить. Это как это? Проходим пройденное. На самом деле это уже хоженые тропы. Ужасно, что это в современной Грузии. Собственно говоря, такие движения, ведь они становятся идеологией.
1: Да, это очень страшно. Знаете, Грузия по этим тропам не ходила. Потому что здесь из-за того, что как-то все это было всегда смешано, и всегда это как бы вот это все варилось в одном большом грузинском котле, такого не было. И сейчас как раз вот идет, знаете, какая дискуссия, что надо делать? Надо серьезно это воспринимать или надо над этим смеяться? То есть это надо превратить смехом в ничто или надо осознавать, что это действительно очень серьезная проблема, которая может вылиться потом для маленькой нации в очень, так сказать, ну... Я не знаю, в трагедию идеологическую.
0: Исходя из исторического опыта, это очень серьезная проблема.
1: Я тоже так считаю. Я отношусь как раз к тем, которые очень злятся на тех, кто...

0: социальной программой, например, бальные танцы, маджонг и другие настольные игры, а также клуб для владельцев местного бизнеса. Зайдите в ближайший филиал или посетите сайт библиотеки bklynlibrary.org, чтобы узнать подробности.
1: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Мемориальный дом Лисовецкий открыл собственную фабрику по изготовлению и установке памятников. Новейшее оборудование, гарантия качества, доступные цены. Мастерская в Бруклине.
4: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
5: Предприимчивые бизнесмены выбирают прогрессивных клиентов. Прогрессивные слушатели выбирают информацию. Информация правит миром. А реклама двигает ваш бизнес. Реклама на Дэвидсон Радио. Двигатель вашего прогресса. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.

0: На связи наш корреспондент из Израиля Александр Майстровой. Александр, приветствую вас.
1: Приветствую, Геннадий. Добрый день.
0: Александр, ну что, Трамп провел встречи с лидерами Украины и Израиля. Вначале была встреча с Зеленским, которая продолжалась около часа. И полтора часа где-то Трамп беседовал с Нетаньяху. Ну вот Нетаньяху, все-таки речь идет о партнерстве. Мы вчера как-то так говорили с вами, вы меня поправили, что партнеры может быть Украина, но не Израиль. Нет, партнерство. Нетаньяху написал, что он опубликовал в Инстаграм видео. Он говорит: «Я только что завершил превосходную встречу с президентом Трампом. И когда я говорю превосходную, это не пустые слова». Он говорит о том, что беседа прошла в атмосфере полного партнерства, взаимной поддержки и понимания общей цели не допустить появления у Ирана ядерного оружия. Ну вот израильский премьер добавил, что на встрече обсуждались и другие цели, но не уточнил, какие именно. Но он, собственно, повторил то же, что и сказала Кэролайн Левит, пресс-секретарь президента. Она говорит, что обе встречи были позитивными и продуктивными. Два партнера, представители двух стран, которые партнеры Соединенных Штатов, прибыли, побеседовали в Белом доме. Я так понимаю, что Нетаньяху остался доволен, равно как и Зеленский.
1: Ну, вы знаете, мне трудно сказать, ну, насчет Владимира Зеленского, не знаю. Что касается Нетаньяху, Геннадий, то, что, конечно, сам Биби, он говорит о том, что была встреча превосходная, что мы нашли общий язык, что все было прекрасно. Он ведь ничего не мог сказать по-другому, по определению. Ну, как он мог сказать, что у нас какие-то разногласия он должен был делать? Я не знаю, какая была на самом деле встреча, но вид он должен был делать, знаете, мина должна быть хорошая. Какая уж там игра, мы не знаем, мина должна быть хорошая.
0: Ну, так это о любом, человеке, который беседует с Трампом, можно сказать. Мало ли, он беседует с президентом Соединенных Штатов, тем более с таким, как Трамп, что он еще может сказать? Но встреча была позитивной, продуктивной, и, как он пишет, встреча двух партнеров. Можно его трактовать как угодно. Я говорю о том, что говорит Нетаньяху.
1: Нетаньяху говорит, да, что все было превосходно, но опять-таки, Геннадий, я позволю себе включить свой скептицизм, не знаю, не уверен, я сейчас объясню, почему я не уверен. Что касается слов Каролин Левит о том, что обе встречи были позитивными и продуктивными, опять-таки, Геннадий, вы знаете, мне это напомнило нашу, помните, в 70-х годах о том, что встреча прошла Леонида Ильича в дружеской конструктивной обстановке. Ну, вот приблизительно то,
0: Александр, я понимаю ваше раздражение. Вы, конечно, хотели бы, чтобы, как Зеленского 28 февраля 2025 года выгнали из Белого дома, так и Нетаньяху, чтобы вы... Тогда бы вы говорили...

0: Я вам говорил. Нетаньяху говорит, встреча прошла на удивление позитивно, продуктивно. Это были партнерские отношения. Я просто счастлив этой встрече. Нет, нужно обязательно трактовать, что нет, Нетаньяху понятно, что он иначе-то себя вести не мог. Надо было его выставить, тогда бы вы говорили, я вас предупреждал.
1: Нет, иначе он себя вести не мог, Геннадий, нет. Иначе он себя по определению вести не мог. Но сегодня такое обрушивается поток грязи, что ему даже показать хотя бы намек, что что-то там было не так, это означает просто самого
0: а себя. Почему оно должно быть, почему оно должно быть не так, если Трамп говорит и Саудовская Аравия, он говорит, мы вам поставим самолеты, если вы вступите в рамы соглашения, если постоянно Соединенные Штаты во всем поддерживают Израиль. Если начата была война 28 февраля вместе с Израилем против Ирана, и сейчас Израиль сидит и ждет, когда он может вступить в военные действия, пока Соединенные Штаты не вступили. Пока идет, кстати, продолжается обстрел, несколько дней его не было, продолжается уже обстрел. Какие еще другие отношения? Соединенные Штаты всегда с Израилем, и, кстати, сейчас скандал в Организации Объединенных Наций, Францию там осудили. Кто вместе? Соединенные Штаты и Израиль. Все вместе делается, это партнерские отношения. Другое дело, что Трамп говорит, Нетаньяху мне хотел рассказать о каких-то данных разведки. Я их и так знаю. Он это говорит на Fox News. Это не значит, что он опускает Нетаньяху.
1: Очень много. Он еще сказал, он такое говорит, что даже сложно поверить в это. Я уже вчера говорил о том, что Эрдоган, он будет продавать самолеты Эрдогану, и никто не сможет мне помешать продавать самолеты, никто мне будет...
0: Но это не значит, что отношения с Израилем плохие или отношения с Нетаньяху не
1: будут. Это значит, потому что Турция сегодня становится злейшим врагом Израиля, и отношения Соединенных Штатов Турции, они в этом отношении являются ключевыми.
0: Мы дождемся, когда он скажет, давайте Турция, что-то по типу Авраам соглашений, налаживайте отношения с Израилем. Мы вам тогда дадим эти самолеты. Иди знай.
1: Мы, конечно, можем, Геннадий, но Турция возглавляется сегодня мусульманскими братьями, и Эрдоган, который буквально спит и видит, чтобы восстановить Османскую империю и уничтожить Израиль, отобрать острова у Греции, захватить еще Кипр, это крайне опасная страна для западного мира, в том числе для Соединенных Штатов. Вместе с Катаром они спонсируют мусульманское движение в Соединенных Штатах. Я напомню, Геннадий, кто у нас товарищ Мамдани. Товарищ Мамдани, он представитель этих же мусульманских братьев. То есть закрывать на это глаза и ставить на дружбу с Турцией и с Катаром, ну, это ставить на своих злейших врагов. Трамп еще заявил, тоже вчера, то, что я прочитал, о том, что мы очень по-доброму относимся ко многим своим союзникам, даже слишком по-доброму, и назвал в этом контексте Израиль. Но вы знаете, даже не в этом во всем дело. То, что я читаю, вижу какую-то аналитику, собственно говоря, что происходило в преддверии этой встречи. Не очень даже Трамп хотел принимать Нетаньяху, он требовал, чтобы был одобрен американский вот это требование, увод международных сил стабилизации в сектор Газы. То есть это вот тот самый международный контингент, о котором мы говорили. Из кого угодно, там марокканцы, албанцы, не знаю, азербайджанцы, тунизийцы, малазийцы, всех. Малайцы, китайцы. В этом случае что это получается? Это получается, что будет создан такой своего рода, знаете, щит, за которым будут прятаться боевики Хамаса. Конечно, это очень плохо, потому что это то, что Хамасу выгодно. Они же не будут с ним, эти международные силы, бороться. Они не будут с ним как-то воевать, сражаться. Нет. Хамас будет прикрываться за ими спинами, как он делал это с ЮНИФИЛ в Ливане. И только после того, как Нетаньяху согласился на то, чтобы были введены эти силы, только после этого двери как-то раскрылись перед ним. Но при этом я, во всяком случае, то, что я читаю, слышу, что американские представители высказывали свое очень сильное недовольство Израилем, говорили об утрате доверия к Израилю очень велика и так далее, и так далее. Вы знаете, что интересно, даже визуально, если посмотреть, Вот насколько были открыты, приветливы и доброжелательны к Нетаньяху Марко Рубио и Хексет, мы не увидели этих фотографий с Трампом. И с Венсом, кстати говоря. Они стоят там просто, вот они стоят вместе и улыбаются, но не все. Показано, как, например, Рубио, как он пожимает руку Нетаньяху, видно его лицо, с какой искренней симпатией, с Хексетом то же самое, с Трампом и Венсом нет. Как-то все это так оставалось достаточно...
0: Я вам скажу гораздо страшную вещь. Мы будем, наверное, дотрагивать это с нашим украинским корреспондентом. Венса не было на встрече с Зеленским. То есть на встрече с Нетаньяху Венс все-таки был, а на встрече с Зеленским его не было. Причина есть, почему Венс не был, но я опять-таки, если мы вот так все будем в черном свете рассматривать, то Зеленскому еще более не повезло. Самого Венса на встрече с ним не было. Нетаньяху повезло, Венс был.
1: Но Венс, вы помните, Венс очень известен своим недоброжелательным отношением и к Зеленскому, и к Нетаньяху. Помните, именно Венс во многом гнобил Зеленского, хотя я не считаю, что там все однозначно, но, тем не менее, гнобил его страшно тогда.
0: Ничего он не гнобил его, мы разбирали это подробно, не нужно переходить даже на эту встречу. Я ее хронологически все документировал, я посвятил этому всю программу в свое время. Ничего подобного. Это Зеленский перевел подписание рамочного соглашения в дискуссию. И это Зеленский сказал. Вообще, вы понимаете, что такое дипломатия Венсу? На самом деле там все было совершенно иначе.
1: Я не хочу вникать.
0: Давайте мы вернемся к нашим вчерашним встречам. Я еще раз говорю. Венс уважил Нетаньяху. Он был на встрече. Он показал, что Израиль для Соединенных Штатов очень важен. А получается, что Украину как-то не уважил.
1: Венс на встрече с Зеленским не был. У меня большой скепсис, Геннадий. Еще раз, у меня большой скепсис в отношении Венс. Насколько я с доверием отношусь и с каким-то уважением к Марко Рубио, к Хексету, настолько у меня есть сильное недоверие к тому же Венсу. Потому что Венс явно не сторонник Израиля. Он совершенно не сторонник Израиля. Это человек, который настроен на изоляционизм, который считает во многом его окружение, что Израиль в какой-то степени бремя для Соединенных Штатов. Он говорил о том, что Израилю следует воздерживаться от каких-то заявлений, от какой-то критики. Он выступает, и он главный, кто продвигает идею, насколько я понимаю, этого соглашения с Ираном. Соглашение провального, потому что, мы с вами говорили, невозможно договориться с религиозными фанатиками. Но он вместе с Витковым и Кушнером, он это активно продвигает. Поэтому насчет Венса у меня очень...
0: Александр, Венс своим присутствием уважил Израиль и Нетаньяху. А Украину он обидел. Вот так. На самом деле это совершенно никакого отношения не имеет ни к Украине, ни к Израилю. Я еще раз говорю, не нужно все видеть вот в таком черном свете. Венс не присутствовал на встрече с Зеленским. Поскольку он выступал на поминальных мероприятиях именно в это время, когда Трамп встречался с Зеленским по поводу сенатора. Умершего. И в данном случае так это сложилось.
1: Два слова, прежде чем, наверное, перейдем к другой теме. Опять-таки, именно Венс, он отодвигает Израиль на задний план. В то время как Марко Рубио на ливанском направлении. Есть иранское направление, есть ливанское. Марко Рубио поддерживает Израиль всячески, и благодаря этому было достигнуто соглашение. Венс делает все наоборот. Он отодвигает Израиль и настроен за счет Израиля заключить мир с Ираном. Поэтому... что я могу сказать? Про Украину не говорю, но в отношении Израиля это не тот человек, на которого можно было бы положить.
0: Вот мы смотрим, он улыбается, стоит рядом Трамп в середине и Нетаньяху. Оба прекрасно выглядят и улыбаются рядом с улыбающимся Нетаньяху. Как в Израиле все-таки, я понимаю, не любит Венс больше Зеленского, чем Нетаньяху получается. А как в Израиле все-таки охарактеризовали вот эту встречу? А характеристики, которую дал этой встрече, речи Нетаньяху, я только что сказал.
1: Вы знаете, опять-таки, мы должны смотреть, в Израиле большая часть СМИ, они очень левые, так же, как и в Соединенных Штатах. И поэтому они делают все, чтобы унизить всячески Нетаньяху. Ну, например, Бен Каспид, я же знаю, из Марива газета, старая газета, не очень сейчас популярная, но тем не менее они говорят, что мы уже потеряли из-за Нетаньяху своего главного стратегического партнера. То есть делается все, чтобы всячески унизить Биби. К сожалению, вот эти все высказывания и Трампа, и Венса, они играют им на руку. У нас выборы скоро, Геннадий. У нас через 3 месяца уже выборы. И поэтому, когда делаются такие заявления со стороны президента и вице-президента, естественно, это играет на руку всей его оппозиции, и Нетаньяху теряет очки. Понимаете? То есть лучше бы вообще, даже если есть какие-то расхождения, но не без этих заявлений, не без этих факин, потому что мы можем с вами рассматривать это как дружеские отношения, но наша оппозиция, наша СМИ, наша вся система, это истеблишмента, она показывает, что это отсутствие уважения к Израилю, что у нас гигантские расхождения, больше, чем они есть, несомненно, однозначно, они стараются это выпячивать, подчеркивать, и все вот это вот очень плохо. Поэтому в преддверии выборов особенно, ну, я не знаю, или это делается специально, чтобы, может быть, утопить Биби, привести к власти генерала, который вообще не сможет и не знает, как даже по-английски говорить, не говоря уже о понимании с геополитики и так далее. Может быть, это делается непроизвольно, мне трудно сказать. Я боюсь что-либо утверждать, но так или иначе, комментарии в основном скорее отрицательные, чем положительные. Положительные более на тех каналах и в тех изданиях, которые выступают за Нетаньяху, но их мало. Их мало в основном. Это вот эти все мейнстримные издания. Но вы можете сами представить себе, как в Нью-Йорк Таймс или там CNN освещается все, что не делает администрация. Вот приблизительно в таком же ключе это происходит и по отношению к Нетаньяху, и по отношению к визиту нынешнему. Вот это именно так.
0: У нас немного времени осталось. Гватемала признает город Давида и его археологические сокровища частью национального наследия Израиля. То есть она стала третьей страной после Соединенных Штатов и Аргентины, которая это сделала.
1: Вы знаете, это замечательно. Маленькая страна, но заявил президент Гватемалы, что это действительно город, город Давида, город, откуда прошла цивилизация. То есть, интересно, вы знаете, что в Латинской Америке, ну так же, как и в Восточной Европе сейчас, растет глубокое понимание того, что этот конфликт не из-за территорий, не из-за того, что угнетение палестинского народа, из-за отсутствия палестинского государства, растет отчетливое понимание, что это конфликт между 2 цивилизациями. Или точнее, между нецивилизацией, которая представляет собой ислам и третий мир, и между западной иудеохристианской цивилизацией. И вот это вот, вот этот вот факт продемонстрировала Гватемала. Очень, они так и написали, что очень мало мест, где можно почувствовать вот этот вот момент, так же, как в городе Давида, что это не история отдельной нации, а история города, которая повлияла глубинным образом на все историческое, культурное наследие большей части человечества. Я буквально практически процитировал это, и мы признаем значение этой истории для человечества. Надо сказать, что до этого, Геннадий, что тоже любопытно, что похожее заявление мы услышали от Колумбии, которая была еще недавно крайне враждебным нам. Сегодня она стала дружеским государством. И они заявили даже, что они перенесут свое посольство в Иерусалим. То есть Латинская Америка, она разворачивается в сторону Израиля, да и в сторону всего западного мира. Дай-то Бог, чтобы оно так и было. Может быть, оттуда придет какая-то помощь.
0: Ну да, в общем-то, речь идет о том, что нужно чтить истоки Иерусалима, а это значит сохранить важную часть исторического наследия человечества. И в данном случае это признание, в общем-то, существования еврейского народа в тысячелетиях. Это тоже очень важный момент. И здесь я хотел бы перебросить мост к последним сообщениям. Рост антисемитизма. Идея уничтожить уничтожить еврейство, уничтожить еврейский народ, стереть его с лица земли, она ведь на самом деле проявляется в антисионистских всех этих заявлениях, непризнание Израиля, ставить палки в колеса к Израилю, естественно, в бытовом антисемитизме тоже. И вот сообщение сегодня, что согласно новому отчету, в прошлом году в Великобритании был зафиксирован самый значительный рост числа антисемитских инцидентов среди всех стран с крупной еврейской общиной за пределами Израиля. Это то, о чем мы с вами неоднократно говорили, о чем вы говорите. Чем больше прибывают в страну вот тех людей, о которых вы только что сказали, тем волна антисемитизма все выше и выше. И страна, собственно, об идентичности, мы только в первой части об этом тоже говорили с нашим корреспондентом из Грузии, все это начинает размываться, а главное, это еврейский вопрос. Вот все, что они хотят, это еврейский вопрос. Но потом придут и за ними.
1: Абсолютно. Вот это то, что называется, у нас это называют next is west is next. Понимаете? То есть начинается с евреев. Евреи это как канарейки в шахтах, а потом уже идут за всеми остальными. Так делали большевики и нацисты. То же самое сейчас делают ислам и нацисты. И посмотрите, они преуспевают в Лондоне, в Нью-Йорке, в самых разных городах. Они добиваются своего, опять-таки, под видом вот этих вот громких лозунгов. Вот поэтому надо понимать это все очень хорошо.
0: Александр, я благодарю вас за информацию и комментарии. Время в программе подходит к концу. Всего доброго. До встречи в эфире завтра. Спасибо.
2: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
3: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
4: Газета «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года. Рекламодатели «Еврейского мира» – это врачи, адвокаты, медицинские центры, аптеки, центры для пожилых и различные услуги. Газету распространяют в Нью-Йорке, Нью-Джерси, во Флориде, Филадельфии, Бостоне и Калифорнии. Нас читают на сайте по всему миру. А реклама в нашей газете и на сайте – успех вашего бизнеса.
5: Мелодии украинской души. Авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 620 AM Дэвидсон Радио. А также нас можно слушать через интернет на сайте davidsonradio.com и на телефоне через мобильное приложение Дэвидсон Радио. А свои пожелания и предложения присылайте по адресу promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com.
6: Предприимчивые бизнесмены выбирают прогрессивных клиентов. Прогрессивные слушатели выбирают информацию. Информация правит миром. А реклама двигает ваш бизнес. Реклама на Дэвидсон Радио. Двигатель вашего прогресса. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
7: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
8: Дэвидсон Радио.
7: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
8: Дэвидсон Радио.
7: 620 AM. Настройтесь.

0: четверки полдень. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Губернатор Кэти Хокол опережает республиканца Брюса Блейкмана всего на 4 пункта. 47% против 43% показал новый опрос. Еще 10% избирателей не определились. Исследование заказал комитет, поддерживающий Блейкмана. Среди независимых избирателей Блейкман опережает Хокол на 21 пункт, 54% против 33%. При этом у Хокол гораздо больше денег на кампанию, и другие опросы дают Хокол гораздо более уверенное преимущество. В июне Сьенна показывала 52% у губернатора и 32% у Блейкмана. Федеральная резервная система обеспечит ценовую стабильность. Об этом рассказал Кевин Уорш на пресс-конференции после заседания по ставке. По его словам, Федрезерв придерживается твердого целевого показателя инфляции в 2% и не будет отступать от этой цели. Также Уорш уточнил, что под его руководством ФРС не будет заниматься прогнозированием и не станет давать указания по поводу дальнейшего направления изменения процентных ставок. Вчера Федеральная резервная система в пятый раз подряд сохранила процентную ставку на уровне 3,5% годовых. Ведомство сохраняет ставку на одном уровне с декабря прошлого года. Граждане Израиля, проживающие за границей и не зарегистрированные в качестве резидентов, не будут включены в список избирателей на выборах в Кнессет 26-го созыва. Для доступа к избирательному участку одного гражданства недостаточно. Надо быть зарегистрированным в реестре населения в качестве жителя Израиля. Данные о месте голосования пока являются предварительными и могут измениться. Окончательная информация должна быть опубликована после 7 сентября. Почти через 3 года после трагедии 7 октября сообщество «Нова» совместно с компанией «2Mix» объявило о запуске новой серии «Нова Лайв Концерт». Особым событием станет участие бывших заложников, похищенных с музыкального фестиваля и последствия освобожденных из плена Хамас. Первый концерт состоится 10 сентября в Ришон-ле-Циёне. Серия концертов призвана продолжать процесс восстановления сообщества «Нова» с помощью музыки и чувства единства. На сцену выйдут один из основателей сообщества «Новый» диджей, выступавший на фестивале утром 7 октября, Амри Саси, а также Moonclips, Nova Band и Эйтан Райтер, который исполнит совместный хит с Арит Шахав и Томом Петровером из группы «Хаихути».
0: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

0: Добрый день, здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Лев Кацин, и я рад начать нашу с вами передачу «Диалоги о вечном». Я рад приветствовать вас из святого города Иерусалима и хочу провести виртуальный мост, представив вам русскоязычного лидера общины Ильяу бен Ашера, который в настоящий момент находится в северной столице Израиля, Хайфе. Приветствую вас. Шалом, Ильяу.
1: Шалом, шалом, спасибо.
0: Признаюсь, что я попросил вас сегодня о встрече, потому что недавно я услышал, что мой сын, вообще говоря, родившийся в Америке, который не говорит по-русски, моя жена не говорит по-русски, он сделал алию, учился здесь в Ешиве, вступил в ряды армии обороны Израиля, и вдруг он мне сказал, что он присоединился к телеграм-каналу раввина Ильяу бен Ашер. Не потому, что я ему сказал, что мы знакомы. Ваш канал ведется на иврите, автоматически переводится на английский язык. Я сказал, ну, если мой сын уже это сделал, значит, я должен присоединиться. И вот я присоединяюсь. И я вижу, что сегодня утром вы сделали пост в своем телеграм-канале, в котором показали Биби Нетаньяху, который сидит в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом на фоне самолета. И когда я посмотрел на эту фотографию, то я увидел одно. Я увидел, что два человека, которые, в принципе, улыбаются друг другу, между ними проходит какая-то, очевидно, хорошая беседа. В любом случае, так они рапортовали, что у них прошла конструктивная, позитивная беседа. Однако вы увидели то, чего не увидел никто. Расскажите об этом.
1: Ну, я думаю, что на фотографии действительно иллюстрирована одна из центральных проблем внешней политики Соединенных Штатов. То есть то, что мы там видим на этой фотографии, это как с одной стороны они действительно улыбаются, с другой стороны Нетаньяху посадили прямо перед макетом катарского нового Air Force One, который Катар подарили лично президенту Дональду Трампу или, может быть, в лучшем варианте Соединенным Штатам Америки. Долго-долго работали над тем, как этот самолет обезвредить от всех различных средств разведки, которыми, возможно, его начинили. Но кроме этого, центральная проблема в том, что действительно Америка поддерживает близкую и тесную связь с реально абсолютно враждебными государствами не только нам, но и самой Америке.
0: Объясните, почему Катар является враждебным государством Израилю, и потом, почему на самом деле Катар представляет колоссальную опасность для национальной безопасности Соединенных Штатов Америки.
1: Ну, в каком-то смысле, сам тот факт, что нужно это кому-то объяснять, это результат гениальной и интенсивной и эффективной политики и программы самого Катара. Катар ведь по-настоящему не требуется долго объяснять, кто он такой. Катар — это те же самые, это маленькое государство, которое в основном, как все эти мелкие государства, живет на нефти. Но свою нефть использует намного эффективнее, чем другие. Теперь, важно тут заметить, что многие страны на Ближнем Востоке живут нефтью, но не все они являются странами, управляемыми исламскими братьями. Исламские братья — это организация, под эгидой которой есть Хамас, из эгиды которой потом вышла Аль-Каида. Исламские братья в свое время захватили власть в Египте, и они являются, по сути, просто организациями, стремящимися к исламскому господству через революцию, сначала в рамках мусульманских государств, а в конце концов распространение ее на весь мир. Катар тут повели себя намного эффективнее, чем другие, потому что они действительно играют намного более сложную игру. Они якобы дружат со всеми. Но параллельно с этим они свои миллиарды вкладывают в проект Аль-Джазира, который промывает активно мозги всем, кто его слушает. А с другой стороны, вкладывают другие миллиарды в том, чтобы проникать реально, делать infiltration во все различные организации всего, собственно, свободного мира, включая Соединенные Штаты Америки, включая государство Израиль. Так, то есть человек, как Такер Карлсон, например, он на самом деле на катарских деньгах работает. И многие из близкого окружения президента Соединенных Штатов связаны по бизнесу формально, а не по бизнесу и просто подарки или взятки неформально, связаны с Катарской империей. То есть Катарская империя — это реально просто тот же самый Хамас и почти что та же Аль-Каида, только намного более элегантно себя ведущие. и тем самым совращающие Соединенные Штаты против самих себя и против своих союзников.
0: А вы ведь не только даете прекрасные уроки, ведете телеграм-канал, но вы воин.
1: Я в войне пулеметчик, рядовой. В последнее время стал членом командного звена роты, но в течение большинства войны, в течение большинства своей службы был рядовым пулеметчиком в десантной роте. В армии изначально в срочной службе был десантником, и с тех пор в Северной Израильской парашютной бригаде. В рамках войны уже 450 дней активной службы провел на разных частях северной границы, по нашу сторону границы и по ту сторону границы, и в Сирии, и в Ливане. И в последнее время имел, то есть в последний пятый раунд, который в каком-то смысле был для меня большим замыканием круга, мы наконец-то реально захватили значительную часть Южного Ливана в рамках операции «Рык льва» и взяли под израильский контроль уже герметично и стерильно 600 квадратных километров Южного Ливана. Мы в этом тоже участвовали, имели большую честь. И тем самым достигли одного из главных достижений Израиля в этой войне, а именно зачистка северной израильской границы и ее обезопасивание. И, конечно же, сам факт захвата, то есть и освобождение Эрец-Исраэль по-настоящему, хотя об этом люди стыдятся говорить вслух, конечно же, захват территории у врагов, которые в первую очередь воспринимают именно потерю своей территории как реальное поражение. Потерю своих территорий, потерю своих домов, деревень и городов. И, наконец-то, то есть это, в моем понимании, большой процесс оздоровления израильского общества и израильского метода ведения войны, который, я надеюсь, может распространиться и на все свободное человечество, которое должно вспомнить и понять о том, что враги человеческой свободы, они обычно воспринимают свое поражение и свою победу именно такими категориями. Так что в этом плане это то, чем мы занимались в последние 2.5 года. Рано утром в Симхат Тора пошел в синагогу на ранний миньян еще до того, как все кто-либо узнал, поэтому в рамках молитвы ничего не узнали. Вернулся домой, начал с детьми заниматься Торой, связанной с праздником. По ходу дела приходят друзья, рассказав, что есть слухи о том, поскольку праздник, так никто не открывает телефон и не проверяет новости, так рассказали, что идут какие-то слухи о страшном деле, происходящем на юге. Я это все решил несерьезно, решил, что слухи быстро растут, особенно когда передаются от одного человека к другому, и сказал им, что можно успокоиться и продолжить заниматься с детьми. Но через полчаса зазвонил телефон, и оказалось, что нас, конечно, тоже призывают. Нас призвали на северную границу, не на южную, будучи мы северной бригадой. Наша цель всегда была связана с северной границей, и мы уже в этот же вечер заняли всю северную границу. Не всю, но наша бригада заняла нашу часть северной границы вместе с еще, собственно, многими бригадами и дивизиями, чтобы предотвратить вторжение Хизбаллы параллельно с вторжением Хамаса. И с этого этапа и далее мы несколько месяцев находились вдоль северной границы в перестрелках с Хизбаллой и в основном в такой войне на истощение. Это было и изматывающим, и в основном достаточно стыдным делом, потому что было очевидно, что мы ждем, пока дела не решатся на юге, чтобы перейти к той или иной атаке на севере. Занимались тем, что в военном деле называется активная оборона, но на глазами обычного рядового солдата активная оборона, она умеренно активная. Она в основном оборона. И глазами пилотов она может быть более активная, и артиллеристов. А потом в течение нескольких... То есть нас освободили домой спустя 4 месяца, о чем вообще никто не думал раньше, что возможно. Но мне как раз казалось возможным вполне, но моим друзьям представлялось нереальным, что резервистов могут позвать так надолго. Видно, что люди не сделали своих выводов из украинской войны. А потом нас призвали еще на один раунд тоже активной обороны, опять с перестрелками с артиллерией. А в третий раз мы уже действительно пошли на север захватывать деревни Южного Ливана и активно в этом участвовали. Но первый раз в операции «Северные стрелы» мы захватили зачистили, собрали огромное количество боеприпасов, уничтожили то или иное количество вражеской инфраструктуры, то или иное количество бойцов Хизбаллы и отступили, кроме 5 отдельных форпостов. И тогда началось прекращение огня. Слава богу, в итоге Хизбалла вошла в дело и во второй раз в рамках операции «Рык льва», на что я думаю, что Израиль частично надеялся, что они осмелились нас атаковать и заставили нас реально завоевать Южный Ливан уже насовсем. Или насовсем, насколько в военном деле в современном мире прилично об этом говорить вслух. И мы в этом опять участвовали, то есть захватывали в основном западную часть ливанской границы. Нас периодически обстреливали той же самой артиллерией. Постепенно наши враги поняли, что современное дело в войне — это дроны. И начался дроновый дождь, но мы как раз тогда, перед тем, как дроны стали самым серьезным оружием в руках врага, как раз в самых первых порах этого мы освободились от 5-го, собственно, нашего призыва, и теперь ждем 6-го. То есть мы активно участвовали сначала в активной обороне, потом в зачистке приграничной полосы в рамках операции «Северные стрелы», а потом действительно замкнули по-настоящему круг и снесли до основания все те деревни, с которых по нам лично, собственно, стреляли в течение с противотанковыми ракетами, минометами, артиллерией и так далее и тому подобное. Те же самые деревни, из которых по нам лично стреляли, это те же самые деревни, которые в итоге мы захватили и снесли до основания.
0: Вы скажите пару слов о себе. Откуда вы, как вы приехали в Израиль, как вы стали раввином? И немножко о своей семье, о своих детях.
1: Родился в Киеве в 1989 году. В 2 года вместе с семьей, с мамой, с папой, с братом, с дедушкой, бабушкой и со всеми приехали из Киева в Израиль. Что было не очевидно, но слава богу, что именно так дело обошлось. Рос в Израиле, на севере, в Крайот. А потом в 18 лет я пошел, ну, там длинный процесс, в общем, семья постепенно приближалась к иудаизму и в плане израильской, и в плане собственного еврейского образования, и в плане израильского политического процесса, в рамках которого стало очевидно нам, как семье, что те, кто лучше всего понимают израильские национальные интересы, они наибольше связаны с еврейской религией и с еврейской традицией. И это само нас приблизило, потому что нас в рамках наших политических противостояний с теми, кто хотели отступления и капитуляции, наши главные союзники, которые нас окружали, были все люди веры. И постепенно мы к ним примкнули, присоединились. В 18 лет я пошел в Хайфскую Ешиват Эсдер. Ешиват Эсдер — это организация, в которой люди учатся несколько лет Торе и несколько лет служат в армии в боевых частях. Был, соответственно, парашютистом в израильском десанте, вернулся в Ешиву после окончания военной службы и продолжил учиться на раввинское звание, то есть на раввина. Параллельно с этим долго занимался математикой, занимался историей. И с тех пор, параллельно с этим, для того, чтобы прокормить семью, начал писать мезузы, свитки Торы, Эстер и тому подобное. И с тех пор этим и занимаюсь, читаю лекции, преподаю историю, хожу в Милуим раз в несколько месяцев в рамках войны. Женат, у нас 4 детей. Живем в Хайфе, как вы сказали, в северной столице. Но я надеюсь, что она в будущем станет намного менее северной, намного более центральной относительно всех тех частей Эрец-Исраэль, которые еще предстоит освободить.
0: На этой неделе отмечается удивительный еврейский праздник, 15-е Ава. Он такой полупраздник, многие не знают. И, может быть, он актуален также в контексте нашего разговора. Что такое вот этот день 15-е Ава, особенно после 9-го Ава, трагического дня разрушения Иерусалимского храма, вдруг 15-е Ава, о котором Талмуд говорит, что не было более радостных дней еврейского календаря, кроме Йом-Кипура и 15-го Ава. Ну, Йом-Кипур все знают, правда, не все знают, что это радостный день, а не траурный день. А вот что такое 15 ава?
1: 15 ава весьма таинственная дата, и мудрецы дают много причин, по которым 15 ава — это настолько радостный день, что не было более радостных дней, чем он. И некоторые из этих причин, они, прямо скажем, родственны, а некоторые из них немножко удивляют. Но я думаю, что если связать вопросы... То есть в Израиле принято в более секулярной трактовке превращать 15 ава в еврейский день любви типа 14 февраля. Valentine's. Но действительно это день из еврейской любви, но еврейская любовь изначально выглядит немножко иначе, чем светская любовь, так что об этом можно поговорить отдельно, но я бы как раз хотел поговорить о том, что сказали мудрецы насчет одной из причин этого праздника. Это день, когда закончился процесс гибели всех тех, кто не вошли в Эрец Исраэль. Йом шекалубо метей мидбар, то есть день, когда последние из тех, кто не захотели войти в Эрец Исраэль после того, как разведчики их обескуражили, они были наказаны, как и все свое поколение, 40 лет скитаться в пустыне, не заходить в Эрец Исраэль и умереть по ту сторону Иордана, в Эрец Исраэль не войдя и не увидев создания еврейского государства, еврейской независимости и еврейского наследования своей земли. Насчет этого я бы хотел сказать, что это глубоко связано с одной из серьезных проблем современного американского общества и глубоко связано с определенным процессом оздоровления современного израильского общества. И что я при этом имею в виду? Америка сейчас имеет свои авианосные группы, свои спутники в космосе, свои самолеты, свои огромные базы на Ближнем Востоке и многое, и многое, и многое другое. И тем не менее, им не удается реально, как мы это видим, скрутить Иран. Более того, они даже не готовы пойти на операцию по извлечению, то есть выполнить ту отдельную миссию, которую они себе поставили, предотвращение, собственно, достижения ядерного оружия руками Ирана. И для того, чтобы это реализовать, по минимуму нужно было бы достать и у них обогащенный уран. Планы на операцию по его изъятию американцы имели вполне, но в итоге не решились на это, как все потом отрапортовали, ввиду риска, высокого риска нескольких десятков жертв личного состава. И об этом я бы хотел сказать, что как евреи, которые не захотели войти в Эрец Исраэль, побоявшись войны, поплатили за это 40 годами скитания в пустыне, и все их поколение, собственно, потерпело стратегическое поражение, как мы бы сегодня выразились, и 40 лет они отодвинули на целое поколение создание еврейской государственности, так и современный свободный мир, он не в состоянии, как мы видим собственными глазами, не в состоянии вести победоносные войны, не только из-за плохого соотношения оружия, наоборот, то есть соотношение сил, подавляющее в пользу Соединенных Штатов. Но готовность самопожертвования отсутствует. И если нет готовности самопожертвования, если люди не готовы рисковать своей жизнью ради своих целей, ради своих национальных целей, ради своих ценностей, ради своей войны добра со злом, так их добро не в состоянии победить. И, соответственно, Соединенные Штаты идут на странные, весьма унизительные переговоры с Исламской Республикой, которую они сами объявили самым главным своим врагом и стратегической угрозой для своего существования. И тогда они начинают убеждать себя, что, может быть, собственно, и нету там настоящей угрозы, может быть, собственно, можно как раз с ними помириться, но это все результат того, что люди не готовы to commit, люди не готовы ради своих ценностей, своей свободы и жизни своего народа и своей цивилизации рисковать. Не только рисковать даже самим собой, а рисковать другими. Это более высокий уровень трусости. Не быть готовыми послать бойцов, которые готовы пойти в бой, не быть готовыми дать им зеленый свет. В израильском обществе мы 20 лет кормили и откармливали Хамас в Газе, потому что не хотели с ним воевать и не хотели тех жертв, которого это будет стоить, и не хотели той ответственности, которая с этим придет в завоевании сектора Газа и удержание его в израильских руках. Нам очень тщательно напомнили, чего это нам стоило. Резня 7 октября, 1200 убитых в один день, самая большая цифра еврейских убитых со времен еврейской катастрофы европейского еврейства. И нам напомнили, и мы постепенно опомнились и вспомнили. И оказалось, что еврейская черта готовности на мессирут нефеш, которая у нас еще, то есть на самопожертвование, которое у нас еще в нашей крови течет еще со времен праотца Ицхака и праотца Авраама и наших всех предков, она начала себя проявлять, как можно было бы и предполагать. Многие в этом сомневались, но она себя замечательно проявила в этой войне. Люди были готовы, несмотря на то, что имели семей, детей, отцов, родителей, и были готовы идти в огонь ради своих братьев, последовательно, в течение всех последних 3 лет. И результат налицо. Когда человек готов, когда общество готово на такие жертвы, тогда оно в состоянии реализовать свое преимущество. И то нам еще есть куда в этом деле продвигаться. Но уж точно мы являемся в этом плане на данном этапе просто маяком для свободолюбивого общества. Мы и, конечно же, украинский народ. Я даже могу честно признаться, израильское общество не было готово изначально на те жертвы, на которые был готов украинский народ в своей войне, и мы только постепенно присоединились к этому. Я думаю, что если бы мы были поставлены перед тем же экзаменом, мы бы себя проявили не хуже. Но мы, слава Богу, перед таким экзаменом не были поставлены. Но мы, как два народа, которые представляем войну свободы с порабощением и в значительной степени добра со злом, хотя, честно, как еврей, конечно, я должен сделать примечание, что с украинским народом у нас отношения были сложные и не всегда идеальные в течение нашей истории, прямо скажем. И у нашей семьи лично. Но в наше время мы действительно проявляем готовность на самопожертвование, которое обеспечивает шансы на победу. В американском обществе, включая нынешнего американского президента, считалось, что Украина не имеет никаких шансов. Но в итоге украинская готовность на самопожертвование реализовалась в процессе, который сейчас все больше и больше выглядит как потенциальная возможность реальной украинской вообще победы в этой войне. И, конечно же, израильское самопожертвование реализовалось в той победе, на которую никто на Западе от нас не ожидал. И это центральная необходимость для любого свободолюбивого общества, общества, которое не готово жертвовать самим собой, никакая военная техника ему не поможет. И мы это, кстати, шикарно видим в американских других союзниках, которые наполняют Персидский залив, которые сейчас трусливо трясутся, и за исключением, может быть, Объединенных Арабских Эмиратов, которые себя показали слегка лучше, и они все трясутся, несмотря на то, что Иран их шантажирует, несмотря на то, что Иран их обстреливает с утра до вечера, они все клянчат у Америки, чтобы Америка свою войну прекратила, потому что им страшно. Сами за себя постоять не в состоянии, и не хотят даже, чтобы другие за них постояли. И это просто феноменально. Это феноменально именно потому, что эти страны свою нефть вкладывали в огромное количество американских самолетов, в огромное количество американских ракет, в огромное количество американской техники. Их армии оснащены, то есть Украина, допустим, могла бы мечтать о оснащении стран Персидского залива, которые не в состоянии не только за себя постоять, они даже другим не дают. То есть представьте себе, что Запад бы пошел воевать на стороне Украины, а Украина им сказала бы: нет, мы боимся, русские нас бы побили. Это феноменально. То есть это замечательно демонстрирует, что ценности, дух и в первую очередь готовность пожертвовать ради своих ценностей, они решают вопрос, можно ли победить или нельзя, как и наш народ проявился 3 с чем-то тысячи лет назад, когда не захотел войти в Эрц-Исраэль, побоясь войны, и дорого за это поплатил. Я думаю, что всему человечеству стоило бы сделать свои выводы насчет этого дела, и если американское современное общество не в состоянии подняться на этот уровень, так я вполне призываю всех евреев присоединиться к тем, кто да, в состоянии, и, конечно же, советую, чтобы они приехали именно сюда, потому что Украина уже себя проявляет хорошо, а нам бы помощь не помешала бы.
0: Подводя итог для себя, я скажу, что я выучил что-то новое. 9 ава – это день, который обычно описывается вот именно то происшествие трагическое в Торе. Это когда рабы египетские, которые исходили из Египта и стремились к свободе в свободной стране Израиля, вдруг услышав о том, что там сильный народ, испугались и сказали: давайте выберем другого главу вместо Моисея и вернемся обратно в Египет, потому что вспомнили сладкие лепешки фараона, то есть сладость рабства. По сути, это был страх. Страх – это трагедия 9 ава, 40-летнее изгнание в пустыне впервые. И в этот же самый день 9 ава историческое событие – разрушение первого храма, разрушение второго храма императором Титом, поражение Бар-Кубы и разрушение Бейтара, и испанская инквизиция, даже Первая мировая война. То есть, вообще говоря, вот это событие 9 ава вдруг предстало пред нами по-новому. Это то, что страх разрушает. А что же восстанавливает, вы сказали? Это 15 ава. Это когда свободные люди верят в то, что они обретут свободу, и они ради этой своей свободы готовы взяться за оружие и воевать.
1: Я бы сказал американскими терминами, что те, кто не готовы на boots on the ground принципиально, им и самолеты не помогают.
0: Спасибо огромное.
1: Вам спасибо.
2: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
3: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
4: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
7: Я Дмитрий Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт.
12: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.

Продолжаем праздновать 250 лет Соединенным Штатам Америки. Это замечательный праздник. И в Америке есть основания гордиться тем, чего она добилась всего лишь за 250 лет. Это очень небольшой срок, но Америка добилась огромных успехов в экономике, в бизнесе, в спорте, в медицине, в искусстве, в науке. Ну, во всех отраслях, абсолютно во всех. И, конечно, я очень люблю эту замечательную страну и по возможности старался участвовать, по крайней мере, в Южном Бруклине, во многих торжествах, посвященных этому прекрасному празднику. И сам, как президент клуба Community First Republican Club, республиканского клуба, община на первом месте, тоже мы праздновали 250-летие Америки. Ну вот я с удовольствием принял приглашение моего давнего друга Равина Либерова из Мидвуда. Он возглавляет прекрасную организацию Хабад оф Флатбуш. И вот он провел в районе Мидвуд празднование 250-летия Америки. Так и назывался праздник «Лехаим Америка». И там было очень много людей, сотни людей пришли. Американские евреи, русскоязычные евреи, ортодоксальные евреи, представители самых разных видов, если так можно выразиться. Вы знаете, да, один еврей, три мнения. Ну, в общем, можно было увидеть самых разных евреев, но всех их объединило, во-первых, то, что любят Америку, 250 лет Америки отпраздновать, а во-вторых, то, что очень любят именно вот этот Хабад оф Флатбуш. Я хочу сказать, что Равин Либеров, почему я его так к нему еще отношусь тепло, в 1993 году я приехал в Америку, а уже в 1994 году, и впоследствии я жил дальше в Боро-парке, потом еще в Мидвуде. И именно в Мидвуде я познакомился с Рабаем Либеровым, пришел в его синагогу первый раз, с тех пор разросся очень сильно Хабад оф Флатбуш, открыл новую синагогу, за что он я очень благодарен ему и всем его спонсорам. И это было прекрасное событие. Поздравляем и его супругу Ребецин. И там были, конечно, и русскоязычные евреи, в том числе Алекс Горохов, который прекрасный фотограф. Тоже я его давно и хорошо знаю. И он пришел не только для того, чтобы сфотографировать это прекрасное событие, но и для того, чтобы пообщаться с друзьями-евреями на таком прекрасном празднике, где было, конечно, и кошерное угощение. И даже туда привезли целый такой фургон с животными, пони, и люди могли даже погладить или даже покормить, если хотели. Там были исполнение, прекрасная развлекательная программа, исполнение чудесных еврейских песен и американских песен. В общем, там никто не скучал, все радовали жизни. Это было прекрасное событие. Поздравляю Хабад оф Флатбуш с этим замечательным празднованием 250-летия Америки. Действительно, Лехаим Америка и Мазл Тов, поздравления и много лет успехов Хабаду Флатбуша. Еще одно событие, на которое меня пригласили как представителя сенатора штата Стивена Чена, в которую я работаю главным советником, меня пригласили на ежегодную встречу политиков, которую проводит еврейская организация, называется она Агуда Израил оф Америка. И это встреча для политиков и их помощников. Проходила она в этот раз в Боро-парке. Вот на этих, на этой фотографии вы видите меня вместе с одним из лидеров этой организации, Хаскель Беннет, который был главный выступающий на этом событии. Он волонтер, он помогает этой организации много лет лоббировать интересы еврейской общины. В первую очередь они выступают за интересы ортодоксальной еврейской общины, а также поддерживают государство Израиль. Причем они ездят не только в Сити-Холл, но и в Олбани, и в Вашингтон-Ди-Си. И везде выступают против антисемитизма, в поддержку государства Израиль, в поддержку еврейского образования, ешив в частности. И вот Хаскель Беннет много говорил в своем выступлении о том, что мы живем сейчас в очень непростое время, когда даже не просто сказать, что я еврей. А если человек идет по улице в кипе, а если человек идет по улице со звездой Давида, с Макендовидом, это уже историческое событие. Потому что этот человек получается смелый, не боится, что на него нападут антисемиты. И, к сожалению, захлестывает Америку волна антисемитских настроений и инцидентов. С 1 января этого года в городе Нью-Йорке, где живет около миллиона евреев, с 1 января по 30 июня, за 6 месяцев, число антисемитских инцидентов было на 55% больше, чем за тот же период предыдущего года. Больше половины всех преступлений на почве ненависти, которые были совершены за первое полугодие в Нью-Йорке, в городе Нью-Йорке, были именно против евреев. Причем не только свастики, которые рисовали и на ишивах, и на синагогах, и на детской площадке, но и нападения
нападения на евреев, в том числе с нашими.

ножом нападение. В том числе таранили машиной на штаб-квартиру Любавичского РЭБа 770 Истерн Парковой. И много других было эпизодов и в Квинсе, и в Манхэттене, и в Бруклине. Очень много было неприятных антисемитских инцидентов и преступлений. И, конечно, это вызывает серьезную тревогу и озабоченность у еврейских лидеров и вот у этой организации Агуда Израил оф Америка. На этом событии было немало политиков, как демократов, так и республиканцев. Вот вы видите на своих экранах сейчас фотографию с республиканским депутатом Ассамблеи штата Нью-Йорк Лестером Чангом из Бруклина. Лестер Чанг не еврей, он китаец, но он полностью поддерживает еврейскую общину, всегда выступает против антисемитизма. В его округе есть часть Бора Парка. И вот он приехал на это событие и выразил полную поддержку организации Агуда Израил оф Америка. Я его видел на параде «Салют Израилю» на 5-й авеню в этом году. Огромное спасибо Лестеру Чангу за его принципиальную позицию против антисемитизма, в поддержку Израиля и в поддержку еврейской общины Нью-Йорка. Спасибо огромное Лестеру Чангу. Выступали там и политики, я сказал уже, и демократы, и республиканцы. И в том числе почетным гостем на этом событии была спикер городского совета Нью-Йорка, демократ Джули Менин. Джули Менин, да, демократ. И она, ее вряд ли можно назвать консервативным демократом. Но она по вопросу об антисемитизме, по вопросу об Израиле, по вопросу об отношении к еврейской общине занимает четкую и конкретную позицию. Она всегда отстаивает интересы еврейской общины, ездила неоднократно в Израиль, выступает принципиально против антисемитизма. Под ее руководством были приняты два очень важных закона уже. На один из них пытался остановить мэр Мамдани, накладывал даже вето, но в итоге горсовет сумел обойти это вето. Это только благодаря спикеру горсовета Джули Менин. Она из Манхэттена, я ей очень благодарен, хорошо к ней очень отношусь. И вот эти два закона, которые были приняты, речь шла о буферных зонах вокруг религиозных учреждений, в том числе вокруг синагог, создание буферных зон безопасности и вокруг образовательных учреждений, в том числе вокруг ешив. И теперь сторонники Хамаса, Хизбаллы, ярые антисемиты не могут, замотав свои лица, не могут больше прямо на входе в синагоги, на входе в ешивы орать, плеваться, кричать и нападать, харасать и притеснять учеников ешив, евреев, выходящих или заходящих в синагогу. Во многом благодаря поддержке именно спикера горсовета Джули Менин теперь это невозможно. Закон говорит, что нужно отойти как минимум на 100 футов, что немало. И это также дает большие возможности для полиции гораздо больше ставить из заграждений. Конечно, очень печально, что мы дожили до такого периода, когда нужно ставить металлические барьеры вокруг синагог, металлические барьеры вокруг ешив, для того, чтобы только защититься от антисемитов. Это ужасно. И опять же, все, кто говорят, что вот мы против Израиля, мы против сионизма, но мы очень любим евреев. Очень часто это повторяет господин Захран Мамдани, мэр нашего города Нью-Йорка. Он часто говорит, я осуждаю там геноцид, я осуждаю Израиль, оккупантов, сионизм и так далее. Но я люблю евреев, я хорошо отношусь к евреям, чтобы было понятно. Каждый раз, когда я ставлю на своей странице Фейсбука какие-то сообщения об участии в параде «Салют Израилю» или о каком-то выступлении против антисемитизма здесь, в городе Нью-Йорке, или просто мою фотографию с израильским флагом, она вызывает ярый, оголтелый всплеск антисемитизма. Не только против Израиля. Вот посмотрите один из комментариев под одной из моих фотографий с израильским флагом. Я опубликовал фотографию с одного из митингов, где я был с израильским флагом. И вот такой комментарий, посмотрите. Лили Лючера написал, поставил карикатуру на еврея с таким вот носом страшного такого. Написано «Trust me, I'm your friend», что еврей высмеивает карикатуру на евреев. Эту фотографию, я скажу, эту карикатуру с удовольствием опубликовала какая-нибудь гитлеровская газета где-нибудь в 1937-38 году в нацистской Германии. С удовольствием бы такую карикатуру поставили бы нацисты в своих газетах в начале Холокоста, с удовольствием бы опубликовали бы вот такую антисемитскую карикатуру. Это порадовались бы только за тех антисемитов, которые сегодня в Нью-Йорке и в Америке под видом
борьбы против Израиля под видом того, что они не согласны якобы с политикой Израиля, или, как они говорят, геноцид в секторе Газа. Такой геноцид, что там 2 миллиона человек живет сегодня. Такой геноцид организовывает Израиль, что сегодня внутри Израиля 2 миллиона арабов. Такой апартеид в Израиле сегодня, что 15 арабов в израильском парламенте Кнессете. Вот такой геноцид и апартеид сегодня в Израиле, да? Так вот они так борются с этим геноцидом и апартеидом, что рисуют у меня, у Ари Кагана на Фейсбуке, рисуют антисемитские карикатуры, ставят с такими носами и высмеивают евреев. Give me a break. Мне давно уже все понятно. Те, кто ненавидят Израиль, ненавидят евреев. И не нужно притворяться. И не нужно называть это разными словами. Антисионизм – это антисемитизм. Те, кто ненавидят Израиль, ненавидят Америку. Те, кто ненавидит Израиль, ненавидят евреев. И разделять это невозможно. Мэр Мамдани все время говорит, что он очень хорошо относится к еврейской общине города Нью-Йорка и борется с антисемитизмом здесь, в городе Нью-Йорке. Он даже отдел создал, офис по борьбе с антисемитизмом. Однако совсем недавно он предложил переименовать мост Kingsborough Bridge, который называется Ed Koch Kingsborough Bridge, вот вы видите его на своих экранах, который назван именем бывшего мэра города Нью-Йорка Эда Коча, который 3 срока был мэром нашего города и был очень неплохим мэром, иначе бы его не избирали бы так часто. Он был 3 мэра, 3 срока был мэром Нью-Йорка. Его очень уважали всегда нью-йоркцы, и память о нем очень, у нью-йоркцев очень теплая всегда. Именно поэтому, когда мост переименовывали, никто не возражал. Еще при Блумберге, при мэре Блумберге переименовали этот мост. Kingsborough Bridge называется Ed Koch Kingsborough Bridge. Так вот, Мамдани решил этот мост переименовать обратно, убрать имя Эда Коча. Вот. Поднялся очень большой шум в еврейской общине, стали возмущаться и говорить, что это нечто другое, как антисемитизм. И какое отношение это все имеет к Израилю? Никакого. Так почему же нужно мост переименовывать? Мэр Мамдани заявил, что, дескать, община геев и лесбиянок очень недовольна, что мост называется именем Эда Коча, который, дескать, плохо относился к геям и лесбиянкам. Это бред сивой кобылы, потому что сам господин Мамдани родом из Уганды, страны, где геев и лесбиянок сажают в тюрьму за то, что они не той ориентации сексуальной, притесняют всячески. Однако не побоялся мэр Мамдани в 2025 году поехать перед тем, как принять присягу мэра. Он в декабре 2025 года приехал в Уганду и устроил там роскошную, пышную свадьбу. Куча денег инвестировал в экономику Уганды и сфотографировался с вице-премьером Уганды, отвечающим за борьбу с геями и лесбиянками. Поэтому не надо мне рассказывать, что Мамдани решил переименовывать мост Эдварда Коча, обратно переименовывать, убирать имя Эдварда Коча, потому что, дескать, Эд Коч плохо относился к геям и лесбиянкам. Не поэтому. Мамдани хочет переименовать этот мост, ему не нравится имя Эдвард, и не нравится фамилия Коч. Ему не нравится, что бывший мэр Нью-Йорка был евреем. Он плохо относится к евреям, он антисемит. Я это утверждал и повторяю еще раз. Захран Мамдани оголтелый, ярый антисемит и доказывает это каждый день. Когда он наложил вето на законопроект горсовета о том, чтобы были буферные зоны вокруг Ешив, это не что иное, как антисемитизм. Когда он говорит, что вот эти вот, которые там замотанными лицами, могут атаковать и кричать что угодно, и творить что угодно, это антисемитизм. Когда он в своем особняке Грейси Мэншн принимал Халила Мохаммада, который 2024 год, весь год харасил и притеснял, не пускал в здание Колумбийского университета еврейских студентов и педагогов и сотрудников, и которого администрация Трампа в самое ближайшее время, я надеюсь, все-таки депортирует из Америки. Так вот он этого Халила Мохаммада принял у себя в Грейси Мэншн, в особняке мэра, мэр Мамдани. Не нужно говорить, что это только потому, что мэр критически относится к государству Израиль. Ничего подобного. Мэр Мамдани отъявленный, закостенелый антисемит, который немножко маскируется, чтобы хоть часть евреев за него все-таки голосовала. За него проголосовало 31% еврейских избирателей. Хотя на самом деле это один из самых низких показателей. Обычно за демократических кандидатов голосуют до 80% евреев-избирателей. А здесь только 31%. И хотя я осуждаю даже весь этот 31%, но это было рекордно низкое количество евреев, которое проголосовало за Захрана Мамдани в 2025 году. Но хочется о чем-нибудь хорошем, не хочется все время только
ругать все и критиковать. Было немало замечательных событий. Я рассказывал в своих передачах о том, что работаю не только помощником, главным советником сенатора штата Стивена Чена, но еще работаю директором по связям с общественностью и прессой агентства по уходу на дому Welcome Care. Этому агентству уже 23 года, и оно помогло тысячам и тысячам нью-йоркцев, особенно пожилым и инвалидам, особенно семьям, где есть дети с аутизмом, в оказание им помощи. Это большая помощь, когда есть home attendant, когда есть помощь по уходу на дому. Это благое дело, очень благородная профессия, очень благородное занятие. Поэтому я с удовольствием согласился работать в этой индустрии, помогать пожилым инвалидам, детям с аутизмом, их родным и близким. Вот на этой фотографии я вместе с вице-президентом агентства Welcome Care Светланой Берлин на событии, которые мы проводили тогда в Бенсонхерсте. Это была ярмарка здоровья. Ну вот у агентства Welcome Care филиалы есть не только в Бруклине, не только на Брайтоне, не только на Шипсет-Бэе, но и в Квинсе, в районе Рега-Парк, куда я недавно поехал, был в Квинсе, в районе Рега-Парк, где живет очень много моих друзей, родных и близких, особенно в бухарской еврейской общине. Неудивительно, что возглавляет отдел, филиал агентства Welcome Care в Рега-Парке бухарская еврейка Ольга Садыкова. Вот у нас есть ее фотография. Я с ней с удовольствием там пообщался, очень много узнал, не только о работе агентства Welcome Care в Рега-парке в Квинсе, но и об этой чудесной молодой женщине, ее замечательном отце, который, как я узнал, был щедрым спонсором музея бухарских евреев США и Канады, за что ему отдельное спасибо. И не случайно во время нашей встречи к нам присоединился главный редактор газеты Bukharian Times и координатор Конгресса бухарских евреев США и Канады, хорошо вам известный Рафаэл Никталов. Рафаэл Никталов пришел в офис агентства Welcome Care в Рега-парке и с удовольствием принял участие в нашей встрече и беседе. И еще рассказал даже больше про отца Ольги Садыковой и про то, как очень важным делом занимается музей бухарских евреев США и Канады. И вообще, конечно, есть основания гордиться бухарскими евреями. Бухарских евреев очень много есть чем и кем гордиться. Ну, а я с удовольствием увидел, как относится Ольга Садыкова и ее сотрудники и к пожилым и инвалидам, и к семьям, где есть дети, страдающие, дети с аутизмом, и к хом-аттендентам. Там одна хом-аттендент зашла во время нашей беседы и очень нахваливала и Ольгу, и ее сотрудников, и агентство Welcome Care. Не случайно в этом офисе, вот я увидел, сфотографировал даже такой вот плакат, специальная вывеска такая, очень красивая, написано: в этом офисе мы верим в нашу общину. Мы с уважением и благодарностью и честно относимся к людям, с которыми мы работаем. Поэтому посмотрите, даже вот такое отношение, даже непростой, даже вот такой плакат. Любой, кто заходит в этот офис, получает огромное удовольствие от общения с сотрудниками офиса агентства Welcome Care в Рега-парке. Большое спасибо Ольге Садыковой и ее коллегам за такое трепетное, бережное отношение к пожилым, к инвалидам, к детям с аутизмом. Огромное-огромное спасибо. И в конце этого выпуска своей передачи «У нас в Америке» я хотел бы рассказать об еще одной серьезной проблеме, касающейся ночлежек для бездомных. В последние годы, и особенно в последние месяцы, все больше и больше в разных районах города Нью-Йорка, на Шипсет-Бэе, на Стэттен-Айленде, в Краун-Хайтсе, в Бенсонхерсте, все больше и больше открывают ночлежек для бездомных. Причем не просто ночлежек для бездомных, а ночлежек для бездомных одиноких мужчин, причем без всяких социальных услуг. Причем пытаются всегда взять одиноких мужчин бездомных из других районов привезти. Никто не говорит, что открываем мы ночлежку, скажем, в Бенсонхерсте для бездомных жителей, для тех, кто бездомный, но живут, находятся в Бенсонхерсте. Нет, привозят из других районов. Из Гарлема, из Нью-Йорка, из Браунсвилля, из Флатбуша, из других районов привозят. То есть принимайте гостей. В случае с Шипсет-Бэем, мало того, что там на Койл-стрит неожиданно для местных жителей решили переделать доступное жилье, превратить в ночлежку для бездомных. Так теперь еще и в конце Эммонс-Эвеню, гостиницу, которая называется Gold Star, которая находится в конце Эммонс-Эвеню, решили переоборудовать в ночлежку для
одиноких мужчин, для 110 одиноких мужчин, причем без проверки их криминального прошлого, или там проверить их на, принимают ли они наркотики и так далее. Нет, пожалуйста, приезжайте сюда, заселяйтесь в спокойный жилой район, где вокруг очень много домов, в том числе и дорогостоящих домов, кондоминиумов, частных домов. Здесь, конечно, живет очень много русскоязычных нью-йоркцев. Никого из местных политиков не спросили мнения, никого не спросили мнения районного общинного совета. Это вообще уже теперь традиция. Городские власти, городской департамент по делам бездомных говорит: берите вот в этом месте, и никаких больше протесты, там, митинги, письма. А мы не хотим никого спрашивать. Мы ничьё мнение нас не волнует. Много лет в районе Шипсет-Бэя на МН-7 была ночлежка для семей с детьми. Я был в этой ночлежке. И до того, как еще избрался в горсовет Нью-Йорка, я помню, как я приезжал туда, и даже меня попросили менеджмент этой ночлежки привезти детям, в частности, носки. Я хорошо это помню. Я тогда работал в офисе депутата горсовета Марка Трегера, и мы туда привезли, попросили нас привезти, вот именно попросили носки привезти. И мы привезли туда носки. Женщины, матери были очень довольны, что мы туда завезли эти носки для их детей. И там, в принципе, было достаточно тихо. А теперь собираются семьи, значит, выкуривают, забирают и ввозят теперь в этот, именно в этот район, в это место, будут привозить 110 одиноких мужчин без проверки криминального прошлого. То есть обрадовали жители этого района. Там уже, конечно, массовые митинги протеста, возмущения. Все политики этого района, демократы и республиканцы, пишут письма протеста мэру, департамент по делам бездомных, ревизору города Нью-Йорка Марку Левину, который уже начал аудиторскую проверку компании, которая отвечает за эти ночлежки по всему городу и которая сегодня находится под следствием уже федеральной прокуратуры за факты коррупции. Вообще вокруг этих ночлежек для бездомных постоянная коррупция. То там, то здесь те или иные скандалы. Выясняется, что там или здесь застройщики тех или иных ночлежек занесли несколько сотен тысяч долларов наличными тому или иному политику. Договорились с той или иной благотворительной организацией. Но это хороший бизнес. На этом хорошо заработать. Зарабатывают на несчастье. Во-первых, никого не волнует бездомные, как я уже сказал, как правило, никаких услуг социального характера в этих ночлежках не предоставляется в подавляющем большинстве случаев. А во-вторых, никого не интересуют жители этих районов. И Бенсонхёрст, и Стэттен-Айленд, и Шипсет-Бэй, и Краун-Хайтс. Все возмущаются. Но департамент по делам бездомных говорит: нам начхать на ваше возмущение, будем делать, что хотим. Но не всегда так просто получается, потому что иногда удается где-то что-то задержать, где-то что-то отложить. И когда такие массовые протесты, иногда что-то удается даже отменить. Редко, но бывает, что отменить. Хорошо помню, как на 100 Непчун-Эвеню по адресу тоже хотели открыть ночлежку для бездомных. И из-за возмущения местной общественности и местных политиков удалось тогда тоже это дело остановить. И не открыли в итоге ночлежку. Вот по этому адресу на 100 Непчун-Эвеню не открыли ночлежку для бездомных. И теперь вот следующий акт Марлезонского балета. Конец самый. Эммонс-Эвеню. Прекрасный район, где, повторяю, очень много дорогостоящих частных домов, кондоминиумов. Прекрасная община, спокойный жилой район. И вот такой подарок в лице 110 одиноких мужчин без проверки криминального прошлого или являются ли они наркоманами или нет. И когда нам говорят о сочувствии, ну почему же вы такие вот несочувствующие? Почему же вы не хотите помочь бездомным? Я уже рассказал об этой помощи бездомным. Хорошо помню статью в New York Times про одного человека, который руководил, администрировал тремя ночлежками в Бронксе. В ночлежках было ужасное состояние. Санитарно-гигиеническое состояние было ужасное. Там были и клопы, и крысы. Там были случаи изнасилования. Там были ужасные условия жизни. И все на них жаловались. А ему было начхать. Зато у самого у него была яхта. Шикарные два дома у него было. У него было прекрасные дорогостоящие автомобили. Он ездил по курортам и круизам. В общем, развлекался. Хорошо, отлично зарабатывал. Ему было начхать на этих бездомных с высокой колокольни.
Все эти ночлежки, особенно которые строятся последние годы, ничем и никак не помогают бездомным. Это просто бизнес и коррупция, и больше ничего. Поэтому мы с этим делом боремся и будем дальше, конечно же, бороться, возмущаться. Я знаю, что многие из вас принимают участие в этих митингах протеста, и правильно делаем. И я думаю, будем возмущаться дальше и протестовать, как мы говорим, до победного конца, пока эти решения не будут отменены и в Бенсонхерсте, и на Шипсет-Бэе, и в Краунхайте, и на Стэттен-Айленде, и в других районах. Те деньги, которые тратятся на все эти новые ночлежки, лучше истратить на строительство доступного жилья, лучше истратить на лечение от наркомании и алкоголизма, лучше истратить на лечение психических болезней, лучше истратить на помощь в трудоустройстве, подготовке в трудоустройстве, то есть на очень важные и нужные социальные услуги, а на вот эти вот временные пристанища, которые обычно находятся в ужасном состоянии. Подведем итоги. Есть хорошее в нашей жизни, есть плохое, но обо всем нужно рассказывать. У нас в Америке жизнь не одноцветная, да, она разноцветная. Я хочу поблагодарить всех, кто занимает такую вот активную жизненную позицию, принимает участие во всех этих митингах протеста, старается защищать интересы своих районных общин. До встречи на следующей неделе в программе «У нас в Америке». С вами был Ари Каган, и всего вам самого-самого доброго.

0: Привет, меня зовут Туся. 3 года я ходила в садик Бэмби на Браун-стрит. Потом туда пошла моя сестричка Соня. Мы до сих пор вспоминаем воспитателей с любовью.
1: Бесплатные программы «Прикей» и «Трикей». Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки «Киндергарден». Предоставляется транспорт. Бэмби, 2114 Браун-стрит, между Эвенью и Ви, 718-368-1817. Бэмби, 368-1817.
0: Счастливое детство начинается здесь.
2: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
3: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
6: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт.
11: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий, гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частный и корпоративный парень. Михаил Брацлавский. 718-303-8005.
1: В Нью-Йорке час дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
1: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: С вами Акмаль Тахиров, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Федеральная резервная система сохранила базовую процентную ставку в диапазоне от 3,5% до 3,75% годовых. Решение вызвало серьезное разногласие внутри Федерального комитета по операциям на открытом рынке. Председатель ФРС Кевин Уорш не дал прямого ответа на вопрос, будет ли ставка повышена в сентябре. Он подчеркнул, что дальнейшие решения будут зависеть от новых данных по инфляции, занятости и потребительским расходам. Аналитики назвали решение жесткой паузой. Ставка пока не повышена, но Центробанк явно оставляет такую возможность открытой. Для обычных американцев это означает, что кредиты, ипотека и задолженность по кредитным картам пока останутся дорогими. Следующее решение ФРС будет зависеть прежде всего от того, снизится ли инфляция и как конфликт на Ближнем Востоке повлияет на стоимость энергии. Белый дом пока не объявил о начале полномасштабной наземной операции. Администрация Трампа утверждает, что цель ударов – защита военнослужащих США и ослабление возможности Ирана наносить ракетные атаки. При этом риск дальнейшей эскалации остается высоким. Международные посредники продолжают призывать стороны восстановить дипломатические контакты, однако устойчивого соглашения о прекращении огня нет. Городской контролер Марк Левин опубликовал результаты аудита системы государственных школ Нью-Йорка. Согласно отчету, город мог не получить до 431 миллиона 600 тысяч долларов компенсации по программе Medicaid за услуги, предоставленные учащимся специального образования в течение 3 финансовых лет. Речь идет об услугах, которые могут включать логопедическую помощь, физическую трудовую терапию, психологические консультации и другие виды поддержки детей с особыми потребностями. Часть таких расходов может компенсироваться федеральной программой Medicaid. Однако для этого школы должны правильно оформить документацию, подтвердить оказание услуг и своевременно направить заявки. Аудиторы обнаружили недостатки в выставлении счетов, введении документов и контроле за возмещениями. Контролер заявил, что потерянные средства могли быть направлены на школы, педагогов и программы помощи детям. Департамент образования должен представить подробный ответ на выводы проверки и объяснить, какие меры будут приняты для улучшения системы. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Иран отверг предложение по Армузу и нанес внезапный удар по силам США в Иордании. Энтони Фаучи выступил на слушаниях в Сенате и отказался отвечать на 111 вопросов. Глава ФИФА Джанни Инфантино рассказал о плане продажи части турниров чемпионата мира по футболу зятю Трампа Джареду Кушнеру. В борьбе за пост губернатора штата Нью-Йорк появилась интрига. Блейкман догоняет Хокул. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, местами дождь, относительная влажность воздуха 80%, 78 по Фаренгейту, плюс 25 по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: компания Assisted Home Care набирает сотрудников с сертификатами PCA и HHA в Бруклине, Квинси, Стэттен-Айленд, Манхэттен и Бронкс. Оплачиваемый отпуск, больничные, а также медицинская страховка, включая Dental. План 401k, Union, большое количество кейсов, много часов в разное время. Оплата до $22 в час. Телефон 718-790-0107. 718-790-0107. Спросить Дэвида.
1: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
2: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: В Dental Office в Мидвуде на работу требуется Dental Assistant с опытом работы. 718-376-1090. 376-1090.
5: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым. Каждое утро с понедельника по пятницу в 7:05 утра на Дэвидсон Радио.

0: Информационное вещание в эфире RTN. Продолжаем программой «Пульс дня» о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Артем Андросов. Начинаем. Эта неделя по Украине оказалась одной из самых насыщенных за последние месяцы и по войне, и по дипломатии. Украинские дроны раз за разом били по складам Wildberries, то есть уже не по нефтезаводам и армейским объектам, а по коммерческой логистике, потому что россияне видят каждый день. Одновременно ожила дипломатия. Агентство Reuters сообщило, что Киев и Вашингтон готовят Москве предложение о воздушном перемирии, а во вторник Зеленский едет в Соединенные Штаты. Даже ближайший союзник Кремля, президент Казахстана Токаев, сидя рядом с Путиным, публично предложил заморозить войну. Но сам Путин в тот же выходной, выступая на День флота, говорил не о мире, а о том, что Украина рано или поздно потеряет свои западные земли. А Зеленский в интервью Sky News заявил: Путин к остановке войны не готов и готовит мобилизацию на 300-500 тысяч человек. Вот об этом разрыве между сигналами и реальностью поговорим. Ко мне присоединяется журналист Леон Гейер. Леон, приветствую тебя в эфире.
1: Приветствую.
0: Давай начнем с воздушного перемирия, которое Соединенные Штаты готовят. Мне не очень понятно, зачем нужно именно сейчас, когда Украина делает такие успехи, в воздухе, я имею в виду, конечно, атаки по складам Wildberries.
1: Ну, Украина все же страдает тоже очень сильно от российских обстрелов, которые становятся интенсивнее, более разрушительные. Просто обращаю внимание на то, что делает Украина, потому что она этого не делала. Россия делала это уже 4,5 года. И поэтому это может быть не так заметно. Но Украине тоже, я думаю, не помешало бы какое-то как-то передохнуть. И Украина всегда, в принципе, стремится к деэскалации. Потому что все-таки, как бы это эффектно не выглядело, мы видим сейчас эти клубы дыма на нашем экране. Вряд ли это и заменит мнение Путина, потому что он все-таки хочет максимум от Украины. Мы не видим никаких совершенно компромиссных движений с его стороны. Вот. А то, что это может не понравиться российскому населению, то с ним в России никогда не считались. Это во-первых. Во-вторых, это такое население, которое, как мы видим, скорее будет консолидироваться вокруг вождя и вокруг своей страны, чем задавать себе вопрос, из-за чего это все происходит. То есть вместо того, чтобы действительно задавать такие вопросы, они требуют от властей какого-то окончательного ответа. Вот, то есть, наверное, по возможности даже ядерного.
0: А ты думаешь, действительно россияне готовы к каким-то ответам или задавать какие-то вопросы? Ну, потому что мы видим, конечно, реакцию, какой не видели ее в течение почти этих 5 лет войны. Реакция широкая, да, то есть большие высказывания громкие в социальных сетях, в тех, которые запрещены, кстати, на территории России российским государством. И... Но это впервые, пожалуй, за все эти годы войны. Но по большому счету люди, по-твоему, в России достигли того уровня, чтобы спросить с Путина или там с Кремля, или вот с каких-то управляющих, да, своей страной, что все-таки происходит и почему?
1: Люди в России не субъектны, в отличие от Украины. Мы видим, что в Украине сняли Федорова, люди вышли на улицы, и с требованием и возвращения Федорова и отставки Сырского сняли Сырского. То есть Федоров еще не вернулся, ему там предлагают какие-то другие позиции, и, наверное, скорее всего, не вернется, а может и вернется под таким вот натиском. Потому что мы видим, что в Украине действительно, к мнению населения, прислушивается. А в России такого нет. То есть, что бы они там ни сказали, если будут какие-то протесты, они будут задушены на корню. Поэтому я думаю, что мнение населения России совершенно Кремль не волнует.
0: очень много конспирологических теорий в эти дни, в эти недели. Почему именно Wildberries, да? То есть в России люди сначала были в шоке, кричали, что там их шубы сгорели, а потом начали задавать вопросы, почему все-таки именно Wildberries, не Озон, не какие-то другие склады или коммерческие предприятия, ну, помимо, я имею в виду, НПЗ, вот именно Wildberries. У тебя есть ответ на этот вопрос?
1: Насколько я помню, что по Озону тоже был нанесен удар, один, по крайней мере, поэтому до него, может быть, тоже дойдет очередь, но, в принципе... Почему это делается? То есть я не могу сказать, почему выбран был один, почему Wildberries стал первым, но это делается по двум причинам. Во-первых, по прямой причине того, что через Wildberries проходит огромное количество товаров двойного назначения, частей для дронов, самих дронов, и таким образом это Украина хочет нанести удар по российской обороноспособности в данном случае, как раз атакующим способностям. Но кроме этого, это удар по российской экономике. Удар по российской экономике — это значит, что большие ресурсы государства должны будут быть направлены на ее содержание, а не на войну. То есть все, что делается с Россией, это все ведет к уменьшению, то есть к затуханию войны постепенному. То есть, если у России будет меньше ресурсов, все будет надо направлять на что-то другое, на поддержку там этих обездоленных владельцев средних и малых бизнесов, значит, меньше будет на войну. То есть, мне кажется, это очень правильный шаг. Во-первых, чтобы россияне почувствовали, хотя, как я сказал, это не важно, но не важно, так сказать, для действий российского правительства. Но я думаю, что это закономерное возвращение войны туда, откуда она пришла.
0: В субботу в Омске на форуме межрегионального сотрудничества президент Казахстана Токаев сказал Путину прямо в лицо то, чего от него никто не ждал. Цитата. «Природа этого конфликта многим, включая нас, не совсем понятна. Может быть, пора заморозить этот конфликт и вернуться к формуле Стамбула 2.0». Он даже похвалил при этом предельную дипломатическую гибкость Путина, но... смысл сказанного от этого не поменялся. Кремль ответил в тот же день, Песков заявил, что заморозка как таковая невозможна. Условие одно. Россия должна добиться своих целей. Киев Токаева публично поблагодарил. И вот мы получаем, что Токаев сказал, что не понимает причин российского вторжения в Украину. Что, собственно, он имел в виду? Как ты переведешь это с дипломатического на русский язык?
1: Тут даже вполне не дипломатично, а откровенно было сказано, мог и более завуалированно это сказать. То есть, и вот ты подчеркнул совершенно правильный аспект, потому что в основном подчеркивают то, что вот он сказал, что нужно заморозить этот конфликт. Какие-то советы по поводу прекращения войны Путину уже давали, тут ничего в этом такого нет. А вот то, что он в лицо Путину говорит, что первопричина, о которой Путин, с которой он носится и всем рассказывает, никому не понятно. То есть он не верит в эту первопричину, то есть виновность Украины, там, то есть украинское правительство как-то решило. Он говорит, что это межгосударственный конфликт, это не конфликт внутри Украины, какая-то часть украинского общества против другой части. Он говорит, это конфликт между вашими государствами. Возьмитесь, встретитесь и договоритесь, разрешите конфликт на межгосударственном уровне, а не внутригосударственным. Россия же что, чего хочет, чего добивается? Она хочет изменения характера Украины. Она хочет, чтобы Украина была другим государством, не таким, как она есть. То есть с Украиной самой она договариваться не хочет. Она не видит ее как государство сейчас. И, как мы видим, они никогда не говорят правительство Украины. Они говорят всегда киевский режим. То есть они не относятся это к нему как к какому-то партнеру по переговорам. Они вынуждены с ним переговариваться. То есть это такая противоречивая позиция. С одной стороны, киевский режим, с другой стороны, с ним за столом сидят. И это было всегда, начиная с 2014 года. Но тогда было, конечно, больше взаимодействия. Сейчас ведется война. Но что я могу сказать по поводу вообще заявления Токаева? Мы видим не только на примере Токаева, а, например, на примере Алиева, который тоже был союзником России и его страна входила в эти все российские проекты. Но мы видим, что как он гораздо смелее высказывается о Путине, такая все-таки более приближен к, как, в принципе, другие главы центральноазиатских государств. Но, тем не менее, и он себе позволяет это. Потому что они уже в России не видят как бы гарантора своей безопасности, своей экономической стабильности, потому что Россия сама не может обеспечить ни свою безопасность и ни свою экономическую стабильность. То есть, значит, поэтому они обращаются уже к другим. То есть Казахстан смотрит больше на Китай, Азербайджан смотрит больше на Турцию. И даже Лукашенко — это единственный, пожалуй, такой стойкий, так сказать, союзник Путина. Он тоже отреагировал на украинскую угрозу и отключил эти транспондеры, а не стал, так сказать, ну, обратился к Путину, чтобы тот купировал возможные угрозы, потому что он понимает, что Путин никаких угроз купировать не может. То есть если Украина нанесет удар по Беларуси, что Путин ничем там не поможет. Если будет разрушен этот Мозырский НПЗ, который там ему дает Путину последнюю там его нефть, еще не тронутую, то он вообще ему ничего не останется делать. Поэтому он, конечно, у Путина очень ограниченные ресурсы, и поэтому с ним уже его ближайшие союзники вот таким образом разговаривают. Но тут еще есть одна вещь, поскольку Украина сейчас бьет по танкерам в Каспийском море. Это конкретные убытки для Казахстана. Поэтому Казахстан не хочет это терпеть. То есть уже смиряться с чисто финансовыми потерями от этой войны, которую он отношения не имеет. Поэтому он пошел на такой беспрецедентный шаг и высказал. Это было интересно смотреть на выражение лица Путина, который у него обычно, когда Пашинян с ним разговаривал в таком же духе, я, кстати, забыл о нем упомянуть, уже просто не осталось такого лидера, который его уважает.
0: Натуральным, что ли, то, что случилось, насколько это все исходило действительно от Токаева, а не постановочно было сделано Кремлем или еще кем-то. Например, смотри, Токаев вообще начал этот свой монолог с того, что к нему поступает, я цитирую, много сигналов из Европы и Америки. Мы можем предположить, кто и что говорит в данном случае Токаеву?
1: Ну, если это, ты сам сказал, что если это постановочно, то скорее могло быть постановочно со стороны Кремля. Но если это со стороны Кремля такая постановка, то это значит, что Кремль готов к переговорам и таким образом просто хочет, как бы, чтобы эта инициатива исходила от кого-то другого. Но мы не видим этого. Я просто думаю, нет, это вот то, что я сказал. Я тут не занимался бы конспирологией. Я думаю, что вот просто Путина никто не боится. И это первое. А второе, это интересы Казахстана ущемлены, и поэтому он решил так высказаться.
0: Вчера в Петербурге на встрече с военными моряками по случаю 310-летия флота Путин озвучил, пожалуй, самое откровенное за последнее время. Западная Украина, по его словам, подарок Иосифа Виссарионовича после войны. И Украина эти земли рано или поздно потеряет. То, что принадлежало Польше, Венгрии, Румынии, вернется. Не завтра, может, не послезавтра. Год, два, 10, 15, но все исторически встанет на свои места. Это цитата. И добавил, что единственным гарантом территориальной целостности Украины была Россия. То есть в один и тот же выходной союзник просит заморозить войну, а Путин говорит о разделе Украины на горизонте 15 лет. Как ты воспринял эту речь?
1: Я, честно говоря, не знаю, говорил ли Путин это раньше, вот именно сам он. Но такие нарративы с самого начала этой войны распространяется в России. То есть они же, как я сказал, не считают Украину субъектной, поэтому они считают, что Украина воюет руками других стран, и другие страны этого хотят, то есть США, Европа. И поэтому эти же страны, так сказать, в качестве призов себе заберут остатки Украины. Но если бы так оно было, то они уже давно об этом с Россией договорились. То есть он очень странно воспринимает вообще мир в как бы парадигме вот до Второй мировой войны, когда вот были переделы, там какие-то договоры, вот там что-то уступали. Как-то он не понимает, что эта территория, ну, на нее никто не посягает в этих странах. Единственная страна, которая вот более-менее, так сказать, ну, как-то серьезно интересуется территорией Украины, это Венгрия, потому что там живет население венгерское, меньшинство, но все-таки значительное там живет, и Венгрия, особенно при предыдущем президенте Орбане, ну и даже нынешний президент тоже как бы с интересом следить за обеспечением их прав. Но никакие из этих стран даже и думать не хотели бы о присоединении этих территорий. Единственное, что, наверное, Путин, может быть, так говорит, потому что какие-то определенные круги, там крайне правые или крайне левые в этих странах, там в Польше, например, они действительно могут высказывать такие точки зрения. Может быть, он отвечает как бы на это или хочет завести этот электорат, который, может быть, в небольших количествах все-таки есть в этих странах. Но, честно говоря, непонятно, что он этим хочет добиться, потому что, естественно, к реальности это никакого отношения не имеет.
0: В большом интервью Sky News Владимир Зеленский был предельно конкретен. Путин к остановке войны не готов и, по данным разведки, готовит мобилизацию. Начнет после выборов в Думу 21 сентября, в первых числах октября, и рассчитывает призвать от 300 до 500 тысяч человек. Главная причина, главная проблема, говорит Зеленский, что обучить их быстро Путин не сможет, значит, на фронт пойдут необученные, значит, будут огромные потери. Он привел и цифры. За 7 месяцев в российскую армию набрали 221 тысячу, а потери составили почти 225,5 тысяч, из них 131 тысяча убитыми. И отдельно обращение к партнерам. Не играйте с нами в эти игры, помогите нам полностью закрыть небо и вводите санкции везде. Это цитата. Как ты относишься к этим заявлениям о мобилизации, насколько серьезно ты их расцениваешь?
1: Ну, мне кажется, что есть очень много утверждений, что мобилизация Путину невыгодна. Он давно ее уже провел. То есть в России, в принципе, работать некому. Это мобилизационный ресурс, это как бы несет то есть отсутствие вот этих людей, нанесет серьезный ущерб российской экономике. Поэтому я не думаю, что он хотел бы это сделать. Действительно, если воевать будет некому, он будет вынужден это делать. Это, конечно, ничего в этом хорошего нет, поскольку он столкнется просто с оттоком населения, не столько с протестом, сколько с тем, что люди будут, вот как они уезжали в первую волну мобилизации, так же будет происходить и второе. Я думаю, что он просто не сможет мобилизовать такое количество населения. Но если это произойдет, это, конечно, Украине будет угрожать, потому что Украина не может противопоставить ничего вот такой мобилизации. Ее мобилизационный ресурс очень маленький, мы видим, с какими трудностями сталкивается украинское государство при нынешнем подходе к мобилизации, который, может быть, стоит поменять. Вот. Так что я думаю, что это, в принципе, не такая большая угроза, но если это произойдет, это, конечно, серьезно затянет эту войну, поэтому будем надеяться, что этого не случится.
0: Леон, спасибо большое тебе за то, что нашел время, присоединился к нашей программе сегодня. Это был журналист Леон Гейер.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Демократы могут заблокировать законопроект об адских санкциях против России, пишет политика со ссылкой на источники. Часть демократов выступает против нормы, позволяющей Трампу вводить пошлины до 100% против стран, закупающих значительные объемы российской нефти. Член Палаты представителей Конгресса Анна Паулина Луна говорила, что рассмотрение обеими палатами Конгресса законопроекта об ужесточении санкций против России не означает, считает, что эти рестрикции действительно будут введены. По ее словам, конгрессмены нередко вносят на рассмотрение законопроекты, чтобы продемонстрировать свою позицию, что не означает, что по ним будут проводить голосование. Израильский премьер Нетаньяху на встрече с Трампом заявил, что военные Израиля не уйдут из Сирии, пока на территории этой страны сохраняются угрозы, сообщает Axios со ссылкой на источник. Израильский премьер продемонстрировал на встрече карту Сирии, согласно которой Турция контролирует 5% территории этой страны, а Израиль – 0,1%. При этом Axios уточняет, что турецкое присутствие было согласовано сирийскими властями, а размещение израильских военных на юге нет. Президент Турции Реджеп Тайп Эрдоган заявил, что весь регион платит цену за агрессивные действия Израиля на Ближнем Востоке. Израиль постепенно оккупирует палестинские территории, игнорируя основные права человека в регионе и попирая международное право. Цену этой агрессии платят не только наши палестинские братья и сестры, не только братский народ Ливана, но и весь регион, сказал Эрдоган в обращении к нации. Он также сообщил, что Турция прилагает необходимые усилия для минимизации военных действий в регионе, имея в виду конфликт вокруг Ирана. Нетаньяху предложил Трампу план поэтапного прекращения американской военной помощи Израилю в течение 10 лет. Он поручил оборонному сектору разработать собственный современный истребитель на случай прекращения поставок F-35.

этот домик, вернее садик, по адресу 2121 Брэк Стрит 718-648-3332. Здесь огромная игровая площадка, прекрасный большой концертный зал, где проходят самые лучшие утренники, транспорт из всех районов Бруклина, два бассейна, лицензированные преподаватели. Здесь ваших детей любят, им помогают и, самое главное, их вдохновляют. Скорее приходите сюда по адресу 2121 Брэк Стрит 718-648-3332. Садик Бэмби.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупаете азокилит «Фараон» за полцены плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Предприимчивые бизнесмены выбирают прогрессивных клиентов. Прогрессивные слушатели выбирают информацию. Информация правит миром. А реклама двигает ваш бизнес. Реклама на Дэвидсон Радио. Двигатель вашего прогресса. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
3: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
4: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
3: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
4: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
3: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
4: и качественней.
5: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
6: Сегодняшний выпуск для вас веду я, Наталья Бустрицкая. Расскажу о главных событиях. Мы начинаем. Организацию по запрещению химического оружия впервые в истории возглавила женщина, 55-летняя Сабрина Делафиор. Конвенция о химоружии остается одним из величайших достижений мира в области разоружения. В качестве генерального директора я полна решимости работать со всеми государствами-участниками, чтобы гарантировать, что норма против химоружия остается сильной, заслуживающей доверия и повсеместно соблюдаемой, заявила Делафиор в первом выступлении в новой должности. Она была единогласно избрана в декабре прошлого года. До вступления в должность работала послом Швейцарии и Финляндии. На новом посту ей предстоит провести 4 года. На избрание могло повлиять то, что женщина изучала славистику и историю Восточной Европы в Базельском университете.

0: В университете знает русский. Напомним, организация по запрещению химоружия участвовала в расследовании эпизодов применения российскими спецслужбами отравляющих химических веществ против, в частности, Сергея Скрипаля и Алексея Навального. Штаб-квартира находится в Гааге. В 2013-м организацию наградили Нобелевской премией мира. Американский паспорт оказался на 10-м месте в списке самых сильных паспортов мира, хотя еще 20 лет назад занимал первую строчку рейтинга, следует из нового доклада Henley & Partners. Индекс паспорта определяется количеством стран и территорий, которые его владелец может посетить без предварительного получения визы. Чем больше направлений доступны без визы или с возможностью ее оформления по прибытии, тем более сильным считается паспорт. Самые сильные паспорта принадлежат государствам, которые другие страны хотят видеть своими партнерами в торговле, инвестициях и сфере безопасности. В конечном счете, мобильность служит показателем того, насколько высоко другие государства ценят отношения с той или иной страной, заявил глава Henley & Partners и создатель Henley Passport Index Кристиан Келлен. Владельцы американских паспортов в настоящее время могут посещать около 179 стран без предварительного оформления визы. За последние годы несколько стран ужесточили правила въезда для американцев. В прошлом году прекратило действовать соглашение с Бразилией, в результате чего гражданам обеих стран теперь необходимо получать визы. Венесуэла отменила безвизовый въезд для американцев в 2007 году. За последние два десятилетия визовые требования также ввели Турция, Мьянма и Гана. Первое место в рейтинге занимает Сингапур. Его граждане могут без оформления визы посещать 192 направления. Это на 70 больше, чем в 2006, когда страна находилась на 8-й строчке. Самый стремительный подъем в рейтинге за последние 20 лет совершили Эмираты. Государство переместилось с 62-го места на 2-е, которое теперь делит с Японией и Южной Кореей. Владельцам паспортов этих государств доступны 188 направлений. Третье место занимает Швеция, Израиль – 18-е. Авторы доклада выявили устойчивую положительную связь между рейтингом страны по глобальному индексу миролюбия, так называемому Global Peace Index, и силой паспорта. Как правило, гражданам более миролюбивых государств доступно больше возможностей для безвизовых путешествий. Инициатива по размещению робота с искусственным интеллектом в школе города Саламанка в штате Нью-Йорк встревожила учителей. В местном профсоюзе призвали поставить на паузу эту инициативу. Киборга в юбке произвел на свет канадский бренд RealBotics, одно из подразделений которого производит реалистичных секс-кукол. О партнерстве между компанией и школьным советом стало известно в июне. Ожидалось, что в программу поддержки учебного процесса войдут два персонажа. Один поможет ученикам справляться с домашкой, второй, человекоподобный робот по имени Салли, займет место коллективной условной мариванны с нового учебного года. В компании заявили, что Салли способна в реальном времени реагировать на вопросы, выражать эмоции, а также двигать головой и руками. Не исключено, что она может произносить фразу «лес рук». Mashable и ряд других СМИ впоследствии обратили внимание на темное прошлое RealBotics, которое изначально начинало как криптовалютный стартап, а в 2024-м поглотило американскую фирму Simulacrum, производившую роботов. Ее подразделение Abyss Creations до сих пор производит роботизированных секс-кукол. Профсоюз учителей Саламанки обеспокоен прошлым компании. Нас крайне волнует безопасность ПО, которое она внедряет, и то, как будут храниться и собираться данные, будет ли вестись запись в школьных кабинетах, заявила нашим коллегам-журналистам учитель школы и глава юниона Лейси Пилблад. По ее словам, идея сразу показалась всем диковинной и необычной. Нашим школам сейчас нужно больше заботливых взрослых и больше человеческого во всех смыслах, подчеркивает Пилблад. В RealBotics напрямую не ответили на призывы приостановить внедрение AI-помощницы, а также на замечание, что для эксперимента был выбран район, являющийся резервацией коренных американцев. Какую-либо связь гуманоида Салли с секс-куклами в фирме отвергли. Там заявили, что инициатива призвана дополнить, а не заменить работу учителей и позволит ученикам под надзором преподавателей людей работать с быстро развивающимися и роботизированными инструментами в рамках программы обучения STEM. Она также позволит учителям оценивать эффективность этих технологий в контролируемых условиях учебного класса, заявили СМИ представители RealBotics. Пиратская копия фильма Кристофера Нолана «Одиссея» завирусилась в Твиттере в конце прошлой недели. За 2.5 часа видео успели посмотреть 2 миллиона человек, после чего аккаунт был заблокирован. Картина вышла в широкий прокат 17 июля. Продолжительность фильма 2 часа 53 минуты. Universal Pictures опубликовала заявление в связи с утечкой. Нам стало известно о несанкционированной публикации фильма, и мы немедленно приступили к процедуре удаления. Мы серьезно относимся к нарушению авторских прав. За первый же уикенд картина собрала 264 миллиона. Это лучший старт за всю режиссерскую карьеру Нолана. По данным на 26 июля сборы достигли 600 миллионов. Владелец Twitter Илон Маск еще до выхода «Одиссеи» раскритиковал создателей фильма за выбор актеров и заявил, что Нолан осквернил «Одиссею», чтобы стать претендентом на премию «Оскар». По мнению Маска, присутствие темнокожих актеров, Елену Прекрасную сыграла Люпита Нионго, продиктовано политикой разнообразия, которая в нынешние времена не приветствуется. После выхода картины Маск пообещал, что до конца года с помощью все того же искусственного интеллекта изображений игрок Imagen будет создан полнометражный фильм по «Одиссее», который будет исторически достоверным и соответствующим творчеству Гомера. Режиссер, сценарист и продюсер Чак Рассел умер в возрасте 74 лет. Об этом сообщил Hollywood Reporter со ссылкой на супругу режиссера. Она рассказала, что Рассел внезапно скончался в прошлую среду в своем доме в Сан-Диего. Точная причина смерти остается неизвестной. Рассел родился 9 мая 1952 года в Иллинойсе. Его первыми режиссерскими работами стали хорроры «Кошмар на улице Вязов 3», «Воины сна» и «Капля». Всемирную известность он получил благодаря фильму «Маска» с Джимом Керри в главной роли. Позже снял боевик «Стиратель» с Арнольдом Шварценеггером и «Царь скорпионов» с Дуэйном Джонсоном. В середине 2010-х Рассел вернулся в кино. После перерыва он снял фильмы «Я есть гнев» и «Райский город» с Джоном Траволтой и Брюсом Уиллисом. В эфире вечерний выпуск новостей. Рассказываем о самом главном. Лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис представил ключевой лозунг кампании перед промежуточными выборами в ноябре. Выступая в Пенсильвании вместе с губернатором штата Джошем Шапиро, он заявил, что главным приоритетом для партии станет снижение стоимости жизни. По словам Джеффриса, партия намерена сосредоточиться на доступности жилья, здравоохранения и образования. Он также пообещал добиваться отмены внедренных администрацией Трампа торговых пошлин, продления налоговых льгот в сфере здравоохранения, пересмотр ряда республиканских законов и прекращение военного конфликта с Ираном. Джеффрис подчеркнул, что демократы будут строить экономику, ориентированную на интересы обычных людей, а также выступил за усиление защиты избирательных прав и повышение прозрачности работы госорганов. Выступление стало частью кампании за 100 дней до промежуточных выборов. USCIS официально пропишет правила public charge во всех внутренних методичках. Это стало возможным после победы ведомства в нескольких громких судебных процессах. Как ожидается, public charge станет нормой с 1 октября нынешнего года. Администрация Трампа уже назвала радикальные изменения в процессе обработки петиций и принятия миграционных решений победой и пообещала за ценой не постоять. На практике полная легализация public charge означает следующее. Сотрудники смогут отказывать иммигрантам в выдаче и продлении грин-карт на основании получения большого количества государственных льгот, в частности, фудстемпов и участия в жилищных программах. Например, если обладатель 10-летней грин-карты жил за госсчет и получал слишком большое количество бенефитов, ему не продлят вид на жительство. Грин-карта будет аннулирована, и спустя некоторое время ее обладатель превратится в незадокументированного иммигранта. Правозащитники подсчитали, что массовое применение public charge может лишить грин-карт до 3 миллионов человек. Многим придется обращаться в миграционные суды и просить о возможности компенсации расходов по льготам взамен на продление. К слову, долг по Medicaid у рядового обладателя вида на жительство может превышать 200 тысяч долларов. Эксперты отмечают, что следующий президент, скорее всего, отменит инициативу. Тем не менее, иммигранты, чьи грин-карты истекают в 2026-2029 годах, столкнутся с давлением со стороны USCIS. CDC сообщает о вспышке кишечных инфекций, спровоцированной сезоном отпусков и длительных путешествий. До конца осени не менее 30-70% жителей страны столкнутся с расстройствами желудка во время отдыха. Самый надежный способ минимизировать дискомфорт – взять в путешествие не рецептурные, а еще лучше рецептурные пилюли, облегчающие симптомы. Специалисты отмечают, что stomach bugs – главная причина обращения к врачам американских туристов в Мексике и Карибском регионе. Тамошние доктора часто навязывают множество дорогостоящих и бесполезных услуг. В реальности кишечные инфекции можно вылечить или остановить с помощью конкретных лекарств. Проблема в том, что на карибских курортах эти лекарства часто невозможно купить. Любопытно, что именно stomach bugs является главной причиной опоздания туристов на авиарейсы обратно домой в США. Люди панически боятся, что весь полет им придется провести в туалете. Министерство иностранных дел Литвы предлагает ужесточить закон о национальных санкциях и обязать приезжающих в страну с публичными выступлениями российских и белорусских деятелей культуры подписывать антивоенную декларацию. Согласно поправкам к закону, в Литву не будут впускать тех, кто вел публичную деятельность на аннексированных Россией территориях Украины, прямо или косвенно поддерживал войну или участвовал в ней. Также предлагается не впускать тех, кто проводит политику, подрывающую территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, и тех, кто поддерживает грубые нарушения прав человека или репрессии против гражданского общества и демократических сил в России и Беларуси. Ведомство предлагает приезжающим в Литву артистам подписывать бумагу с осуждением агрессии России, выражением поддержки уставу ООН, а также независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины. Декларация будет публиковаться в открытом доступе. Отказ от ее подписания закроет возможность въезда в страну. Кроме того, МИД предлагает запретить россиянам и белорусам с ВНЖ покупать недвижимость вблизи важных для обеспечения нацбезопасности объектов или военных полигонов. В ноябре 2025 года Литва на 10 лет запретила въезд в страну рэперу Алишеру Моргенштерну. В марте 26-го в Клайпеде и Каунасе отменили концерты Дитера Болина. С чем была связана отмена, не сообщалось. Местные журналисты предполагали, что причиной могло стать интервью Болина, в котором он заявил, что Россия и Германия были на самом деле командой мечты, это цитата, потому что у них была дешевая энергия. Главный арбитр финального матча чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Испании словенец Славко Винчич завершил карьеру, сообщает пресс-служба Футбольного союза Словении. Решающий матч турнира прошел 19 июля в Нью-Джерси и завершился победой испанцев в дополнительное время 1-0. Винчичу 46 лет, он судья Международной федерации футбола с 2010 года. Также работал на матчах чемпионатов Европы в 2021 и 2024 годах и на чемпионате мира 2022 в Катаре. Обслуживал финал Лиги Европы между немецким Айнтрахтом и шотландским Рейнджерс, а в 24-м финальный матч Лиги чемпионов между мадридским Реалом и Дортмундской Боруссией. Это «Пульс дня» по скриптум. Здесь мы рассказываем вам о том, о чем не успели рассказать в нашем большом выпуске. Про
1: Производители не мяса привлекают сотни миллионов инвестиций. К примеру, Beyond Meat привлекла от инвесторов 550 миллионов долларов. В нее вложились в том числе Билл Гейтс, актер Леонардо Ди Каприо и бывший гендиректор Макдональдс Дон Томпсон. Выход компании на биржу стал триумфальным. В настоящее время на Beyond Meat приходится 13% рынка растительного мяса в нашей стране. Идею с растительным мясом подхватили и другие производители. Например, Impossible Foods из Кремниевой долины сделали ставку на ГМО-сырье. Основные ингредиенты вычленяются из пшеницы и картошки, а затем щедро сдабриваются соусом из сои, которая и отвечает за вкус. Эксперты подсчитали, что к 2030 году рынок растительного белка только в нашей стране вырастет с 4,5 миллиардов до 85 миллиардов долларов. А ведь еще 5 лет назад его считали продуктом для веганов и экоактивистов. Еще один тренд – растительное мясо становится массовым продуктом и в ритейле, и в общепите. Наггетсы Beyond Meat продаются в KFC, а их же растительные бургеры в 28 ресторанах Макдональдс и сети Subway. Impossible Foods поставляет свои бургеры Burger King. Чаще всего растительное мясо делают при помощи экструзии. Это способ изготовления пищевых продуктов, когда исходное сырье сжимают, разминают и нагревают до 100 градусов за счет трения. Это позволяет избежать химической обработки. В качестве сырья используют растительный белок. В процессе экструзии растительный белок меняет свою структуру. Получается не плотный брикет, а мягкий и упругий. Почти как настоящее мясо. Чтобы котлета из растительного мяса напоминала настоящую, в нее добавляют растительные жиры, такие как кокосовое масло. При жарке оно плавится, как говяжий или свиной жир. Кровь тоже имитирует с помощью свекольного или морковного сока. С какой бы стороны ни посмотреть, дела у Impossible Foods идут неплохо. Но прибыль ради прибыли – это не то, что мотивирует основателя и директора Пэта Брауна. Химик и эколог, он основал свой бизнес в 2011 году, и когда он говорит, что Impossible Foods призваны изменить питание людей по всему миру, ты ему как-то веришь. В интервью Business Insider Браун рассказал о взрывном росте своего бизнеса и о том, почему работа Impossible Foods неразрывно связана с экологической миссией. Далее прямая речь. Мы собираем данные о покупателях, из которых следует, что более 90% из тех, кто за последний год купил наш бургер, за месяц до этого ел мясо. Еще один известный производитель – компания Memphis Meats. Фирма не производит искусственное мясо, птицу и рыбопродукты как конкуренты, а выращивают реальное мясо животных в лабораториях. Инвесторы вложили в Memphis Meats уже больше 180 миллионов долларов. Среди них миллиардер Ричард Брэнсон и все тот же Билл Гейтс. Израильская Future Meat открыла первую в мире фабрику культивированного мяса. Предприятие способно ежедневно производить 500 килограммов курятины, свинины и баранины. В будущем планируют наладить и производство говядины. Компания растит мясо из клеток животных в биореакторах. По заверениям фирмы, во время производства культивируемого мяса выбрасывается на 80% меньше парниковых газов, используется на 99% меньше земли и на 96% меньше пресной воды, чем при традиционном производстве мяса. Производство традиционного мяса наносит серьезный урон экологии, говорят специалисты. Для производства 1 фунта говядины требуется больше 1000 литров воды. Кроме того, выращивание скота ради мяса и молока истощает сельскохозяйственные угодья. Около 3% выбросов парниковых газов образуется из метана, выделяемого коровами. Хоть производители искусственного мяса и заявляют, что немясные котлеты не требуют столько воды и в целом более экологичны, на деле это может оказаться совсем не так. Ученые поставили под сомнение пользу заменителей мяса для окружающей среды и пришли к выводу, что выращивание мяса в лабораториях может даже усугубить глобальное потепление. Для производства искусственного мяса необходима энергия, для выработки которой в основном все еще используется ископаемое топливо. Если мясные фабрики будущего будут работать на нефти и угле, то долговременные последствия для климата будут хуже, чем от традиционного животноводства. Иными словами, все упирается в необходимость развивать зеленую энергетику. Смогут ли евреи, соблюдающие кашрут, съесть чизбургер? Зависит от того, какого раввина, вы спросите, пишет журналист Цвика Кляйн. Главный раввин Израиля Давид Лау разрешил тем, кто соблюдает кашрут, есть искусственное мясо. Цитата: «Это все равно, что есть овощи». В ответ на запрос, направленный главному раввину израильской компании Aleph Farms, Лау подробно написал свое галахическое решение относительно его кошерности. Он объяснил, что до тех пор, пока искусственное мясо определяется и продается как растительный продукт, аналогичный мясу, и осуществляется надзор за остальными его ингредиентами, тогда галаха будет классифицировать его как кошерный продукт. Другие раввины недавно заявили, что можно есть искусственное мясо с сыром. Данные о продаже говорят, что людям интересно искусственное мясо, но пока многих смущает цена. По прогнозам, массовое производство наладится к 2024 году. Тогда у людей появится выбор – дорогое мясо, которое получили на скотобойне, или близкое к нему искусственное, на производстве которого не убивали животных. Отрасль продолжит развиваться, попробуют создать искусственный стейк, синтезировать морепродукты для аллергиков. Первые попытки получить мясо неживотного происхождения были предприняты еще в конце 19 века, когда доктор Джон Харви Келлог создал продукт под названием нутина на основе арахиса, сои и риса. Винстон Черчилль в футурологическом эссе, опубликованном в 1931 году, писал: «Мы избежим абсурдности выращивания целой курицы для употребления в пищу грудки или крылышка, создавая эти части по отдельности в подходящей среде. Синтетическая пища будет практически неотличима от натуральных продуктов». Ученые из Стэнфордского университета провели эксперимент. В течение 4 месяцев 36 добровольцев должны были 2 раза в день есть растительные бургеры. В результате такой диеты у участников эксперимента холестерин снизился, уменьшились показатели маркера повышенного риска сердечных заболеваний, незначительно снизился вес. Сейчас по всему миру с культивируемым мясом работают около 170 компаний. Некоторым удалось привлечь значительные инвестиции, и началась настоящая гонка за лидерство на формирующемся рынке, емкость которого оценивают в миллиарды долларов. В декабре 2020 года американская Eat Just начала продавать наггетсы из культивируемой курятины в ресторанах Сингапура. Это первое в мире государство, выдавшее официальное разрешение на мясо из пробирки. Проверка безопасности продукта продолжалась 2 года. Окрыленная успехом Eat Just решила расширить производственные мощности. На тот момент у нее был только 1 биореактор. Уже в мае 2022-го компания начала строительство крупнейшего в мире комплекса из 10 биореакторов емкостью 250 тысяч литров каждый. По плану предприятие вступит в строй в конце 2024-го, а к 2030 году его мощность должна составить 13 тысяч тонн искусственной курятины и говядины в год. Этого хватит, чтобы снабжать десятки тысяч магазинов и ресторанов по всему миру.
2: Таким был этот день. Как его увидели мы здесь, в редакции RTN. Всего вам доброго.
3: В Нью-Йорке 2 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
4: Новости на
3: Дэвидсон Радио.
4: Информация к этому часу.
5: С вами Акваль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. Продолжаются последствия резонансных слушаний с участием бывшего директора Национального института аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи. На вчерашнем заседании Комитета Сената по внутренней безопасности Фаучи неоднократно воспользовался правом, предоставленным 5-й поправкой к Конституции, отказавшись отвечать на вопросы, связанные с расследованием происхождения COVID-19 и финансирования вирусологических исследований. Председатель подкомитета Сената Рэнд Пол заявил, что рассмотрит возможность вынесения вопроса о неуважении к Конгрессу. Демократы, в свою очередь, утверждают, что расследование приобрело политический характер и не содержит убедительных доказательств нарушений со стороны Фаучи. На Капитолийском холме продолжаются закрытые консультации по федеральному бюджету на 27-й финансовый год. Законодателям предстоит согласовать расходы на оборону, безопасность границ, здравоохранение и социальной программы до начала нового финансового года. Руководство Сената предупреждает, что при отсутствии компромисса Конгрессу вновь может потребоваться временное финансирование федерального правительства. В течение дня в Сенате также запланированы заседания нескольких комитетов, посвященные вопросам национальной безопасности, федерального управления и международной политики. Наиболее ожидаемыми остаются обсуждения санкционной политики, финансирования оборонных программ и дальнейшей стратегии США в отношении Ирана и Украины. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidzanradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир «Davidzan Radio». Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidzanradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Иран отверг предложение по Армузу и нанес внезапный удар по силам США в Иордании. Энтони Фаучи выступил на слушаниях в Сенате и отказался отвечать на 111 вопросов. Глава ФИФА Джанни Инфантино рассказал о плане продажи части турниров чемпионата мира по футболу зятю Трампа Джареду Кушнеру. В борьбе за пост губернатора штата Нью-Йорк появилась интрига. Блейкман догоняет Хокул. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, местами дождь, относительная влажность воздуха 80%, 78 по Фаренгейту, плюс 25 по Цельсию.
4: Служба информации «Davidzan Radio». Новости в реальном времени.
3: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире «Davidzan Radio».
6: «Davidzan Radio».
3: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
6: «Davidzan Radio».
3: 620 AM. Настройтесь.
7: Дом на продажу Five Towns. Цена для быстрой продажи. School District 14. 3 bedroom. Маленькие таксы. Open House. В это воскресенье, 2 августа, с 11 до часу PM. Телефон 516-784-0856. 516-784-0856.
8: Бруклинская публичная библиотека предлагает не только книги и доступ в интернет. Также в библиотеках Шипсхед Бэй, Хоумкрест и Грейвсенд есть бесплатные программы для всех возрастов. По инициативе Ассамблеи штата Нью-Йорк библиотека запустила интересные и полезные социальные программы, например, бальные танцы, маджонг и другие настольные игры, а также клуб для владельцев местного бизнеса. Зайдите в ближайший филиал или посетите сайт библиотеки bklynlibrary.org, чтобы узнать подробности.
2: Новости,
3: аналитические передачи,
2: репортажи, мнения экспертов
3: и прямые включения из горячих точек со всего света.
2: Все это RTN.
3: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
2: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
3: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
2: RTN. Смотрите лучше.
9: Хочу напомнить, что в следующий четверг, а это будет 30 число, 30 июля, со мной вместе в эфире доктор Гальперин, повелитель боли, так его называют коллеги. За этими словами огромная благодарность Марку Яковлевичу за то, что он многих и многих избавил от боли. Марк Гальперин, руководитель клиники управления болью в Нью-Йорке и в Москве, врач-анестезиолог со стажем работы 36 лет. в четверг в эфире Дэвидсон Радио в программе «Здравствуйте, доктор» с Михаилом Братславским. Не пропустите!
2: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
10: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
2: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
10: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
2: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
10: и качественней.
5: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире. Под пристальным взглядом Александра Флинта. В передаче «Американский взгляд».

0: Здравствуйте, господа, с вами Александр Флинт, и сегодня я хочу, честно говоря, вернуться к теме, которая была вчера, ну, в общем, не очень мною любимая, но, в общем, так или иначе, то, что произошло с Фаучи в Конгрессе. Значит, тут много разных противоречий, если быть объективным ко всей этой ситуации, много разных противоречий, то есть, прежде всего, значит, мы понимаем сейчас, после того, как были сделаны целый ряд анализов и так далее, что это был действительно сконструированный вирус. Что это был, возможно, даже военизированный вирус, который делали в Китае. То, что Фаучи имел право сотрудничать с этой лабораторией в Китае, что они обменивались данными, что они сделали, что изучали этот вирус, там его пытались разложить на части и так далее. Это обычная практика, которая есть, которая была и которая будет в будущем. Понимаете, поэтому судить кого-то за то, что они обмениваются научными данными или дают деньги на изучение того, что они, например, здесь не делают, а делают там, потому что ну, там есть какое-то конкретное какие-то привилегии или преференции, потому что там это дело так или иначе. Если нет никакого злого умысла, то это обычная научная практика в наше время. Поэтому судить его за то, что там шла разработка это, и он этому способствовал, помогал и так далее, даже если отрицал это вначале. В принципе, то есть он его может только за, как говорится, за обман притянуть в, к ответу здесь. То, что произошла утечка этого вируса, опять-таки, он в этом же не конкретно не виноват. Он не руководит лабораторией, у него пробирка из рук не вышла. Может быть, там был злой умысел какой-то, китаец хотел куда-то это продать и так далее. Черт его знает, я не знаю. Мы не знаем никто, потому что произошло в Китае, мы понять не можем. Как этот вирус был сконструирован, почему они его военизировали, ну, это как говорится, мы тоже можем только догадываться. Возможно, там действительно были какие-то части какой-то летучей мыши. Возможно, одно, другое, третье. Может, они его сделали специально, что этот вирус выживал в воздухе больше, чем обычный вирус. Потому что они, как говорится, его специально таким образом военизировали. Это все к нему прицепить мы не можем. Дальше. В стране начинается эпидемия. Скажите, Америка готова к этой эпидемии? Боже упаси, даже близко нет. Такая разруха, такое впечатление, что мы живем в третьем мире. Не хватает каких-то приборов, не хватает каких-то машин, не хватает, блин, масок для людей. Начинается неразбериха, начинается паника, количество зараженных растет. Значит, по-нормальному, везде, в любой нормальной медицинской системе, не только в Америке, не только у Фаучи, не только на Брайтон-Бич, а везде, во всем мире. Понимают простейшее, что если есть большое скопление людей, и вирус распространяется либо за счет воздушно-капельным путем, либо за счет прикосновений, там, поцелуев, я не знаю, кто-то на кого-то чихнул, не знаю. Так или иначе, если это происходит, то скопление людей – это заведомо дополнительный риск распространения подобного заболевания. Поэтому, как правило, начинается карантин. Карантин – моя мама врач, у меня вообще вся семья врачи, они мне рассказывали, что, например, в России или в СССР это было поставлено очень совершенно капитально. То есть все поликлиники тут же закрывают все двери, одна дверь на вход, другая дверь единственная на выход. Все входят здесь, выходят там. Целая часть поликлиники абсолютно отделяется от всех остальных. То есть тут принимаются зараженные больные, тут другие и так далее. У нас всего этого не было. Или это делалось, но так делалось неуклюже. Было столько сделано ошибок, что опять-таки, понимаете, можно сказать, что вся страна находилась в каком-то состоянии полных олухов. Начали делать то, начали делать это. Объявили карантин. Правильно или неправильно объявили карантин? Опять-таки, кто может сказать, что это сделано было за злым умыслом? То есть, понимаете, вы должны тогда доказать, что Фаучи и команда врачей рядом с ним специально заставила людей сидеть дома и не ходить на работу и получать пособие, потому что у них был какой-то злой умысел. Представляете, вот это доказать подобное в суде, это будет абсолютно нереально, сразу говорю, даже если бы суд состоялся. Почему они не вышли дальше на работу? Опять-таки, я не понимаю, почему карантин продолжался после того, как уже были, там одна прививка была сделана, или что-то, тоже я не знаю. То есть, если есть, я уверен, что в случае был бы суд, они бы пришли бы с причинами, сказать, вот мы продолжали, делали то, мы попробовали делать это, у нас не было никакого опыта, мы пытались посадить людей на вентилирование, многие из этого умерли, ослабленные старики умерли. Ну что, виноваты в этом? Вы в жизни не докажете подобное обвинение, в жизни. Дальше происходит еще более интересное. Для того, чтобы, понимаете, в этот весь этот срач дальше не продолжался, Байден дает ему полное поглощающее помилование, то есть с 14 года по, там, я не знаю, какой-то еще. Значит, то есть подкопаться к нему, понимаете, из-за того, что произошли какие-то ошибки при лечении, даже если вы докажете где-то, вот представим, злой умысел. Или, понимаете, у вас два пути есть. Либо доказать злой умысел, который, я так понимаю, что в данном случае просто недоказуем. Понимаете, вы же не можете ему сказать, что вы специально разработали бактерию, которая должна была заразить США. Это вообще будет, то есть, баснословно глупое обвинение. Вторая вещь, что вы можете сказать, вы разгильдяй, у вас negligence, то есть вы упустили что-то, что привело к трагическим результатам. Тоже притянуть к этому нельзя. Потому что тут будет миллион различных, понимаете, любая защита вам скажет, что ты что, чувак, а что сделано неправильно? Мы объявили карантин, мы начали развивать вакцину, мы вакцинировали людей, как только получили что-то. Какие-то еще предлагаешь действия. То есть, вы понимаете, я вот исходя из этого дела, понимаю, что оно сшито было с самого начала белыми нитками. То есть то, что Фаучи сделал там кучу каких-то ошибок и врал, пытаясь сохранить тайну происхождения этого вируса, вот здесь можно, как говорится, еще цепляться каким-то образом и сказать, а почему ты это врал? Почему ты не хотел сказать, что этот вирус произведен там? Ты же что, ты защищал себя? Ты же не давал, как говорится, своего согласия письменно новонизировать этот вирус. Ты же не работал на китайскую разведку и правительство. Значит, в чем была... вот в чем вся, весь сыр-бор. Дальше начинается вот эта вот наша вся вакханалия в конкретном сенате. Значит, там, вы же поймите, наши сенаторы, 99% это лоеры. То есть хорошо образованные в юридическом понимании люди. Если они так хорошо образованы, почему же они такие олухи Царя Небесного? Что же они такие идиоты полные? Особенно вот с республиканцами себя таким образом показали. Ну что это за партия, что это за вообще ученые люди, которые показывают себя полными идиотами? Они знают, что у него есть полный президентский пардон. Значит, для чего они тогда его приглашают? Они приглашают для того, чтобы... Ну, то есть одна из версий, главная версия, которую дают конституционные лоеры во всем этом деле, чтобы он начал что-то говорить, чтобы они его поймали на каких-то противоречиях, он что-то перепутал, что-то забыл, они его запутали специально, что специально делается. И они его после этого могут обвинить в perjury, то есть лжесвидетельстве. То есть то это лжесвидетельство уже не будет покрыто президентским пардоном, который он получил. Здесь он им говорит, знаете, ребятки, у вас паранойя по поводу меня, особенно у Рэнд Пола, ну, который у нас известный параноик по целому ряду сумасшествий, которые он начинает высказывать и делает и так далее, в частности, его поддержка России и так далее. То есть он известный параноик, особенно с прививками и так далее и тому подобное. Но это у каждого свое, что если хотите, делайте прививки, хотите, нет. Я сделал. Я сделал, там, я не знаю, прививку, это, по-моему, 3 бустера, больше я не делал. После этого, ну и все. Ну что, я умер от этого? Нет. И опять-таки, я полагался не на советы политиков, не на крики и хайп, понимаете, с Брайтон-Бич там, понимаете, или откуда-то. А я полагался на мнение своей семьи, все врачи сказали, слушай, тебе больше 50 лет, ты не совсем здоровый, толстый, это я. Тебе нужно, ты в группе риска, иди и прививайся. Я пошел и привился. Это мое личное дело. Дальше вы как хотите, так и делайте. Меня это как-то не волнует. Другой вопрос, что... Если вы не привились, то, например, какая-то компания или какой-то магазин может сказать, знаете, я не хочу в своем магазине терпеть людей, которые не привиты. И он имеет полное право это сказать и делать. Допустим, авиакомпания какая-то, они могут иметь право от вас потребовать. Это их компания, это их собственность. По закону Верховного суда, помните вот этот знаменитый закон с тортом для гей-пары? Они сказали, что это пекарня не обязана выполнять, как говорится, заказ и могут отказать в сервисе вот этой гей-паре, потому что из каких-то соображений. Ну, вот то же самое здесь. То есть они могут на вас выгнать из ресторана, потому что, допустим, вот я не обслуживаю республиканца, допустим, в ресторане, или не обслуживаю демократа. Шли вон отсюда. Имеют полное право. Я не обслуживаю евреев. Полное право имеют. Другой вопрос, если он скажет, что он не обслуживает черный, ему сожгут ресторан. Но если он не обслуживает евреев, вы просто промолчите и выйдете оттуда. Но, в принципе, это легально. Вы понимаете, есть разница между тем, что нам не нравится, и что легально. Поэтому, если, понимаете, какая-то компания, авиакомпания сказала, знаете, нам не нужны здесь эти антипрививочники с их, понимаете, паранойей, с их сумасшествием и так далее. Один из них будет болен, потом все начнут чихать, мне не нужно это. Чтобы меня потом судили все пассажиры за то, что я пустил какого-то одного больного ненормального. Мне это не надо. Поэтому все без прививок вступайте на букву «Х». Вот вам флаг и транспарант. Идите вон, пожалуйста, к Белому дому, голосуйте. Имеет право полное. Ну вот, и возвращаемся обратно в Конгресс. Значит, начинается слушание. Он берет пятую поправку, как абсолютно правильно делал. Я бы на его и сделал то же самое. Зачем мне отвечать на вопросы патологически настроенные вот параноиков, которые меня хотят специально запутать и загнать в новое уголовное дело? Я что, с ума сошел, что ли? Конечно, нет. Значит, я сам себя, как говорится, защищаю, имею право защищать по пятой поправке, я ее взял да тут же. Что он и сделал? То есть легально он абсолютно защищен. Дальше, рассказываю вам дальше. В судах штатов ничего не выйдет. Абсолютно, можете забыть про это. Это федеральное дело, в судах штата не выйдет. Почему? Потому что он был федеральный чиновник, исполняющий обязанности на федеральном уровне, получивший за это пардон. А федеральные законы стоят превыше любого штатовского закона. Поэтому как они его могут притянуть? По тому же самому делу в штате, если он исполнял это на федеральном уровне, они это дело тут же рассыпется в суде, как только начнется. Его просто даже вот не рассыпется, суда просто не состоится. Потому что это тут же будет закрыт. Дальше. Автопен у Байдена. Вы хотите попробовать сказать, что это неправильно, что он там в маразме был или так далее, подписывал тот рецепт, и каждый второй президент пользуется вот этой авторучкой. Если вы попробуете это сделать, поверьте, это такой жуткий бумеранг, который прилетит потом обратно, что республиканцы смертельно боятся это делать. И правильно боятся, потому что, понимаете, это неисправимо, потому что когда будет демократический президент, он будет когда-нибудь, к сожалению, к нашему. Он устроит такой тарарам, понимаете, по поводу вот этой авторучки какой-то, где-то кому-то, понимаешь, что кто-то где-то так вот подписывал, что мало нам не покажется. И, наконец, попытка отменять президентские пардоны, почему вот из-за этой авторучки тоже. Тем более я бы не трогал бы. Потому что это такой ящик с червями, с динамитом внутри, с гвоздями, который полетит нам всем в лицо, как только мы его тронем. Значит, объясняю теперь популярно, чем все это закончится. Ничем. Надо забыть про это и двинуться дальше. Вы хотите сделать какие-то выводы, сделайте выводы по поводу, а готова ли страна к следующей эпидемии, к следующей пандемии. Готовы ли мы к этому? Что мы сделаем, если вдруг что-то подобное заново начнется? Опять начнется неразбериха, крики, вопли, этих запереть внутри, этих выпустить на улицу, те разрешить это запретить. По-моему, пора вот задуматься об этом. Как уберечь население от подобных ситуаций? А такие ситуации будут. Не бросать все на волю Божью. Ну вот кто-то умер, потому что, ну грипп, ну умерли. Нет, это не ответ. Надо готовиться к чему-то подобному. Нужно, видимо, больше госпиталей, нужна продуманная какая-то конкретная процедура. Если такая эпидемия вспыхнула, достигла, понимаете, сразу мгновенно национального уровня и так далее, то что закрывается, что открывается? Мы должны конкретно об этом знать и говорить. Если это распространяется прикосновением, это одно. Если кто-то чихнет, тогда заболеет 200 человек вокруг. Целый кинотеатр. Вы чихнете, и все, все больны. Сколько развивается болезнь? Заразна ли она в инкубационном периоде? Я не специалист по вирусным заболеваниям, клянусь вам, но это простейшие вещи, которые я вам сегодня говорю. Простейший. По поводу антипрививочников, знаете, это у каждого свой геморрой на эту тему. Я вам скажу такую вещь. Из-за того, что были придуманы прививки, человечество выжило. Потому что были придуманы прививки против оспы, которая уничтожила, против чумы, я не знаю, против чумы есть ли, да есть против энцефалита, против полиомиелита, против, допустим, ветрянки, против краснухи, против кори. Это все есть различные прививки. Мне в свое время не сделали прививку от кори, я болел корью, у меня была жутко тяжелая форма 2 месяца. 2 месяца. Мне было, по-моему, 12 лет. Жутко тяжелая корь у меня была. Поэтому так вот, in retrospective, если бы мне бы могли бы сделать прививку от кори, я был бы более доволен. Я не делал тогда прививки, потому что у меня была аллергия на прививки и так далее и тому подобное. Поэтому, ну, каждый решает сам для себя. Опять-таки, если какие-то религиозные евреи не хотят делать прививки, то, извините, вы имеете право сказать, знаете, вот эти вот религиозные евреи меня в магазине заходить не будут. Вы имеете на это право. Понимаете, вот тут вот это надо все, понимаете, заранее обговорить. Сказать, вот если какой-то Вася Иванов имеет кинотеатр, магазин, авиакомпанию, там, не знаю, ресторан и так далее, он имеет ли он справа? Ну, вы просто подтвердите, спрашивайте у вас вот эти документы о получении прививок. Вам скажут, что имеет, все, развернулись, пошли вон. Вот как-то так. Поэтому у меня здесь нет ни малейших сомнений в том, что произошло, вот то, что произошло в Сенате. Это произошло по какой-то полнейшей... Знаете, это был пиар. Причем пиар, знаете, тупых для тупых. Когда собрались вот эти вот полутупые сенаторы республиканского созыва и показали себя тупыми. Ну что, они не понимали, что он возьмет 5-ю поправку? Ну, ребят, ну, камон. Ну, неужели вы такие тупые на самом деле? А если вы знали, что 5-ю поправку, то для чего вы начинали это таким образом? Неужели не было ясно, что это рванет во все стороны? Зачем вы это занимаетесь этим? Значит, вы пытаетесь создать какую-то вот именно негативную пиар-компанию в обществе для того, чтобы заявить, вы видите, вот мы там типа хотели что-то такое, и вот, понимаете, вот этот злыдня взял, не отвечал на наши вопросы и так далее. Ну да, это опять-таки, понимаете, для кого-то там на улице, для охлос разных, понимаешь, это сработает. Ну так наши законы построены, потому что в следующий раз вы точно так же, в такой же ситуации возьмете 5-ю поправку. Можно ли его теперь притянуть за оскорбление Конгресса или Сената, вот типа контемпт. Ну, то есть это вопрос открытый, я не знаю, наверное, можно. Но если даже можно, то наказание будет, скорее всего, чисто номинальное. Там типа доллар штраф какой-нибудь или там, я не знаю, час в тюрьме. Почему? Потому что авто не имеет права взять 5-ю поправку, имеет. Так что так-то к чему какие у вас претензии? К Конституции Соединенных Штатов отменить 5-ю поправку? Попробуйте. Попробуйте, я хочу видеть, как вы это сделаете. Наш Конгресс не может привести, не может никак решить проблему с рожденными в США иммигрантами. Потому что у нас 14-я есть поправка, которую они не хотят трогать, потому что это классический вариант ничего не делания в нашем Конгрессе. Нужно написать новую поправку, вот именно по такому вот серьезному поводу, и они этого даже не собираются делать. Наш Конгресс абсолютно импотентен. Конгресс импотентен, а теперь еще и тупых. Потому что вам это показали в лицо. Ребят, если вы что-то не можете делать, ну я понимаю, что вы пытаетесь сколотить себе коалицию, допустим, какую-то, сказать, видите, какие-то злостные вот эти все эти там люди, собирайтесь под наши знамена. Ну, можно попробовать, окей. Да, я сомневаюсь, что это будет работать. Я сомневаюсь, что это будет работать, потому что Фаучи, он продолжит быть знаменитым, и тем более еще станет еще более востребованным после этого дела. Ему уже 80 лет, ему плевать на все наши... Говорится, дали с работы, он уже его не уволит, он уже на пенсии. Свои миллионы он же заработал, будет продолжать их зарабатывать, потому что теперь вы ему добавили больше популярности. Он теперь скажет, вы видите, меня пытались в суде, понимаете, притянуть там под какие-то специальные разговоры, а я не поддался. Это еще больше увеличит ему популярность. Поэтому я не понимаю, что мы делаем, для чего это делать. Это надо было не трогать этот ящик с токсичными гнилыми помидорами. Не тронь, дерьмо оно не пахнет. Не надо было это вообще делать как таковое. Не надо трогать эту авторучку. Не надо трогать президентские пардоны. Не надо. Вы хотите добиться какой-то правды, значит, проведите расследование. Сразу объявить о том, что вот мы готовы с тобой разговаривать, мы тебе даем иммунитет на все твои разговоры. Тогда он будет знать, что если вы его не собираетесь притянуть потом задним числом какому-то там ответу за какие-то там, я не знаю, просчеты, ошибки, что он там кому-то лгал и так далее, тогда это будет расследование с пользой для дела. То есть вы как бы проводите расследование не для того, чтобы его посадить, чтобы доказать, а, вот он, понимаете, поймали. Нет, для этого, мне это расследование для этого не нужно. Мне нужно расследование, чтобы выяснить, как дальнейшую эпидемию, которая у нас когда-нибудь будет, предотвратить, что было сделано неправильно, как улучшить нашу систему здравоохранения и реакции на подобные ситуации. С чего не хватало тогда, что нужно, чтобы хватило в будущем? Каких-то материалов. Вот я, знаменитая история. Американская промышленность выпускает вот эти вот самые маски, там, N3, как они назывались, и так далее. Но американская промышленность не выпускает резиночку, чтобы вокруг головы из вашей завязать. Нормально, да? Резиночку не выпускает. То есть, может быть, надо вот сосредоточиться на том, что все-таки организовать какой-то завод, который будет выпускать эти резинки. Окей, перерыв и продолжим с вашими звонками.
1: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Руководство Республиканской партии в Сенате было вынуждено экстренно отложить голосование по выдвижению Тодда Бланша на пост генпрокурора. Причиной стал демарш сенатора-республиканца Джона Корнина. Корнин заблокировал процедуру из-за затянувшегося спора вокруг специального фонда администрации объемом 1,8 миллиарда долларов. Задержка голосования перед самым уходом Сената на августовские каникулы поставила под угрозу утверждение ключевой фигуры в юстиции страны. Эксперты называют это серьезным внутренним трением внутри республиканского большинства в Капитолии. Мировые финансовые рынки продолжают оценивать последствия геополитической напряженности и решений крупнейших центральных банков. Инвесторы внимательно следят за инфляцией, процентными ставками и ситуацией на энергетическом рынке. Эксперты считают, что во второй половине года главным фактором для мировой экономики останутся стоимость нефти, состояние глобальных цепочек поставок и темпы экономического роста США, Европы и Китая. Даже небольшие изменения в этих направлениях способны заметно повлиять на фондовые индексы и валютные рынки. В Нью-Йорке разворачивается масштабная кампания по регулированию скоростных электромопедов и мощных e-bike, нелегально продаваемых несовершеннолетним под видом обычных велосипедов. Поводом для жестких мер стала гибель 17-летнего Габриэля Наката на улицах Манхэттена. Генпрокурор штата Летиция Джеймс выпустила официальное предупреждение для потребителей и дистрибьюторов о немедленном запрете на продажу опасных скоростных моделей детям. В свою очередь мэр Нью-Йорка Мамдани заявил, что город активизирует переделку улиц для пешеходов в Нижнем Манхэттене и расширение защищенных велозон. Мэр подчеркнул, что главным приоритетом городской администрации становится безопасность пешеходов и перераспределение дорожного пространства в пользу горожан.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Каждый третий американец страдает заболеванием вен. И все, как правило, не придают значения этой проблеме. Пока не осознают, что отеки, тяжесть в ногах и сосудах

0: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие Doric and Settlements in New York State.
1: My name is Gil Zohar.
2: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях, на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Предприимчивые бизнесмены выбирают прогрессивных клиентов. Прогрессивные слушатели выбирают информацию. Информация правит миром. А реклама двигает ваш бизнес. Реклама на Дэвидсон Радио. Двигатель вашего прогресса. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
5: Дэвидсон Радио.
6: Мы любим Нью-Йорк.
2: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
7: Здравствуйте, господа. Наш телефон 718-303-9090. Еще раз я хочу озвучить то, что вот как пишет Катя Литвак, она юрист, и я, как говорится, она не совсем согласна со мной, я не совсем согласен с ней. Но неважно, то есть я как бы базирую свои ответы на юристах, которые занимаются именно конституционным правом. Они вчера очень активно по этому поводу рассказывали в деталях все. Но вот Катя написала интересную вещь такую, что вот если подавать на него в суд на уровне штатов каких-то, что почему это не сработает, что здесь работает встречный принцип. Тоже старый федеральный чиновник, действующий в рамках своих служебных обязанностей, защищен от преследования штатом верховенством федерального закона. Поэтому все вот эти влажные мечты о том, что его притянут где-то к ответу в каких-то штатах, даже можете не начинать. Это рассыпется очередной раз, причем будет, ну, в виде, понимаете, опять вброса дерьма на вентилятор. Ничего из этого не будет. Хотите что-то конкретно делать, чтобы это действительно была польза, не чтобы было очередное пустое расследование. Здравствуйте, пожалуйста. Я счастлив, что у нас гудок звенит. Хотите сделать что-то серьезное по поводу того, что будет дальше, делайте, готовьтесь к новой эпидемии. Продумывайте, что делать дальше. Вот как вот я говорю, что, ребятки, вот там есть целый ряд попыток вот сейчас вот снять Мамдани. Да, допустим, губернатор Нью-Йорка может его снять с работы. Снимет ли она его? Никогда в жизни. Не потому что не может, а потому что не будет. Она не... Ну что такое? Что с этими звонками? Я счастлив, что у нас гудит гудок. Господа, гудок гудит. Может... Замечательно. Не, его не снимут. Почему? Потому что она не будет идти против своих избирателей. Поэтому он досидит свои 4 года и, скорее всего, еще будет переизбран. Потому что он популярен в своей среде. Поэтому, знаете, можно говорить о том, что я бы хотел бы, и можно говорить о том, что будет. Ничего не будет. Знаете, я не буду вам, понимаете, делать какую-то сладкую помесь, понимаете, различных эмоций и вариантов для того, чтобы вы, как говорится, были довольны. Не буду. Так, 718-303-90-90. Добрый день, вы в эфире.

0: Добрый день. Хочу сказать, что прививка, она не убивает в организме бактерии, микробы, там, вирусы. И человек, если он не болеет в данный момент, это не важно, есть у него прививка или нет, он не будет распространять микробы, понимаете, вирусы. А если у него есть прививка, он даже с прививкой больной человек будет распространять. И какой же смысл был запрещать вот это, требовать прививки? Абсолютно никакого смысла не было.
1: Чтобы для того, чтобы ваша форма болезни была более легкой. Вот для этого.
0: Нет, они же боялись, чтобы другие не заразились от этого человека, если у него нет прививки. Это абсурд полный.
1: Ну, возможно.
0: Это, они не заботились
1: говоря, не
0: о том
1: знаю.
0: Человеке, который без прививки. Они заботились о тех, кого он может заразить, но это бессмыслица полная была. Понимаете?
1: Ну, дело в том,
0: что... Спросите своей мамы, совсем,
1: не...
0: проконсультируйтесь.
1: Я спрошу, но дело в том, что...
0: Да.
1: Дело в том, что если вы в курсе, вот была такая знаменитая история, что... Христианские миссионеры в 1830-х годах, по-моему, если я не ошибаюсь, в 1840-х годах, отправились на пароходе по реке Миссисипи для того, чтобы участвовать в ярмарке рядом с индейской резервацией в Дакоте. Все они, неизвестно для самих себя, были заражены оспой. У оспы 3 недели инкубационный период. Во все эти 3 недели ты можешь заражать всех вокруг себя. И вот они прибыли. В Дакоту, там были местные индейцы, там вспыхнула эпидемия, которая убивает 70% белых и 96% индейцев, потому что у них вообще нет иммунитета к этому. Понимаете, то есть, когда ты находишься в инкубационном периоде, ты можешь распространять эту болезнь, еще не сам не заболев. Вот в этом вы не правы. Поэтому есть целая часть каких-то вирусов, вы еще не больны, вот так, что вы уже чихаете и кашляете, лежите с температурой. Но вы уже имеете этот вирус внутри, вы его уже распространяете. Поэтому, ну... Добрый день, вы в эфире.
2: Нет, тут еще другая вещь, на самом деле. Если есть какое-то количество людей, которые могут заболеть с определенной плотностью, тогда болезнь распространяется. Если это плотность людей, которые могут заболеть меньше, тогда... Заболели какая-то группа и закончилась. А человек западу, понимаете? То есть эпидемия идет только тогда, когда есть какой-то... Огонь горит тогда, когда...
1: Ну, то есть в крупных городах, например, эпидемия распространяется, потому что там близко проживает население. Конечно, оно будет намного медленнее развиваться в какой-то деревне забитой, которая, может быть, вообще далеко стоит от кого-то.
2: Как лесной пожар. Для того, чтобы его протушить, надо сделать просеки. Тогда, когда огонь нарвется на просеку, он остановится. Понимаете, когда есть люди, которые не заболевают, инфекция останавливается. А иначе получается эпидемия. Вот и все.
1: Я понял. Спасибо. Ну, смотрите, эпидемия развивается прежде всего там, где большое сосредоточение людей. Особенно если это воздушно-капельным путем, кто-то чихнул, и вот от одного чиха хватит, чтобы заразить, допустим, весь универмаг, который стоит, рядом с которым, потому что другой чихнет точно так же, еще и пошло-поехал. То есть это я не думаю, что нужно кому-то доказывать. Понимаете? Вы отдельные деревни или оторванные, допустим, от цивилизации деревни выживали даже во время чумы, вот в средние века, когда вообще не лечилось. Почему? Потому что до них чума просто не добиралась. И с чумой, например, было очень удобно. Чума ровно за один день, за 2 дня тебя убивает. То есть инкубационный период мгновенный. Ты к вечеру уже лежишь с жуткой температурой, на следующий день у тебя вот эти бубонные язвы, вот они язвы, вот эти бубонные, вот такие вот эти, ну, то, что такие вот опухоли такие на теле. И все, на третий день максимум ты умер. То есть за счет того, что она так быстро протекает, с такой остротой протекает заболевание, его можно быстро локализовать. Население умерло, все, сожгли трупы вместе со скотиной, всю деревню взяли, сожгли. Все. Дальше оно не распространяется. Вот так с этим боролись когда-то. И то же самое делается в Африке. И, допустим, возникла какая-то жуткая там эбола, эту деревню окружили со всех сторон, чтобы из нее никто не вышел по максимуму. Дали всем там умереть, потому что лечения никакого нет, максимум есть какой-то, чтобы облегчить их страдания. Все. И все. И после этого эпидемия закончилась. Почему? Потому что она сосредоточилась на одной деревне. Вот как правильно это, ну, как в основном так это делается. Идеальный ли это выход? Наверное, нет. Конечно, нет. Но что лучше можно придумать, если нету лечения? Поэтому... Добрый день, вы в эфире.
3: Александр, добрый день.
1: Добрый день. Вас вчера отключило, вы знаете? Да.
3: Когда нас отключило?
1: Вчера вас отключило, вы звонили.
3: Ну, бывает, но это не моя проблема, да. Это проблема Дэвидсон Радио. Anyway, да. Значит, вы же в курсе дела, сколько причин было для того, чтобы запустить этот вирус. До того, как его взяли вчера на слушание, во-первых, он такая умница, который всегда хотел быть суперстар. Он мемуары писал, и вы об этом знаете. В этих мемуарах он это все рассказывал. Плюс, они проверили его имейлс за очень много лет. Это ничтожество до прихода Обамы соединяло части детей с обезьянами для того, чтобы добиваться каких-то результатов в своих расследованиях. Когда пришел Обама, он запретил это делать. Почему это началось? Потому что Трамп и экономика, если вы помните, была у нас на ура. Когда COVID начался, это пошло на выгоду кому? Китаю. Потому что на 20-25% Китай тогда вышел, и он контролировал все эти масочки, резиночки. Помните, да?
1: Да, ну окей, ну.
3: И это все, это он подонок, понимаете? Да, он пользуется всеми законами. И они мало, я не думаю, что они ему что-то сделают. Но он да грязнуля со всех конечно. Сторон. Он грязнуля со всех сторон. И вы это знаете.
1: Окей, я понял. Спасибо. Значит, я еще раз повторю, если мы хотим в целях профилактики на будущее уйти от каких-то ошибок, что мы уже сделали, чтобы не было вот таких вот каких-то жутких проблем, чтобы мы совершенно четко не совершали этих ошибок и... как бы не было таких людей, допустим, вот, чтобы говорить далее. Значит, мы должны были бы, вот так, по-хорошему, если говорить, назначить слушание, причем закрытые слушания, не для телевизора, где будет, вот понимаете, вот эта вот показуха вся, а закрытые слушания. Причем дать ему сразу вот обещание, что все, ты там будет присутствовать, ты, твой лоер, ты будешь отвечать на те вопросы, которые ты хочешь отвечать, никаких подсудебных процедур после этого не будет. Мы тебе это обещаем. Мы просто пытаемся установить истину, пытаемся сделать профилактику на будущее. Что бы ты посоветовал, что бы ты сказал, мы будем обсуждать твои дневники, твои там имейлы, все, что у нас есть. Как говорится, все плюсы, все минусы. Ты можешь, как говорится, повиниться, сказать, что ты что-то там не учел, или можешь настаивать на своем, как ты хочешь. Но в любом случае мы хотим это услышать. Хотим сделать вывод. Причем я бы на такие слушания пригласил бы еще и специалистов, понимаете, вирусологов, каких-то врачей и так далее, там, для того, чтобы они делали выводы, не только делали наши все эти дорогие, любимые сенаторы, у которых языков очень много, понимаете, ума очень мало, судя по их действиям. Вот это бы имело бы какой-то, наверное, вот так, если вот рассуждать, наверное, имело бы какой-то практический смысл. И для страны, и для населения, и для на уровне, понимаете, каких-то будущих проблем, которые у нас, несомненно, когда-то будут. Мир становится все теснее и теснее и теснее, понимаете? И закрыть, допустим, аэропорт, чтобы к тебе не прилетали из Китая, ну хорошо, он полетит в Англию. Или полетит в Германию. Из Германии полетит в Италию. Из Италии полетит в Англию. И, наконец, он, наконец, из Англии полетит в Соединенные Штаты. Вы что, закроете для английского гражданина въезд? Да никогда в жизни. Значит, вы должны вообще тогда закрыть влет в страну. Поэтому, понимаете, вот ощетиниться тем, что закрыть заезд в страну людям, которые, допустим, могут быть больны, вы тем более не сможете. То есть надо реальную процедуру разрабатывать заранее. Что делать? Причем должно делаться в мгновение ока. Не чтобы это решал какой-то чиновник. А вдруг я это сделаю, а вдруг я это не сделаю. Нет, это должно делаться почти на автомате. Вот этого в Америке нет. Это то, что моя мама говорила. Моя мама, ну, как говорится, была, там много-много лет работала. Она говорит, в России каждый врач был военнообязанным. Там вот эти вот drills, то есть, как говорится, подготовки к каким-то вот мгновенным эпидемиям, типа, что американцы там разбросают какие-то микробы, и все там заболеют сразу, применят там биологическое оружие, проводились регулярно. Регулярно, они несколько раз в год проводили такие учения в каждой больнице, в каждой поликлинике. Поэтому они были подготовлены к этому лучше. Я уверен, что у них тоже там было бы полно каких-то ошибок, ляпсусов, там шприцов не хватало и так далее. Там была проблема прежде всего с бедностью. Бедностью советской медицины. Но в смысле своей подготовки они были подготовлены лучше. И вот это то, что мы сейчас, вот, наверное, я бы вот это считал бы, что вот это надо обсуждать. А то, что, вот, вы понимаете, попытка найти виноватых для того, чтобы посадить Фаучи, клянусь, вот сейчас это не играет никакой роли. Никакой. И главное, что никто этого уже не сделает. Если республиканцы умные, а я что-то у меня все больше и больше сомнений в их уме, они дальше вот этот вот клубок с токсичными новостями раскручивать не будут. Потому что это для них, это закончится плачевно. Плачевно. Вот это чисто мое мнение. Добрый день, вы в эфире.
4: Я не знаю, что тут люди спорят. Была страшнейшая эпидемия. У меня один родственник за 3 дня сгорел, умер. Другой знакомый умер. Я сделал 3 вот этих прививок. Была бы 4, нужно сделать бы 4. Чего их теперь ругать? Слава богу, они молодцы, что
1: сделано было полно ошибок.
4: Ошибки надо исправлять, вы правильно говорите. Трамп это все разрешил разработать быстро вакцины, нашлись деньги, нашлись люди. Сколько людей спаслось? Вот мы, слава богу, с вами разговариваем. Простить уже его надо, да и все, забыть. И только...
1: Не столько простить надо, а просто двинуться дальше, и все.
4: Да, и вот правильно бы говорить, ошибки надо вот эти все знать и на будущее, чтобы не допустить.
1: Спасибо. Спасибо, Эдуард. Понимаете, для того, чтобы знать ошибки, нужно лишить вот эти расследования, вот этой токсики, что мы тебя посадим, мы тебя накажем, мы тебя то, мы тебя это. Если вот это вот, вот эту токсику из разговора убрать и сказать, что мы пытаемся, как говорится, найти истину для того, чтобы люди спасти людей в будущем, вот тогда, наверное, это имело бы смысл и для Фаучи, и для всех остальных, и они бы тогда бы могли бы спокойно сесть, работать, добиться действительно какой-то правды, действительно добиться смысла во всем этом. А если говорить о том, что, вот, понимаете, что мы вот сейчас тебя поймаем, накажем, сейчас тебя попытаемся запутать, так слушайте. Любой бы на его месте, вы разговариваете с лойером, лойер тебе говорит, слушай, если ты будешь дурак и будешь с ними разговаривать, они тебя запутают. Они тебя специально загонят в какую-то вот ловушку, а потом предъявят тебе обвинение в лжесвидетельстве. Молчи и все. И повторяй, как попка попугай. Мне вот лойер посоветовал с вами не разговаривать. И что ты сделаешь? Ничего. Ничего. Поэтому тактика его была абсолютно верна. Как вот наши сенаторы этого не понимали, я не знаю, почему они не понимали, потому что они хотели добиться негативного пиара, а не смысла во всем этом. Вот это вот, к сожалению, гадостное вот это вот осознание, что происходило на этих слушаниях, у меня было вот сразу открылось. Осознание того, что они хотят да именно отомстить, именно расквитаться с ним, особенно Рэнд Пол, понимаете, с его вот этим антипрививочным, как говорится, курсом поведения. Ну, не любит человек прививки, окей, файн, я понимаю это. Но он прививки никогда не остановит. Не хочешь, не прививайся. Я говорю, из-за того, что прививки делались, извините, господа, человечество выжило. Вот, например, делали прививку от оспы, делали до 71 года по всему миру. Военным делают до сегодняшнего дня. Всем. Почему? Потому что знают, нет, конечно, прививка не убивает вас, этот вирус, она делает так, чтобы если вы, не дай бог, заболели оспой, то у вас будет легкая форма. Причем эта прививка очень тяжелая. От самой прививки многие люди умирают. Поэтому ее перестали делать, потому что многие ее перенести не могут. Прививка очень тяжелая. Но это лучше, чем ничего. Поэтому я повторяю, я когда мне сказали, что Саша, иди и делай. Я пошел и сделал. Я сделал в апреле, вот тогда начали всем прививать. Я выстоял в очереди, мне сделали, потом я сделал 3 бустера. Сейчас еще какой-то 4-й, 5-й бустер, я уже не делаю, Хотя, может быть, если мне опять-таки мои родные, моя семья, которые все врачи, скажут, что Саша, новый какой-то стем появился там, понимаешь, этого вируса, понимаешь, он тебя убьет нахрен за пару дней, потому что ты явно не блещешь здоровьем там, понимаете, таким, как надо, то я пойду и сделаю. Я не буду ни с кем, понимаете, в Сенате на эту тему советоваться. Я пойду и сделаю. Понимаете, сенаторы должны заниматься... Короче, это мы ходим по кругу. Но то, что вчера было, это было законно и было совершенно заведомо продуманная ситуация, которую они взяли и упустили. Заведомо. И ничего они с этим сделать не смогут. Понимаете, ничего они с этим сделать не смогут. Они должны начать понимать, что если они хотят добиться какого-то смысла от всего этого, значит, нужно тогда исключить вот эту токсику из разговоров. Тогда можно и Рэнда Пола допустить на какие-то слушания. Но они, поверь, на публичные слушания уже больше не будет. А, допустим, слушание какого-то типа в какой-то закрытом какой-то форме, я думаю, что они, наверное, могут их организовать. Опять-таки, если они дадут полный иммунитет от дальнейшего просекьюшн и договорятся с лоером Фаучи, тогда, возможно, тогда, вот понимаете, мы можем добиться какого-то толка от всего вот этого представления. А по-другому ничего не будет. Ничего. Мы только еще раз докажем, что, понимаете, что наша система правосудия, кстати говоря, об этом тоже надо поговорить, американская система правосудия работает идеально, как часы. Мы жутко счастливые люди, на самом деле, то, что у нас английская система права, не европейская, а именно английская система права, где подсудимый имеет больше прав, чем обвинитель. Что вы не можете просто прийти и сказать, ты виновен. Нет, я не виновен, блин, пока ты, сволочь, не докажешь это. А не докажет, пшел вон. Вот это, ох, как мне нравится здесь в Америке. Так, перерыв и продолжим.
5: Тяните с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным? Понимаю. Ну вот что просто. Бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health помогут экономить средства для покупки продуктов и повседневных товаров. А если у вас нет страховки или вы просто ищете подходящий вариант, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.
6: Если вы хотите предоплатить похоронные услуги, но при этом боитесь потерять бенефиты, звоните Алле Лисовецкой и получите профессиональную консультацию по волнующим вас вопросам.
7: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-42-42.
8: Новости,
9: аналитические передачи,
8: репортажи, мнения экспертов
9: и прямые включения из горячих точек со всего света.
8: Все это RTN.
9: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
8: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
9: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
8: RTN. Смотрите лучшее.
10: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
11: Нейчер Пьюр, чудесный наш волшебник.
12: А я вот хочу знать, чем занимается Вадим Ермолинец в течение суток? Ну хорошо, 8 часов он спит. 2 часа утром он работает, это 10 часов. Остается 14, правильно я говорю? Так почему к нему невозможно дозвониться? Ни на передачу, ни после передачи. В чем дело? Может, у меня номер неправильный? Алло, вы меня слышите? С кем я разговариваю?
13: Хотите поговорить с Вадимом Ермолинцем?
14: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
13: 718-303-90-90. В Нью-Йорке 3 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
15: Новости на
13: Дэвидсон Радио.
15: Информация к этому часу.
16: У микрофона Лена Вишневецкая. Исследователи показали, что количество видимой белой части глаза, склеры, заметно влияет на то, насколько человеку доверяют. Считают его привлекательным, общительным и высокостатусным. Лицо – источник социальной информации. Глядя на него, люди мгновенно и часто бессознательно формируют впечатление о характере другого. Область глаз здесь особенно важна. Прошлое исследование площади склеры, видимой белой оболочки глазного яблока почти не отделяли этот параметр от других особенностей лица. В ходе исследования выяснилось, лица с большей площадью склеры получали более высокие оценки по всем параметрам. Эффект был одинаковым и для мужских, и для женских лиц, и не зависел от пола самого наблюдателя. Авторы предлагают два объяснения. Во-первых, хорошо видимая склера облегчает слежение за направлением взгляда, ключевой инструмент социального взаимодействия. Во-вторых, площадь видимой склеры естественным образом уменьшается с возрастом, так что более крупная белая область может служить неосознанным сигналом молодости и здоровья. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidson Radio. Вниманию новых подписчиков! Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
15: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
17: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
18: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
19: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
20: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
10: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
21: Nature

Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: 9 Зон Радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
3: Здравствуйте, господа. Наш телефон 718-303-9090. Мы обсуждаем вот эту ситуацию, которая была с Фаучи. Я считаю, что это как бы сама идея была провалена тем, что они вместо того, чтобы, как говорится, пытаться... они пытались его притащить в суд. Они хотели бы его осудить. Но если ты знаешь, что это де-факто практически невозможно, значит, зачем? Зачем тогда доказывать, что ты это делать не сможешь? Вот о чем ведется речь. И они эту схватку совершенно четко проиграли. Абсолютно. Поэтому мое личное мнение, что дальше это продолжать не надо, потому что это еще хуже будет. Это будет еще хуже, и это будет доказано, что, как говорится, что ничего они сделать не могут. Основное, что нужно сосредоточиться, это конкретное. Нужность для страны, для отечества. Давайте так говорить. Чтобы люди не болели, чтобы этого больше не случалось. Понимаете, мне абсолютно все равно. Сядет Фаучи, которому за 80 лет, который там просидит пару лет и умрет. Или не сядет. Меня это волнует меньше всего сейчас. Меня волнует то, чтобы, понимаете, ошибки, которые были сделаны в результате вот этой паники, которая началась. Это был предвыборный год, и Трамп не хотел закрывать вовремя, как говорится, то, что можно было закрыть, допустим, раньше, может быть, надо было закрыть на 2 недели, не было бы такого количества больных, может быть, объявить карантин раньше. Не знаю. Возможно, весь смысл был именно, вот понимаете, сделать это раньше. Не позже, а раньше. Но начали спорить, понимаете, экономика идет, как говорится, куда она идет. Давайте, как говорится, докажем друг другу, что мы можем без этого. Во Флориде, знаете, нельзя сравнивать, наверное, Флориду с Нью-Йорком. Нью-Йорк – это колоссальное сосредоточение людей. Флорида – это относительно, такое куда более разряженное количество. С другой стороны, понимаете, там, где сосредоточены старики, понимаете, Куомо сделал, понимаете, глупость с этими домами престарелых. Глупость сделал, понимаете, то есть, если, как говорится, ему по-хорошему сказать, что мы тебя не будем, понимаешь, за это притаскивать к ответственности, он бы, наверное, сознался, что он сделал глупость. Почему? Потому что нету никаких, в нашем обществе, в нашей стране на сегодняшний день, давайте признаем это, нету четкого понимания, а как действовать в такой ситуации. Нет ни процедур, ничего. И наш CDC в этом абсолютно облажался. И наши власти, и так далее, и тому подобное. Это лично мое мнение на эту тему. Я когда думаю на любые все вот эти вот темы, знаете, у меня нету желание кого-то, поймать за член, и доказать, что он прохвост. У меня всегда есть желание так, чтобы страна дальше сделала уроки из чего-то, из этого прохвоста. Если прохвост, как говорится, в данном конкретном случае, готов помочь под определенные условия, то, наверное, есть смысл с ним договориться. Особенно если его вина, она является недоказуемой. Потому что, еще раз повторяю, что вы придете ему скажете? Он признает, я давал деньги на вот эту лабораторию в Ухане в Китае. И что? Да, мы сидели, вот этот вирус резали на части, соединялись с другим с чем-то. Пытались, как говорится, посмотреть, так далее. Это что, выходит за рамки каких-то нормальных исследований? Наверное, нет. Наверное, нет. Наверное, вы это нигде никак не сможете доказать. Это нормальная практика, которая существовала, существует и, главное, продолжит существовать. Потому что в одном университете идут одни исследования, в другом университете, в другой стране идут такие же, в третьем идут еще такие же и так далее. И тут получается внезапно, что ученые из Израиля сотрудничают с ученым из Китая, или из Японии, или из Германии, или из Америки. Они делают одно дело, тут ведутся одни опыты и так далее. То есть идет своего рода соединение усилий. На одном направлении. И вот поэтому, когда мы видим вот эти Нобелевские премии даются, вот вы заметили, даются сразу там 3-4 ученым. Почему? Потому что они делали одно дело. Один работал на кафедре там где-то в Лондоне, один в Токио, один в Швейцарии, еще четвертый в Тель-Авиве. Ну и замечательно. Понимаете, это нормальная практика. А то, что дальше там, допустим, вот это я сейчас говорю с потолка, я это беру, у меня нет сведений для этого, но скорее всего, в этой китайской лаборатории были какие-то китайцы, которые были обычные военные. Они пытаются военизировать этот вирус, чтобы типа вот где-то взять его распространять, и для того, чтобы страна заболела, и начали массово умирать там люди. Сделать из этого оружие. Они взяли этот вирус, понимаете, они же не спрашивали у Фаучи, можно ли мы им это сделать, зачем это делать, и так далее. Он явно бы не согласился на это. Я не подозреваю его в том, что он, как говорится, китайский шпион. Вот это я его точно не подозреваю. Значит, если они взяли этот вирус, начали что-то с ним делать, начали его мутировать, начали его специально с ним играться и так далее. Вот посмотрите фильм, вот, где играет Дастин Хоффман, называется Outbreak. Outbreak. Там вообще, понимаете, ситуация, что вирус, понимаете, распространялся какой-то обезьяной, которую поймал какой-то американец, для того, чтобы продать эту обезьяну каким-то там, коллекционером в Америке. Эта обезьяна на него чихнула или плюнула, что-то такое. И все, и он заболел, он прилетел, он начал чихать в самолете, уже летел с температурой, прилетел, здесь умер. Все, а обезьяну, главное, те, которые заказывали, никто ее не взял, он ее выпустил в лес. Здесь, в Америке. И вот начинается эпидемия, они готовы бомбить целый город, чтобы уничтожить его вакуумной бомбой. Чтобы не дать распространению вот этой вот эпидемии. И тут вот выясняется, что они поймали эту обезьяну, вот эти врачи, которые пытаются найти, вот какую-то сделать вакцину, они поймали эту обезьяну, это есть источник вируса, и теперь у них есть как бы животное, от которого они могут сделать, разработать вакцину. Ну, то есть тут не говорится даже про военных какие-то и так далее. А представьте, а сколько есть фильмов? Вот я говорю, это же постоянная тема научно-фантастических фильмов. Resident Evil знаменитый. Они разрабатывают какую-то бактерию или с ней работают, там падает пробирка. Из кого-то из рук просто упала пробирка там, или что-то где-то она скатилась со стола там. Ну, что-то такое вот произошло. Из нее вырвался вот этот вот микроб, газ какой-то, вырвался в атмосферу, все. Там какая-то система оповещений, это мгновенно, вся эта лаборатория, которая находится под землей, начинает мгновенно закрываться, опускаются какие-то шторы, опускаются какие-то ворота, и людей даже там одному там человеку голову отрезает, потому что ворота закрылись прямо ему на шею. Он упал там, или она упала, и ей тут же шею там оторвало. И все погибают внутри. Все внутри погибают, потому что они все заражены. И там начинает развиваться какой-то жуткое, понимаете, какой-то мутант человеческий, там, который заболел, который становится чудовищем, он тебя поцарапает, ты заболел. Он на тебя там укусит, ты заболел. И вот они с ним борются. Но это научно-фантастический фильм. Но это близко к тому, о чем мы говорим. К сожалению, вот такие утечки были, есть и будут. Как правило, они быстро локализуются. Как правило. Если есть какой-то злой умысел, кто-то что-то хочет кому-то продать, там, понимаете, вот такие, тогда тоже есть американский фильм на эту тему, там играет Шон Коннери, опять-таки Дастин Хоффман, по-моему, Family Business, там играет Мэтью Бродерик и так далее. Потрясающий фильм, кстати говоря, старый, но хороший. Шон Коннери, Мэтью Бродерик и Дастин Хоффман. Family Business, по-моему, называется. Понимаете, что опять-таки, что вот они пытаются своровать какую-то вакцину или каких-то микробов для того, чтобы потом выгодно продать и так далее и тому подобное. Выясняется, что там, понимаете, идет контр-игра, что там никаких микробов нет, что там лаборатория ничего не разрабатывала, просто тянула время и говорила, а там на самом деле вода была обычная. Ну, в общем, так или иначе, притянуть Фаучи вот за то, что проводились эти эксперименты, было бы, наверное, абсолютно нереально. Они его могли бы притянуть к ответу за то, что он не хотел им сказать на эту тему. То есть он лгал под присягой, возможно, или не хотел с ними беседовать, или говорил им, понимая, вводил в сторону следствия, то есть торпедировал следствие и так далее. Вот это, наверное, я говорю, я не знаю точно, потому что мы можем только спекулировать сейчас на эту тему. Наверное, могло бы дать какие-то вот конкретные поводы для обвинения в суде. Все остальное – это хайп для политики. Потому что в тот год, в 2020 год, Трамп из-за этого вируса, из-за этой болезни, из-за этой пандемии проиграл выбор. Он из-за этого проиграл. Причем Трампу надо отдать должное. Он тогда сказал, бросьте все, что можно для разработки вакцины. Сколько угодно, как угодно, откуда угодно. Всю красную ленту, которая обычно существует вот при подобных ситуациях, что они это не могут, то не могут, делают тут эксперименты. Они за год выдали вакцину. Это ли не колоссальный, момент нашей страны, говорит о том, что у нас колоссальные научные возможности. За год выдать вакцину. Да неслыханная вообще скорость. Поэтому то, что наша страна, понимаете, извините, самая лучшая, вот это только с этого понятно. И еще, понимаете, еще раз повторяю, по поводу вот этого права нашего. Понимаете, господа, вот если бы вас обвинили в чем-то вот подобном в Китае, то вы бы точно бы сели бы с расстрелом. А вот если вы в Америке или в нормальной стране, там это надо доказать. Причем так, как это доказывается в английском, то, что называется common law, которым мы пользуемся, право прецедента, это, господа, вот понимаете, это подарок судьбы, что мы это имеем. Колоссальнейший подарок. И когда-нибудь, я так думаю, у меня такое впечатление, что поставить памятник здесь в Америке Генриху II, это английскому королю, у которого были нормандско-анжуйские корни, он вообще был практически француз, который правил в середине, во второй половине 12 века. И он вот тогда дал задание своим юристам разработать на основе старого вот такого вот права, которое уже существовало в Англии, тогда ли там какие-то моменты, разработать новую систему права, которую вот мы до сегодняшнего дня, представляете, человек жил в 12 веке, 900 лет назад. И мы пользуемся этой системой до сегодняшнего дня, и она намного, намного более справедлива и правильно построена, чем любая другая правовая система в этом мире. Любая другая. Мы очень, как говорится, должны быть довольны и счастливы, что именно у нас она есть. Мы даже не представляем себе, насколько это, потому что в нашей системе права прокурор имеет головняк колоссальный доказать чью-то вину. Если у него только не стопроцентные какие-то совершенно там убийственные доказательства, которые вообще тронуть даже адвокат не сможет, то в любом в другом случае обвиняемый имеет преимущество. Почему это было сделано так? Потому что англичане когда-то хотели, чтобы нельзя было просто взять, прийти и прицепиться тебе. Потому что ты вот так хочет король или лорд какой-то, или что-то такое, прицепились к тебе, и ты ответить даже не можешь. Вот так на континенте, кстати говоря, так и работало. Если я сказал, что ты виновен, значит, ты виновен. А в Англии это надо было доказывать. Причем доказывать мучительно, долго и, как говорится, с болями. В суде равных, где были присяжные заседатели и так далее и тому подобное. Это только потом пришло так в Европу. Поэтому что вы? Вот то, что мы видим и наблюдаем, это вот если вот из этого вот всего гадостного вот этого состояния, которое мы вот сейчас вот, как говорится, увидели, можно сделать какие-то, вот понимаете, счастливые выводы, это то, что мы с вами наблюдали торжество американского права. где человек, если он, его вина не доказана, или тем более его простили заведомо, то есть как бы вперед выдали прощение, карт-бланш, все, не доказан, не виновен. И вот одно это, понимаете, вот когда я говорю, понимаете, мы должны быть счастливы, что мы живем здесь в Америке. Одно это, потому что это говорит о том, что бы вы ни сказали, что бы вы ни сделали, вас не могут взять, просто за шкирку притащить и доказать ваше обвинение, просто потому что вот какому-то полицейскому захотелось это сделать. Ну, мой дорогой, у тебя будет колоссальная проблема так. Ты должен очень серьезно, вот, как говорится, заботиться о доказательствах. А доказать какие-то вещи, особенно уголовные обвинения, это нужно, значит, behind reasonable doubt. То есть, больше 90% обвинения доказано. Если это гражданское дело, то нужно доказать всего 50 плюс 1. То есть, просто большинство. А в уголовном нужно доказывать все 90%, потому что человек не просто будет расплачиваться деньгами за нанесенный ущерб, он будет сидеть за это. Я уж не говорю про пятую поправку. Тоже, понимаете, вот эти отцы-основатели. Вот вы подумайте просто, каким умом, как все должно было быть правильно в голове у них уложено, если они заранее вот эти 10... Понимаете, вот эту поправку провели. Сейчас я вам скажу, когда она была проведена. По-моему, они ее сразу... Пятая поправка... Ратифай 1791 год, господа. 1791 год. 200, вот больше, ну, почти 250 лет назад. Почему? Потому что они понимали, что любой человек, он несовершенен. Он может оболгать сам себя. Он может сказать не то, что нужно. Его могут запутать и так далее. И поэтому это ваша обязанность и доказать его невиновность. От виновности, понимаете? То есть вы получаете так, что мы идем от обратного. То есть он невиновен, вы должны доказать это обратно. Потому что человек может иной раз сам себя оболгать по каким-то причинам. А вы ему докажете обратно. Нет, ты сам себя оболгал. Ты невиновен. Я не говорю, что наша система идеальна, что в ней не случается ошибок. Ошибки были, есть и будут всегда. В любом деле, в любом разговоре, поэтому говорить, что, понимаете, мы работаем без ошибок, всегда на блестящие 100%, это может только человек либо глупый, либо не понимающий, что он говорит. Ошибки были, есть и будут. Но ошибки вот в нашей системе намного... меньше, чем, допустим, где-то в другом. Там какое-нибудь советское право или китайское право, или еще вообще черти что и где, и понятно. Еще раз, 718-303-90-90. Я не очень сильно интересовался этим делом. Почему? Потому что я изначально, примерно, понимал, как это закончится. Мы можем сколько угодно быть недовольными, как работает наша система, допустим, медицины и так далее. Как действуют наши какие-то служаки, бюрократы и так далее. Но, понимаете, мы при этом... Не можем сказать, что мы находимся в каком-то, понимаете, беспределе. У нас за все, в принципе, можно получить ответ, если правильно поставить это дело. К сожалению, вот в этом конкретно допросе, который пытались провести в Сенате, они пытались не столько добиться ответов, сколько они пытались запутать. Или попытаться его привести к лжесвидетельству, для того, чтобы посадить после. То есть они пытались сфабриковать фактически новый кейс. Его лойеры прекрасно поняли, расщелкали еще. Да, они сказали, слушай, молчи и все. Вот нечто подобное было в свое время, когда допрашивали Хиллари Клинтон. Я клянусь, я получал удовольствие от этого. 11 часов эти олухи задавали ей вопросы. Причем они настолько были тупые, вот эти вот опрашивающие. Я вот, знаете, я периодически удивляюсь, у республиканцев есть умнейшие люди. Но почему-то вот именно они вот в таких вот, этих показуках не задействованы. Там обычно вот являются какие-то, знаете, вот такие wannabes. То есть я хочу кем-то стать. Какие-то там третьесортные какие-то там конгрессмены, сенаторы и так далее. И они начинают там громче всего стучать по столу, там, я не знаю, кулаком. Толку никакого, но стучат громко. И вот, когда ты это видишь, то ты понимаешь, ну вот еще один loudmouth пришел. Ничего не добьется ведь, абсолютно. Далее, вот эти вот, я помню, что вот эти слушания, 11 часов допрашивали, пытались найти вину. Ребят, ну вы... Если вы хотите найти причины, это одно. Если вы хотите кого-то посадить, другое. Она поняла, что ее хотят посадить, все. Она вас просто опустила всех. Просто опустила. Почему? Потому что сделан, еще раз повторяю, сделан акцент для того, чтобы не найти истину, а именно посадить политического оппонента. Поэтому я помню эти слушания. Добрый день, вы в эфире.
0: Добрый день, Александр. Мне кажется, что главное тут было не то, что посадить его. Мне кажется, главное, намного важнее было показать, что внутреннюю кухню демократической партии, хотя он, конечно, не функционер демократической партии, но он действовал, они все действуют примерно одинаково. Это показало, как вот эти бонусы, как он это требовал, и что, как он принимал решения, и что он делал, как главное покрасоваться перед камерами. Что то, что на самом деле ему абсолютно наплевать, где этот вирус был, что с этим вирусом, что было со страной, какая вакцина была, нормальная вакцина была, недоработанная, много людей пострадало. Им, функционерам демократической партии и вот этого Фаучи, который им не является, но они все действуют по примерно одной схеме. Им важно набить свои карманы.
3: Фаучи работал при администрации Трампа, но так если он такой был плохой.
0: Ну, он работал, ну при Трампе работало много, и Коми был работал при Трампе, они все действовали
3: Коми
0: это
3: тоже.
0: Это глубинное государство, Александр. Это глубинное государство. Чиновники,
3: которые. Спасибо. Я должен уходить вот сейчас. Далее, знаете, я не согласен, что это глубинное государство. Я считаю, что это просто мы абсолютно недоработали, не имеем четкого понятия, как вот действовать в подобных ситуациях. Поэтому действуют люди, вот как они считают нужным. И получается вот то, что получается. Вот именно вот такой вот катавасия, что каждый, как говорится, начальник решает сам по себе, что Фаучи, что Коми, что и кому-то еще, и как-то, и где-то еще. А нужно иметь четкую инструкцию, как мы действуем при подобных ситуациях. Глубинное государство, поверьте мне, оно будет при правых и будет при левых. И каждый будет тянуть одеяло на себя. И никуда мы от этого не денемся, от глубинного государства. Оно как было, так и останется. Президент уходит и приходит, а глубинное государство остается. Понимаете, возьмите, поймите, почитайте на эту тему. Так, ладно, спасибо, что были сегодня со мной. Продолжим завтра. Всего доброго.
1: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. Исследователи выявили биологический перелом, который может определить судьбу мозга при болезни Альцгеймера. Перейдет ли накопление амилоидных бляшек и тау-клубков в деменцию или нет? Ключевую роль играет микроглия – иммунные клетки мозга. Ученые проанализировали образцы мозга умерших доноров, людей с деменцией, когнитивно здоровых 80-летних и долгожителей старше 100 лет. В результате были описаны 6 тканевых доменов, соответствующих разным стадиям прогрессирования болезни. Критическим оказался переход от доменов, где преобладают амилоидные бляшки, к доменам, связанным с тау-патологией и нейродегенерацией. Именно в этой точке микроглия меняла поведение. Из воспалительного состояния она переходила в состояние презентации антигенов, иммунного ответа, запускающего цепь повреждений нейронов. Принципиально важно, что у разных людей – Устойчивость к болезни выглядела по-разному. Когнитивно здоровые 80-летние демонстрировали ранний воспалительный ответ микроглии, но клетки не переходили в позднее состояние. У долгожителей позднее состояние все же активировалось, однако оно не было связано с накоплением тау-патологии, то есть опасный переход происходил, но не приводил к повреждению нейронов. Понимание того, как мозг сопротивляется болезни, откроет новые возможности для терапии, направленной на предотвращение нейродегенерации и деменции. Результаты указывают на сигнальный путь микроглии как перспективную мишень для лекарств нового поколения, которые будут не просто удалять амилоидные бляшки, а удерживать иммунные клетки мозга в защитном состоянии.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
5: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов. Приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. Днем в понедельник, 27 июля, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху вылетел в Вашингтон. Вооруженная конфронтация между США и Ираном вызвала раскол среди арабских государств Персидского залива, отмечают наши газеты. Операция под названием «Южное копье», начатая в рамках борьбы с наркокартелями, не помогла сократить количество кокаина, поступающего в Соединенные Штаты Америки. Украинская оборонная компания «Юфорс» и американский производитель катеров «Реконкрафт» подписали меморандум о производстве морских беспилотников семейства «Магура» в Соединенных Штатах Америки. Министерство обороны США заключило с корпорацией Oracle корпоративное соглашение на поставку программного обеспечения общей стоимостью до

строительство новых спортивных объектов. Копию фильма «Одиссея» Кристофера Нолана, которая без разрешения правообладателей была размещена в сети, посмотрели более 2 миллионов человек. Дамы и господа, некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробнее. Днем понедельник, 27 июля, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху вылетел в Вашингтон. Вылет был задержан на несколько часов без объяснения причин, причем самолет вылетел с базы Невотим, а не из Бен-Гуриона. Точное расписание не было опубликовано. Канцелярия премьера заранее не сообщила время и место вылета из Израиля или ожидаемую дату приземления в США. Вместе с премьер-министром отправилась делегация, в которую не вошли журналисты. Нетаньяху не делал заявления перед вылетом, но его офис опубликовал текст заявления премьера. Я привожу несколько цитат. Нетаньяху сказал: «Я направляюсь в Вашингтон на встречу с нашим другом, президентом Трампом. Это будет моя 8-я встреча с ним после его избрания на 2-й президентский срок, больше, чем у любого другого иностранного лидера. Это большая честь, но также и большая ответственность. Мы обсудим все вопросы, стоящие на повестке дня, прежде всего Иран. Разумеется, наша цель – обеспечить нашу безопасность, а также расширить круг мира вокруг нас». Нетаньяху подчеркнул, что отправляется в поездку с одной ясной целью – обеспечить безопасность, силу и будущее нашего дорогого государства Израиль. Конец цитаты. Премьер-министр также сообщил, что намерен проститься с Линдси Грэмом. Нетаньяху пишет: «Я отправляюсь с другой целью – отдать последние почести нашему другу, моему верному другу и другу государства Израиль Линдси Грэму, одному из величайших друзей Израиля всех времен. Я уверен, что в этом я представляю и вас, граждане Израиля», – сказал Нетаньяху. Предполагается, что Нетаньяху покинет Вашингтон в среду, 29 июля, однако время возвращения в Израиль пока не объявлено. Во вторник, сегодня, 28 июля, Нетаньяху встретится с президентом Трампом в Белом доме. Это будет первая личная встреча Нетаньяху и Трампа после начала войны с Ираном 28 февраля этого года. Перед поездкой Нетаньяху заявил, что намерен обсудить с Трампом все вопросы, стоящие на повестке дня, как он сказал, включая ситуацию в Иране. Переговоры состоятся на фоне попыток Вашингтона возобновить дипломатические контакты с Тегераном. Боевые действия, как вы знаете, пока приостановлены. Ожидается, что стороны обсудят дальнейшую стратегию в отношении иранской ядерной и ракетной программ, условия возможного прекращения огня и действия в случае возобновления атак. Другой центральной темой станет сектор Газы. Накануне поездки военно-политический кабинет Израиля одобрил допуск международных стабилизационных сил в районы сектора, не находящиеся под контролем Цахаля. Предполагается, что первоначально в состав контингента войдут около 200 военнослужащих, в том числе из Уганды и Марокко. Причем участие каждой страны должно получить отдельное одобрение Израиля. Сроки развертывания сил пока не определены. Как пишет издание «Политико», вооруженная конфронтация между Соединенным Штатом и Ираном вызвала раскол среди арабских государств Персидского залива. Их общей целью остается обеспечение свободы судоходства, но единства достижения этой цели нет. Среди причин противоречий – наличие альтернативных путей экспорта, зависимость инфраструктуры от Ирана и степень нанесенного иранскими ударами ущерба. Они взаимодействуют в Конгрессе и Госдепартаменте, но реального единства между ними нет, так сообщил изданию иракский дипломат. Одним из проявлений кризиса стал выход Объединенных Арабских Эмиратов из ОПЕК. По словам собеседников издания, это вызвало в Саудовской Аравии ярость, а Совет сотрудничества арабских государств залива оказался практически парализованным. Это осложняет координацию ответов на удары Ирана и его сателлитов. Цитирую, «Оман готов принять иранскую позицию, катарцы не настолько, но все равно участвуют в диалоге и выступают посредниками. Объединенные Арабские Эмираты наиболее готовы к силовому решению. Саудовская Аравия находится где-то посередине», так отмечает бывший американский посол в Саудовской Аравии Майкл Ратни. Оман рассматривал возможность согласиться на введение пошлин на проход через пролив, отказавшись от этого только под жестким давлением США. Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, согласно СМИ, принимали участие в ударах по Ирану, а израильская армия помогала Объединенным Арабским Эмиратам в отражении иранских ударов. Еще одна причина разногласий среди стран залива в том, что Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Оман могут продолжать экспорт энергоносителей, даже если пролив останется закрытым. У Катара, Кувейта и Бахрейна

0: Такой возможности нет. Среди арабских стран существует опасение, что их соседи решат урегулировать свои разногласия с Ираном, что называется, втихую, согласившись платить режиму аятолл за безопасность своей территории и торговли. Согласно публикациям СМИ, этот путь избрали Объединенные Арабские Эмираты, хотя власти Эмиратов опровергли такие сообщения. Существует и такой внешний фактор, как позиция Соединенных Штатов Америки. В то время как администрация Трампа говорит о расширении сотрудничества с регионом в рамках соглашений Авраама, в Пентагоне опасаются быть втянутыми в перманентную войну, считая, что надо сократить потери и предоставить странам региона решать свои проблемы. Общее недовольство американской политикой также может стать для арабских государств консолидирующим фактором. На саммите государ залива Бахрейне, участвовавшему в нем госсекретарю Марко Рубио, сказали, что любые соглашения с Соединенными Штатами должны включать гарантии безопасности их региональных союзников. Для обхода Ормузского залива заключаются новые объекты инфраструктуры и заключаются новые соглашения. Но без урегулирования ситуации с Ираном это не принесет безопасности. Попытка Саудовской Аравии начать экспорт через Красное море была заблокирована хуситами. Ключи к решению проблемы, утверждается в публикации, находятся у президента Дональда Трампа. Операция «Южное копье», начатая в рамках борьбы с наркокартелями, не помогла сократить количество кокаина, поступающего в Соединенные Штаты Америки. Об этом пишет «Вашингтон Пост», который удалось ознакомиться с ранее не публиковавшейся оценкой Управления по борьбе с наркотиками DEA и данными закрытого брифинга в Конгрессе. По данным «Вашингтон Пост», за последний год американские военные атаковали по меньшей мере 67 судов, якобы перевозивших наркотики. С сентября 2025-го в результате этих атак погиб как минимум 221 человек. Однако удары никак не отразились ни на предложении, ни на цене кокаина в США. Недавний анализ конфискованного кокаина показал высокую степень чистоты наркотика. Это свидетельствует о стабильном уровне поставок. Во Флориде цена за килограмм наркотика сейчас примерно в два раза ниже, чем была 5 лет назад. Возможно, в стране сейчас циркулирует даже больше кокаина, чем до операции, отметил высокопоставленный сотрудник DEA. Эти оценки противоречат утверждениям Трампа об успехе операции. В апреле президент США заявил, что, цитирую, 98,2% наркотиков, поступающих в Соединенные Штаты по океану или морем, были остановлены. Аналитики DEA отмечают, что через два месяца после первых ударов, нарушивших устоявшиеся маршруты контрабанды, кокаин действительно подорожал. Но наркоторговцы довольно быстро изменили свою стратегию перевозки наркотиков. Они отказываются от скоростных лодок и реже выходят в международные воды. Вместо этого они используют более крупные суда и держатся ближе к береговой линии, где военные с меньшей вероятностью откроют огонь. Кроме того, они стали часто использовать самолеты. Все это негативно влияет на традиционные методы расследования, которые используют в управлении DEA. С сентября 2025 года США начали, напомню, наносить ракетные удары по венесуэльским морским судам, которые, как утверждалось, перевозят наркотики. В ноябре того же года глава Пентагона Пит Хексет объявил о начале операции «Южное копье» против наркокартелей в Западном полушарии. И 3 января США провели военную операцию в Венесуэле. Американский спецназ вывез из страны президента Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес и доставил их в Нью-Йорк. Им предъявлены обвинения по различным статьям, в том числе в наркотерроризме. Украинская оборонная компания «Юфорс» и американский производитель катеров «Реконкрафт» подписали меморандум о производстве морских беспилотников семейства «Магура» в США. Соглашение было заключено 21 июля на церемонии в посольстве Украины в Вашингтоне. «Реконкрафт» выпускает пилотируемые беспилотные катера для американских сил специальных операций и вооруженных сил стран-партнеров. Пока речь идет не о заказе военно-морских сил США, а о локализации производства и подготовки к возможным американским закупкам. Стоимость соглашения и сроки начала серийного выпуска не раскрываются. Компании рассчитывают производить сотни, а в перспективе тысячи аппаратов в год на предприятиях в Орегоне и Южной Каролине. U-Force и Recon Craft также намерены участвовать в американской программе Drone Dominance и других конкурсах Пентагона. U-Force утверждает, что беспилотники Магура участвовали в уничтожении или повреждении более 10 российских военных кораблей в Черном море. Различные модификации морских дронов Магура использовались как плавучие зенитные платформы. По утверждению украинской военной разведки, аппараты Магура V-5 с адаптированными ракетами P-73 сбили 2 российских самолета Ми-8, а Магура V-7 с ракетами AIM-9 Sidewinder, 2 истребителя Су-30. В апреле 2026 года аппараты «Магура» прошли испытания в Индотихоокеанском регионе и, по данным производителя, во время американо-филиппинских учений «Баликатан» беспилотники атаковали и потопили списанный корабль-мишень возле острова Ит-Баят на севере Филиппин. Согласно опубликованным характеристикам, «Магура V-7» имеет длину более 7 метров, развивает скорость около 39 узлов, способен нести до 650 килограмм полезной нагрузки, а его заявленная дальность достигает примерно 800 морских миль. Платформа может использоваться как ударный аппарат, разведчик, носитель ракет и беспилотных летательных аппаратов или как база для дистанционно управляемого боевого модуля. Партнерство предусматривает продвижение на американском рынке не только морских платформ, но и украинских воздушных и наземных беспилотников, программ автономного управления, средств командования. Соглашение отражает изменение роли Украины на западном рынке вооружений, то есть страна становится не только получателем американского оружия, но и поставщиком технологий, испытанных в ходе боевых действий. Американское министерство обороны заключило с корпорацией Oracle корпоративное соглашение на поставку программного обеспечения общей стоимостью до 6 миллиардов 990 миллионов долларов. Контракт может действовать до 10 лет. В первые 5 лет объем соглашения составит около 3 миллиардов 310 миллионов долларов. Оно предусматривает объединение многочисленных действующих контрактов и лицензий Oracle в единый механизм закупок для Пентагона, береговой охраны США и американского разведсообщества. Соглашение подготовило Министерство военно-морских сил. Пентагоне рассчитывает, что централизация закупок позволит устранить дублирование лицензий, получить более полное представление об использовании программного обеспечения и снизит расходы как минимум на 441 миллион долларов за время действия контракта. Ожидается также улучшение совместимости информационных систем и снижение рисков в сфере кибербезопасности. Речь идет не о выделении Oracle 7 миллиардов долларов новых средств, а о предельной стоимости объединенных закупок программного обеспечения, технической поддержки и сопутствующих услуг. Ранее, отмечают в прессе, Пентагон заключил аналогичное соглашение на 9 миллиардов 690 миллионов долларов для консолидации закупок продуктов Microsoft. Инновационное подразделение Министерства обороны США DIU объявило о новом конкурсе с призовым фондом, цель которого – найти зрелые, недорогие, высокоточные дальнобойные системы. Главное требование – низкая цена и легкость производства. Необходимо продемонстрировать систему в течение нескольких месяцев и запустить серийное производство в течение 12-18 месяцев, от года до полутора лет. Ну, как говорится в самом заявлении, будущие конфликты потребуют от объединенных сил обеспечивать дальнобойное воздействие по доступной цене в нужном масштабе с такой стоимостью и темпом, которые нынешние запасы вооружения в одиночку поддержать не способны. Конец цитаты. Запрашиваемые системы должны дополнить дорогостоящие, ограниченные по количеству боеприпасы и позволить командирам поражать более широкий круг целей, сохраняя, как сказано, премиальные боевые припасы для критически важных задач. Среди других требований – дальность свыше 600 морских миль, это примерно 1100 километров, полезная нагрузка не менее 35 фунтов, около 16 килограмм, предпочтительно более 100 фунтов, около 45 килограмм, стоимостью единицы менее 250 тысяч долларов при серийном производстве и общей стоимостью поражения цели менее 500 тысяч долларов. Также требуется производственная мощность более 100 систем в месяц или надежный план по ее достижению. К второстепенным характеристикам относятся автоматическая распознавание целей, автономное конечное наведение, альтернативная навигация в условиях отсутствия GPS и возможность перепрограммирования после запуска. 2 человека были убиты, 5 получили огнестрельные ранения на территории комплекса Seattle Center в центре Сиэтла, рядом с башней Space Needle. Момент происшествия, где там проходил крупный гастрономический фестиваль Bite of Seattle. Первые сообщения о стрельбе поступили вскоре после 6 вечера по местному времени. Значительные силы полиции и экстренных служб были направлены в район пересечения Seabird Court и Thomas Street. Посетители начали эвакуировать, входы на территорию комплекса перекрыли. Полиция призвала жителей и туристов не приближаться к месту происшествия. Представители медицинского центра Harbor View заявили, что больница принимает пострадавших. Ну а корреспондент Coma News сообщил, что слышал переговоры полицейских, из которых следовало, что подозреваемый в стрельбе оставался на свободе. Обстоятельства стрельбы пока неизвестны. Полиция не сообщала, был ли открыт огонь непосредственно по посетителям фестиваля, предшествовал ли происшествию конфликт и действовал ли один стрелок или несколько. Информация о задержаниях, найденном оружии и возможном мотиве там также пока нет. Никаких сообщений. В комплексе Seattle Center в эти выходные проходил, в прошедшие выходные, собственно, проходил ежегодный фестиваль еды и напитков Bite of Seattle. В мероприятии участвовали сотни ресторанов, торговых точек и местных производителей. На нескольких площадках проводились концерты и развлекательные программы. Вход на фестиваль был свободным. Организаторы рассчитывали принять большое число посетителей. Обычно мероприятия за 3 дня собирают около 350 тысяч человек. Seattle Center представляет собой крупный культурно-развлекательный комплекс, на территории которого расположены Space Needle, арена Climate Pledge Arena и музеи, театры, выставочные площадки. После стрельбы территория была эвакуирована, расследование продолжается. 6 человек получили огнестрельные ранения в районе Гумбольдт-парк на северо-западе Чикаго. Стрельба произошла возле жилых домов в квартале 900 по North Central Park Avenue, где на уличной вечеринке собрались более 100 человек. Очевидцы сообщили полиции примерно о 30 выстрелах. В критическом состоянии госпитализированы мужчины 35 и 36 лет, получившие ножевые ранения, множественные ранения. Не ножевые только, и стрельба. Еще 2 мужчин 33 и 39 лет и женщины 34 и 46 лет ранены в руку, ногу, спину и бедро. Их состояние оценивается как стабильное. Один из пострадавших самостоятельно добрался до больницы. По данным полиции, неизвестный открыл огонь по находившимся на улице людям и скрылся. По словам свидетелей, стреляли из проезжавшего автомобиля. Задержанных нет, расследование продолжается. Организаторы летних Олимпийских игр 2028 года продолжают подготовку к соревнованиям. Соревнования пройдут в Лос-Анджелесе с 14 по 30 июля 2028 года. Это летние Олимпийские игры. Лос-Анджелес станет 3-м в истории городом, принявшим Олимпиаду 3-жды. После Лондона 1908, 1948 и 2012 года и Парижа 1900, 1924 и 2024 года. Глобальной особенностью игр станет отказ от строительства новых спортивных объектов. Соревнования планируется провести более чем на 40 существующих аренах и площадках, большинство из которых уже принимали крупнейшие международные турниры. По замыслу организаторов, это позволит существенно сократить расходы и уменьшить воздействие на окружающую среду. Церемонии открытия пройдут сразу на 2 аренах. Историческом Лос-Анджелес Мемориал Колизеум, который станет первым стадионом, трижды принимавшим Олимпийские игры в 1932, 1984 и в 2028 годах. И современно SoFi Stadium в Инглвуде. Церемония закрытия состоится в Колизее. В программу Олимпиады 2028 включены 5 дополнительных видов спорта. Флаг-футбол, лакросс в формате сайксик и крикет 2020, а также сквош и бейсбол, софтбол, который возвращается в олимпийскую программу. Организаторы рассчитывают, что эти эти дисциплины могут привлечь новую аудиторию, прежде всего в Северной Америке и Южной Азии. Одной из главных задач для оргкомитета остается транспортное обеспечение игр. Власти Лос-Анджелеса рассчитывают принять сотни тысяч иностранных гостей и миллионы зрителей. При этом город традиционно испытывает серьезные транспортные проблемы. Для обслуживания Олимпиады планируется расширить сеть общественного транспорта, увеличить число специальных автобусных маршрутов и максимально использовать уже существующую современную инфраструктуру. Копию фильма «Одиссея» Кристофера Нолана, которая без разрешения правообладателей была размещена в сети, посмотрели более 2 миллионов человек, сообщает издание Variety. Картина появилась в высоком качестве в соцсети X минувшую субботу, 25 июля. Ее разместил один из пользователей. До того, как аккаунт был заблокирован, за 2.5 часа число просмотров превысило 2 миллиона человек. Кто-то слил фильм «Одиссея» в HD-качестве. Я думал, это фейк, но это правда, сказал один из пользователей. Полный фильм «Одиссея» в твите, как и задумывал Нолан, пошутил другой. Издание Hollywood Reporter сообщило, что версия более низкого качества появилась в сети X в воскресенье и была удалена через 2 часа после того, как набрала почти 50 тысяч просмотров. До этого 2 миллиона. Режиссер Кристофер Нолан создал свой 3-часовой фильм, напомню, для показа в IMAX киноэкранах. Это первый фильм, который был полностью снят на 70-миллиметровую пленку на камеры IMAX. Это съемочные аппараты с максимальным разрешением. Они создают невероятно четкое, детализированное и широкое изображение. Киностудия Universal прокомментировала несанкционированную публикацию фильма в сети. «Мы немедленно начали процедуру удаления. Мы серьезно относимся к нарушению авторских прав и будем использовать все соответствующие средства для защиты нашего контента и прав интеллектуальной собственности». Конец цитаты. Утечка копии «Одиссея» вряд ли существенно повлияет на кассовые сборы фильма. За вторые выходные он заработал 215 миллионов долларов по всему миру. Общая сумма кассовых сборов составила 640 миллионов долларов.
1: Дамы и господа, время передачи истекло. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Всего доброго. До встречи в эфире. До свидания.
2: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
3: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
4: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
3: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
2: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
5: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
6: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
7: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
8: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
9: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
10: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
11: Мой адвокат.
12: Мой адвокат.
13: Юрий Прахин.
14: Опыт. Мудрость.
15: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
16: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
17: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
18: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
11: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
12: Новости,
13: аналитические передачи,
12: репортажи, мнения экспертов
13: и прямые включения из горячих точек со всего света.
12: Все это RTN.
13: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
12: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
13: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
12: RTN. Смотрите лучшее.
15: В Нью-Йорке 4 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
19: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
20: У микрофона Лена Вишневецкая. В штате Нью-Джерси эколог-активист Джон Каутерман во время уборки на болотах обнаружил бутылку с посланием, написанным 53 года назад. Внутри бутылки лежала записка от 20 августа 73 года. Его написала 9-летняя Лори Блэр Браун. В послании девочка писала, что банда ловцов губок заставляет ее нырять в водах, кишащих акулами, и просила сообщить об этом ее семье, оставив домашний адрес. Каутерман сразу понял, что это детский розыгрыш, но ему стало любопытно найти отправителя. Поиски привели его к некрологу Лори Браун. Ее не стало в 17 году в возрасте 52 лет. Тогда Каутерман вышел на старшую сестру Браун, Элисон Спенсер. Она рассказала, что написала записку под диктовку сестры во время семейного отпуска. Спенсер отметила, что ее сестра была творческим человеком с прекрасным чувством юмора и была уверена, что бутылку найдут. Каутерман вернул послание семье. Компания eBay выплатит $50 миллионов супругам, которым прислали тараканов и маску свиньи, пишет NBC News. Дэвид и Инна Штайнеры ведут издание электронной коммерции, которое в том числе освещало деятельность eBay. В иске супруги утверждали, что в 2019 году сотрудники компании пытались запугать их и заставить прекратить публикации, которые не нравились руководству. Сначала Штайнеры начали получать анонимные угрозы в соцсетях. Затем ситуация стала гораздо серьезнее. Им присылали живых тараканов и пауков, траурный венок, окровавленную маску свиньи для Хэллоуина и книгу о том, как пережить утрату супруга. Кроме того, на имя Дэвида оформили подписку на порнографические журналы с доставкой соседям. Сотрудники eBay также следили за супругами лично и планировали установить GPS-трекер на их автомобиль. Инна рассказывала, что долгое время не понимала, кто стоит за происходящим. По ее словам, она не могла представить, что компания, которую она писала около 20 лет, может быть связана с попытками заставить ее замолчать. В 2020 году федеральные прокуроры предъявили обвинение 7 бывшим сотрудникам eBay. Большинство из них признали вину по обвинениям, связанным с заговором и киберпреследованием, после чего получили различные наказания, включая тюремные сроки и домашний арест. В 2024 году сама eBay согласилась согласилась выплатить 3 миллиона долларов в рамках соглашений с федеральными властями. Теперь гражданский спор также завершился урегулированием. Компания заявила, что после скандала сменила руководство и усилила внутренние правила, процедуры контроля и обучения сотрудников вопросам деловой этики. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Иран отверг предложение по Ормузу и нанес внезапный удар по силам США в Иордании. Энтони Фаучи выступил на слушаниях в Сенате и отказался отвечать на 111 вопросов. Глава ФИФА Джанни Инфантино рассказал о плане продажи части турниров чемпионата мира по футболу зятю Трампа Джареду Кушнеру. В борьбе за пост губернатора штата Нью-Йорк появилась интрига. Блейкман догоняет Хокул. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, местами дождь, относительная влажность воздуха 80%, 78 по Фаренгейту, плюс 25 по Цельсию.
0: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
21: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
22: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
16: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
23: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
24: Дорогие друзья! Команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект «Support Davidson Radio».
25: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
24: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
25: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
24: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
25: и качественней.
20: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: коллекция программ?
1: Это телевидение, да.
0: Нет, это радио.
2: Дэвидсон радио. Волна 620 АМ.
3: Как хорошо.
4: Добрый день, дорогие друзья. Рад приветствовать вас на волне 620 АМ Дэвидсон Радио. В студию микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Дмитрий Банников. В эфире программа «Здравствуйте, доктор». Прежде чем я открою программу и расскажу о том, с кем я сегодня встречаюсь в эфире, я бы хотел напомнить о том, что я благодарен некоторым бизнесам за поддержку моих эфиров, в частности, агентству Welcome Care. Внимание, дорогие друзья, все, кто имеет право на работу, крупнейшее агентство по уходу на дому Welcome Care предлагает немедленное трудоустройство во всех районах Нью-Йорка. Приглашают работников с сертификатами PCA и HHA. Приходите со своими пациентами и получите дополнительное неограниченное количество часов. 718-232-4850, 718-232-4850. Лицензированное агентство Welcome Care, 23-й год в бизнесе, говорит на вашем языке и платит все бенефиты и плюс бонусы. Напомню, представлен целый ряд уникальных программ. Ветераны, пережившие Холокост, дети войны, можно оформить до 24 часов ухода на дому. Также дети, которые страдают аутизмом. Особые правила, позвоните, уточните, 718-232-4850. Ну и если у деток наблюдается отставание в развитии, то такие специалисты, как массажисты, логопеды, физиотерапевты, готовы помочь. Главное, не думайте, что ребенок перерастет это самостоятельно. Позвоните в агентство Welcome Care, вам помогут. С ними, как в семье. 718-232-4850. Ну а сейчас я, как и анонсировал, хочу поприветствовать в эфире Дэвидсон Радио Гальперина Марка Яковлевича. Здравствуйте, Марк.
5: Здравствуйте, Миша. Мы уже, правда, поздоровались. Здравствуйте, аудитория Дэвидсон Радио. Очень приятно снова видеть этого позитивного, улыбающегося человека напротив себя в студии.
4: А я вот не просто так такой радостный, позитивный, а все потому, что и напротив меня сидит такой же яркий и такой же радостный человек, готовый помогать людям. И это, друзья, очень и очень серьезный выбор в своей жизни. Напомню, что Гальперин Марк Яковлевич, руководитель клиники управления болью в Нью-Йорке и в Москве, врач-анестезиолог, вам он хорошо знаком по телевизионным эфирам на Первом канале, программе с Еленой Малышевой. Стаж работы более 36 лет, и он будет отвечать на ваши вопросы, которые вы, возможно, приготовили. Почему, где и как у кого болит? Как можно от этого избавиться? Какие существуют современные новые технологии или же способы или техники избавления человека от боли? На что это влияет? Почему возраст – это не приговор, ну и много-много-много других вопросов, которые вы можете задавать в прямом эфире. Я напомню телефон. 718-303-9090. Это номер телефона прямого эфира. 718-303-9090. Наш телефон открыт. Как только у вас появляется вопрос, добро пожаловать, набирайте этот номер. Я бы хотел также анонсировать место, где принимает Марк. Это угол Ocean Parkway и Neptune Avenue.
5: Там, где был дантист.
4: Вот, вот.
5: Для тех, кто давно живет в Бруклине.
4: В этом славном городе. 28-29 Ocean Parkway. 28-29 Ocean Parkway. И номер телефона 718-743-0900. 718-743-0900. Марк, я вот программы «Здравствуйте, доктор» обычно начинаю с одного вопроса к гостю. Этот вопрос, я его называю «История болезни», а смысл его, какой один из ярких эпизодов реального случая у вас в офисе вы бы сейчас могли мне рассказать, для того, чтобы это было и мне интересно, и нашим радиослушателям полезно, потому что я понимаю, что за годы практики таких случаев накопилось огромное количество.
5: Огромное количество, ну, знаете, вот вбилось в память, и совершенно случайно даже сняли видео по этому поводу. Было это в Москве несколько лет назад, к нам приехала девушка 43 лет с церебральным параличом.
4: Угу.
5: То есть она сидела на коляске, хотя 2 года до этого, будучи 43-летней, она приехала к нам из Новосибирска с мамой и с братом, и еще 2 года до этого она ходила на лыжах. Вот, у нее, значит, около 2 лет болела спина. Ну, как бы она, вы понимаете, что она такая вся, ну, детский церебральный паралич, то есть она вся гримасничала, дергалась, да, да, да, и так далее. И когда она куда-то обращалась, вплоть до того, что она обращалась в госпиталь Академии, Сибирского отделения Академии наук, ей говорили, ну, вы на себя посмотрите, а потом обращайтесь. То есть, грубо говоря, на ней поставили крест. И вот приехала к нам вот такая девушка, мы посмотрели, сделали ей MRI спины, у нее была проблема, которая объясняла ее боли в ноге и в спине, то есть боли спины, отдающие в ногу. И я в этот момент как раз снимал эфир, то есть мы как раз ее случайно совершенно сняли. И вот там я как бы в эфир сказал, а от того, что она вся дерганная, и там как бы она что, не имеет права на то, чтобы на существование, на лечение, да. И на то, чтобы жить без болей, то есть это никоим образом ее не лишает, так сказать, возможности это иметь. Вот, мы ее полечили. Конечно, это было непросто, она такая была, что называется, moving target, то есть она все время шевелилась на столе. Мы ее очень быстро полечили, очень эффективно, и она встала и пошла. Вот, и вот это вот было, знаете, вот как в свое время пришел Господь, Бог на Брайтона, начал, так сказать, лечить наших брайтонцев. Вот это вот выглядело примерно так, то есть она заехала на вилче, а вышла сама, даже не касаясь его. Это, конечно, потрясающе, это то, чем мы занимаемся то, чем занимаются врачи моей специальности, и это на самом деле... Это видно как бы вот в режиме живого времени. Ну, знаете, сделали, допустим, человеку операцию. Ну, значит, у него там есть период заживления, там период постановления. То есть когда-то как он получит эффект. А здесь к нам приходят люди, которые, так сказать, ну, грубо говоря, ползают на коленках и выходят от нас своим ходом и забывают у нас палочки и костыли. То есть это вот то, почему я безумно люблю то, чем я занимаюсь, и... с удовольствием продолжаю этим заниматься.
4: Вот мужчины, они должны видеть сейчас результат своего труда, и это очень получается наглядно.
5: Ну, не только мужчины, это как бы...
4: Женщины более терпеливые.
5: Ну, каждый врач хочет видеть результаты своего труда, и это на самом деле, вот то, что ты видишь, это, конечно, тебя вдохновляет, что называется, на новые подвиги.
4: Есть вопрос.
5: Да.
4: Значит, вот понятно, что человек может потихонечку привыкать ко всему. Он привыкает и к боли. И жить с болью ему становится, ну, может быть, немножко некомфортно, но все-таки он понимает, ну, да, ну что, ну, возраст, ну, понятно, ну, болит, ну, немножко, ну, не так сильно, но каждый день. И вот этот каждый день, ну, складывается какое-то продолжительное время, допустим, ну, пусть полгода, год человек терпит боль. Вот, а потом
5: больше, чем полгода, год, несколько лет,
4: конечно. Несколько лет. Опасно терпеть боль? Или не опасно? Что происходит? Потому что сам болевой эффект, как сигнал организма, да, на раздражение.
5: Конечно, боль это сигнал...
4: А боль... что происходит?
5: Смотрите, боль – это сигнал того, что есть проблема.
4: Да.
5: А если мы говорим за опорно-двигательный аппарат, то, конечно, от проблем с опорно-двигательным аппаратом люди не умирают.
4: Угу.
5: К сожалению, если говорить о проблемах, так сказать, ну, абстрагируемся от опорно-двигательного аппарата, если есть разные виды раков, которые начинаются совершенно без болей, и когда они проявляются болями, они уже становятся запущенными, к сожалению. Если говорить про мышечно-скелетный аппарат, то, конечно, есть боли, они показывают, что есть проблемы. Если эти проблемы вас начинают реально беспокоить, их можно, так сказать, ими можно заняться. Если они не беспокоят, ну, как бы, ну... Привыкают и привыкают. Вы говорите о том, что люди привыкают. Вы понимаете, очень часто приходят люди пожилого возраста, там 80+, 90+. И они говорят, я хочу жить, я хочу ходить, я хочу двигаться. И вот тут у них, я им говорю, вы знаете, ваша проблема не в спине, ваша проблема в голове. Потому что если... посмотреть в ваш паспорт, и в вашем паспорте стоит 1930 год, то ваши мозги, они родились не в 30-м году, а, наверное, в 60-м, и они никак не хотят согласиться, что оболочка родилась в 30-м. Поэтому, если мы вам можем помочь, то, конечно, мы вам поможем и вернем возможность снова двигаться и шевелиться.
4: Друзья, обратите внимание, вернуть возможность снова двигаться и шевелиться без боли. Запишите себе это на подкорочку, если ваши мозги родились значительно позже, чем родилось ваше тело.
5: Это проблема.
4: Да, то вам нужно обратиться по телефону 718-743-0900 к специалисту, который занимается этим на протяжении уже 36 лет. Марк Яковлевич Гальперин. Адрес 2829 Ocean Parkway. Представляете, Ocean Parkway и Neptune, вот там находится его офис. И этот офис принимает всех тех, кто еще стремится жить без боли и радоваться каждому светлому дню. Окей, давайте продолжим дальше. Мы говорили об опорно-двигательном аппарате. Давайте с него, собственно, так, по-большому, собственно, и начнем. Ну, допустим, боли в голеностопном суставе, боли в коленном суставе, боли в поясничном суставе. Все ли это проблема позвоночника?
5: Нет, конечно. Очень часто люди приходят с болями, допустим, в голеностопном суставе и сказали, у меня это болит от спины. Угу. К сожалению,
4: собственным диагнозом приходят.
5: Ну, конечно.
4: Да.
5: К сожалению, очень многие специалисты, например, специалисты, которые занимаются спиной, они, конечно, хотят подогнать, так сказать, проблему под то, чем они занимаются.
4: Но те, которые занимаются коленом, под коленный сустав.
5: Естественно. И очень часто мы видим много таких больных, особенно с болями в области коленного сустава, я подчеркиваю. В области коленного сустава, у которых проблема не в колене. И один вопрос наводящий, то есть вопрос номер один, который я задаю, а болит ли у вас ночью? Он дает нам понимание, болит ли это сустав или это болит что-то около сустава. Потому что и ночью человек не ходит, правда?
4: Да. Ну,
5: unless он работает грузчиком и разгружает вот в соседнем магазине ящики с икрой.
4: Именно ночью.
5: Не буду называть название этого замечательного магазина. Да, он столько продает икры, что там ящиками разгружает. Так он говорит, по крайней мере. Вот, и ночью человек же не пользуется своими коленями, правда? Если там сохраняются боли, то значит, что болит что-то рядом с ним. Это очень важно, нужно знать, слышать пациента, понимать.
4: Да.
5: Я не занимаюсь лечением голеностопного сустава, это такая локальная вещь, этим занимаются подиатристы или ортопеды, которые занимаются стопой. Но если уже как бы есть вещи, которые узкие специалисты не могут, так сказать, взять под контроль, если мы говорим о какой-то медикаментозной терапии, то, конечно, мы можем и с этим помочь.
4: Угу. Ну вот, допустим, если ночью, то это не сустав?
5: Это не сустав. Это мышечные боли, это, скорее всего, полумембранозная мышца, которая прикрепляется рядом с коленом. Достаточно только потрогать эту мышцу, пациент вскакивает от боли. Мы делаем блокаду, они уходят без боли и забывают о том, что у них это болит.
4: Ух ты!
5: Конечно. Магия. Но это магия, не магия, это знание, которое, так сказать, существует, которое можно иметь. Если ты знаешь, что ты делаешь, это элементарный вопрос.
4: Я вам говорил, Марк, что я посмотрел, ну, готовясь к нашим программам, еще к прошлой, и к этой программе, я смотрю ролики, которые сняты, которые, собственно, в изобилии есть на YouTube, и любой слушатель, который, кто сейчас слушает нашу программу, может познакомиться с вами лично, то есть он вас уже будет узнавать, вы его еще нет.
5: Да. Меня узнает вся страна, вся Россия.
4: После того, как посмотрит, значит, посмотрит ролики. И вот я видел много интересных для меня сюжетов, где пациент приходит там с палкой или вот так на такой весь больной, все доходит до, ему говорят, ложись на стол или садись на стул, все, вот, и проходит определенное количество там процедур или манипуляций, и все, вставай давай, и я вижу, что человек боится встать, то есть он прям боится реально встать, говорю, вставай, вставай, он встает и идет, и такие глаза у него открываются, то есть понятно, что это не режиссированные съемки.
5: Абсолютно нет.
4: Что это живой человек, его абсолютно живые, неподготовленные, не актерские эмоции. Все же видно. Вот. И я бы хотел спросить, что происходит, что это за магия такая происходит там?
5: Смотрите, значит, для начала нужно внимательно выслушать пациента. Причем, ну вот сегодня у меня была женщина, которая начала мне говорить, у меня остеохондроз. На что я ответил, остеохондроз – это диагноз. Мы лечим не диагноз, мы лечим вас, и мы лечим ваши боли.
4: Ага.
5: Расскажите мне о том, что у вас болит, причем о том, что болит сегодня и сейчас. То, что болело позавчера, мне неинтересно, я не могу вас лечить
4: от того,
5: что было позавчера.
4: Да.
5: С этого начинается все, понимаете? Потому что очень многие пациенты, они приходят уже с какой-то своей историей, какой-то своей сложившейся картиной, и они хотят вам ее рассказать. Мне их картина совершенно неинтересна. Поэтому, как бы, разговор начинает идти по моим правилам, как правило.
4: Угу.
5: Вот. И несколько вопросов, они позволяют, так сказать, уже получить дифференциальный диагноз. Дальше, если у тебя есть дифференциальный диагноз, то есть там, скажем, боли в пояснице, это может быть болеть от одного, второго, третьего, четвертого, там, пятого.
4: Угу.
5: Мы дальше накладываем на это осмотр, потом снимки, и это сужается, допустим, там, до какой-то одной причины. А уже полечить одну причину, так сказать, уже сделать блокаду под рентгеном может... Ну, мишки же ездят на велосипедах, правда?
4: Да, да.
5: И даже на мотоциклах.
4: Вы...
5: Я не большой сторонник научить мишек делать блокады, но теоретически, наверное, это возможно.
4: Вы произнесли слово «блокада». У людей, родившихся в начале и середине прошлого века, к слову «блокада» уже плохое ощущение. Уже до того плохое ощущение, еще до того, как они представляют себе, что это. Медицинская блокада – это не та блокада, которую помнят ленинградцы.
5: Да, моя мама пережила.
4: Вот-вот. Расскажите, сделайте это слово «блокада» не таким страшным. Что это
5: смотрите,
4: такое?
5: Но это не просто блокада, то есть это процедура, которая делается в специальном помещении. Она делается в стерильных условиях.
4: Но это ряд укольчиков.
5: Это не ряд укольчиков.
4: Вот,
5: это прецизионная процедура, которая делается под рентгеном, которая позволяет нам четко понять, куда мы ставим, так сказать, наши иголки или там какие-то другие устройства. То есть это не блокада-блокада, это серьезная процедура. А просто так она называется, блокада, то есть чтобы люди, ну, как бы, чтобы это было, можно было понять, что это, как бы, что это такое.
4: Это блокада для боли, друзья.
5: Да, это блокада, конечно, для боли. Но это серьезные процедуры, которые просто так сделать нельзя. Этому надо долго и, ну, нудно, не нудно, но этому нужно долго учиться.
4: Плюс опыт, то есть должно пройти
5: и опыт,
4: время.
5: Конечно, да.
4: Я напомню
5: мало еще... того, что опыт позволяет... избежать каких-то вещей, которые поначалу, может быть, то есть у меня недавно совсем был пациент, у которого болела шея, он был в аварии, ну, можно было, то есть он был готов, чтобы мы ему сделали блокаду практически в этот же момент. Ну, что-то я так посмотрел на него, отправил его к невропатологу, мы сделали ему MRI головы, у него оказался строк. Понимаете, я пациенту со строком бы сделал бы блокаду, ну, и мало ли, что бы с ним произошло.
4: Ну, так, по сути, в любом случае его спасли тем, что этот строк нашли.
5: Ну, конечно. Да. Ну, конечно, но на фоне строка делать кому-то блокаду, ну, это же безумие.
4: Понятно.
5: Понимаете, почему? То есть, конечно, с опытом приходит так называемое, ну, скажем так, попное чувство, которое...
4: Чутье.
5: Чутье, да, чуйка, которая позволяет, как, ну, часто избежать каких-то, так сказать, ненужных, неправильных вещей и не навредить пациенту. Наша задача не навредить.
4: Угу. Хорошо, я еще раз напомню, что адрес 2829 Ocean Parkway, это адрес офиса, где можно записаться на прием по телефону 718-743-0900, 718-743-0900, дорогие друзья, у нас середина часа в Нью-Йорке, 4 часа 30 минут, время, когда мы прерываемся на короткие новости, и после чего мы продолжим встречу. А вы, если у вас будут вопросы, или вы захотите присоединиться к нашей беседе с Марком, можете позвонить по телефону 718-303-9090. Оставайтесь на нашей волне. С вами Михаил Брославский, программа «Здравствуйте, доктор», и Дмитрий Банников за звукорежиссерским пультом.
6: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
7: У микрофона Лена Вишневецкая. Житель канадской провинции Новая Шотландия Брэндон Клайм провел 18 месяцев в тюрьме после того, как полиция по ошибке связала его с преступлением из-за неверно указанного имени пользователя в мессенджере «Кик». Причиной стала пропущенная нижняя черта в никнейме. Расследование началось в 2018 году в штате Висконсин после того, как мать 12-летней девочки обнаружила в ее телефоне переписку со взрослым мужчиной в Кик. Криминалисты установили, что собеседник использовал ник с двумя символами подчеркивания. Однако при запросе данных у Кик полиция по ошибке указала имя с одним символом подчеркивания. В ответ сервис передал адрес электронной почты Брэндона Клайма. По данным Google, этот адрес использовался с IP-адреса в Канаде, после чего расследование передали полиции Галифакса. Правоохранители установили адрес проживания Клайма, получили ордер на обыск и изъяли его телефоны и ноутбуки. Проверка устройств не выявила доказательств, связанных с расследуемым преступлением. Не было найдено ни переписки с девочкой, ни интимных изображений. Следователи также не смогли подтвердить, что Клайм и вообще пользовался Кик в интересовавший их период. Несмотря на отсутствие улик, в 2020 году Клайме арестовали по обвинениям в склонении ребенка к противоправным действиям через средства связи, передаче несовершеннолетнему материалов сексуального характера и хранении детской порнографии. В 2023 году суд признал его виновным, а в 2024 приговорил к 18 месяцам лишения свободы. Клайме полностью отбыл наказание. После освобождения он продолжил добиваться пересмотра дела. Во время подготовки апелляции его защита обнаружила, что причиной уголовного преследования стала ошибка в одной нижней черте в судебном запросе. После повторной проверки прокуратура согласилась с доводами защиты. Суд апелляционной инстанции провинции Новая Шотландия отменил обвинительный приговор и полностью оправдал Клайме. В решении суда говорится, что он фактически невиновен и никогда не должен был быть привлечен к уголовной ответственности. Суд также отметил, что при правильном расследовании правоохранители вышли бы на другого человека по имени Джей, чей IP-адрес предположительно находился в Калифорнии. Почему ошибка в имени пользователя осталась незамеченной на протяжении нескольких лет, в суде объяснить не смогли.
6: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Дорогие друзья, приветствую вас на волне 620 М. Дэвидсон Радио. В студию микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Дмитрий Банников. В эфире программа «Здравствуйте, доктор». И у меня в студии в гостях Галь Перин, Марк Яковлевич, руководитель клиники управления боли в Нью-Йорке и в Москве, врач-анестезиолог со стажем работы более 36 лет. И его называют Марк Галь Перин, победитель боли.
5: Повелитель.
4: Повелитель. Ну и побелитель совершенно. Повелитель. Кому хочу, оставлю, кому хочу, уберу.
5: Ну, примерно, да.
4: Примерно так. У нас есть звонки, давайте попробуем взять кого-нибудь в эфир. Здравствуйте.
5: Добрый день.
4: Нет, а вот этот здравствуйте.
8: Здравствуйте.
5: Добрый день.
8: У меня такой вопросик к доктору. Есть ли какая-то методика лечения против диабетического электролиза?
5: Электролиза или диабетической нейропатии вы имеете в виду?
8: Да, да. Диабетическая нейропатия.
5: Конечно, есть. И медикаментозное лечение, и есть разные виды блокад, которые теоретически могут помочь. Надо смотреть.
4: Спасибо за звонок. Ну, два слова о том, что такое диабетическая нейропатия.
5: Смотрите, диабетическая нейропатия – это такая вредная штука. Это онемение и жжение, чувство жжения в стопах и практически отсутствие чувствительности в стопах, связанное с

0: терапия.
1: Поддержи. Окей, следующий звонок. Здравствуйте, пожалуйста,
0: добрый день.
2: Добрый день.
0: Здравствуйте. Говорите.
2: Здравствуйте. А я в эфире, а я не выключила.
0: Вы в эфире, говорите.
2: У меня вопрос к доктору.
0: Да задавайте.
2: Какие препараты устраивает, используют, стероиды или какие-то другие?
0: И стероиды, и не стероиды. Зависит от того, какая блокада для чего делается.
2: Акупанчер, вы не занимаетесь?
0: Мы не занимаемся акупанчер. Ответ, помогает ли акупанчер, мой ответ такой. Она еще никому в жизни не навредила.
1: Это, собственно...
2: Спасибо.
1: Спасибо, спасибо. Это же главный посыл медицины. Не навреди. Пожалуйста, вам слово.
3: Здравствуйте, доктор. Вот у меня 2 дня назад очень сильно заболела типа поясница, где копчик. И оттуда боль перешла на правую ногу.
0: Прекрасно.
3: На бедро,
0: вы наш пациент. Я вас понял.
3: Я
0: вас
3: даже наступать не могу.
0: Я вас
3: это
0: понял.
3: Физиотерапия поможет?
0: Нет, физиотерапия, есть. Скорее всего, в остром периоде не поможет, а может, наоборот, сделать только хуже. Вы наш пациент. Пожалуйста, сейчас Михаил анонсирует телефон. Или я вам могу его сказать. 718-743-0900. Записывайтесь, и мы вас с удовольствием посмотрим. Скорее всего, вам поможем.
1: Спасибо.
0: Спасибо.
1: Я беру следующий звонок. Пожалуйста, вам слово.
4: Здравствуйте.
0: Добрый день.
4: Скажите, пожалуйста,
0: пожалуйста,
4: доктор, вот у меня 4 месяца как болит, где связки, бицепсы, трицепсы соединяются с костями, с плечом. Вот эти связки, а руку поднимаешь... Больно. Я хожу на массажи всевозможные.
0: Смотрите, значит, если массаж... Я вас понял. Если массаж вас, мам, 4 месяца не помогает, больше ходить нет никакого смысла. Он вам на пятый месяц не поможет. Придите, надо посмотреть. Скорее
4: всего... Ну, а какую вы видите причину тогда?
0: Ну, как я могу вам сказать причину, сидя в студии на Coney Island Avenue? У вас может быть тендинит мышцы, надостные мышцы. Может быть огромное количество причин. Но если вам не помогает терапия, не нужно ее продолжать, нужно уже прийти, посмотреть. Вполне возможно, мы вам сделаем блокаду, которая вам поможет. Если у вас есть ограничения движения в суставе, однозначно мы вам сможем помочь.
4: В суставах нет ограничений.
1: Спасибо.
0: У вас...
1: Ну, это уже дальше индивидуально. Смотрите, друзья, я еще раз хочу напомнить одно из правил медицинской программы. Доктор не может в студии или из студии ставить диагнозы. Даже если он ставит, ну, правильный диагноз, предположительно, при такой ситуации, возможно, то-то, то-то, то-то, то это все равно не ваш диагноз.
0: Конечно, нет.
1: Это не ваш диагноз. Ваш диагноз только тогда, когда вы приходите, показываете все то, что надо показать, доктор смотрит, пробует, щупает, говорит, и тогда вы можете рассчитывать, что это конкретно ваш случай и ваш диагноз.
0: Только, Миша, минуточку, не случай. Случай – это когда человек падает, там, допустим... с причала в океан, а вы не случай, вы люди, и вы хотите, чтобы вас лечили не как случай, а как человек.
1: А каждого, да.
0: Абсолютно.
1: Хорошо, двигаемся дальше. Пожалуйста, вам слово, здравствуйте.
5: Здравствуйте, доктор, здравствуйте, Миша.
1: Здравствуйте.
5: У меня стеноз. Вы лечите?
0: Смотрите, еще раз, стеноз – это диагноз. Мы сейчас не говорим о вашем диагнозе, раз. Во-вторых, стеноз как диагноз, он же проявляется чем-то.
5: Нижний позвоночник, вроде.
0: Я понимаю, но еще раз, это диагноз. Хорошо, что вы задали этот вопрос, но он, этот стеноз, вызывается многими причинами. Эти же причины могут вызывать боли. Вот боли мы можем лечить. А стеноз, если говорить о стенозе, он лечится только хирургическим путем. Но если у вас при этом болит поясница, мы вам однозначно можем помочь.
5: Я просто стоять не могу,
0: Вы двигаться. Не можете стоять, потому что у вас болит, правда? Поэтому не говорите, не произносите слово «стеноз», а говорите, я не могу стоять, потому что у меня болит поясница. Вот с этим хорошо, мы вам можем помочь.
1: Да. Спасибо.
5: Хорошо, значит, надо записаться к вам.
0: Обязательно.
1: Спасибо, я как раз прервал сейчас тут, у меня просто все линии звонят. Я напомню сейчас, друзья, чтобы не говорить каждый раз и каждому индивидуально, телефон 718-743-0900, 718-743-0900, адрес офиса 2829 Ocean Park, и я беру следующий звонок. Пожалуйста, вам слово, здравствуйте.
0: Добрый день. Пропали.
1: Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Добрый день. У меня такой вопрос, не совсем...
0: Задавайте вопрос.
6: Дело в том, что у меня боли нет в позвоночниках или в коленях, но мне труднее и труднее

0: очистить.
1: Значит, смотрите, если у вас нету болей, то я вам помочь не могу, потому что я занимаюсь лечением болей. Как Миша анонсировал, я управитель боли. Но если у вас не болит, а вам тяжело ходить...
0: Да, то... просто ноги не идут.
1: Вот у вас, скорее всего, стеноз спинномозгового канала, вам нужно оперироваться. Но, опять же, нужно смотреть.
0: Спасибо большое.
1: Пожалуйста.
2: Спасибо, спасибо и вам, спасибо за звонок, спасибо, друзья, за доверие. Пожалуйста, набирайте номер 718-303-9090, мы с доктором, ну, мы. Я приму, доктор ответит на ваш вопрос.
1: Да, у нас, и да, самое главное, очень хорошо, что был вот этот звонок по поводу стеноза. Хочу подчеркнуть, мы не лечим диагнозы, мы не лечим снимки. Очень часто мне приходит запрос: Марк, посмотри снимки. Мой ответ очень простой. Я не смотрю снимки без жалоб пациента. Я не смотрю снимки без того, чтобы я с человеком поговорил. Снимки, там не написано на снимках, где болит. Мы лечим боли. Вот про боли мы можем говорить сколько угодно.
2: Хорошо, доктор. Я одной еще коснусь темы. Мы и о ней еще не говорили. Да, собственно, мы еще о многом о чем не говорили. Касательно спортивных травм. Вы занимаетесь болью касательно спортивных травм?
1: Конечно, конечно. То есть спортивные травмы – это в основном молодые люди. А зачем, зачем далеко ходить? Я только что на прошлой неделе сделал блокаду своему 22-летнему сыну. А, мало того, это уже вторая блокада. Первый раз мы его лечили, когда ему было 16 лет, 6 лет назад. Он профессиональный горнолыжник, у него он упал, и у него появилась грыжа межпозвонковая. Мы ему делали блокаду, когда ему было 16 лет, тут ему 6 лет не болело. Сейчас он, как дети в школу, приполз, сказал: папа, нужно снова делать укол. Я не боюсь лечить своих родственников.
2: Ну, да, если не боится лечить своих детей, значит, можно идти к такому.
1: Я вам скажу так, я к этому отношусь очень таким интересом. То есть я смотрю на это так, врачей плохих не бывает. Бывают хорошие и бывают очень хорошие. Вот очень хорошие — те, которые могут взять ответственность на себя, лечить своих родственников.
2: Я в каком-то фильме про адвокатов подсмотрел. Говорит, есть адвокаты хорошие, они знают закон. А есть адвокаты лучшие, они знают судью.
1: Но это не к нам.
2: Так, нет, про врачей тоже.
1: Нет, это не к нам.
2: Хорошо, вот, пожалуй, еще звоночек. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Алло, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, вы посткерпетическая неврология?
1: Да, это наша, это наша тема.
3: Да?
1: Да.
3: Вам... 11 месяцев уже.
1: Это наша тема, записывайте.
2: Секунду, а что у вас болит, чтобы наши радиослушатели тоже услышали?
1: Я понимаю, у нее болит по ходу нерва в области груди.
3: Да, лодыжка.
1: А, лодыжка? То есть у вас была сыпь на ноге?
3: Да, да.
1: Однозначно наша тема, и вот, скорее всего, мы вам сможем помочь.
3: Окей, спасибо.
1: Пожалуйста.
2: Спасибо. Доктор, я переспрашиваю пациента, потому что вокруг этого пациента и его диагноза, и его видения проблемы есть много слушателей, которые до конца не успевают понять, о чем вопрос. Вы-то ответ знаете, я вижу по вашим глазам. Да. Но я бы хотел, чтобы даже радиослушатели услышали вопрос, потому что кто-то с этой же проблемой сидит и не понимает, к кому обратиться.
1: Конечно, вот в этом надо отдать должное, так сказать, мы уже говорили, то есть вы говорили про Елену Малышеву, она занимается колоссальной просветительной работой, и то, что вот мы показываем сегодня по телевизору, это, конечно, доходит до миллионов людей, это великая вещь.
2: Спасибо. Следующий звонок, пожалуйста, вам слово. Говорите.
4: Здравствуйте. Добрый доктор, день. У меня L4, L5.
1: Опять, и еще раз, это диагноз. Минуточку, меня не меня... надо, не надо минуточку. Я не отвечаю на диагноз. Что у вас болит?
4: Была операция, я не могу.
1: Понимаю, что у вас болит?
4: Я не могу ходить, болит спина.
1: Все, это вы наш пациент, пожалуйста, записывайте телефон и приезжайте.
4: Спасибо.
1: Пожалуйста.
2: Спасибо. Еще раз вернусь, друзья, без диагнозов, пожалуйста, где болит, что болит, как болит. Вот три основных вопроса, которые вы должны осветить, и доктор вам даст
1: ответ. И у меня сегодня как раз была пациентка, которая начала говорить про то, что у меня остеохондроз, у меня там C3 или там
2: C4,
1: или нет, у нее поясница L4, L5. Я говорю, вы, наверное, родственница Ивана Грозного, это он как бы смотрел сквозь князя Курбского, когда писал ему письмо, понимаете?
2: Да, да, да.
1: Вот, ну, я не родственник Ивана Грозного.
2: Или родственник рентгена.
1: Да.
2: Тут вообще всех нас видел.
1: Я не его родственник.
2: Хорошо. Друзья, я еще раз вам дам номер телефона. 718-743-0900. 718-743-0900. 8-800-200-0900. Это телефон для записи на прием. Позвоните, и вы сможете записаться на прием по адресу 2829 Ocean Parkway. Пожалуйста, записывайтесь на прием, приносите все то, что вам доктор скажет принести с собой.
1: Если обязательно нет... снимки.
2: Да.
1: Снимки.
2: Снимки обязательно. Ну и, собственно, главное, приходите в хорошем настроении и с надеждой на то, что все будет хорошо.
1: Да.
2: Насколько психологическое состояние может оказывать помощь или больному в лечении, то есть пациенту в лечении, может оказывать помощь, или может, наоборот, навредить. Вот есть люди, которые говорят, что я знаю, мне ничего не помогает, мне уже много лет ничего не помогает, и они с этим настроением
1: Миша,
2: приходят.
1: Миша, ну представьте себе, вы просыпаетесь каждое утро, у вас болит спина, да. Вы не можете встать с кровати, вы не можете двигаться.
2: Да.
1: У вас начинается депрессия. Это как бы... То есть хроническая боль и депрессия, они идут вместе, они не идут параллельно, они идут вместе друг с другом. И, конечно, эти тяжелые больные, у которых и элементы депрессии и так далее. И вот когда мы вдруг, у них открываются глаза, и оказывается ничего, то, что вы видели, там, то, что мы показываем. Мать моя женщина, у меня же не болит, я могу ходить, вы понимаете, в чем дело? Это, конечно. Конечно, депрессия и психологические расстройства, они идут вместе с хронической болью.
2: Друзья, вы наверняка услышали, а некоторые, возможно, и узнали свою ситуацию. Когда вы утром просыпаетесь, помните старый анекдот, если я просыпаюсь, мне ничего не болит, наверное, я умер.
1: Нет, проснулся не там, проснулся не здесь, я обычно.
2: Или так, или так. Еще раз напоминаю, телефон студии 718-303-9090. У вас есть буквально еще пару минут, если вы успеете дозвониться к нам в студию, чтобы задать свой персональный вопрос. Ну, а я хотел бы еще доктора спросить вот о чем. Все-таки мы, когда говорили до эфира, вы говорили о том, что занимаетесь, в общем-то, проблемами возраста человека. То есть огромное количество проблем приходит просто с возрастом.
1: Конечно.
2: Да? И какие бы можно было бы выделить в главные причины, то есть обращение к вам, именно возрастные, что это болит?
1: Это старение позвоночника, это дегенеративные изменения. Как правило, это или боли в фасеточных суставах, гипертрофия фасеточных суставов.
2: Фасеточная – это медицинский термин. А что человек чувствует?
1: Он чувствует боли в пояснице, боли поперек спины,
2: ага.
1: Боли по утрам, скованность по утрам. Боли, связанные с ходьбой. Вот человек жаловался, я не могу стоять. Это все вот да. Наша история.
2: А если вот он, допустим, просыпается, не может стоять тяжело, а потом как-то расходился.
1: Это в этой стадии к нам можно еще пока не обращаться, но вы все равно придете. То есть если вот скованность, расходился, пошел в душ туда-сюда и стало легче, можно пока этого избежать. Если же это беспокоит так, что вот уже оно идет целый день, вы не можете поменять масло в машине, вам когда стоите чуть-чуть в наклонку, или не можете готовить, надо обязательно присесть, конечно, вы наш пациент.
2: Обратите, друзья, на это внимание. Я еще раз даю телефон и еще раз даю адрес. И хочу напомнить, что нет никакого смысла на сегодняшний день, в третьей декаде 21 века, терпеть боль. И терпеть ее абсолютно безосновательно. Потому что есть человек, к которому можно прийти, который занимается конкретно этим. Вот этим конкретно, вашей болью занимается. Телефон 718-743-0900, 718-743-0900, адрес 2829 Ocean Parkway, Марк Гальперин. Запомните, запишите это имя, я уверен, что раньше или позже вам все равно понадобится обратиться по этому номеру телефона.
1: К сожалению, да.
2: Да. Друзья мои дорогие, наше время в эфире сегодня закончилось, но я жду следующей встречи с Марком для того, чтобы продолжить, на мой взгляд, весьма интересные беседы, связанные со здоровьем. Я вам больше скажу, что меня тоже эти вопросы начинают потихонечку касаться. Как Марк сказал, мы все рано или поздно ваши пациенты. Хорошо, давайте мы прервемся на рекламную паузу. Оставайтесь с нами. С нами Дмитрий Банников за звукорежиссерским пультом. Ну и после рекламной паузы вернемся на территорию программы «Здравствуйте, доктор».
5: Арт Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон-Бич-Авеню и в Рега-парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
6: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
7: Новости.
8: Аналитические передачи.
7: Репортажи, мнения экспертов.
8: И прямые включения из горячих точек со всего света.
7: Все это RTN.
8: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
7: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
8: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
7: RTN. Смотрите лучше.
9: Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте, так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина. Ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 АМ. С уважением, Марина Левинсон.
2: Дорогие друзья, у нас осталось буквально несколько минут до конца нашего сегодняшнего эфира. Заканчивать мы сегодня будем музыкальным приветом от Дмитрия Банникова и Михаила Братславского. Но прежде... Да, и, кстати, и Марка Гальперина. Марк, у вас есть любимая какая-нибудь музыка или песня?
1: Знаете...
2: Да.
1: Конечно, вы знаете, когда
2: может, исполнитель любимый?
1: Есть.
2: Кто это?
1: Марк Бернес.
2: Марк Бернес у Марка. Да, Гальперина, Марк Бернес. Ну, хорошо, тогда «Я люблю тебя, жизнь» от Марка Бернеса.
1: И не только. И вот не... и «Журавли», и все остальное. Я, да. Когда делаю долгую процедуру, всегда ставлю Марка Бернеса.
2: Хорошо, Димочка, если можно, вот «Я люблю тебя, жизнь». Мне его исполнение давай, очень нравится. Она будет финалом нашей сегодняшней программы. А я бы хотел буквально несколько слов, чтобы закончить нашу программу. Марк, спросить вас, какие вот есть рекомендации для... Ну, такие как бы жизненные рекомендации для наших радиослушателей.
1: Движение как... это да. Жизнь.
2: Образ жизни. Зарядка.
1: Движение это жизнь. Зарядка. Движение. Ходьба.
2: Бегать. Кто-то говорит...
1: Ну, насчет бегать я не знаю, как 85 лет можно сказать, бегать. Хотя, вы знаете, когда приходит бабушка с больной спиной, а потом она выходит на танцплощадку и начинает летать, то как бы это совершенно нормальная ситуация. Движение – это жизнь.
2: Я сегодня увлекся такой игрой пиклбол. Это что-то среднее между, между большим теннисом и маленьким теннисом. В пандемию как-то это приобрело очень большую популярность. Вот. И главное, что этой игре как бы подвластны любые возраста.
1: Это чем компактно, старше, тем лучше. Это удобно. Для этого не нужен теннисный корт.
2: Вот. То есть он нужен, но поменьше в два раза. Вот. И это, конечно же, помогает. Но, с одной стороны, говорят, что это очень простой, значительно проще, чем большой теннис, бегать ну, так не надо. Но
1: Миша, поскольку... я не думаю, что в ближайшее время вы будете выступать на турнире большого шлема, поэтому играйте в пиклбол.
2: Да, но зато там люди падают. Я вот в первый раз же, в первой же игре так сильно грохнулся, потому что не рассчитал длину ракетки, отскок пластикового мяча от площадки. И это было совсем сильно неприятно. Но это не...
1: Ну, потом побегал и прошло.
2: Побегал. Да.
1: То, привычка. Еще раз, движение – это жизнь.
2: Друзья, движение – это жизнь, не забывайте об этом. И помните, что какие-то, может быть, легкие упражнения, не очень сложные упражнения для того, чтобы поддержать дыхательную систему, сердечную функцию, для того, чтобы оставаться в бодром здравии, для того, чтобы утро радостно встречать с улыбкой, конечно же, нужна энергия. Для того, чтобы нужна была достаточное количество энергии, надо, по сути, питаться по возможности правильно. Чем старше мы становимся, тем больше надо обратить внимание на количество белка, которое мы потребляем, потому что возраст, он забирает у нас, крадет у нас мышцы, вот, пожилые люди теряют мышечную массу, в связи с этим они еще и теряют иногда в некоторой степени устойчивость, и вам очень важно соблюдать вот эту вот пропорцию движения и питания для того, чтобы оставаться долгие-долгие годы в здравом состоянии и в здравом уме. Я хочу проанонсировать свою завтрашнюю встречу с доктором Ириной Панковой. Если у вас будут вопросы, вы можете, конечно же, позвонить будет в студию и задать свои вопросы. Доктор офтальмолог Ирина Панкова, она возглавляет институт глаукомы в Нью-Йорке. Этот институт расположен в Бруклине по адресу 103 Квентин Роуд, угол Вест 10, в Манхэттене по адресу 330 Вест, 58 стрит, рум 600. Завтра вопросы в эфире, а после этого вы можете записываться к ней на прием. На этом я прощаюсь. Спасибо Дмитрию Банникову. Сегодня был замечательный эфир. И до встречи в эфире. Пока-пока.
1: Всего доброго. До свидания.
2: Спасибо, Марк.
10: Я люблю тебя, жизнь, что само по себе и не ново. Я люблю тебя, жизнь, я люблю тебя снова и снова. Вот уж окна зажглись, я шагаю с работы устала. Я люблю тебя, жизнь, и хочу, чтобы

пройдем. Детство, юность, вокзалы, причалы, будут внуки потом. Все опять повторится сначала. Ах, как годы летят, мы грустим, седину замечая. Жизнь, ты помнишь, солдат, что погибли тебя защищая? Так ликуй и вершись в трубных звуках весеннего гимна. Я люблю тебя, жизнь, и надеюсь, что это взаимно.

0: Америки 5 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Согласно свежему общенациональному опросу Квиннипек, уровень одобрения работы Трампа опустился до исторического минимума. Главными факторами падения рейтинга эксперты называют затяжной военный конфликт на Ближнем Востоке, скачок цен на бензин и падение фондового рынка. Социологи отмечают особое недовольство среди независимых избирателей и представителей среднего класса. В то же время представитель Белого дома заявил, что администрация сосредоточена на долгосрочных национальных интересах и ликвидации угроз, а не на краткосрочных колебаниях соцопросов. Из внутренней электронной переписки секретной службы, обнародованной в результате расследований журналистов и правозащитников, стало известно, что ведомство вело электронное отслеживание перемещений и контактов бывшего директора ФБР Джеймса Коми без судебного ордера. Утечка вызвала жесткую реакцию в Конгрессе. Законодатели от обеих партий потребовали проведения незамедлительных слушаний и проверки законности действий спецслужб. Эксперты по конституционному праву называют инцидент грубым нарушением 4-й поправки Конституции, гарантирующей защиту от незаконных обысков и слежки. Администрация Трампа официально объявила о старте крупнейшей инфраструктурной инициативы в истории столичного региона, масштабного проекта по реконструкции и расширению международного Вашингтонского аэропорта Даллеса. Общий объем инвестиций составит 22,5 миллиарда долларов. Проект включает в себя строительство двух новых ультрасовременных пассажирских терминалов, полную замену старых подземных поездов «Аэротрейн» и прокладку дополнительных взлетно-посадочных полос. Реконструкция рассчитана на 6 лет и, по заявлению Минтранса, позволит создать свыше 40 тысяч рабочих мест, превратив Даллас в главный трансатлантический хаб Восточного побережья. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Иран отверг предложение по Армузу и нанес внезапный удар по силам США в Иордании. Энтони Фаучи выступил на слушаниях в Сенате и отказался отвечать на 111 вопросов. Глава ФИФА Джанни Инфантино рассказал о плане продажи части турниров чемпионата мира по футболу зятю Трампа Джареду Кушнеру. В борьбе за пост губернатора штата Нью-Йорк появилась интрига. Блейкман догоняет Хокул. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, местами дождь, относительная влажность воздуха 80%, 78% по Фаренгейту, плюс 25% по Цельсию.
1: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени. Нью-Йорк, Бостон, Нью-Джерси. Davidson Radio.
3: Привет, меня зовут Туся. 3 года я ходила в садик Бэмби на Браун-стрит. Потом туда пошла моя сестричка Соня. Мы до сих пор вспоминаем воспитателей с любовью.
4: Бесплатные программы «Прикей» и «Трикей». Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки «Киндергарден». Предоставляется транспорт. Бэмби 2114 Браун-стрит. Между Эвенью и Ви. 718-368-1817. Бэмби 368-1817.
3: Счастливое детство начинается здесь.
5: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. Секрет диализ-центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про Секрет диализ-центр тем, кому это жизненно необходимо. Секрет диализ-центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.
6: Дейдзен Амбуланс-Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы. Любой госпиталь по вашему выбору.
7: Тяните с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным. Понимаю. Но вот что просто. Покупайте продукты и повседневные товары, используя бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health. Нет страховки или вы просто ищете подходящие варианты, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.
8: Время компромиссов кончилось. Планета вращается все быстрее, грохоча сталью и крича информационными заголовками. Мира, каким мы его знали, больше нет. Среди тысяч мнений, точек зрения и противоречивых данных есть только один беспристрастный взгляд на происходящее. «Американский взгляд». Авторская передача Александра Флинта.
9: Слушайте «Американский взгляд» по понедельникам, средам и пятницам с 7 до 9 утра, а по вторникам и четвергам с 2 до 4 на Дэвидсон Радио.
10: Дэвидсон Радио.
11: Слушать подано.

0: Дэвидсон Радио.
1: Слушать подано.
2: Всем здравствуйте. Технические неполадки на Дэвидсон Радио. Я с вами в прямом эфире. Карина Дюваль. Телефон прямого эфира 718-303-9090. Пожалуйста, звоните по телефону прямого эфира и задавайте свои вопросы. Вы спрашиваете, мы отвечаем. Вопросов очень много. Получаем миллион, ну не миллионы, но тысячи писем я получаю, тысячи звонков. И почему вы все стесняетесь позвонить в прямой эфир Дэвидсон Радио и задать свой вопрос публично? Не надо никаких имен, фамилий. Я никогда не спрашиваю ваши личные данные в прямом эфире. И максимум ваши first name. И то вы можете сказать любое другое имя, какое вам нравится, и задать свой вопрос. Вопросы возникают самые разные. Например, только что мне звонил молодой человек, который хочет жениться на женщине из Донецка, и ему необходимо восстановить документы на органов ЗАГС. Это свидетельство о рождении этой женщины, ее там браки, разводы, которые были оформлены в Донецке. И он очень удивился, он меня спросил, есть ли у меня юрист в Донецке. И он очень удивился, когда я ему сказала, что донецкие документы в Америке у него не примут, что Америка не признает действия российских властей в Донецке, и документы должны быть украинские. Документы в этом случае выдаются не в Донецке, их нужно получать в Киеве, их нужно получать на территории Украины для того, чтобы эти документы были признаны и приняты в Америке. Кто-то сейчас может со мной спорить мысленно и говорить, а вот я знаю случаи, когда документы там, вот российскими властями там, в Симферополе, в Донецке прекрасно проходили через USCIS, и никто нам ни в чем не отказал. Я такие случаи тоже знаю. То есть бывает, что все бывает. Бывает проходят документы с ошибками, бывают даже ошибки в паспортах, как мы уже с вами говорили неоднократно в других прямых эфирах. Бывает, что проходит, но по закону этот документ не является легальным документом. И поэтому, если, допустим, человек хочет получить повторное свидетельство о рождении для того, чтобы использовать его в России, то надо получать российского образца. Но если документ нужен для использования в Соединенных Штатах, то этот документ должен быть обязательно украинского образца, иначе вы рискуете, что этот документ у вас не примут. И риск этот достаточно высокий. Я бы сказала, что скорее нет, чем да. То есть вероятность того, что его примут, что его глаз замылился, что не обратит внимания человек, но эта вероятность, она нельзя рассчитывать на случай, тем более в таких серьезных делах, как иммиграционные вопросы. То есть документы должны быть оформлены правильно, и к ним не должно быть абсолютно никаких вопросов. Вот. И наш офис может вам помочь получить любые документы из любой юрисдикции. 718-303-9090. Это телефон прямого эфира Дэвидсон Радио. А для того, чтобы записаться на прием в офис, не ищите, пожалуйста, мой телефон в интернете, потому что дозвониться в офис невозможно. И у меня пока нет возможности нанять штат секретарей, которые будут отвечать на звонки. Но я всем аккуратно отвечаю на имейлы karina.duval@gmail.com. Слушаю вас. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
3: Здравствуйте, меня Павел. Я хочу спросить. Моему сыну нужна постель моего свидетельства о рождении. Подчеркиваю, моего. Я отец его. Это для Индии.
2: Где вы родились?
3: Я родился в России, Калужской области.
2: Ну, вам для этого нужно прийти к нам в офис. Вам лично не сыну, потому что у сына нет права получать ваши документы. Мы для вас получим свидетельство о рождении, дубликация постели, и вы его передадите сыну.
3: Нет, свидетельство о рождении у меня есть, причем оригинал. Но
2: в каком году она выбрана?
3: В 61-м году, давно.
2: Ну, я почему-то так у меня в голове 61-й год отобразился. Документы советские не апостилируются. Россия вступила в Гаагскую конвенцию в 92-м году, 31 мая 92-го года. И только документы, выданные после этой даты, апостилируются. Поэтому если вашему сыну, я так подозреваю, что для иммиграционных целей, в какую-то страну, может, в Аргентину или куда-то он может спланировать уехать, ему от него требуют, допустим, свидетельство о рождении отца с апостилем, то надо получить дубликат, только так.
3: Дубликат. А дубликат получается только в России, да, и через вас?
2: Только в России, не обязательно через нас, но только в России.
3: Я понял. Большое спасибо, но знак главное, что вы это можете сделать, потому что мне ехать нет возможности. Спасибо большое.
2: И не ехать не нужно, сделаем, обращайтесь. Спасибо
3: за
2: ваш вопрос.
3: Я понял. Большое спасибо вам.
2: Да, пожалуйста, для записи на прием по любому вопросу, пожалуйста, пишите мне по электронной почте karina.duval@gmail.com. И я вам назначу appointment, работаю я, если не каждую неделю, 7 дней в неделю, но достаточно часто я работаю в выходные до позднего вечера, поэтому я принимаю людей. Ко мне приезжают многие из далеких штатов. Сегодня ко мне прилетел парень из Техаса и полетел обратно. Вот, я нахожу возможность принять людей, особенно тех, которые издалека приезжают, в удобное время. Ну и тех, кто живет здесь тоже, потому что мы все работаем, и в рабочее время у многих нет возможности прийти. Вот. И очень многим людям нужны документы ЗАГС. И вот этот вот молодой человек, который просит папина свидетельство о рождении с апостилем, возможно, это не единственный документ, который ему нужен, потому что помимо того, что он должен доказать родство со своим отцом, именно это доказывает свидетельство о рождении. В большинстве случаев также нужно собственное свидетельство о рождении. Но в некоторых случаях важно предъявить доказательство национальной принадлежности. В этом случае иногда, в случае с Россией пишется национальная принадлежность в современных свидетельствах актов гражданского состояния. А в Украине, например, это перестали писать. И многие люди в растерянности в полной. А как же мне доказать, что у меня бабушка еврейка, если, допустим, или тому, что у меня мама еврейка. Если у меня в свидетельстве о рождении этого всего не указано, и у папы не указано. Вот мы получили целую пачку новых документов повторных. И, к сожалению, нигде это не указано. В этом случае необходимо получать выписку из актовой записи. То есть независимо от того, какие формы документов сейчас существуют, существует актовая запись. Актовая запись, которая была составлена в 61-м году, или в 83-м году, или в 45-м году. И в этой актовой записи есть сведения о национальности родителей. И даже если эти сведения сейчас не переносятся в само свидетельство, они есть в актовой записи, и можно получить выписку из актовой записи. Выписка из актовой записи, она показывает вообще все изменения, которые были, и всю информацию, которая содержится в актовой записи. Это очень-очень-очень важный документ, которым можно подтвердить все. Недавно, допустим, ко мне обратилась девушка, она, правда, живет в России, но ребенка она родила здесь. У нее такая очень интересная ситуация возникла, не очень распространенная, но может она показаться людям кому-то важной. Она родила ребенка, находясь в браке, она презюмируется и в Америке, и в России, и в Украине, неважно где. Если ребенок рождается в браке, то отец по умолчанию указывается в качестве матери указывается по умолчанию в качестве отца ребенка. Но она этот вопрос скрыла. Она скрыла его от госпиталя, указала, что она одинокая мать, И в свидетельстве о рождении не был указан отец. Потом отец пришел сам в органы, регистрирующие рождение, и предъявил свидетельство о браке, и его имя, естественно, было внесено в актовую запись. Точно так же, по тому же самому алгоритму этого произошло. И если бы ребенок родился в России, и если бы ребенок родился в Украине, требуется совместное заявление, не требуется установление отцовства. Ничего этого не нужно. Достаточно показать, что родители состоят в браке. И ей выдали повторное свидетельство, она получила по почте повторное свидетельство о рождении, где в качестве отца, в качестве родителей были уже указаны и мать, и отец. И когда она ко мне обратилась, она мне всю историю свою не рассказала. Она говорит, мне нужно дубликат свидетельства о рождении ребенка. И когда мы его запросили здесь, в Америке, оказалось, что там вписан отец. И она очень расстроилась. Она говорит, я рассчитывала, что там его не будет. Я хотела первоначальный документ. Мне нужно оформлять на ребенка гражданство российское, там, а отец мешает. Ну, во-первых, для оформления российского гражданства уже давно не требуется согласие второго родителя. Вот кто не знает, полезно знает, что согласие второго родителя не требуется. Достаточно, что мать или отец являются гражданином Российской Федерации, независимо от места рождения. Такой родитель может оформить своему сыну или дочери гражданство России. А в том случае, если ребенок проживает на территории России, то согласие и раньше не нужно было. То есть еще до того, как это все упростили, согласие не нужно было. Поэтому не нужно изобретать велосипед и придумывать, как обойти правила, как выкинуть отца там из актовой записи о рождении. Нужно просто действовать по правилам и знать законы. Знание – это сила. Если вы знаете, что согласие отца не нужно, то вам не придет в голову запрашивать какие-то хитрые документы и пытаться доказать, что там отца в свидетельстве о рождении не было. Она говорит, я имела в виду, что мне нужен первоначальный документ без отца. Но когда вносятся изменения в актовую запись, они уже оттуда не удаляются. Вы не можете получить то, чего уже нету. То есть в актуальной актовой записи сведения о родителе есть. И из этого нужно исходить. И очень многие люди ко мне обращаются для того, чтобы либо оформить своим детям гражданство, либо получить справку об отсутствии гражданства. И это очень злободневный момент для тех, кто живет по ту сторону океана и по эту сторону океана. Вы должны понимать, что очень многое зависит, во-первых, от места рождения. Если ребенок родился вдруг на территории Российской Федерации, и хотя бы один из родителей россиянин, то гражданство у ребенка есть, независимо ни от чего. Если оба родителя граждане Российской Федерации родили ребенка здесь, в Америке, то у него гражданство тоже есть. Даже если паспорт не оформляли, документы не оформляли. Вот ко мне обратился человек, говорит, нам нужно с женой получить справку об отсутствии гражданства у ребенка. Начинаю рассматривать его документы, и оказывается, что гражданство есть, потому что и мама, и папа являются гражданами Российской Федерации. Вот, они говорят, ну как же так, мы же не оформляли ему гражданство. Вы, ребята, не оформляли ему ни гражданство. Мы ему просто не оформляли документы, подтверждающие гражданство. А гражданство у него появилось с первым вздохом. Независимо от того, есть ли у него паспорт, нет. Есть ли у него отметка о гражданстве или нет. Гражданство у ребенка есть. И поэтому в некоторых случаях получить справку об отсутствии гражданства нельзя просто потому, что оно есть. Но бывают ситуации, когда его нет. Например, при различном гражданстве родителей нету гражданство ребенка, если ребенок родился за пределами Российской Федерации и родитель, гражданин России, не оформил ему гражданство установленное. В случае такую справку мы получить можем. А вообще очень многие люди обращаются к нам с вопросом с помощью подтвердить гражданство. Почему это стало вдруг важно? Потому что в России поменялся закон примерно 1.5 года назад, и Россия теперь не приветствует ситуации, и они здесь в Америке в огромном количестве, когда фамилии разные. И согласно последним трактованиям российского закона, если с момента изменения фамилии прошло больше 60 дней, то даже если у вас на руках действительно паспорт российский, вы в любом случае считается, что паспорт у вас недействителен, несмотря на дату, там, указанную в нем, потому что вы этот паспорт не поменяли. Поэтому те, кто выходит замуж и, или получает гражданство и хочет там свою фамилию сократить, сделать ее короче или изменить ее полностью, подумайте, зачем вам это надо. Ко мне приходят иногда люди, у которых вот проблема просто возникла на ровном месте. Вот была фамилия длинная. Да, кому-то неудобно, кому-то не нравится. Американцы, бедный язык, могут сломать, пытаясь произнести эту фамилию. И человек в угоду вот этим вот чужим людям сокращает свою фамилию. Сокращает наполовину, оставляет там 4 буквы или 5. Вот. И оказывается, что потом из-за того, что он изменил фамилию, ему нужно проходить через процедуру подтверждения гражданства, ему нужно тратить время, деньги, терять возможности, не иметь возможность поехать в Россию, если ему там надо поехать. А вот не иметь возможность распорядиться недвижимостью, потому что паспорт действительно невозможно получить. А вот. Вы должны помнить, что вы живете для себя, не для окружающих, вы живете для себя. Мы когда приехали в Америку, мой родной папа мне говорил, что я должна обязательно сократить свою фамилию. Моя фамилия тогда была Краснова. И он мне говорил, тут так не принято, ты должна ее сократить и убрать букву «А». Вот не слушайте, никого не слушайте, делайте так, как вам удобно, и делайте таким так, чтобы с документами впоследствии у вас не возникало никаких абсолютно проблем. Для этого необходимо, чтобы либо все ваши изменения были подтверждены, на каждое изменение фамилии у вас был документ, соответствующий с апостилем, и кроме того, если вы изменили фамилию там, по браку там, или по какому-то другому основанию, получать действительный паспорт российский в течение 60 дней. В Украине таких правил нет. Пока нет. В России их тоже раньше не было. Вот в Украине таких правил нет. В Украине вы спокойно можете жить с двумя фамилиями. У вас в Америке может быть одна фамилия, в Украине может быть другая фамилия. И никаких сложностей с этим пока на сегодняшний день у людей не возникает. В России это просто массовое бедствие, стихийное бедствие, когда люди обращаются к нам просто толпами и говорят, помогите нам доказать, что мы являемся гражданами Российской Федерации. А для того, чтобы доказать свою принадлежность к гражданству Российской Федерации, необходимо, ну, во всех этих процедурах самый основной вопрос, с чем вы, где вы жили, чем вы занимались 6 февраля 92 года. И для большинства людей это ого-го, как далеко. Вот. А если вы моложе, если вы родились после этой даты, то тогда уже гражданство родителей, где родители проживали. Вы всего этого можете избежать, если вы будете вовремя обменивать свои документы, не допускать их просрочки, потому что на проверку гражданства вас отправляют в двух случаях. Если ваш паспорт просрочен и нет внутреннего действительного паспорта, а заграничный паспорт истек. То есть если у вас нет ни одного документа, удостоверяющего личность, вы идете на проверку подтверждения российского гражданства. И второе, когда у вас видимых документов, it's okay, у вас все документы действительны, у вас есть внутренний паспорт, у вас есть заграничный паспорт. А вот, но при этом фамилия в американских документах или фамилия в грин-карте, в паспорте или в грин-карте, отличается от российской фамилии. И это не мешает никаким образом удаленно решать какие-то проблемы, там, вступать в наследство, продавать недвижимость. Но в случае поездки в Россию, а для многих эта необходимость существует, возникает проблема с последующим выездом из России. У меня вот недавно вернулась клиентка, вчера она была у меня на приеме, мы подтверждение гражданства, мы готовим ее для посещения консульства. И она говорит, что она съездила только что в Россию, я ее предупреждала, она приходила ко мне до поездки, я ее предупреждала, что могут быть проблемы с выездом. И она сказала, что она все равно поедет, что ей очень надо, что у нее такие обстоятельства, что будь что будет. И поехала. И она пришла вчера такая счастливая, говорит, такой добрый попался пограничник, сказал, что приводите документы в порядок, больше как бы, в следующий раз не выпустим. Вот. Но не все любят ходить по краю, не все хотят рисковать. У меня, допустим, была тоже клиентка с таким же вопросом, вопрос подтверждения гражданства, которую не выпустили. Которой надо было на работу в Америку, у нее проносилось мимо, она никак не могла остаться в России, и ей пришлось ехать через Казахстан, из Казахстана ехать поездом через Казахстан, из Казахстана выезжать, вылетать уже по американскому паспорту. Поэтому не рискуйте. Не рискуйте, в этом как бы нету смысла рисковать, приводите ваши документы в порядок, так мы вам в этом поможем. Вот обращаются люди ко мне постоянно с восстановлением документов и разные ситуации. Например, сейчас ко мне обратилась девушка, которая хочет продать квартиру, которая приобретена в браке в Москве. И, соответственно, она ко мне обратилась, чтобы я ей подготовила разрешение на продажу. Ее мужу подготовила, она собственник квартиры, а нужно согласие супруга. И присылает она мне копию свидетельства о браке, брак заключен здесь, в Нью-Йорке. А ей даже умудрились поменять паспорт, поэтому свидетельство о браке, оно без апостиля. И я говорю, у вас его не примут на сделку, документ должен быть с апостилем. Она говорит, вот посмотрите, вы видите, штамп стоит, выдан паспорт. Мне даже паспорт по нему выдали. Как мне могут сделать?

0: нервы, возможности, то не нужно полагаться на случай, на мнение клерка. Документ должен быть, любой документ, выданный для иностранного государства, должен быть апостилирован. Опять же, обратилась ко мне буквально пару дней назад девушка, гражданка Грузии, которая едет в Грузию менять паспорт. И трудная у нее ситуация, мы сделали апостиль на свидетельство о браке, но там у нее был очень тяжелый случай. И она уже так расстроилась поначалу, что, наверное, ничего не получится. Получится, все мы сделаем, не переживайте. Она говорит, ну, а давайте я попробую, поеду хоть так. Ну, вот вы поймите, вы попробуйте, что такое попробовать. Это потратить 5000 на поездку и вернуться ни с чем. Наверное, это немножко неправильно. Вот, любой документ, выданный в одной стране для использования его в другой стране, в частности, в отношениях между Россией и Соединенными Штатами, между Украиной и Соединенными Штатами, между Грузией и Соединенными Штатами. Все эти страны, страны бывшего СССР, все, кроме Туркмении, являются участниками Гаагской конвенции. И во всех этих случаях апостиль абсолютно необходим. И документы абсолютно необходимы. Как вот я отвечала ранее на вопрос молодого человека, если документ выдан давно, если документ выдан в 61 году, от вас требуют апостиль, то на документ 61 года апостиль поставить нельзя. Нужно получить дубликат, и дубликат будет апостилирован. И это тоже работает по обе стороны океана. Когда здесь люди приходят ко мне со старыми потрёпанными документами, хоть говорят, поставьте апостиль. В большинстве случаев на старые документы апостиль нельзя поставить даже здесь, просто с формулировкой ТУО. Нету образца подписи соответствующей, и вам в представлении апостиля с большой степенью вероятности откажут. Выход всегда один – получить новый дубликат и использовать его по прямому назначению, сделать апостиль и дальше уже ехать там, эмигрировать или для каких целей вы его просите. Наше время подходит к концу. Телефон. Вот собирайте свои вопросы, чтобы позвонить ровно через неделю, в следующий четверг, по телефону прямого эфира 718-303-9090. А для того, чтобы записаться к нам на прием, не нужно искать телефон в интернете, не нужно искать следы, где его еще можно найти. Есть прекрасный способ связи. karina.duval@gmail.com. Пожалуйста, звоните, пишите по электронной почте, назначайте встречу. У меня несмотря на большое количество людей, у меня всегда есть возможность назначить для вас appointment. Время наше подошло к концу. К сожалению, не могу больше брать звонки. Они всегда идут к концу прямого эфира. Всего доброго и до свидания. Дэвизион Радио.
1: Михайло, доброго вечора.
2: Доброго вечора.
1: Я рада вас бачити. І я вам пропоную, так як нас будуть дивитися в різних країнах сьогодні, я вам пропоную говорити російською.
2: Добре.
1: Домовились.
2: Домовились.
1: І так, ви самий молодий міністр в правительстві.
2: На даний момент, да.
1: І віце-прем'єр-міністр.
2: Да.
1: Не тільки міністр. Да. Скільки вам було, коли ви їм стали?
2: 28 лет.
1: Фантастика. А як це в 28 лет? Ты уже министр.
2: Ну вот мир меняется. Сейчас, мне кажется, уже появилось такое понятие, как социальный возраст. Вот есть физиологический, да, возраст, а есть уже такой социальный возраст, когда ты встречаешь людей в 20 лет, они уже во многом профессиональнее, интереснее, умнее, глубже, чем ты в каком-то направлении. Вот за счет технологий, социализации быстрой, очень мир начал динамично развиваться. Поэтому мне кажется, сегодня это нормально, когда люди в разном возрасте делают разный результат, получают.
1: Что вы подумали, когда вас назначили в 28 лет?
2: Подумал о том, что нет другого выхода, как не сделать поставленные цели, как не достичь их. То есть это очень такие рамки, железные, которые нужно, в которые ты себя окунул, и нужно по-любому

0: достичь результата.
1: Но это вы говорите про ответственность, а я говорю про эмоцию, про вот первое. Класс, я молодец, я крутой. Ну вот что вы о себе подумали?
0: Да, ну я был один день депутатом народным в своей жизни. Тогда же меня назначили сперва народным депутатом, потом назначили меня в этот же день министром. У меня, я никогда не ходил в костюмах, у меня не было костюма вообще, ну то есть какой-то одежды. И когда меня назначили в день назначения в Верховной Раде депутатом, и я там понимал, что будет назначение уже министром, я еле нашел вообще пиджак, который, ну, такой темп уже до этого был. Я был советником Владимира Зеленского, что я одел пиджак, и я не понял, откуда он мне взялся. Это вообще как бы не моего размера, и мне было мега некомфортно весь целый день. И потом, когда меня назначали уже министром, я стоял в этой ложе, я помню, там, по-моему, гимн был, ну, как-то вот что-то мы встали все. И я вот помню ту эмоцию, о чем я думал. Во-первых, где я припарковал автомобиль, потому что этот день был первый, ну, новая власть, депутат, вот они все, первый их рабочий день, первый день сессии, и очень много было паркомест занятых, и я припарковался там через 3-4 квартала, я не помню искренне, где я припарковал свою машину. И второе, я думал, ну, сутки тяжелые были перед этим всем, нужно было много организационной работы сделать, документов собрать, то, с чем мы боремся сейчас, декларации заполнить, ну, кошмар. Я практически не видел сутки семью, и я вот все время думал, как, так, жена уложила ребенка спать, как она вообще, как малая. Ну, и вот я за это стоял, в эту минуту, я помню, я смотрю на людей, там депутаты стоят, вот мы стоим все. И я в этот момент думаю, так, где моя машина, как там мой ребенок? Вот, поэтому...
1: И вы уже министр.
0: Я уже министр, да. А, и еще в этот же день меня попросил, ну, какая-то уже была определенная среди министров, они уже более-менее опытные часть, ну, понимают, как все организовано. Сразу же ко мне подходит Крикли, и говорит, а ты можешь завтра меня представить в министерстве? Ты же вице-премьер, меня как министра. И для меня это было, конечно... И я не знаю, как ему отказать. Согласился, я помню, потом я его представлял. Это было, боже мой, в жизни бы второй раз, конечно, не согласился.
1: Ну, вы поняли, что жизнь поменялась.
0: Это мега некомфортно. Я представляю министра. То есть я вчера еще там искал, где припарковать машину, на следующий день представляю министра.
1: Обычный парень, Миша, айтишник.
0: Да. Сотрудникам, да? Представляю сотрудникам Министерства инфраструктуры, который там, ну, достаточно опытные люди, уже давно в системе. Я представляю, этот молодой
1: парень. Взрослые, серьезные.
0: Да, вот еще на следующий день решал проблему, как же теперь рубашку какую одеть, найти где. Поэтому вот такие первые бытовые проблемы были. Ну, в принципе, до сих пор в костюмах очень редко хожу. И, ну,
1: гардероб вы не поменяли.
0: Нет, ну, у меня появилось, конечно, несколько костюмов, но практически я их не одеваю. Не знаю, я честно о себе подумал, что нужно завтра выходить, начинать работать, больше ответственности. Вот такого какой-то эмоции мимолетного там, удовлетворения такого не получил.
1: До сих пор?
0: До сих пор, да. Нет, честно скажу, бывают моменты, когда... Вот, например, вчера я увидел результаты исследования в такого достаточно авторитетного в нашей стране, где оценивались несколько лет президентства Владимира Зеленского. И там оценивались реформы. И реформа цифровизации стала на первом месте по оценкам наших людей, украинцев. И для меня это... Я в этот момент почувствовал, знаете, воздух такой внутри. Ну, вот, наверное, давно такого не испытывал. Когда, знаете, мы можем говорить там... Вы можете свое личное мнение говорить, что мы делаем правильные вещи. Много мнений встречаю. Где-то критикуют. Но когда ты видишь социологию объективную, это совсем другая эмоция и результат. Ты понимаешь, что там замеры там, еще год назад, они были совсем другие, когда ты читаешь в медиа. А сейчас вот такие. Это оценка уже украинцев. И вот тогда я почувствовал какое-то мимолетное удовлетворение. Но с другой стороны, я вспомнил слова Владимира Зеленского на Dia Summit, и где мы презентовали новые продукты, которые разработали совсем недавно, где он говорит, 24 августа Украина входит в режим paperless. Это когда органы государственной власти не могут требовать от чиновников документы, если они есть в реестрах. И я такой думаю, блин, это нужно еще такой объем работы сделать. Поэтому сразу же эта мимолетная удовлетворенность где-то рассеивается.
1: То есть в отпуск летом вы не уходите, я правильно понимаю?
0: Ну, у нас, наверное, вообще такого понятия, как отпуск, его нет. Ты можешь несколько дней там в квартал дополнительно не появиться на работе, ну, по каким-либо причинам, но уйти в отпуск классический 30 дней там, или сколько я там имею по закону, не знаю, 38, 28, честно говоря, даже не знаю сколько, ну, где-то такой промежуток, месяц. Ну, это фантастика, типа, такого мы себе не можем позволить, и об этом даже не думаем.
1: Как вы познакомились с Владимиром Зеленским?
0: Да, мы познакомились где-то за полгода до старта выборов. Моя компания занималась, ну, она занимается уже просто без меня, цифровой трансформацией бизнеса. И как раз...
1: Ну, объясните для людей, что это значит простым языком. Это что значит, ваша компания делала,
0: если
1: например?
0: Она увеличивала продажи с помощью технологий. Например, нужно приходит бизнес, говорит, у нас не хватает продаж, и мы чувствуемся...
1: Ну, например, приходит к вам производитель молока.
0: Давайте стоматология.
1: Давайте.
0: Понятный
1: приходит
0: пример.
1: Стоматологическая говорит, клиника.
0: Да, у нас...
1: там, мало клиентов, нужно
0: 20
1: больше.
0: 20 клиентов, нужно 40 клиентов.
1: Так.
0: И мы делаем аудит этой компании, ну, стоматологии, понимаем, так. почему у них столько клиентов, откуда приходят клиенты, а что они уже делают для привлечения клиентов с интернета. И выстраиваем комплексную, разрабатываем стратегию, выстраиваем комплекс.
1: По сути, это рекламная кампания в интернете, да?
0: По сути, но это немного больше, это и консалтинг, потому что зачастую проблема небольших продаж – это за отсутствие видения собственникам, как развивать свою компанию, и из-за отсутствия стратегии, понимания, как работают инструменты. И, по сути, мы очень часто дорабатывали сам продукт. Потому что, когда ты понимаешь, что небольшие продажи, ты начинаешь искать, как улучшить продукт и как найти свое конкретное
1: преимущество.
0: И
1: получалось из 20 сделать им 40?
0: Конечно. Ну, у нас постоянно было там несколько активных десятки клиентов. Там 20, 30, 40. Вообще за все
1: Слушайте,
0: время.
1: Слушайте, хорошая история. У меня сейчас на сайте каждые сутки 1 000 000 уникальных посетителей.
0: Да.
1: А я хочу 2. То есть
0: Конечно.
1: Я могу прийти к вашей компании и сказать, я хочу 2 миллиона у меня на сайте. Расскажите, как это сделать. Давайте построим такую рекламную кампанию, чтобы у нас стало читателей 2 раза больше.
0: Да,
1: то есть это возможно?
0: Да, не только в мою компанию, в любую, которая работает на рынке, а то сейчас выглядит, знаете, как будто я рекламирую свою компанию. Вот.
1: Ну, это именно так и выглядит.
0: Это вопрос вы задали, поэтому... Я, на самом деле, бизнесом не занимаюсь и операционки не участвую, поэтому метод как бы никакой. Я объективный, могу быть максимально объективен. Очень много в Украине классных компаний есть. Да, делается аудит, понимается, откуда у вас 1000 приходит, 1 000 000 людей приходит на ваш сайт, какие источники трафика, сколько у вас стоит один переход на сайт, как сделать так, чтобы за эти деньги можно было получать в разы больше.
1: Ну, что у нас сейчас ничего не стоит, потому что это
0: Понятно.
1: Читатели, которые сами читают.
0: Хорошо, делается SEO-аудит, понимается, почему что можно улучшить сайт для mm-hmm. того, чтобы органически выдавались лучше. А возможно, вам стоит подключить трафик. Mm-hmm. Потому что маркетинг, он ускоряет хорошее mm-hmm. и убивает плохое.
1: Прекрасный рецепт.
0: Хороший маркетинг, он всегда и качественный трафик, увеличение сильное количество пользователей или клиентов. Если продукт плохой, он его как бы убивает. Поэтому очень важно сперва продукт улучшить.
1: Скажите мне, вот тот вопрос, который я задала.
0: Да.
1: Именно момент встречи с Зеленским, знакомства, как это было?
0: Это было случайно абсолютно. Мы как раз работали с его командой, с его менеджментом. Необходимо было одну решить задачу, там сайт разработать, там тоже трафик сделать. И я презентовал как раз результаты этой работы. Я еще в Запорожье жил, я прилетел mm-hmm. там на один день буквально mm-hmm. в Киев для того, чтобы провести несколько рабочих встреч. Тогда очень часто уже летал в Киев.
1: Кто вас нашел из команды 95-го квартала? Вот кто вас позвал,
0: Ой,
1: кто вас курировал?
0: Это вообще интересная история была. Мы сами нашли. Мы работали, когда я работал в компании, мы работали с разными крупными клиентами. Ну, я не буду называть бренды, для того, чтобы mm-hmm. мы их не рекламировали mm-hmm. сейчас, но очень много известных украинских брендов, которые там в топ, в Forbes ходят там mm-hmm. в сотню. И это международные компании, большие корпорации. И мне всегда хотелось, как собственнику, чтобы у нас были все крутые клиенты. Mm-hmm. И тогда на тот момент мы не работали с 95-м кварталом, они лидеры в своей сфере, да, стоит признать, ну, mm-hmm. были, наверное, и есть. И мне, я видел, что они запустили рекламу, новый свой продукт образовательный, там, он связан как строить карьеру в шоу-бизнесе, как правильно там выстраивать свой менеджмент в шоу-бизнесе. И я подумал, почему они не с нами запустили этот продукт, почему у них есть реклама в интернете, есть там сайт, есть продукт, а они не работают с нами. И я оставил заявку на их сайте на участие в этом проекте. Мне перезвонил менеджер по продажам, я говорю менеджеру по продажам, смотрите, вы сейчас, я перешел по рекламе, вам сейчас примерно заявка, то, что я ставил заявку, стоит $5. Я могу сделать за $2, знаю как. А они там пошутили как-то, в итоге там, ну, продали мне этот билет и положили трубку. Через какое-то время перезванивает мне менеджер, который курирует у них этот проект. Mm-hmm. Говорит, откуда вы знаете, сколько стоит заявка? Я говорю, ну я прикинул примерно, сколько в образовательной сфере сейчас стоит 1000 mm-hmm. показов, переход на сайт, примерную конверсию. Mm-hmm. Конверсия – это соотношение, сколько людей перешли на сайт и оставили заявку, mm-hmm. посчитал примерно конверсию. Да. И понял, что этого стоит столько. А давайте встретимся в Киеве и пообщаемся. Я говорю, давайте. И мы после этого встретились, я им предложил, у них была проблема с набором, я предложил людей на этот продукт, я предложил, как сделать в разы больше, и так мы познакомились с Максимом Ткаченко, он сейчас народный депутат, а до этого был квартал-концерт генеральным директором. И после этого уже пошло дальше наше взаимодействие, совместная работа с квартал-концерт, потом с самим кварталом. И вот как-то я попадаю к ним на презентацию для одного из людей, которые там работают. И он говорит, а я сейчас позову Зеленского, он тут как раз сейчас есть, чтобы ты ему показал, потому что мы постоянно нанимаем подрядчиков, они тупят, тормозят и делают все неэффективно.
1: Как обычно.
0: Да, ну, в общем, да. Сейчас, мне кажется, сейчас уже такой проблемы нет, хотя я уже не занимаюсь бизнесом, не понимаю.
1: Да, есть, то есть да. Вы считаете, все поменялось.
0: Мне кажется, сейчас у нас рынок уже сильно вырос, и очень много классных специалистов, фрилансеров.
1: Ну, конечно, компаний. Это же потому, что вы пришли во власть.
0: Нет, это, это органически. У нас очень, у украинцев классно, сильны в маркетинге, и это ценится в мире. Если посмотреть международные биржи фриланса, заработок удаленный в мире, очень много украинцев, ну, понятно, в разработке, сайты, там, порталы и так далее, но очень много в маркетинге. У нас очень гибкое мышление. Мы европейцы, при этом мы хорошо понимаем, у нас страна трансформировалась на глазах, мы очень много понимаем, как живут люди в разных, там, и богатый, и бедный, и средний класс. И мы очень умеем правильно адаптировать продукты под разные целевые аудитории. Поэтому у нас в этом плане сильная страна. Ну, в общем...
1: Мы об этом поговорим, еще сюда вернемся.
0: Да, позвали Владимира Зеленского. Он зашел, я там не стремился к тому, чтобы его позвали. Такой цели не было, но вот так вышло. И я ему показал продукт, ему очень понравилось. И потом все, на этом встреча закончилась. И уже ближе к выборам, к старту выборов, к старту, когда президент сказал, что он идет в президенты, на тот момент кандидат, меня тоже пригласили предложить свое видение. А если, это было в декабре, а если президент пойдет в президент, ну, Владимир Зеленский пойдет в президенты, что бы ты делал с точки зрения цифровой компании, диджитала, как бы ты выстраивал коммуникацию. И я не знал, пойдет он в президенты, не пойдет. Я догадывался, что пойдет, но никто об этом не знал. И я предложил это видение, предложил там менеджменту там, на пятом уровне, потом меня позвали на четвертый уровень, потом на третий,
1: все
0: на
1: ступеньки.
0: Второй. Все прошло.
1: Если в двух предложениях, в чем ваша концепция заключалась рекламной кампании в интернете?
0: В одном слове могу. Вовлекать.
1: Так.
0: Задача была вовлекать максимально, мое предложение было вовлекать людей в компанию. Не просто говорить, что мы вот такие, ну, я хочу подчеркнуть, что там за ключевые стратегические месседжи, креатив, ну, это не моя задача была. Моя задача была через интернет донести информацию максимально.
1: Ну, то есть
0: максимально.
1: Вот эти все, участвуйте в вопросах, подавайте заявки для того,
0: да,
1: чтобы там в чем-то, опять же, куда-то в группу.
0: Идея команды Зеленского, это тоже то, что мы предложили. Брендинг Z. Вот.
1: Ну, это вы придумали?
0: Да, мы придумали
1: Само вот это Z, да?
0: Да, само Z. Я помню, как я отправил, я об этом уже рассказывал, отправил президент, ну, это кандидат, я не могу просто тоже Владимир Зеленский, а не президент. Отправил Владимир...
1: Ну, просто Зеленский, да.
0: Да, отправил тогда ему в Telegram в мессенджере отправил ему видение, там, брендбук, как это может выглядеть, потому что... часть команды, которая работала тогда, этим занималась, мне не нравилось их решение, я предложил свое, кто за дизайн отвечал. И я боялся, я чувствовал внутри, что это будет классно, это сработает, люди будут сторис снимать и писать зэ везде. Это очень удобно было в Инстаграме сделать, можно было...
1: Ну, Зора плюс какие-то ассоциации.
0: Ну, идут. Нет, это очень коротко, и оно инстаграмный стиль был. Это должно было органически быстро разлетаться. Ну, вспомните, сколько...
1: То есть вы придумали и само зэ как наполнение, собственно говоря, саму фразу, слово и плюс визуальное воплощение этого. Да,
0: тогда уже дизайна. Внутри как-то где-то мелькало это за это. Не то, что была там наша какая-то инновация, а внутри команд где-то это мелькало, кто-то об этом уже говорил. А мы точно чувствовали, что это нужно на флаг поставить, ну, в коммуникации, и придать это именно такой фирменной стилистике. Зеленое, желтое, вот, и мы этому придали. И тогда я ему все-таки решился, написал лично, и он подтвердил это. Он говорит, да, давай пробовать. И это было первое его подтверждение, такой апрув наш идеи. И мы потом увидели, как это заработало. Потому что мы получили за это очень много мировых премий. Мы вовлекли 800 тысяч волонтеров в избирательную кампанию.
1: То есть
0: мы подумали о том, что когда его так ждали сильно, что когда он пойдет в президенты, очень у многих людей будет энергия. Ее нужно будет куда-то направить конструктивно. И тогда, например, мы обучали сообщество создавать много разных сообществ, людей обучали создавать сообщество в поддержку президента. Потому что мы понимали,
1: Фейсбуке, в Инстаграме.
0: Да, вы вспомните, сколько разных было. Да. Зе Запорожье, Зе Днепр, команда Зеленского там так-то. И это уже вырос определенный свой бренд. И мы собрали, мы в мире не нашли похожих примеров. Мне кажется, больше всего в мире волонтеров, 800 тысяч зарегистрировались на сайте, мы с ними коммуницировали.
1: Что с ними сейчас?
0: Мы с ними очень долго еще взаимодействовали. Сейчас уже партия работает, ну, с теми самыми активными людьми.
1: То есть они пошли в партию на местах, в ячейки?
0: Да, ну многие.
1: Какой процент из них?
0: Тяжело анализировать уже, но для этого нужна статистика, ну, четко иметь информацию. Тяжело анализировать, но очень много людей, которые тогда присоединились к движению, стали участвовать в партийной жизни. Мы очень много юристов достали вот среди волонтеров.
1: Что было самым сложным для вас тогда в этой вашей части предвыборной кампании, в интернет-кампании?
0: Сложного? Не знаю, сложно сказать. Наверное, все успевать, потому что сумасшедшая ответственность была. Мы создали самые большие там медиа в социальных сетях. Ну, если вы помните, тогда реально в социальных сетях побеждали мы по охватам, по количеству публикаций.
1: Ну, слушайте, я хорошо помню, что такое армия Парахобота, как она работает, насколько она мощной была, ну да и сейчас остается, ну тогда так точно. Вот как вы с ней боролись? Вообще это проблема для вас была? Вы видели это?
0: Это было, это не то, что проблема, но мы это, конечно же, видели и придумали инструменты, как с этим бороться. Когда так случилось, что, помните, ходили слухи, я не знаю, это было правда или нет, что наш оппонент главный привлек израильского политтехнолога, и который занимался негативной составляющей.
1: А, было, да, дело.
0: Было. И тогда очень много негатива пошло, когда начали обзывать ну, Зеленского, говорить, ну, придумать много вещей, которые...
1: Клоун, наркоман, да, он вот его это называл, все. Да, я помню.
0: Мы понимали, что у нас не было денег бороться с этим всем, а вливались миллионы долларов в эту компанию оппонентами. И тогда мы сделали один из проектов, музей, называется, по-моему... как-то музей черного пиара имени Петра Алексеевича. Мы начали, наоборот, говорить людям, если вы видите на улице негатив или в социальных сетях...
1: Я помню, вы повернули.
0: Да, отправляйте нам эту информацию, мы будем выкладывать на сайте, и пусть потом детям и всем будет стыдно за то, что, чем занимались вот, родители. Но чтобы это увековечить. Это, потому что мы все равно победим, но вот пусть это останется, и будет стыдно
1: кстати,
0: за это.
1: Кстати, хороший на сегодня кейс по контрпропаганде для государства. Как с этим работать?
0: Да, ну и это уже планируется делать сейчас. Мы вот с Скаченко общаемся.
1: Вот
0: да. Ну, делать в музее определенные пропаганды электронные для того, чтобы эта информация, ее анализировали другие страны, украинцы видели, и как против нас работают наши враги.
2: Компания Assisted Home Care набирает сотрудников с сертификатами PCA и HHA в Бруклине, Квинсе, Стэттен-Айленд, Манхэттен и Бронкс. Оплачиваемый отпуск, больничные, а также медицинская страховка, включая Dental. План 401k, Union, большое количество кейсов, много часов в разное время. Оплата до $22 в час. Телефон 718-790-0107. 718-790-0107. Спросите Дэвида.
3: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любой ваше дело до победного конца.
4: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Мемориальный дом Лисовецкий. Профессиональная помощь на родном языке. Достойные проводы, доступные цены. Консультации по получению льгот для малоимущих. Программы предоплаты услуг. Изготовление и установка памятников. Обслуживание всех районов Нью-Йорка и Нью-Джерси.
7: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
8: В
4: Dental Office в Мидвуде на работу требуется Dental Assistant с опытом работы 718-376-1090, 376-1090.
8: В Нью-Йорке 6 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
9: Новости на
8: Дэвидсон Радио.
9: Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. В Палате представителей развернулась острая межпартийная борьба вокруг обновленного законопроекта о правилах проведения федеральных выборов. Республиканцы во главе со спикером Майком Джонсоном настаивают на введении обязательного требования предъявлять документ, подтверждающий американское гражданство при регистрации на всех избирательных участках страны. Демократическое меньшинство под руководством Хакима Джеффриса резко выступает против этой инициативы, заявляя, что она создает искусство бюрократические барьеры для миллионов законных избирателей, у которых нет под рукой паспорта или свидетельства о рождении. Ожидается, что голосование пройдет перед самым уходом Конгресса на летний перерыв, однако документ вряд ли пройдет утверждение в Сенате. Верховный суд завершает рассмотрение прецедентного дела о границах применения геолокационных данных правоохранительными органами. Поводом для иска стало использование полиции массивов данных с мобильных башен без предварительного получения персонального судебного ордера на конкретного подозреваемого. Представители Минюста утверждают, что сбор обобщенных цифровых следов в публичных местах необходим для оперативного расследования тяжелых преступлений. В свою очередь правозащитники подчеркивают, что непрерывный сбор геоданных нарушает 4-ю поправку Конституции. Решение суда, которое ожидается в ближайшее время, установит новые национальные стандарты цифровой приватности в эпоху смарт-технологий. Администрация мэра Зорана Мамдани совместно с Горсоветом Нью-Йорка представила масштабный пакет реформ под названием Open for Small Business. Программа включает более 50 конкретных мер по снижению бюрократической нагрузки на владельцев магазинов, ресторанов и локальных сервисов. Главная цель инициативы – сократить штрафы за незначительные первые нарушения, объединить межведомственные проверки и упростить получение коммерческих лицензий. По словам спикера Горсовета Джули Мэнин, поддержка более 180 тысяч малых предприятий города является ключевым условием для создания новых рабочих мест и сохранения экономической активности в районах всех пяти бора. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Иран отверг предложение по Армузу и нанес внезапный удар по силам США в Иордании. Энтони Фаучи выступил на слушаниях в Сенате и отказался отвечать на 111 вопросов. Глава ФИФА Джанни Инфантино рассказал о плане продажи части турниров чемпионата мира по футболу зятю Трампа Джареду Кушнеру. В борьбе за пост губернатора штата Нью-Йорк появилась интрига – Блейкман догоняет Хокул. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, местами дождь, относительная влажность воздуха 80%, 78% по Фаренгейту, плюс 25% по Цельсию.
9: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
10: Вечерний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
11: Слушайте, сегодня у нас 30 июля, месяц подходит к концу. Сегодня Dow Jones отбил больше половины того, что потерял вчера, а Nasdaq отбил сегодня больше, чем потерял вчера. Но давайте все по порядку. Индекс Dow Jones сегодня прибавил 614 пунктов, 1,2%. Мы закрылись на отметке 52 208 пунктов. вещей, которые значительно помогло, это Microsoft. Microsoft поднялся после своего хорошего отчета на 15%. Они прибавили $60.56 и закрылись на $451.10. Standard & Poor's 500 поднялся на 121 пункт. Это 1,2%, 7438 был конечный результат. И NASDAQ увеличился на 679 пунктов. Это 2,8%. 25122 была конечная точка. Dow Jones, Standard & Poor's 500 и NASDAQ с начала года все поднялись выше, чем 8%. Транспортный индекс сегодня упал на 1,3%. И раз вот этот индекс маленьких компаний прибавил 1,4%. Нефть минус 56 центов, $83.90 стоит 1 баррель. Нефть и золото плюс 67, $61.70. 4,158.70 стоит унция золота. Платит и серебро $59.17 плюс доллар за одну унцию. 1 евро равен $1.15. 5-летние госбумаги дают 4,389% за 10 лет можно получить 4,675% за 30 лет можно получить 5,216% за границей. Сегодня Англия минус 0,1%, Франция плюс 0,9%, Германия плюс 0,6%, и Швейцария минус 0,3%. В Азии японский Никей поднялся на 0,7%, Шанхай минус 0,6%, Гонконг прибавил 0,2%. Итак, что сегодня было главным? Ну, конечно, Microsoft сыграл большую роль, зато Meta упала сегодня в дополнение еще на 8%, показав свои не очень хорошие результаты, хуже, чем ожидалось. Зато Advanced Micro Devices, Micron и особенно Lam Research подскочили значительно, причем Lam Research подскочил на 17%. Сегодня Oracle, кроме Microsoft, Oracle поднялся на 9,82%. Amazon поднялся сегодня на 8,85%. И после закрытия биржи объявил свои квартальные результаты. Они были хорошие. Amazon поднялся еще на 9%. Они закрылись на 235,50%. И сейчас они торгуются в районе $252. Фраг сегодня поднялся на $5.14, закрылся на 78.42. Nvidia прибавила $5.03, 195.04, конечный результат. Micron плюс $135.66. Dell поднялся на 35.17. После закрытия биржи Apple объявил свои квартальные результаты. Они не были замечательными. Инвесторы начали всматриваться внутрь. Apple в течение дня упал на 4,76 и после закрытия упал еще больше. Вот я вижу, что Apple закрылся на 333,43, потеряв 4,76, и сейчас они торгуются в районе $319.60. И также Reddit сегодня упал на 7% после объявления своих квартальных результатов. А Visa сегодня минус 2,46. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к вашему лицензированному, еще раз напоминаю, лицензированному. Мне сегодня буквально позвонила женщина и сказала, что она отдала 150 тысяч неизвестно кому, и ей сказали, что она заработала 300 тысяч, но когда она захотела взять деньги, ей сказали, что надо заплатить иншуринс, а потом просто сказали, что денег нет, компания обанкротилась. Не давайте деньги нелицензированным финансовым консультантам, не давайте деньги в маленькие неизвестные компании. Только проверяйте на интернете большие известные компании Goldman Sachs, Goldman Sachs, JP Morgan, Bank of America, Raymond James, Morgan Stanley, в крайнем случае, Merrill Lynch, большие, Wells Fargo, большие известные компании, вы можете им, Schwab, вы можете большие компании давать деньги, не давайте компании в Joe Schmoe, неизвестные компании и неизвестным людям, вы опять-таки потеряете деньги. Всего хорошего, успешных вам инвестиций, доброго вечера, будьте здоровы.
12: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
9: Нас слушает весь мир. www.davidzonradio.com davidzonradio.com.
1: А когда будет закончен процесс единого реестра в принципе по стране? То есть и недвижимость, и налоги, и декларация, и вот там, ну, покупки какие-то очень большие и так далее, и так далее. Вот все, что касается там автомобилей, все, что касается жизни человека и его расходно-доходной части, в том числе выплаты какие-то, социальные истории. Когда это все заработает? На землю?
0: Да, ну, единого реестра быть не может. Это все равно набор разных реестров, но которые между собой взаимодействуют в режиме реального времени.
1: В электронном виде?
0: Да, в электронном виде. Мы сейчас над этим активно работаем. У нас уже взаимодействуют между собой 70 реестров, когда мы только, которые подключены там специальной шине. До этого, когда мы только...
1: Почему подключены?
0: Ну, это, по сути, продукт, который позволяет взаимодействовать между собой реестром. Ну, чтобы сейчас простыми словами в технологические вещи не уходить. Когда мы только создали министерство, таких взаимодействие было с одним, ну, с, два реестра, в общем, между собой взаимодействовали, да. То есть мы это улучшили и вообще верифицировали качество данных во многих реестрах. Например, когда мы запустили приложение ДИА и водительские удостоверения, то из 9 миллионов водительских удостоверений в реестре полноценные данные, наборы, там, фотография, полная информация о человеке, фамилия, имя, отчество, дата рождения была только в 1.5 миллиона документах. То есть все остальные были не верифицированы. Мы планируем закончить полностью все верификации реестров, чтобы была полная взаимосвязь до конца 2023 года.
1: Ну, я вам просто вот практический пример приведу. Я разговаривала с руководством НЗК, когда сделали наконец-то электронное декларирование. Но они говорили о том, что, по сути, главная проблема состоит в разрозненности реестров и в том, что они в основном на бумаге до сих пор. И что это значит? Чтобы задекларировать-то задекларировали высшие чиновники то, что они, ну, написали, по сути. Но главное же это проверить и посмотреть, соответствует ли это действительности. Так вот, мне в НЗК люди сказали о том, что чтобы проверить все и всех, это нужно послать огромное количество запросов письменных, которые туда придут, в какие-то разные реестры, чтобы оттуда отписались, потом это все принять, потом это все физически сравнить. То есть вы понимаете, какая кипа бумаг. И ну, мы понимаем, как ходят у нас письма до сих пор, в какой скорости. И они говорят о том, что это много лет просто для того, чтобы сверить, что там написано. То есть человек уже может давно уйти со службы, уехать в другую страну и жить в своих удачно за это время наворованных нескольких виллах. Понимаете? То есть я об этом спрашиваю. Вот когда это все заработает?
0: Вы же спрашивали, наверное, когда еще не было нашего министерства. Если,
1: да, это до вас
0: если
1: было.
0: Вы сейчас повторно зададите этот вопрос, ответ будет совсем другим. Потому что на самом деле, как нужно заполнять декларацию? Автоматически. Ну зачем человеку вводить ту информацию, которую и так государство о нем знает? То есть вы нажимаете «Сгенерировать декларацию», и вся информация от вас отовсюду подтянулась, вы сверили все, окей, и отправить. Мы над этим работаем с НЗК сейчас, чтобы сделать такое автоматическое заполнение декларации. За это время появилось уже большое количество реестров, но мы делаем фундаментальный проект.
1: Ну, какие реестры сейчас в электронном уже виде?
0: Все, да, все. Вы назовите, какие не в электронном.
1: Ну, давайте лучше перечислим. Вот
0: из всех
1: ваших
0: базовых.
1: Недвижимость.
0: Конечно.
1: Что вся недвижимость перевели, все в электронный вид? Вот эти все...
0: Реестр существует, но заполнены на 30% где-то.
1: Вот.
0: Все остальное...
1: Вот.
0: Все остальное мы, да, все остальное вот мы как раз верификацией занимаемся.
1: То есть сейчас это в процессе?
0: Конечно, активно. Вот мы запустили на прошлой неделе сервис, который позволяет зарегистрировать свою недвижимость в реестре электронно. Такого не было. До этого нужно было пойти в БТИ, нужно было взять эту справку. Там. А сейчас вы можете зарегистрировать все в электронном виде. И уже мы запустили первые города. До конца года в любой точке страны
1: да,
0: можно
1: но...
0: будет зарегистрировать.
1: И ты при этом получаешь какую-то вот бумагу с печатью, что это твое, чтобы
0: конечно.
1: Не смогли
0: нет,
1: как-то остановить реестр и заначили там за 5 секунд оказался новый собственник?
0: Параллельно мы в каждый реестр делаем логирование, когда записывается каждый ваш шаг чиновника. То есть чиновник не может просто так зайти и удалить вашу недвижимость с реестра. Mm-hmm. Записывается каждое действие. Mm-hmm. Поэтому параллельно мы над этим тоже работаем. Но мы делаем фундаментальный проект, создаем платформу для разворачивания реестра. Это такое IT-решение, когда без навыков программирования любой госорган сможет создать за считанные часы новый реестр. И он сразу же соединен с другими реестрами, защищен, есть все дашборды контроля за действиями реестра, и все построено на open-source-ных решениях, когда нет зависимости от подрядчика. Потому что сегодня некоторые министерства платят 300 миллионов в год за поддержку реестров. Я эту работу оценю в 10 раз дешевле, честно вам скажу.
13: Да ладно?
0: И в прошлом году мы остановили таких закупок.
1: Еще раз, 300 миллионов гривен, да, в год за что?
0: За поддержку работающих реестров.
1: А что значит поддержка? То есть за сервера?
0: Это правильный вопрос. Это за
1: что там и как люди делают?
0: За доработки, за сервера, за разные работы.
1: 300 миллионов?
0: 300 миллионов. Есть отдельные министерства, да. Но бюджет сумасшедший. В прошлом году мы остановили...
1: Слушайте, за что вас любить вашим коллегам? Вы же просто лишаете их заработка на ровном месте.
0: Конечно, потому что когда не было команды, которая формирует политику и прозрачно работает, на этом зарабатывали. Мы в прошлом году остановили закупок на 2,7 миллиарда гривен в IT. На 2,7 миллиарда.
1: Почему?
0: Потому что не нужно было эти продукты создавать. Условно, существует, например,
1: это
0: реестр...
1: Это для государства.
0: Для государства. Да? А орган государственный пишет, нам нужно создать еще один раз такой же реестр. Мы написали всем письма, я со всеми созвонился. И говорю,
1: что вы услышали?
0: Я говорю, ребята, вас, многие отозвали. То есть мы не пропустили такие закупки.
1: Угрозы вам были за это время?
0: Была угроза... моему заму, одному из замов, когда мы начали строительным реестром заниматься. Да. Строительный реестр — это вся недвижка, которая вводится в эксплуатацию в нашей стране, реестр ДАБИ. Когда мы создали министерство, он был в частных руках и находился в Европе.
1: Класс.
0: Мы делали спецоперацию, там участвовал НАБУ,
1: СБУ,
0: СБУ, НАБУ, мы там участвовали технически. Делали спецоперацию, забирали этот реестр, передавали его в собственность государства. Мы создали за это время, за год, новый реестр. Теперь записывается каждое действие, ничего никто не ведет в эксплуатацию без...
1: А что, угрожали просто, звонили
0: не
1: по телефону?
0: Да, не занимайтесь этим и так далее.
1: Но вам лично не угрожали?
0: Нет. На самом деле работают более изящно.
1: А как?
0: Подают в суд на то, что те решения, которые мы принимаем, они не соответствуют там законодательству и заставляют правоохранительные органы открывать уголовные дела.
1: На вас много открыто
0: уголовных? Или не уголовные, я не знаю, как правильно это...
1: На вас много открыто?
0: Нет, на меня конкретно нет, но вот последний пример был, на действия. Последний пример, даже там определенные выемки были, это реестр социальных выплат. Так. Конечно, там десятки миллиардов мы сэкономим, заберем, где зарабатывается. Пытались остановить.
1: Вы уберете реально коррупцию... ту, которую чиновничий аппарат развил сейчас вот в таком масштабе?
0: В чем проблема? У нас страна живет в двух системах координат. Есть бумажная система координат, а есть электронная. Из этого возникает определенная всегда коррупция.
1: Переходной период.
0: Основа цифрового государства — это когда все реестры между собой обмениваются информацией. Угу. Почему люди дают бытовые взятки? Потому что из-за того, что реестры не обмениваются данными, нужно... Чиновник спрашивает у человека, а подтверди точно, что ты, например, там, владеешь этим, угу, или у тебя есть такой
1: статус.
0: Пойди
1: туда-то, возьми справку, принеси.
0: И ты вместо
1: принеси.
0: Чиновника идешь в другой государственный орган. Да. В смысле, ребята, вы за деньги налогоплательщиков работаете, обменяйтесь сами между собой информацией. Зачем мне доказывать государству, угу, что я, например, владею этой квартирой? Угу. Да я же ее зарегистрировал, когда покупал.
1: Зайди в реестр, посмотри.
0: Конечно.
1: Правильно?
0: И вот эта задача, которую мы решаем. Мы обмен данными между собой.
1: Михаил, я хочу еще раз зафиксировать. Вы планируете до конца 2023 года, что у вас все основные реестры информации уже будут в электронном виде, потому что вот вы только что сказали, что по недвижимости только 30%, то есть 100%.
0: Реестр существует электронный, наполненность будет уже, да. Да.
1: До конца 2023.
0: Да, у нас все цели наши до 2023 года, потому что вот и мы много за год сделали фундаментальных вещей. И мы закончим с таким темпом.
1: Я хочу продолжить тему коррупции, потому что она у нас по масштабам. В чем мы лидеры, так в этом, наверное, так точно. Да? По уровню коррупции в государственном аппарате. Во всех странах она есть, но совершенно масштабы другие. По вашим подсчетам, вы наверняка этим занимались, сколько вы в год сэкономите или заберете на коррупции денег?
0: Я, наверное, там классно сейчас назвать какую-то конкретную цифру, и это будет очень модно и популярно, но на самом деле даже посчитать сложно, потому что есть целая методология, как посчитать, как поможет нам цифровизация, сколько...
1: Ну, вы прибрасывали хоть какие-то цифры, но я не верю, что ничего не считали.
0: Ну, это десятки там миллиардов, это очень много, потому что, смотрите, вот как оценить...
1: Гривен в год.
0: Конечно, но это... Я считаю, что то, что мы делаем, вообще цифровизация 10-12% ВВП добавит точно. Вот цифровизация, все выполненные планы... 10-12% ВВП в год добавит, да.
1: Хорошо. Правда, что украинские хакеры одни из лучших хакеров в мире?
0: Ну, я думаю, нет рейтинга такого прозрачного, где это можно посмотреть, но у нас достаточно сильная школа была математическая ранее, на этой базе выросла такая целый класс хороших специалистов, ну, и в IT, и которые занимаются подобными делами. Поэтому наверняка.
1: Ну вот вы начинали уже тему по поводу того, в чем украинцы хороши вот в мире. Чем они ценятся? Вот какие профессии, и особенно это касается IT, почему? Потому что границ нет, делай, что хочешь. И я вот от вас хочу услышать, как от человека оттуда, кто именно, в каких профессиях из Украины, неважно, он остался или куда-то уехал, приобретает такой опыт и успешным становится?
0: Мы сильны в разработке. У нас очень много классных инженеров, IT. Коронавирус это показал и еще больше раскрыл этот вопрос, потому что начали компании нанимать удаленно сотрудников. У нас сейчас вот есть, например, компания EPAM, у них около 4000 открытых вакансий в Украине. Около 4000.
1: То есть вот такой набор идет?
0: Сумасшедшая нехватка специалистов.
1: И какие зарплаты? Вот просто примерно.
0: Ну, в зависимости от компании твоего уровня, ну, это несколько, это в тысячах долларов. Несколько тысяч долларов.
1: То есть сейчас украинская компания, давай, я хочу зафиксироваться, это важно.
0: Да.
1: Украинская компания, которая платит налоги, ну, раз вы об этом говорите, значит, они в поле зрения, да,
0: конечно,
1: и достаточно
0: да.
1: публичны. Набирает на сегодняшний день, ей нужны где-то 4000 людей. Это 4000 потенциальных украинцев, которые могут прийти в эту компанию, и им будут платить зарплату в несколько тысяч долларов в Украине?
0: Да, в Украине, конечно. У нас там сеньоры, ну, то есть, там, скажем, высший уровень разработки, да, там оценка сотрудника, могут зарабатывать 7, 9, 10 тысяч долларов. У нас за последний год сильно выросла спрос на украинских разработчиков, и у нас теперь очень горит, и мы начали реализацию реформы образования в IT. Очень горит этот вопрос. У нас...
1: Чтобы здесь обучали хорошо.
0: Нам не хватает катастрофических специалистов. Катастрофических.
1: И где их брать, что делать?
0: Нужно... Это комплексно. Комплексные меры нужно принимать. Нужно реформировать высшее образование в направлении IT. Нужно заниматься со школьниками. У нас есть комплексное видение. Могу в двух словах рассказать. Мы хотим внедрить, например, новый предмет информатики. Уже начать пилоты с этого года, с сентября, когда детей с самого младшего возраста, с первых классов обучать. И не просто, что такое планшет, там системный блок, телефон, как сейчас во многих программах есть, а как искать информацию, анализировать с помощью сети интернет, как обучаться с помощью интернета, как про профессии новые, программировать очень рано, научить детей. Ну, просто как предлагать варианты. И что интересно, мы понимаем всю проблематику, что у нас нет учителей, ну, такого количества, которые помогут так вовлечь интересно детей в этот процесс. Мы хотим сделать бленд это обучение, когда
1: онлайн,
0: по сути, ученик может и дома учиться, школьник, а может и на уроке информатики, но онлайн он с помощью геймификации и IT-инструмента заходит, условно, на портал.
1: То есть с помощью игр?
0: Игр, да, потому что это, за этим будущее в онлайн-образовании. Обучаться, а учитель превращается в тьютора, человек, который помогает ему сопровождать. Таким образом, мы до села дойдем каждого. А мы,
1: и украинские разработчики могут это обеспечить?
0: Вот, мы с ними как раз работаем очень плотно со всеми компаниями для того, чтобы они нам помогли разработать вот этот LMS, ну, такую систему для обучения с геймификацией, для того, чтобы мы это внедрили. И методологию помогли разработать. Не чтобы мы из кабинетов на Грушевского придумывали, а какой предмет будет там, как обучать первоклассника. Нет, мы берем реально компании, реально понимаем, какие скиллы в мире развиваются, и на основе этого хотим...
1: Когда
0: это
1: вы это будете внедрять?
0: Мы это с сентября уже запускаем для ряда классов, там, по-моему, 5-й класс, 7-й. Но мы хотим за весь следующий год полностью закончить и через один год запустить для всех классов. Мы не хотим откладывать, потому что по плану Министерства образования это было до 27-го года закончить. Mm-hmm. Мы хотим закончить за весь следующий год. И мы плотно с ними работаем, с Министерством образования. Мы нашли на это деньги для того, чтобы это сделать. Нам помогают доноры, компании скидываются на это деньгами. Все заинтересованы.
1: Им выгодно, потому что конечно. Потом они здесь наберут,
0: знаете,
1: конечно,
0: чем интересно?
1: Сотрудников.
0: У нас проблема, ну, нам нужно усиливать математическую школу. Реально нужно. У нас есть уже проблемы с математической школой. Но нам нужно мотивировать учеников учить математику. А как это сделать?
1: Слушайте, вот то, что вы сейчас сказали, я уверена, что нас будут смотреть не только взрослые люди, а и молодые очень люди. По поводу того, что ты можешь в Украине зарабатывать легально 4, 5, 10 тысяч долларов, если ты просто будешь крутым специалистом в IT, да это же лучшая мотивация.
0: Я вам сейчас расскажу еще реально свою историю жизни. Как можно, как я начинал удаленно зарабатывать деньги в IT, при этом не будучи там разработчиком. Сейчас расскажу. Хотел закончить про школьников, что очень важно мотивировать, что мы еще вложим в эту методологию. Мы хотим, чтобы они обучались профессиям, там, диджитал-маркетинг, программирование, уже там с раннего возраста, mm-hmm. чтобы у них была мотивация учить математику, они понимали, что они выйдут со школы уже с кейсами, предметами успешными.
1: Важно.
0: И так же самое мы работаем сейчас над высшим образованием. Мы хотим до 3 лет бакалавра сделать, мы хотим дуальность образования реальную сделать, чтобы человек официально мог и учиться, и работать. И мы хотим сделать государственное частное партнерство для компаний, чтобы компании входили в борт в университеты.
1: Чтобы университет, как на Западе,
0: да.
1: как в Америке, они
0: деньгами.
1: Приходят уже. Не, ну они приходят там компании, они ведут этих студентов, которые им нравятся, они им помогают уже во время
0: мы
1: обучения.
0: Мы больше хотим. Мы хотим, чтобы они помогали управлять университетами. Потому что дать при всем уважении людям, которые работают там 40-50 лет на кафедре, дать им деньги, чтобы они развивали просто кафедру, не подойдет. Нужно внедрять молодых 100%. Ребят инновационных. И нужно платить большие деньги преподавателям.
1: 100%. Не,
0: чтобы из бизнеса переходили преподавать. Нужно платить 4, 5, 7.
1: Да,
0: ну, то есть
1: да.
0: нужно искать возможности. Сейчас ну, не таких денег нет, нужно такие цели ставить себе, по крайней мере. И вот реформа, мы хотим в этом году принять все необходимые законы для того, чтобы это заработало. В IT преподаватель, ну я просто формирую, ну я могу зайти отвечать. Я считаю, что все учителя и все преподаватели должны много зарабатывать. Угу. Я занимаюсь конкретно этим направлением и понимаю, что когда тебе платят 9 тысяч долларов зарплату в компании, ты не перейдешь на 2 тысячи работать в университет.
1: Ну,
0: нужны деньги. Поэтому мы разработали это видение, вот недавно презентовали IT-сообществу, они дали нам обратную связь, и вот мы вместе с ними докрутим эту идею. Это одна история. Вторая история, мы делаем второе направление, которое может нас сделать богаче с вами, всех жителей страны. Это Сити. Мы разрабатываем специальный правовой налоговый режим, который в 5 раз делает ниже налоги для технологических вообще компаний. Потому что сейчас, как что в мире происходит, разные государства либерализируют и делают специальные налоговые режимы для IT-компаний. Mm-hmm. Чтобы украинская IT-компания, у которой 4000
1: даже
0: вакансий...
1: Даже Беларусь это сделала.
0: Конечно, ПВТ у них парк работал сейчас. Там в связи с последними событиями, конечно, белорусы релокейт делают другие страны. Но нас такого не ждет, у нас все будет прекрасно. Мы придумали DSCity, одна из лучших налоговых систем в мире. В 5 раз, если платить белую, меньше налоговая нагрузка, элементы английского права, все для венчурных инвестиций. В первом чтении уже законопроект приняли даже. Вот мы хотим его в ближайшее время...
1: Сколько будут налоги?
0: Налоги будут, получается, 5% налог на доходы на физических лиц, сейчас 18%.
1: Так.
0: Сейчас вы
1: то есть для IT-компаний в Украине?
0: Для технологических, это не только IT-компаний. Сейчас вообще многие компании на грани, как бы они являются. Например, образовательная компания, которая запускает онлайн-курсы, она сможет там работать.
1: 5%. И все. Платишь 5% в белую и работаешь.
0: Нет, не все. Еще мы оставили 1.5% налоговый сбор. И выводим налог на выведенный капитал 9%. Помните, мы много говорим о налоге на выведенный капитал. Именно в DCT мы делаем пилот. Если хочешь вывести деньги, 9% налог на выведенный капитал. Но для сотрудников... и ИСВ 22% с минималки. Эта налоговая нагрузка получается меньше, чем в Беларуси, меньше, чем в Польше.
1: Так в итоге какой общий налог платит компания?
0: До 9% получается.
1: До 9%. Не 5%.
0: 5 – это налог на физических лиц. Не, если посчитать в каждой стране всю налог, это вся налоговая нагрузка.
1: Да.
0: Она будет в разы больше, такой нигде нет.
1: То есть вы хотите сказать, что сейчас мы для IT, ну в том числе IT-компаний, создаем уникальные условия, это будет самый маленький налог по миру?
0: Ну, это один. Я думаю, что там где-то какие-то есть офшоры, но это не считается офшором, один из самых низких налогов. Ну, в Европе такого
1: точно
0: нет.
1: Когда это заработает?
0: Я уже, наша команда полтора года занимаемся этим проектом. Я надеюсь, что до конца года этого заработает. Мы перешли первое чтение уже.
1: И насколько
0: это
1: вы...
0: Это несколько законов. Это же еще ДСИТ и налоговый
1: отдел. Я понимаю,
0: еще,
1: хорошо.
0: Там еще есть защита от правоохранительных органов.
1: Это,
0: просто
1: это, кстати,
0: так никто
1: прекрасно.
0: К тебе не придет за, это, сервера
1: это,
0: забрать.
1: Да, сервера
0: нужно
1: забирать,
0: прокурора
1: это...
0: разрешение. Это уже не так просто получить его.
1: От этого действия
0: да.
1: налогового. Вы прогнозируете, что сколько придет в украинский бюджет?
0: Мы планируем, что до 2024 года, до конца 2023, количество рабочих мест увеличится до 450 тысяч. Сейчас это 220-250 тысяч.
1: Это в этом секторе именно?
0: Да, или? Именно в этом секторе. Угу. Мы в два раза то есть, увеличится. И планируем, что доходы сейчас 6,5 миллиардов долларов все отрасли.
1: Угу. Мы, налоги
0: да,
1: в
0: мы
1: бюджет.
0: Себе ставим цель 17,5 миллиардов, то есть почти в три раза увеличить. Очень много детинизации произойдет.
1: А вы уже знаете, какие-то есть у вас запросы, чтобы вам, ну, даже ваши какие-то знакомые, которые понимают, что тут происходит, из Америки, из Бельгии, из Белоруссии, из той же, говорят, делайте, мы готовы свою компанию, где там 10 тысяч сотрудников, мы тут же перевозим.
0: Конечно,
1: к вам.
0: Вот последний пример, Reface, например, компания сейчас, украинский стартап,
1: да,
0: который,
1: да,
0: ну, все знают, она там
1: популярных.
0: Обошел всех в мире по скачке.
1: В Америке они, да.
0: Публично заявляют, перейдут в DSity.
1: Они бывшие киевляне, по-моему, там.
0: Они, у них в Киеве офис. Они готовы в DSity инкорпорировать.
1: А сколько они в Америке платят?
0: Вот, а там в зависимости от штата, может быть, 40% нагрузка.
1: То есть им реально выгоднее работать?
0: У нас это сумасшедшая маленькая налоговая нагрузка.
1: Хорошо, Михаил, и вот теперь скажите мне.
0: Предприниматель вообще может, ну, инвестируя... Тут же в чем еще смысл для компаний? Ты можешь инвестировать деньги назад в компанию, не платишь налоги. Потому что налог на выведенный капитал работает. Угу. Тебе выгодно. И сотрудникам выгодно. Но здесь же большая миссия у проекта. Вот представьте, сейчас, когда... Вот, я за ФОПов поддерживаю, ну, ФОПов, я сам был ФОПом, понимаю, что все оптимизируют свои налоговые нагрузки, и нельзя никого прессовать, нужно создавать стимулы, чтобы люди сами хотели, вот как DSity.
1: Но... Так я просто хочу вас спросить, и скажите мне, вот вы мне рассказали модель в конкретной просто
0: да,
1: отрасли.
0: Да.
1: Снижай налоги, и выходи в белую, и все будут платить, потому что они будут маленькие,
0: и
1: но все будут платить,
0: себя
1: и ты себя
0: как?
1: Будешь чувствовать, что к тебе не трясешься,
0: да.
1: к тебе не придет ни СБУ, ни налоговая, ни какие-то другие органы, тебя никто не кошмарит. И ты себя чувствуешь полноценным членом общества, ты чувствуешь, что все у тебя хорошо. Почему в других сферах происходит ровно наоборот? Почему с ФОПами такая история? Почему вместо того, чтобы понижать везде, наши сейчас, ваши, кстати, коллеги по провластной партии делают совершенно по-другому?
0: Ну, я не скажу, что... Ну, не могу оценивать другие направления, честно вам скажу. Для меня... Я очень много внимания уделяю вопросу, как бедные страны стали богатыми. Вот я там книги читаю, анализирую. Это, я даже пытался анализировать. Это такая, знаете, внеурочная работа, этот факультатив мой, этот анализировать все страны, которые получили вакцину, угу. как это связано с уровнем их ВВП.
1: Угу.
0: Вот там очень интересно. Я пока еще это просто изучаю. Очень много интересных закономерностей я понаходил. То есть я постоянно пытаюсь найти способ, а что можно сделать, чтобы наши люди жили богаче. И снижение налогов, упрощение администрирования угу. налогов, это один из самых, наверное... Ну, понятно,
1: для
0: создание...
1: стран, которые развиваются,
0: да.
1: это просто единственная модель быстро вырасти. Посмотрите на Грузию, на Саакашвили и Бендукидзе. Ну зачем далеко ходить?
0: Да, и поэтому я в это очень сильно верю, и вы же ну, наверняка знаете, что мы много делаем для упрощения администрирования для бизнеса разных процессов. Например, налоги в несколько кликов запустили. Мы запустили в Украине самую быструю регистрацию бизнеса в мире, автоматическую, без чиновника. Занимает это максимум, я могу там эксперимент провести, 5-7 минут. И вы заполняете онлайн-заявку.
1: Это где надо регистрировать?
0: На портале Дия. И когда вы нажимаете «Зарегистрировать», через 2 секунды зарегистрированный бизнес. Ну, то есть на бэк-офисе нет чиновника, который читает
1: Хорошо.
0: И смотрит.
1: А ну давайте скажем, вот в мире, вот по вашей теме, да? Мы первые в чем?
0: Мы первые в мире запустили электронные паспорта, приравняли их к бумажным. С 23 августа заработает законопроект. Причем Apple сейчас патентирует эту технологию. То есть не то, что мы себе в Украине придумали. Apple патентирует. Apple самая большая капитализированная, дорогая компания в мире.
1: Подождите, если это... вы придумали, что патентирует Apple?
0: Они патентируют среди компаний технологических, чтобы именно в iPhone были электронные документы в будущем.
1: Так может, надо вам запатентировать, и Apple будет сюда платить
0: а может, мы тоже
1: за
0: уже,
1: патент?
0: А может, мы тоже уже патентируем?
1: А, это секрет.
0: Второй вопрос, это первое. Второе, мы, четвертый, кстати, в Европе, кто запустил водительские удостоверения, тоже неплохо, электронные. Мы сделали самую быструю регистрацию бизнеса в мире. У нас самая комплексная услуга по одному заявлению – это e-малятка, то есть нет похожих кейсов. Есть в Новой Зеландии похожие, но у нас еще круче. Регистрация детей, получение всех социальных выплат по одному электронному заявлению.
1: Это тоже в Дию надо зарегистрироваться? Чтобы
0: да,
1: это...
0: на портале Дию, вот вы родили ребенка, можете прямо в роддоме зарегистрировать ребенка, получить помощь по рождению ребенка, ИНН ребенку, место регистрации, все по одному заявлению.
1: Сколько мамочек уже этим воспользовалось?
0: У нас уже воспользовались там, я вам скажу самую интересную цифру. За прошлый месяц 84% детей, рожденных в Украине, были зарегистрированы через e-малятка. Это там десятки, сотни тысяч за все время. Мы год назад запустили только этот продукт. И это фантастика.
1: Хорошо, вот давайте сейчас пройдемся по вашему, ну, наверное, главному сейчас детищу, Дии.
0: Я могу еще продолжать про первый.
1: Давайте, пожалуйста.
0: Электронная подпись. Мы запустили электронную подпись в смартфоне, подобные технологии. Подобные есть, но такой, как мы запустили это впервые. То есть вы можете сгенерировать электронную подпись в свой смартфон, не выходя из дому, не заполняя...

0: идентификации, ну, как авторизировать людей, понять электронно, что вы, это конкретно вы, и вы получаете услугу. И он говорит, точка масштабирования цифровых государств, это те страны, которые придумают, как большому количеству украинцев раздать электронную подпись. И чтобы точно она была надежна и защищена. И мы это придумали. В чем технология? Когда вы берете... У нас самый защищенный реестр и качественный — это демографический. Это когда вы сдаете биометрию, получаете загранпаспорт или ID-карточку, вы сдаете биометрию отпечатка пальца, фотография, это самый защищенный реестр и качественные данные. Это точно вы в этом реестре, знаете, ну, качественная информация. В чем уникальность технологии? Вы берете смартфон, через камеру смартфона биометрия вашего лица проверяется с фотографией в реестре на тот момент, когда вас фотографировали. И генерируется подпись вам в смартфон.
1: Так вы это запатентовали, про такую электронную подпись?
0: Ну, мы все, что делаем, конечно же, это логическое продолжение этому делаем. Но это, я думаю, что через 5-7 лет все страны будут выдавать так электронные подписи. И скажу по секрету, уже изучаем возможности. Вот я поставил задачу сейчас, буквально на прошлой неделе, посмотреть, изучить технологию по биометрии ладони, изучать технологию. То есть я не знаю, где ее можно применять, но пока чувствую, что за этим тоже будущее. То есть я уже видел кейсы. Помните, я вам рассказывал про то, что я там отслеживаю все тенденции в мире, да, там в режиме реального
1: времени? Все новости IT в разных странах,
0: да,
1: которые есть.
0: Я увидел, что уже там в Америке запускаются магазины, которые по биометрии ладони открывают двери, например. Точно в банк вы приходите, никого нет сотрудника, вы, ну, автоматический банк, вы там, оп, ладонь, точно вы считали, что это...
1: Во время коронавируса вообще незаменимая история.
0: Да.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. В Горсовете продолжается обсуждение законопроекта, предусматривающего постепенное повышение минимальной оплаты труда до $30 в час. Автор инициативы – член городского совета Сандра Нёрс. Сторонники считают, что нынешняя стоимость жизни в Нью-Йорке требует более высокой минимальной зарплаты. Против выступают торгово-промышленные палаты и владельцы малого бизнеса. Они предупреждают, что столь резкое увеличение расходов на оплату труда может привести к сокращению рабочих мест, росту цен и закрытию небольших предприятий. Обсуждение обещает стать одним из самых острых политических вопросов ближайших месяцев. Еще одна важная тема – соглашение между МТА и организациями, защищающими права людей с инвалидностью. Транспортное управление согласилось принять дополнительные меры для повышения надежности лифтов в метро. Жители Нью-Йорка давно жалуются, что многие лифты регулярно выходят из строя, из-за чего станции становятся недоступными для пассажиров на инвалидных колясках, пожилых людей и родителей с детскими колясками. Теперь МТА обязуется ускорить ремонт оборудования и усилить контроль за его техническим состоянием. Несмотря на отдельные громкие преступления последних недель, руководство полиции Нью-Йорка и МТА заявляют, что ситуация в метро остается под постоянным контролем. Власти продолжают увеличивать число патрулей на станциях, использовать камеры с искусственным интеллектом и усиливать присутствие полицейских в вечерние часы. Эти меры принимаются после нескольких резонансных нападений, вызвавших широкий общественный резонанс.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени. Нью-Йорк слушает.
4: Дэвидсон Радио.

купили этот домик, вернее садик, по адресу 2121 Брэк-стрит, 718-648-33-32. Здесь огромная игровая площадка, прекрасный большой концертный зал, где проходят самые лучшие утренники, транспорт из всех районов Бруклина, два бассейна, лицензированные преподаватели. Здесь ваших детей любят, им помогают и, самое главное, их вдохновляют. Скорее приходите сюда по адресу 2121 Брэк-стрит, 718-648-33-32, садик «Бэмби».

0: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
1: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
2: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
3: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
4: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
5: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
6: Мой адвокат.
7: Мой адвокат.
8: Юрий Прохин.
9: Опыт.
10: Мудрость.
11: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение, и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.

Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.

0: Хорошо. Вот мы сейчас подошли к главному вашему детищу, это Дия. И я сейчас хочу, чтобы вы простым языком, простыми словами для всех, вот максимального количества людей, украинцев, которые нас смотрят, объяснили, что это такое и для чего им это надо.
1: У нас есть большая идея, которая вот, позволяет нам получать энергию и двигаться быстро. Это сделать Украину самым удобным государством с точки зрения государственных услуг. Чтобы любое взаимодействие с государством можно было сделать в несколько кликов со своего смартфона. И в этом есть идея нашей Дии. Родился ребенок, вы его можете за несколько кликов зарегистрировать. Потом вам нужно... Ребенок поступает в университет, он подал документы онлайн, там, несколько кликов для того, чтобы там, университет его рассмотрел. Хотите зарегистрировать бизнес? Несколько кликов. Налоги оплатить? Несколько кликов. То есть мы хотим минимизировать, вообще свести до нуля общение человека с государством. Для того, чтобы человек занимался своими любимыми делами, он работал, там, он занимался семьей.
0: То есть это сайт? Да, если ты на компьютере, это же не только, или да. Это только в айфоне,
1: нет,
0: у кого
1: это,
0: есть смартфоны?
1: Это и приложение в телефоне, в любом телефоне, и это сайт на компьютере, если простым языком.
0: А у того, у кого нет смартфонов, как пользоваться на компьютере? Потому что смартфон — это и камера, это какие-то еще дополнительные, или оно тоже работает?
1: Не, конечно, работает, не обязательно иметь смартфон, нужно просто иметь или онлайн-банк, или там электронный ключ на носителе защищенном для того, чтобы авторизироваться на портале.
0: Но для бабушек и дедушек, у кого нет компьютера, нет интернета, это недоступная история.
1: Да, для этого есть центры надания административных послуг, ЦНАПы, через которые можно получить все государственные услуги. Угу. Когда мы строим цифровое государство, мы не просто упрощаем услуги в смартфоне или на портале, мы упрощаем и в ЦНАПах эти услуги. Мы же меняем не просто цифровым процессом, мы меняем философию полностью. Угу. Например, в Украине больше 2000 услуг. Я считаю, что должно остаться 300.
0: Угу.
1: Но большинство услуг не нужны.
0: Угу.
1: Зачем необходима справка, например, о разводе? Кто ее требует? Ее требуют органы, которые сами могут забирать из реестра эту справку. Зачем такую услугу вообще делать человеку получение этой справки? Например.
0: Сколько украинцев уже в Дии?
1: С приложением пользуются уже почти 6 миллионов украинцев. Всего всеми продуктами пользуются больше 10 миллионов. Почти уже 11 миллионов.
0: Ну, это много.
1: Да, у нас много продуктов разных. Это не только портал и приложение Дия. Это еще, например, есть Дия цифровая свита. Мы запустили бесплатные курсы на разные темы. Как платить коммуналку? Что такое искусственный интеллект? Вот абсолютно разные
0: темы.
1: То есть
0: те, кто зарегистрируется в Дии, получают как бонусом какие-то курсы, возможно, посмотреть.
1: Даже не нужно иметь Дию. Можно
0: просто
1: зайти
0: посмотреть.
1: 57 таких уже. И там звезды принимают участие разные. Для того, чтобы было интересно украинцам, людям старшего поколения это смотреть. Вот я, например, всегда ориентируюсь в создании продуктов для старших людей на свою бабушку.
0: Угу.
1: Вот я ее цифровизировал максимально. Мы по Вайберу общаемся с ней. Она смотрит в Телеграме на мой канал, подписана, смотрит YouTube, трансляция наша. Мы с ней созваниваемся постоянно.
0: Сколько ей лет?
1: 73. Я надеюсь, я правильно говорю за своей бабушкой.
0: Так она еще у вас молодая бабушка.
1: Молодая бабушка. Вот. И она достаточно цифровизирована. Я всегда, когда мы запускаем подобные продукты, думаю, как ее вовлечь для того, чтобы люди тоже старшего возраста могли это использовать.
0: То есть у вас все члены семьи уже в Дии?
1: Конечно.
0: Хорошо. А вот кто туда не пойдет? Вы ставите себе какую-то там рамку по времени, после которой какие-то санкции для тех, кто не хочет регистрироваться?
1: Нет, конечно. Вообще основа цифрового государства, философия — это равность. Равность, потому что неважно, где ты родился. Вот я родился в Васильевке, в Запорожской области, там 8 тысяч человек живет. Интернет дал мне равность со столичными детьми. Я смог там смотреть онлайн-курсы, там учиться, много всего получил. И поэтому, когда мы создаем цифровое государство, мы упрощаем процессы и всегда будем оставлять формы, ну, по крайней мере, мое такое видение, для того, чтобы люди могли офлайн получать услуги, приходить в СНАП и получать там услуги.
0: То есть те, кто не хочет по каким-то причинам,
1: конечно,
0: неважно по каким, регистрироваться и делать все онлайн, и оставлять все свои данные онлайн, они могут все это в офлайне также получать, как и получали.
1: На самом деле никаких данных оставлять не нужно. Государство и так собирает всю информацию.
0: А мы сейчас поговорим об этом.
1: Да.
0: А вот скажите, карточка кредитная, она же привязана туда, да, вот если в ДИИ регистрироваться, делать кабинет?
1: Нет, вы можете оплачивать штрафы, там, оплачивать услуги определенные.
0: Ну, там коммуналку можно, наверное, же платить, да?
1: Коммуналку, сейчас мы на этом не фокусируемся, много сервисов, где оплачивать онлайн-коммуналку. Зачем нам дублировать то, что и так
0: уже... То есть карточка с деньгами туда не привязывается в ДИИ?
1: Нет, конечно нет. Нет, вы можете оплатить, например, услуги через, ввести и оплатить, но она не сохраняется.
0: Платить налоги одним кликом там можно. Регистрировать место проживания. Да. Что это дает?
1: Ну, прописка – это вообще боль наша, самая большая. Это наиболее популярная услуга в нашей стране. У нас каждый третий украинец проживает не по месту регистрации, а миллион вообще не имеет регистрации.
0: Ну, а сейчас еще
1: сколько переселенцев внутри. И знаете, государство все время задавало вопрос. И как, типа, почему, в чем проблема? Типа, нужно как бы это использовать. Типа, это нужна услуга всем, и нужно этим пользоваться. И поэтому, например, когда меняешь место регистрации, нужно в военкомат пойти молодым ребятам, напомнить, что ты живой там, или не знаю зачем. Мы это все убрали и сделали это все онлайн теперь. И ведь в 21 веке люди много мигрируют, это нормально. Молодые ребята сейчас вообще айтишники. Они сегодня Харьков, завтра Одесса, потом предложили в Киеве работу, переехали с семьей. Мы же не в Советском Союзе живем, но не нужно контролировать, там, нужно либерализировать максимально институт прописки. И мы зарегистрировали законопроект, мы боремся вообще, чтобы отвязать практически от всего места регистрации. Но я не до конца понимаю, зачем ко многим услугам, пенсия, например, получается, зачем привязка к месту регистрации. Ну, нет логики. Если единый... Ну, понятно, инфраструктурно мы были не готовы. Раньше государства не было. Мы сейчас готовимся к этому. То есть мы хотим получение услуг сделать, получение паспорта. Зачем к месту регистрации? Ну, в чем разница, где я сдам биометрию?
0: Украина везде.
1: Ну, зачем? Я в любой ЦНАП приехал, в любой области, и получил паспорт. Поэтому наша философия либерализировать это направление. И вот первый шаг, мы запустили уже прописку онлайн. И это фантастика.
0: Скажите, консультация по любому вопросу по бизнесу, да, бесплатно есть? То есть это значит, что там у вас в ДИИ сидят группа юристов каких-то, да?
1: Не юристы, это практики предпринимателей, мы подтягиваем из настоящих компаний, нам помогают. Мы запустили такую услугу, бесплатная консультация по ведению бизнеса. Любой вопрос, налоги, оплата, регистрация компании, не знаю, там, сегодня мы с вами говорили о диджитал-маркетинге, о том, что это, что такое аудиты, консалтинг. Ну, там можно бесплатно получить консультации в этом проекте. Как нанимать людей, как построить организационную структуру. Страна, помните, я говорил, что постоянно мы изучаем, как сделать страну богаче. Вот развитие малого предпринимательства – это один из важных
0: не повышать
1: этапов.
0: Налоги хотя бы, слушайте.
1: Я вообще, поверьте, мне кажется, Украина может сделать прорыв, если сделать самую лучшую налоговую систему в мире.
0: Так скажите об этом Гетманцеву.
1: Хотите не этот объяснимо, но факт. У нас DSCity, это DSCity законопроект и налоговый. Снижение в 4 раза налогов. Гетманцев стал одним из авторов этого законопроекта. Он поверил, он мне сказал, я в эту идею верю.
0: А в других сферах почему не поверил?
1: Дай бог, чтобы мы показали здесь результат и создали после этого лучшую налоговую систему в мире.
0: Михаил, смотрите, я промониторила то, что в соцсетях писали по поводу ДИИ, и я, в принципе, наблюдала за тем, как у вас все вот развивалось, когда только открылось, потом. Очень много жалоб на то, что не работает, нельзя зарегистрироваться, какие-то сбои, виснет. У тех, кто вот попытался зарегистрироваться и попытался там как-то жить. Что сейчас? То есть вы вот все эти штуки устраняете, факапы, и насколько она сейчас функциональна?
1: Ну, проблемы можно поделить на две части, на два направления. Первое – это когда люди, им не хватает навыков цифровых для того, чтобы правильно воспользоваться услугой. И мы с этим боремся тем, что там цифровая свита запустили, обучаем, упрощаем процедуры. Вторая – это когда, например, перегружены реестры, и что-то не отображается в ДИИ. ДИИ не сохраняет персональные данные, поэтому она отображает то, что есть в реестрах. То есть мы ничего нового не собираем, просто отображаем. И тогда мы решаем проблему с этими реестрами. Вот. Конечно же, мы постоянно 24/7 улучшаем и решаем проблемы. Я не скажу, что там жало большое, мы же, я поверьте, у меня дашборды по всему направлению есть. Я понимаю, в каком конкретно почтовом отделении не приняли ДИИ сегодня и почему, например. То есть я очень много этому внимания уделяю. Но инфраструктура не была готова к запуску подобного проекта с таким масштабированием. И тогда у нас было в самом начале два варианта. Или строить инфраструктуру и через 3-4 года начинать делать ДИИ, или параллельно все это делать. Мы выбрали параллельно, понимая, что нам будет прилетать. Поэтому нам не страшно. Мы готовы дорабатывать все, что нужно улучшать, но мы готовы создавать новые сервисы, чтобы украинцам было легче получать услуги. Поэтому я понимаю все проблемы, которые возникают, и мы над ними работаем. У нас есть служба поддержки круглосуточная. Смотрите, на каждый тех в любой социальной сети я всегда отправляю технической команде проблемы учителя.
0: Хорошо.
1: Такого никогда не было, чтобы я проигнорировал любой тег в социальной сети. Если я вижу, я делаю скриншот, отправляю ссылку и помогают решать. Наша команда заходит в комментарии, мы можем решать. Поэтому я, конечно же, прошу прощения, если у кого-то когда-то возникали проблемы или будут возникать проблемы. Но я обещаю, что наша команда 24/7 будет создавать лучшую инфраструктуру.
0: Ну, даже у гигантов мировых в соцсетях часто достаточно бывают глобальные сбои.
1: Да, но у нас пока глобальных сбоев не было, и мы очень много внимания уделяем безопасности, чтобы все было в порядке. Знаете, когда что-то там не так срабатывает некорректно, люди это могут простить, но когда главное не допустить больших инфраструктурных проблем. Вот как, например, Facebook, там я читал, я не знаю, насколько это правда, там 500 000 000 данных вытекло. Угу. Вот мы делаем все, не сохраняем персональные данные для того, чтобы это направление у нас было мощным.
0: Вот давайте я сейчас с вами хочу поговорить о рисках. Это на самом деле важнейшая тема. Почему? Потому что то, о чем вы говорите, это такая фантастика, которая желанная фантастика. То есть это 21 век, это комфорт, это вот все то, что нам дает сейчас свободный мир. Это с одной стороны. А с другой стороны, ваша Дия, если она, не дай бог, окажется не в тех руках, если какой-то из президентов, любой, захочет стать диктатором, учитывая Дию, он может этим воспользоваться для того, чтобы следить, контролировать, ну вообще полностью держать под колпаком каждого гражданина, а значит, по сути, делать с ними что угодно. И вот эта опасность того, что эта волшебная палочка окажется не в тех в руках, она очень велика. Вот каким образом вы эти риски, ну не просто минимизируете, а убираете? Или все-таки риск остается?
1: Это самый большой риск, и мы изначально все архитектурно строим таким образом, чтобы этого никогда не состоялось. Сейчас объясню. Во-первых, Дия не хранит персональные данные украинцев вообще. Вот когда вы видите паспорт, права, так, налоговую декларацию,
0: так,
1: это отображение информации в конкретном реестре.
2: Сентябрь не за горами, и вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway, After School Program, ВСК Learning Center.
3: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
4: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Oh,

0: Наша жизнь словно быстро меняющиеся картинки в огромном калейдоскопе. Все мелькает и исчезает. Мы летим на сумасшедшей скорости во вселенском аттракционе. Давайте остановимся и вспомним, откуда мы и куда так спешим.
1: Аттракцион. 80-е. Школа и институт. 70-е. Беззаботность и счастье. 60-е. Важные вехи каждого из нас в программе Натальи Быстрицкой «Аттракцион».
0: Каждую пятницу в 9 утра на Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио. Радио.
3: Дэвидсон Радио.
4: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на пятницу с 6 утра до 8 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд», в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, далее программа Натальи Быстрицкой, в 10.10 программа «До самой сути», ведущая Марина Левинсон, в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в полдень программа «Договорились», в час дня программа Бориса Авезова «Караван», в 2.10 «Пульс дня», в 3.10 «Моя Америка с Верой», в 4 часа программа Михаила Братславского «Эрудит», в 5.10 двухчасовая программа Алексея Наксона «Итоги недели», в 7 часов шоу диджея Дусика «Пророк» и завершит блок нашего вещания программа Александра Федоренко.

0: Нью-Йорке 7 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
3: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
1: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на четверг с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Вадима Ермолинца, в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, в 9.10 в эфире Матвей Гонопольский, в 10 часов новости Нью-Йорка, в 10.10 программа Симы Березанской «Звездные войны», в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в полдень программа Льва Кацина «Диалоги о вечном», в 12.30 в эфире Ари Каган, в 1:10 «Пульс дня», в 2.10 программа Александра Флинта «Американский взгляд», в 3.10 «Открытая территория» Грегори Дэвидсона, в 4.10 в эфире Михаил Братславский в программе «Здравствуйте, доктор», в 5.10 «Коммерческий час» и завершит блок нашего вещания «Вечернее шоу». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможные изменения». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Нью-Йорк.
1: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
2: Такой противный!
3: Такой большой! Он безумец!
2: Он гений!
4: Сева Каплан. Сева Каплан. Толковище.
5: Здрасте, люди добрые, и добро пожаловать в Толковище с Васей. Он на переднем плане, Сио на заднем, наша фамилия Каплан. Переходим к новостям, которые мы относим к разряду срочных. В принципе, в основном это заголовки. Вот что касается подхвачиваемых всеми СМИ мира, я думаю, Соединенные Штаты начали наносить удары по Ирану в ответ на ракетные удары Тегерана по американским войскам в Иордании, ибо надежды на быстрый дипломатический прорыв в очередной раз разрушены. Пентагон выделил более 120 миллиардов долларов подрядчикам для активизации производства ракет «Патриот» и давно откладываемых подводных лодок для поддержки будущих боевых операций. Кто-то, кажется, недавно говорил, что мы больше не будем геополитикой заниматься и новых войн не будем начинать. Кто же это такой был? Российские военные в ночь массированно атаковали Украину. Киев был атакован баллистическими ракетами. Известно об одном погибшем. Во Львове под удар попали два многоквартирных дома, около 20 пострадавших. В пригороде Кривого Рога в Днепропетровской области попадание ракеты по частному дому, в котором жила многодетная семья, погибли двое детей и четверо взрослых. Министерство обороны России, не комментируя сообщения о жертвах, заявило о массированном ударе по предприятиям военно-промышленного комплекса и логистическим центрам Украины. Украинские беспилотники в ночь атаковали склад Wildberries в Пензе. Начался пожар. Причем это по меньшей мере 9-я атака именно на логистические центры Wildberries с 18 июля, в том числе под Москвой и в Петербурге. И тот, и другой – это российские города. Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил об отставке с должности премьер-министра, а также всего кабинета, причем процедура является формальной. Мандат 8-го созыва парламента Армении заканчивается в конце июля, то есть день остался. Теперь наши внутриамериканские пара сообщений. Голосование в Сенатском комитете по утверждению кандидатуры Тодда Бланша Трампом на пост генпрокурора было отложено, поскольку администрация пыталась завоевать поддержку республиканцев, которые не вписались. Федеральный судья встал на сторону Нью-Джерси, постановив, что штат не обязан передавать свои неотредактированные списки избирателей администрации Трампа. И последнее из масштабных. Двое мужчин из Нью-Джерси, один из штата Вашингтон, обвиняемые в заговоре с целью поддержки ИГОГО, признали себя виновными в преступлениях, связанных с терроризмом. По финансам. Чиновники Федеральной резервной системы удержали процентные ставки в диапазоне от 3,5 до 3,75, несмотря на возражения трех президентов банков, желавших их повышения. Об этом подробнее позже. Основные американские фондовые индексы упали после того, как председатель Федеральной резервной системы Кевин Уорш проявил некоторое нежелание повышать ставки. S&P 500, Dow и Nasdaq снизились на 1,5, 2,2 и 1,7% соответственно. Это очень много. Цены на нефть, естественно, это другая сторона качелей, выросли более чем на 7% после новой волны боев на Ближнем Востоке, поскольку подорваны попытки положить конец уже в шестой месяц перешедшему конфликту. Платформы Meta сообщили о рекордной выручке за второй квартал, но результаты компании содержали признаки того, что расходы на искусственный интеллект могут сказываться на ее бизнесе. Тут вчера в Wall Street Journal, по-моему, была статья Марика Закерберга. И я хотел ее вам привести сегодня в полном объеме. Она стоящая, но может не хватить времени. Microsoft сообщила о значительном росте облака, cloud business и увеличении числа платных абонентов с искусственным интеллектом, заявив, что выручка выросла на 18% в квартале, который завершился в июне. General Dynamics сообщила о росте прибыли и выручки за второй квартал, поскольку результаты улучшились по всем направлениям бизнеса этой оборонной компании. Прибыль Qualcomm за третий квартал снизилась из-за снижения продаж и роста затрат на память, и компания дала мягкий очень прогноз на текущий квартал. Страховая компания Humana снизила прогноз прибыли на год, поскольку компания продолжает сталкиваться с понижением рейтинга в Medicare Advantage Star Rating за 26-й год. И последнее по финансам. Boston Scientific сократила годовой прогноз после того, как доходы от сердечного импланта Watchman замедлились, а электрофизиологический бизнес столкнулся с более жесткой конкуренции. Кстати, в этой новости отличная иллюстрация ассоциативных связей. Я когда прочитал это слово Watchman, я сразу вспомнил Walkman, первое нечто, первый гаджет, который появился на белом свете, и как же далеко мы уперлись с тех пор. Все как бы тихой сапой. А теперь внутриамериканский Boeing объявил во время они давали отчет о доходах, и они объявили, что недавно получили еще один крупный финансовый удар по работе над поставкой двух новых президентских самолетов Air Force One. Производитель самолетов сообщил о дополнительных убытках в размере 280 миллионов долларов, связанных с давно откладывавшимся проектом, для которого сейчас перерасходы стоимости превышают 3 миллиарда долларов. А согласно условиям контракта на сумму в 3,9 миллиарда, подписанного президентом Трампом с Боингом в 2018 году, данный оборонный подрядчик несет ответственность за все перерасходы, которые связаны с проектом. В принципе, это из разряда местного криминала. Я обычно такими новостями не занимаюсь, но это необычный случай. Мужчина из Род-Айленда, чье рождение было признано папой римским Лео, нашим американским папой, чудом, после того, как он был лишен кислорода при родах собственных более часа, прежде чем восстановиться без медицинского вмешательства. Спустя 19 лет он был вчера арестован в связи с двойной стрельбой в Ньюпорте, Род-Айленд. Это его дело рук. Его рук дело. Тайкуан Джонсон, ему 19, соответственно, был задержан группой маршалов в Вирджинии в среду утром. С этим словом маршал смешные могут быть непонятки, потому что маршал – это то, что на Руси, когда еще суржика не было, называлось судебный пристав. Это правильно, но это совсем не тот, который принимает военные парады. Это низкая довольно должность исполнительная, типа ефрейтора. У нас в армии говорили, лучше иметь дочь-проститутку, чем сына ефрейтора. В 2007 году новорожденный тогда Тайкуан Джонсон страдал от нехватки кислорода и других симптомов, которые не показали улучшения спустя 65 минут после того, как его достали из чрева матери. И надежды на его выживание у врачей не было никакой. Лечащий врач Хуан Санчес Эстебан помолился испанскому священнику 19 века Валери Паре, чтобы тот вмешался и спас ребенка. И не очень веря в свою молитву, Санчес Эстебан уже собирался сообщить родителям ребенка ужасную новость, как медсестра остановила его у двери и сказала, что ребенок внезапно поправился, и его сердце начало биться без медицинского вмешательства. Это зарегистрированный факт. Что с этим делать? Сенат единогласно согласился, что светская львица и осужденная торговка людьми Гизлейн Максвелл не должна получать президентское помилование. Само по себе интересно, почему они приняли это решение, потому что, видно, слушок прошел, что Трамп собирается ее помиловать. Ох, это было бы очень нехорошо для него и его последователей, потому что есть подозрение, что он слишком много общался с покойным Джеффри Эпстином. Резолюция была внесена сенатором Джеки Роузен, демократ из Невады, чтобы запретить президенту предоставлять помилование, смягчение приговора или любую другую форму высочайшей милости в отношении Максвелл, сообщницы, а иногда, давайте называть вещи и людей своими именами. Иногда любовницы покойного педофила Джеффри Эпстина. Он вообще ебал все, что шевелится. Резолюция не является обязательной, но сигнализирует администрации Трампа, что республиканцы и демократы в Сенате выступают против помилования для Максвелл, который сейчас 64 года, и который в настоящее время отбывает 20-летний федеральный тюремный срок после осуждения в конце 2021 года по обвинениям, включая торговлю людьми, сговор с целью сексуальной эксплуатации и торговлю несовершеннолетними. Кстати, вчера была новость, мне не хватило времени, тут, к слову, просто пришлось. Девочка из Белоруссии, которую взял под крыло педофил покойный Джеффри Эпстин, не помню, как ее зовут, он почему-то ей оставил все свое наследство, не зная еще, как его будут дербанить в связи с судебными процессами. И там ей полагалось порядка 600 миллионов. Причем она особо и не жаловалась на то, что он ее использовал как подложную, так сказать, инфлюенсершу. Но странным образом он оплатил ее учебу в Европе, она стала дантистом и продолжает им быть. Помог родителям выехать из Беларуси. И, в общем, в результате его собственные дети получают по 10 миллионов, это в завещании, а она получает оставшуюся сумму, и вчера стало известно, что это не 600, а всего-навсего 100 миллионов. И последнее из разряда срочных. Федеральное бюро расследований на этой неделе начало масштабное расследование коррупции в Южной Калифорнии, проведя рейды на объектах, связанных с тремя местными политическими деятелями и одним китайскоязычным медийным руководителем, в то время как федеральные следователи изучают возможные опасения иностранного влияния. Агенты провели обыск жилищ супервайзера округа Сан-Бернардино Кёрта Хагмана, члена Совета Онтарио Алана Вапнера и адвоката Фрэнка Лизараги. А Джеймс Су, генеральный директор китайско-американской медийной компании EDI Media, это второстепенная цель данного расследования. По таймингу просто интересно, почему это сейчас произошло. Подробности не сообщается насчет того, что распутан здесь клубок. Но, очевидно, так как это федеральное расследование, оно понадобилось для того, чтобы Си при встрече с Дональдом был помягче. А они собираются встретиться. У них стрелка забита в Вашингтоне, по-моему, 18 июля. Это все с новостями. Если по их поводу у вас появились ассоциации, то вы реально живете в том мире, в котором проживаем мы с Васей. Вы можете озвучить это, иначе, так сказать, если не будет прямой связи между вербальным самовыражением и работой головного мозга, то головной мозг будет чахнуть. Телефон студии 718-303-90-90.

0: молодой.
1: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Крем-азакелит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азакелит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте «Азакелит», «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
0: Волшебник!
2: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
3: Слышите? Шаги.
4: Этим утром многое может измениться.
5: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
6: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее.
7: Толковище. Прямо сейчас.
8: Чуть поподробнее о том, что произошло вчера на рынках. Ну, за вычетом, естественно, самих индексов. Оно того стоит. Федеральная резервная система удержала ставки, несмотря на возражения трех президентов банков, проголосовавших за повышение ставки на четверть пункта. Это очень значимый нюанс, потому что это первый случай с 2016 года, когда трое чиновников выразили несогласие, что отражает таки растущее давление внутри федеральной резервной системы с целью действий по инфляции. На пресс-конференции председатель Кевин Уорш, я даже специально его разместил у вас слева на экране, заявил, что процентные ставки уже выросли в последние месяцы, но не напрямую, а косвенно, из-за роста доходности казначейских облигаций. Ну, таких понтов от фигуры такого масштаба я просто не ожидал. Но это заставляет улыбнуться. Но некоторые журналисты нажали на Уорша в плане, чего он ждет, чтобы начать повышать ставки. Акции упали, как я уже говорил, и значительно, и на этом фоне доходность десятилетних казначейских облигаций выросла на 0,17% до 4% 621-тысячной. Ну, для дилетантов совсем десятилетние казначейские есть смысл до третьего знака после запятой. Я вспомнил, как я писал свой диплом вообще. Сегодня вот эта вот как бы цепная реакция ассоциативных связей. У меня был калькулятор, который назывался Феликс, механический. Там ручкой такой крутишь, выводишь вручную какие-то данные и ручкой крутишь, чтобы увидеть результат. Мне нужна была точность 6 знаков после запятой. То есть совсем, совсем микроскопическое, 10⁻⁶. Почему? Потому что я рассчитывал варакторный умножитель для передатчика сантиметровых диапазонов волн, а это на высоких частотах, там нету сосредоточенных постоянных, то есть транзистор был, а остальное все это волноводы, штыри там всякие, и там малейшее отклонение, и в результате этот самый возбудитель будет возбуждать не совсем ту частоту, какую нужно для конечного результата. 26 часов я сидел за столом на кухне и крутил этого Феликса. Я сказал маме, когда сел: мам, это очень важно, поэтому если я там покушать, так я покушаю. Но больше ничего, не разговаривай со мной. Это что-то. 26 часов у меня получилось. И страшно подумать. Писал я был прикреплен к гениальному такому тьютору. Ему было года 34, и он работал в Бутово на сверхсекретном заводе. И когда он увидел мои результаты, он так открыл рот и сказал: Сева, если вы хотите, я походатайствую, чтобы взяли вас к нам на работу, несмотря на вашу ужасную фамилию. Ну, мне, конечно, импонировало, это очень опасно, кстати. Но идти в секретный завод, вообще случайность все это. В принципе, могло так получиться бы, что я бы попал туда. И если бы это произошло, то дальше было бы то, что происходило, когда распался Советский Союз. В одном из секретных заведений, в которых я работал, то есть так совсем по младости лет, научно-исследовательский институт радио чего-то в районе мыловаренной базы на Таганке, там можно было блевануть, когда подъезжал к работе, не только от людей плохо пахло, но там еще горы костей, скелеты коровьи лежали, разлагались, особенно весной, летом, из них мыло делали. Там их покрывали вороны черные, просто не видно было костей, когда заходишь туда. Я один раз зашел, думал подхалтурить, там хорошо платили, но не смог дальше ворот пройти. Ну ладно, с этим делом все. Теперь дальше. Медвежье настроение по отношению к искусственному интеллекту распространилось также на акции энергетического оборудования. Baird опубликовал широко цитируемую теперь заметку о снижении рейтинга Caterpillar, в которой подчеркнул увеличение мощностей энергетического оборудования по всей отрасли и растущую реакцию регуляторов на строительство дата-центров. Акции Caterpillar упали на 6,9%, что сделали их худшими в рамках индекса Dow. GE Vernova снизилась на 4,6%, и акции нового производителя двигателей Инио упали на 17%. Другая ассоциация — Vernova, это испаноязычное слово. Я уже второй год не могу начать прилежно изучать испанский, но есть два варианта, если кто хочет. Пользуйтесь опытом. В телефон можно ввести бесплатное приложение, оно называется Duolingo, и оно неплохое. То есть, если вы 20 минут за рулем в день, то где-то через 2-3 месяца у вас будет достаточно разговорный испанский, чтобы ехать, так сказать, как турист куда-нибудь. Но есть еще и Bubble, но это не Исаак, а Bubble, который... По случаю мы купили за $250 пожизненный, и там любой язык можно выучить. И, ну, сложно. Без определенного академического начала очень сложно. И вот это вот важно. Во всех публичных библиотеках Нью-Йорка, это точно. Каждый сентябрь начинаются бесплатные курсы для желающих изучать иностранный язык. Но только записаться до сентября, потому что там обычно много народу. Цены на нефть резко выросли. Фьючерсы на международный эталон на нефть выросли на 7,9% до $90.74 за баррель после того, как Иран начал внезапно ракетами стрелять по нашим в Иордании. Трамп заявил, что прилетит ответка. И последние акции владельца Gucci и Kering выросли на 8,1% после сообщения об улучшении тенденции продаж. Вообще, чрезвычайно интересная вот эта новость, потому что компания, вот эта Gucci, фактически начала ломать табу индустрии роскоши. Они снижают цены на некоторые существующие товары. Вот, скажем, у меня есть Bose, это стереосистема, которая тоже имеет отношение к, вот, к индустрии роскоши. У них никогда не снижались цены. И один раз, когда выходил из бизнеса большой магазин на 17-й дороге в Нью-Джерси, в Парамусе, я не удержался и купил. Там вместо 1500 стоило 1200. Зачем я это сделал? Ну, денег было много в тот момент, и мне хотелось суперзвук, но я до сих пор так этим и не пользовался. То есть жена уговаривает уже несколько лет, чтобы я это выкинул, но рука не поднимается. Хотя в свое время, когда наша эмиграция собирала выброшенные, записанные матрасы на улицах, мебель всякую, брали все, что не попало, потому что, в общем-то, владельцев российских активов среди нашей миграции не было. Это 70-е, 80-е, 90-е. И я помню, однажды я вышел на улицу, смотрю, стоит аппаратура, ну, просто, ну, невозможно пройти мимо. Я набрал себе целую студию, все работало, стерео там, со спикерами. Почему? У меня еще, правда, пятииздец такой, когда мы еще с моей будущей женой и известным ныне нью-йоркским психологом бедствовали материально в столице нашей родины, мне удалось одному журналисту, кстати, хороший журналист, Зен Смайли, фамилия замечательная, потому что есть классный детективный такой роман «The Smiley People», Алистер Маклин написал, его звали Смайли, Зена. Я ему там что-то чинил по блату в гетто, где проживали на Садовом кольце западные журналисты, и однажды он мне сказал, что вот, может, хочешь, я решил себе купить новую систему, я тебе могу отдать. Отдал мне видео, мониторчик маленький и видеорекордер, который был трехсистемный. То есть там был SICAM, PAL и NTSC. То есть это была достаточно большая редкость, сильно поддержанная. То есть типа того, который я несколько лет спустя собирал на улице бесплатно. И за несколько дней, распустив слух, без всяких объявлений, мы продали вот эти два ящика старых за 5000 рублей. А в те времена я получал 70 рублей в качестве сторожа в кооперативе советских композиторов. То есть 5000, это получается моя там 7-летняя зарплата. И вот, значит, Гуччи Керинг ломает табу, и акции более высокого класса, такие как Hermes, то есть Гермес, тот, чей пояс не стыдно вставлять в штаны, упали на 7,2% после того, как компания сообщила о разочаровывающих продажах в Китае. Это все, если по поводу услышанного у вас появились свои собственные мысли и ассоциации. Свои собственные. Вы можете набрать номер телефона студии и поработать над развитием усыхающего головного мозга. Телефон студии 718-303-90-90. Но до рекламы еще далеко. Теперь про войну. Про шпионов сегодня ничего не будет. Саудовская Аравия вчера подтвердила, что публично присоединилась к военной кампании Соединенных Штатов против Ирана. И это совсем непростая фигня. Тут речь идет не просто об эскалации. Саудовская Аравия, кто подзабыл, это королевство вообще. Оно участвовало в совместном ударе по поддерживаемым Ираном ополченцам в Ираке, в результате чего погибло порядка 20 тамошних бойцов. А в объявлении об этих ударах Министерство обороны Саудовской Аравии сослалось на иранские атаки на нефтяную промышленность. Кстати, Саудовская Аравия очень неохотно на это пошла. Она ходила на это и раньше, но втайне. Они сейчас уже вслух обвинили иракские гражданские милиции в примерно половине из почти 1000 ударов беспилотников, которые выдержало королевство с февраля. Ни одна иракская милиция, кстати, в контексте этой новости, не взяла на себя ответственность за эти атаки. Обычно они спешат это сделать. Есть одна только, которая из Йемена, которая взяла. А ранее на этой неделе дроны и ракеты нанесли удары по нефтяному объекту Абкейк в Саудовской Аравии. И хотя Эр-Рияд до этой недели открыто не участвовал в военных наступательных действиях, американские официальные лица заявляют, что королевство тайно участвовало в атаках под руководством Соединенных Штатов в прошлом. По-моему, это подстава. Но, в принципе, совсем не глупая. Когда наши говорят о том, что саудовцы участвовали, они злят Иран, который будет больше по ним стрелять, но при этом саудовская станет нам ближе. Совместные удары саудян и американцев стали первым случаем, когда королевство признало прямое участие в военных усилиях Соединенных Штатов. Интересная реакция, что премьер-министр Ирака не комментировал атаки, но дал поддерживаемым Ираном милиции страны срок до сентября на разоружение. Просто дал срок. А представитель Министерства обороны Саудовской Аравии генерал-майор Турки Аль-Малки сказал следующее. Королевство подтверждает, что не стремится к эскалации, а отреагирует на любую агрессию. В его заявлении упоминалось право на самооборону и приводилась фраза из Корана, которая призывает верующих нападать на тех, кто нападает на них первым, и отвечать аналогичным образом. С этой темой все. Теперь по доктору Фаучи, который вчера давал показания, 4 часа мурыжили старикана, причем он отказался, если бы он отвечал, то это бы заняло еще бы 4, он отказался отвечать на 111 вопросов на слушаниях. He took the fifth, то есть он воспользовался 5-й поправкой. Это он предстал перед Сенатским комитетом по поводу происхождения ковида под 19-м номером. Он сослался, не отвечая на опасения, что республиканцы могут использовать его показания против него, и это все вполне легально. Фаучи, который был национальным экспертом по инфекционным заболеваниям во время пандемии, считает, что вирус, вероятно, естественным образом передался от животных к людям. И эта точка зрения согласуется с независимой оценкой, которая делалось многократно в течение 3,5 лет. Согласно этой оценке, COVID-19, вероятно, возник вследствие передачи от животного к человеку, но не удалось однозначно определить его происхождение. Тут попахивает лакомой пищей для любителей выстраивать конспирологические теории. И, в частности, Рэнд Пол, республиканец из Кентаки, глава этой сенатской комиссии, перед которой отказался отвечать на 111 вопросов Энтони Фаучи, он поддерживает теорию о том, что ковид возник в лаборатории, финансируемой Соединенным Штатом, и которая находится в Китае. Перед вчерашним слушанием Пол опубликовал 1141 страницу личного дневника Фаучи, в принципе, это подлянка, на которых видно, что врач выражает сомнения относительно естественного происхождения, но это дневник, и он доверял дневнику все, что было в его голове. Вот, между прочим, я давно бы уже мог написать книжку, но меня смущает один, даже не одну, а две, смущает один момент. В связи с тем, что я стал жертвой собственного формата. То есть экстремальная открытость, которую я позволил себе в Америке, делая толковище, это ж с 1993 года, это ж больше, чем прожил Иисус Христос. Она требует, чтобы я не замалчивал какие-то вещи. Но если я начну говорить все, что я знаю... Ой, я могу, конечно, секретную книгу издать, и после моей смерти, если я умру когда-нибудь, она может быть обнародована. В принципе, это идея. Но, во-первых, не хочется расстраивать потомков кое-кого, кого надо выдернуть на солнышко. Я, например, считаю, что о покойниках нужно говорить все, потому что иначе чего ж тогда мы говорим только плохое про Адольфа Гитлера, не так ли? Вот, но второй момент, который это уже профессиональный вывод из моей любительской радиодеятельности, это то, что есть знания, которые людям ни к чему, они просто не знают, что с ним делать. То есть оно результата не приносит. Это не в коней корм. Но пока думаю, так может и активность, так сказать, может быть отрегламентирована искусственным интеллектом. Я ему предложу скажем, написать главу какую-нибудь на стрёмную тему, попрошу сделать так, чтобы все всё знали, но никто не обиделся. Теперь Рэнд Пол заявил, что назначит голосование на следующей неделе по вопросу о том, стоит ли признать Фауча виновного в неуважении к суду за применение пятой поправки. Сенатор заявил, что этот шаг был необоснованным, а там следует обосновывать, поскольку превентивное помилование эпохи Байдена уже защищает Фауча от уголовной ответственности. Байден его помиловал. С этой темой все, но из нее вырастает другая тема, на которую никто...

0: был полковник, все знает про то, что было там. Чудом ему удалось уехать в эмиграцию. Уже давным-давно все рассекречено и все стало известно. Но когда я ему предложил рассказать о том, что он знает, тем более, что у него сохранились кое-какие интересные документы того времени, он сказал, что не, он не будет, но так не разозлился, а по-доброму сказал, не, он не будет, ну зачем? И я его тогда спросил, а что ты, кому ты хранишь верность? Ну, естественно, Георгий Владимиров сразу вспоминается, верный Руслан, кто не читал, я вам завидую, потому что это гениальная притча, это даже не повесть, про немецкую овчарку, которая хранит верность службе, когда уже закрыты лагеря и уже не зэков привозят на ту станцию, на которую она приходила со своим поводырем встречать их, а это уже приходят, приезжают целинники, чтобы строить там все как положено под песни Пахмутовой, Добронравова, и она приходит туда, сбивает их в ряды. Это вообще полная таз. Это книжка. Но тут я подумал про моего товарища, что как же так много общего между верным Русланом и им. Ну, в общем, на этом кончил. Теперь я в двух словах только расскажу о том, что город этот старый русский, называется он Саров. К Саре он никакого отношения не имеет, потому что ударение вообще должно быть Саров. Причем его переименовывали много раз, потому что там все было засекречено. Он был и Горький, и 130, и Арзамас, 16. Кстати, это довольно наивно, потому что если город с номером попадал на карту, то было ясно, что там секретные объекты. И там был знаменитый монастырь, он у вас справа, внизу на картинке. А в 23-м году прошлого века монастырь закрыли, монахов казнили, ну, уже, так сказать, опыт был. И во время Второй мировой войны монастырские здания использовались как заводы, там производили ракеты для «Катюши». В 1946 году был построен там Всесоюзный научно-исследовательский институт экспериментальной физики. То есть, в принципе, это объект по проектированию ядерного оружия, который впоследствии стал известен на Западе благодаря деятельности Солженицына. Но формально Саров стал в 1946 году закрытым городом. Он даже был удален со всех карт, ну, открытых карт, естественно. И первоначальные временные названия включали база 112, участок 550, Ясногорск, Кремлев и Арзамас-75. Ну, а как Арзамас-16, он был известен до 95 года. И еще я закончу, если говорить о картах, есть маза, что карта Москвы, даже современная карта Москвы, не совсем точно отражает ход улиц. Потому что если это точно бы отражало, то можно было бы узнать о каких-то вещах, которые власти хотят сокрыть от пытливого взгляда извне. То есть не там изгиб улицы, какой-то переулок не обозначен. Ну и это, пожалуй, что все. Сейчас будет перерыв на рекламу. Но перед этим два слова в адрес нашего сегодняшнего спонсора, это Metro Plus Health. Если вы тянете с оформлением медицинской страховки, потому что это кажется вам слишком сложным, то вас легко понять, но есть простой подход. Дело в том, что бонусы программы Essential Plan, которые дает Metro Plus Health, помогают экономить средства для покупки продуктов и повседневных товаров. Если у вас нет страховки, или вы просто ищете подходящий вариант, просто зайдите собственными ногами в офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue в Бруклине, или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие, и могут действовать кое-какие ограничения.
1: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. а лучше

0: Это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
1: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
2: Новости,
3: аналитические передачи,
2: репортажи, мнения экспертов
3: и прямые включения из горячих точек со всего света.
2: Все это RTN.
3: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
2: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
3: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
2: RTN. Смотрите лучшее.
4: Радио шоу всего Капкана.
5: За него стоят громадные массы.
6: Не пойму, что зовешь.
7: Толковище.
8: А звонков у нас по поводу услышанного нет. А зато в чате народ чатится по поводу ассоциации, естественно, темы. Им невдомек. А теперь одна история, которая тоже имеет отношение к делам давно минувших дней. У меня есть один давний приятель, с которым у меня тоже очень теплые отношения. И по странному стечению обстоятельств его зовут точно так же, как зовут того полковника из Арзамас-16, но на этом сходство кончается по части имен. А в остальном сходство есть. Точно так же, как полковник отказался давать мне интервью, и я надеюсь, что он, слыша эти речи мои, не обидится. Тем более, что никакой опасности ни для него, ни для его семьи уже нету. А то вот другой случай, но примерно в ту же кассу. Написал мне этот мой второй приятель с тем же самым именем. Вот такое письмо. «Привет, Сева, твой рассказик о пребывании в Сибири...» Я несколько дней обмылся о том, как был в Сибири, в Бурятии. «Напомни мне о 20 месяцах, проведенных мною в Сибири, но не в путешествии, а в отсидке, на химии. Случилось это в августе 1980 года за антисоветскую пропаганду. Кратенько. Июль 80-го, возвращаясь из Москвы с двумя чемоданами пластинок и кассет с горбушки, это так назывался рынок, где продавалось все, меня приняли трое мужчин, одетых в костюмы с галстуками. Опуская дальнейшие судебные подробности, в августе я загремел на 3 года за антисоветскую пропаганду. Во времена Андропова приобретение, хранение или сбыт западной музыки на пластинках или кассетах расценивался как антисоветская пропаганда. В общем, оказался я в Алтайском крае. Сорокинский район, станция Заринская. Там строились коксовые батареи, где кокс перерабатывался в артиллерийский оружейный порох. Через 20 месяцев по УДО я вернулся домой, где стал невыездным на последующие 10 лет. Весной 19 года на сайте Белого дома я увидел статью Бориса Эпштейна, советника из аппарата президента Соединенных Штатов, о том, что бывшие граждане СССР, кто был осужден за антисоветскую пропаганду, могут написать ему об этом, прилагая подтверждение. У меня как раз сохранились документы по УДО и даже документы за недосиженные 10 месяцев, где каждую неделю я приходил отмечаться к участковому. Я не знаю почему, но взял эти документы с собой. Так вот, отослал все это в Госдеп на имя Бориса Эпштейна. Через месяц получил уведомление, что организуется конкурс среди тех, кто послал свои данные. Отобранные кандидаты посетят Мар-о-Лаго. У меня, по-моему, даже есть на этот счет, секунду, я посмотрю, была картиночка. Да, нет, не это, а вот это. Ай, так. Не получается картинку пока привести, но позже попробую сделать. В конце июня я продолжаю читать письмо. Мне пришла бумага, подписанная Марком Медоуз, о дате посещения. Иными словами, я оказался в числе 24 человек, выходцев из Советского Союза, которых отобрали для посещения Мар-о-Лаго до 19 июля. Мы все, ребята из разных штатов, надеялись увидеть 40 5-го, но, увы, в этот день он был в Вашингтоне, занят важным разговором с Зеленским. В гостиной нас приветствовали Борис Эпштейн, Марк Медоуз и Питер Наварро. Церемония вручения медалей «Холодной войны» продолжалась минут 45. Фотографировали всех победителей конкурса, но нам, конкурсантам, фотографировать было запрещено. Да, и при входе в резиденцию президента мы должны были сдать все личные вещи, кроме документов об отсидке. Выйдя за пределы поместья, я получил назад все мои причиндалы и на фоне Мар-а-Лаго сделал фотки с ожидавшими меня родными. Это все с этим самым письмом. Я, естественно, позвонил автору этого письма и сказал: слушай, давай, сначала текст послал. Он всегда отвечает. Я предложил ему интервью на эту тему, в этот раз не ответил. Это было исключение из правила. Ну, я немножко выждал, а потом еще раз спросил, там, ты нашел время прочитать? Он мне написал интервью: «It doesn't make any sense to me. It's history, and it did not happen last week, last year». И дальше приписал: кому это нафиг нужно? Ну уж точно не слушателям Дэвидсон Радио. И вот это вопрос, который я адресую слушателям Дэвидсон Радио. В том понимании, которое, видимо, угнездилось у моего товарища. Вам это действительно нафиг не нужно? Причем нафиг он написал вместе через «К». Телефон студии только в телефоне, 718-303-90-90, хотя, в принципе, мы можем сделать с вами голосование. Если вам это нафиг не нужно, наберите, пожалуйста, номер телефона 38-32-11-31, а если это вам нафиг нужно, то 38-32-11-32. Сейчас, секунду, я только солнышко уберу. Так, значит, по поводу всей этой истории. Вот дьявол, у меня, по-моему, сейчас зависнет видео. И почему это произошло, я не понимаю. Ладно, как есть, так есть. По поводу того, что является собой аудитория русского радио. Когда я начинал, то есть во все времена, то есть я занимаюсь коммерческим радио, в том числе в этой стране, с 1993 года, во все времена, во всех поколениях люди думали так, как мой товарищ. Причем это правило, которое знало исключение в виде радио «Народная волна», которое существовало с 1997 по 2002 годы. Но все думали, что русское радио слушают пенсионеры. Причем менялись поколения. То есть только на одном моем шоу выросло, наверное, 6 поколений людей, которых возили в школу в свое время. До сих пор есть люди, которых я встречаю в общественных местах, и они говорят, что мы, когда едем, везем детей там куда-то утром с 6 до 7, всегда слушаем твое шоу. Последний раз, когда я был в самолете и летел в Мексику несколько месяцев назад, половина самолета ко мне подошло, люди летели в Канкун, там три поколения было, Василий кончает тереться о лэптоп. И они знают, цитируют, причем совсем молодые люди. Это ничего никому не докажет из тех, кто стал жертвой конспирологической теории. Это абсолютно исключено. У нас, кстати, система голосования, по-моему, не работает. Да, не работает. Но я вас задам вам такой вопрос. Это риторически, потому что ответить на него никто не посмеет, особенно вслух. Скажем, до моего появления на русском радио, а подписное радио существовало, в 93-м году, придя на русское радио в качестве ведущего открытого эфира с опытом работы на радио «Свобода», я мне сказали, что вот подписное для стариков. Я им сказал, что, знаете что, вы не лезьте в то, что я буду делать. Если я делаю открытый эфир, то можем обрести другую аудиторию, не только эту. И это произошло до такой степени, что через 4 года удалось создать свое радио, уйти оттуда. Радио «Народная волна» ориентировалась исключительно на тех, кто едет на работу, желает ассимилироваться, изучает язык. Говорили на двух языках. Аудитория была, начиная от трехлетнего пацана, который один раз позвонил, кончая, естественно, очень старыми людьми. Одному было даже 106, перед тем, как он вышел в мир лучший. И у нас бизнес рос с такой скоростью и с такой интенсивностью, что это вызвало интерес у американского мейнстрима. То есть, если бы это не произошло, то никакая «Нью-Йорк Таймс», никакой «Associated Press» про это ничего бы не написал. Произошло это исключительно single-handedly, то есть потому что я приложил руку, у меня было такое видение, и победить в конкуренции с этим самым Голиафом мне как Давиду, а на той же самой волне, сразу вслед за мной с 6 до 8 утра, мое шоу с 8 до 10 их, работал весь русский отдел того радио, работая на тех, кого они считали единственной аудиторией эмиграции, на стариков. Кончился дело тем, что они все обанкротились. То есть из бизнеса вышла компания, в которой было 700 человек. Потому что они не понимали, на кого они работают, они работали по понятиям. Дальше, когда я, можно сказать, закрыл свое собственное радио, потому что были разногласия с партнерами, которые они не желали разрешать, и перешел на вольные хлеба, сохранив свою установку, все последующие радио продолжали про себя думать, и радиодеятели в том числе, что радио слушают только старцы. Но если бы это было так, то я со своим извращенным подходом уже в 97 году отдал бы концы как профессионал и перешел бы в Computer Sciences. Но это же было не так. И вот это не хочется учитывать. Не так ли, да? Теперь подходят последние 6 минут сегодняшнего шоу. Могу принимать звонки на любую тему, но только от тех, кто скажет что-то, назовет какую-то из тем. Сегодня, кстати, очень просто. Вот вчера джентльмен, который звонит в течение последних 25 лет каждый день на все радиопередачи, причем никогда в жизни не вписался ни в какую тему, он вчера очень классно подсуетился, он сказал, как, это сейчас про то, что только что, но это была не тема, это была реакция. Значит, последнее, что я, наверное, успею вам изложить, Клод – это искусственный интеллект, очень классный, и разговорчики с ним, с Клодом, они изначально должны быть приватными. Ну, вот, как скажем, некоторые переулки Москвы, не на карте. Но некоторые разговоры с Клодом, с искусственным интеллектом, с которым общается главным образом, потому что он держит все в секрете, были обнаружены пользователями Reddit в минувшие выходные, причем там были даже медицинские данные и номера телефонов детей, тех, кто участвовал в этих разговорах. Как это произошло? Я сейчас вам изложу технологию. Пользователи могут создать публичную ссылку для чатов с Claude. Ну, как вот, скажем, у Google Docs есть такая же опция. Ну, чтобы друзья или коллеги, те, в ком заинтересован автор, могли бы просматривать эти чаты. И в то время как публичный Google Doc с вашим 80-страничным сценарием, скажем, сериала про Путина, который никто не хочет читать, не индексируется для поиска. Это важный момент. Творения Клода в данном случае были проиндексированы. И создатель Клода, это Anthropic, естественно, они сказали, что эти ссылки становятся публичными, только если их размещают там, где их могут найти web-crawlers. То есть это те, которые люди-пауки, но которые по сети ползают. Ну, в соцсети, например. У поисковых компаний было другое объяснение, и я сейчас приведу два. Значит, представитель Google сообщил, что компания предоставляет Anthropic и любому владельцу сайта четкий контроль над тем, будут ли веб-страницы сканироваться или индексироваться. А Bing, который делает Microsoft, он, кстати, все еще существует, утверждая, что разработчики могут использовать теги для блокировки индексации. У нас не работает все. То есть система приема звонков на радио не работает, ну, соответственно, не работает и опрос публики по этим двум номерам в три восьмерки. И у меня еще отдельно, это все радийные дела, у меня отдельно подзаморозился OBS, картинки не могу менять, но в слегка молочном изображении это все-таки продолжает работать. Ну-ка, сейчас, секунду. Алло, Саш, привет, я в эфире. Я в курсе, я только что об этом сказал. Спасибо, Саш, я только что сказал. Ага, я... Это как раз вот тот человек, который хотел дозвониться на радио, ничего не работает, а у меня работает. Да, так значит, Bing от Microsoft утверждает, что разработчики могут использовать теги для блокировки индексации, но когда Wired просматривал раскрытые чаты с Клодом, он не нашел рекомендованного тега No Index на этих страницах. То есть ссылки на Клод оставались публично доступны по состоянию на понедельник, но по времени они, по-видимому, они были удалены из результатов поиска во вторник, то есть позавчера, но третьи лица уже успели получить доступ к этим данным. Причем та аудитория, про которую большинство думает, что это все слушатели русского радио за границей, они, конечно, не шелохнулись, потому что думают, что это их не должно колыхать. Но на самом деле любые личные данные отлично продаются в Dark Web, и составляются профиля, и выискиваются недостающие данные, в том числе ваши данные, которые позволяют злоумышленникам, скажем, получать доступ к вашему счету в банке. И дальше делаются транзакции, покупки, переводы и так далее. Но с этой школой я, пожалуй, сегодня ничего не буду излагать, а напоследок, на излете, довольно сложно, когда ожидаешь... Сегодня я бессознательно упростил всю программу. То есть она должна была стать понятной по части ассоциации тем, кого кое-кто считает единственной аудиторией русского радио. Что не так? Теперь нас сегодня поддерживает спонсор. Это Metro Plus Health. Если вы тянете с оформлением медицинской страховки, потому что это кажется вам слишком сложным, то это легко понять, но вот что просто. Покупайте продукты и повседневные товары, используя бонусы программы Essential Plan, которые предоставляет Metro Plus Health. Если у вас нет страховки, или вы просто ищете подходящие варианты, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue, или вы можете просто найти ближайший к вам территориально офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и вашего права на участие. И могут действовать другие ограничения. На сегодня у нас с вами все. Если у вас появились мысли, которые вы могли бы изложить, то пишите в комментариях.
7: В Нью-Йорке 8 часов вечера.
9: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
7: В Нью-Йорке 7 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
10: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
11: Дэвидсон Радио.
10: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими сопкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
11: Дэвидсон Радио.
10: 620 AM. Настройтесь.
12: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
13: Физкульт, привет, Привет, привет, дорогие дамы, уважаемые господа. Мы с вами, естественно, на бейсбольных полянах. В разгаре регулярный чемпионат главных бейсбольных лиг. Вчера, в частности, Янкис играли